0: современных организмов у нас есть данные о том, кто из них кому ближе родственен. И мы путем сравнения последовательностей ДНК, изменения в них накапливаются, ну, в первом приближении пропорционально времени, это называется метод молекулярных часов, можно посчитать, кто разошелся раньше, кто разошелся позже. А если привлечь какие-то независимые датировки, например, по палеонтологическим остаткам или по времени расхождения материков, которые геологи датируют, то можно эти молекулярные датировки привязать к реальным миллионам лет. И таким образом знать, когда что произошло в изменениях этих генов.
1: Я вот маленькую вставлю.
0: Например, таким вот способом датировали митохондриальную Еву.
1: Я маленькую ремарку добавлю.
0: Человечество по женской линии, да?
1: Что недавно вот возраст древней ДНК, который удалось прочесть, достиг миллиона лет и даже чуть-чуть больше. У трех мамонтов из Якутии удалось прочитать, ну, не целиком там генома, но части ДНК ядерные, митохондриальные и ядерные. И там до 1 200 000 лет возраст древнего зубика мамонта. Так что, в принципе, ну вот до таких цифр уже дошли палеогенетики. Ну, понятно, что это Якутия, это исключительные условия. Но это исключительные условия, там мерзлота, холод, все такое. Но вот, в принципе, это значит, что принципиально это достижимо.
2: Ну, я напомню, что существует еще протеомный анализ, который также немножечко сдвигает в рамки определения.
1: Да, протеомный анализ тоже, на него тоже возлагают надежды. Хотя он, конечно, разрешающая способность у него поменьше, но зато ДНК все-таки. В прошлое зато он стреляет подальше, вроде как.
0: Ну, благодаря протеомному анализу мы теперь знаем настоящую челюсть денисовца, вот эту найденную в Тибете, из которой ДНК не выделилась.
1: Да,
0: теперь хоть что-то про анатомию денисовцев проясняется.
1: Угу. Так. Николай Моисеев говорит спасибо. Спасибо вам, Николай. Спасибо. Снова пёс исправляет и говорит. И большое спасибо лаборатории научных видео, Виталий.
2: Отличный пёс.
1: Не волнуйся.
2: Спасибо огромное за поддержку.
1: Все в порядке. И Happy Go Lucky тоже спасибо за поддержку.
2: Спасибо.
1: Вопрос кукурузки. Так креационизм – это прям про Бога-Бога или любого создателя? Например, инопланетян. Главное, чтобы искусственно.
0: Ну, вообще название креационизм как-то застолбили за собой. Это те, кто про Бога-Бога.
1: Угу.
2: Ну, в общем, creation – это же создание.
0: Причем в первую очередь про Бога Библии, причем в первую очередь в интерпретации американских протестантов. Они это любят больше всего. Ну, понятно, там есть креационисты-мусульмане, есть креационисты-индуисты, есть креационисты-православные, но вот американского протестантского креационизма больше всего.
2: Спасибо. Ариэль Манкс следующий вопрос задает. А почему так получилось, что всех живых организмов на Земле один единственный предок? Странно как-то. Разве не в полиморфизме, в том числе генетическом, наша сила? И смайлик.
0: А этот предок не был единственным живым существом в свое время. Он жил вместе с какими-то другими организмами, линии потомков которых потом просто вымерли. Это как с той же митохондриальной Евой, она вовсе не была единственной женщиной. Параллельно с ней там на Земле жили тысячи других женщин, просто генетический материал от них до нас дошел не по прямой женской линии, а в какой-то момент через сыновей. Поэтому их митохондриальные геномы не сохранились.
2: Спасибо. Дмитрий Че продолжает. Всем привет! Так, похожи ли между собой концепт Луки и концепт минимального набора генов, например, от Крейга Вентера? Будут ли схожи эти микроорганизмы?
0: Нет, категорически не будут, потому что минимальная бактерия Крейга Вентера, она делается на базе паразитической бактерии микоплазмы, которая живет там в среде с готовыми аминокислотами, например. А Лука, он жил в горячих источниках и синтезировал органику сам. И жил при более высоких температурах, чем микоплазмам приятно.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. а какие белки или иные вещества остались у нас от первопредка, имеется в виду цианобактерии и диакарская биота, и как это выяснили?
0: Ну, никакие белки без изменений не остались за такие большие эволюционные промежутки. Все белки со временем меняются, это невозможно заморозить полностью. Так что я думаю, что ни одного белка не осталось. Ну, а другие вещества, ну, простите, как и диакарская фауна любила глюкозу, так и мы любим глюкозу и едим ее. Обмен веществ у всех животных в основе своей одинаковый.
2: Спасибо большое. Евгения Лысакова еще один вопрос задает. А насколько мы близки к созданию полноценных бактерий с принципиально отличным генетическим кодом или с ДНК с другим набором оснований?
0: Создание бактерий с измененным генетическим кодом, они уже есть. ДНК с другим набором оснований тоже работы вовсю идут. ДНК с 6 или с 8 основаниями существует, и есть ферменты, которые ее копируют. Правда, интегрировать это с расширенным генетическим кодом пока не сделали. Но я думаю, это вопрос там лет 5.
2: Спасибо большое. Так, Антон Сычев задает следующий вопрос. А выглядеть пища из белков в другой реальности будет так же, как и обычная?
0: Нет, ну, если вы представляете себе сочный бифштекс из белков другой хиральности, то вряд ли кулинария способна это сделать, потому что бифштекс – это все-таки кусок, вырезанный из целого организма, в данном случае животного. Вот. Но, наверное, что-то вроде этой искусственной соевой спаржи из белков другой хиральности или соевого гуляша изобразить можно. Но питательным это не будет.
1: Спасибо. Вопрос Хаджи Тархана. Где гарантия того, что Клэр Паттерсон правильно вычислил возраст Земли? Тут пахнет фальсификацией науки. Кто гарантия?
0: Извините, нас, так сказать? Я сейчас загуглю, кто такой Клэр Паттерсон и когда и как он измерял возраст Земли.
1: Главное, что гарантия нужна. Наверное, с печатью президента Академии наук.
0: Так, американский геохимик родился в Митчелл, Айова. Так, оценка возраста Земли. Ага. Новый метод анализа изотопов, свинца, 48-й год. Угу. Ну, что я могу сказать, что измерения Клэра Паттерсона с тех пор повторяли сотни раз ученые из самых разных стран, используя разные древние камни, и верхняя оценка возраста Земли получается, по этим данным, примерно похожей, в районе 4,5 миллиардов лет. Для там лунных пород, для метеоритов тоже получаются похожие оценки. То есть, чтобы вам заподозрить в этом фальсификацию, вам придется привлекать сговор сотен геохимиков со всего мира, в том числе сговор советских и американских геохимиков в самый острый период холодной войны, там в 50-е, в Карибский кризис и так далее. Угу. Насколько это вероятно, ну, думайте сами.
1: Спасибо. Я думаю, что для конспирологов легко вообще предположить, что есть всеобщий заговор, несмотря там на холодную войну.
0: Всеобщий заговор геохимиков, которые не признаются.
1: Естественно. Вот. Илья Владимирович спрашивает, что отвечать людям, которые говорят, что эволюция остановилась. Как доказать, что эволюционный цикл продолжается?
0: Циничный ответ. Кашлянуть на них и посмотреть, испугаются ли. Вирус гриппа каждый год новый. Каждый год новая разновидность, от которой прошлогодняя вакцина не работает. Он эволюционирует очень быстро. Извините.
2: Угу.
0: Если бы эволюция остановилась, мы бы уже гриппом не болели. Спасибо. Очень надеюсь, что с ковидом так же плохо не получится, как с гриппом.
2: Ну, вроде пока не так быстро мутирует. Вроде бы пока.
0: Мы надеемся.
2: Так, и снова оценка марсианских свиней. Спасибо вам в очередной раз за вопрос, за поддержку. Если подменить комплементарные пары в ДНК одного поколения людей, сделав их генетически уникальным, другие буквы, это сделало бы эти организмы несовместимыми со всеми существующими вирусами, но, возможно, и с едой тоже?
0: Так.
2: Я оставлю, да.
0: Вот тут, по-моему, смешано два вопроса. Подменить комплементарные пары в ДНК на что? Простите. Чтобы сделать организм несовместимым с вирусами и едой, можно поменять хиральность. Левые аминокислоты на правые, правые сахара на левые. Ну, да, это будет несовместимость со всеми вирусами, это будет несовместимость с едой. Для растения это не такая проблема, потому что растение питается водой, углекислым газом и минеральными солями, которые не хиральны, а вот для животного это проблема.
2: Угу. Спасибо.
0: Ну и сделать такое с человеком технически там далеко, за пределами возможностей науки.
2: Угу.
0: Там с кишечной палочкой, дай бог, через 10 лет сможем.
2: Продолжаем. Феникс Клаб. Да. Добрый вечер. Сегодня читал исследование. Нашли в гликокаликсе. Спасибо. Новые молекулы глико-РНК. Вопрос, это поможет в исследовании происхождения жизни?
0: Хороший вопрос. Не знаю. Я про глико-РНК вот только сейчас от вас услышал. Быстро всякое новое открывают. Так, ага, смотрю. Ага. Ну, поможет ли это в исследованиях происхождения жизни, не знаю, наверное, скорее нет. Потому что более простые варианты РНК с другими сахарами вместо рибозы, их, в общем, уже 20 лет как исследуют.
2: Mm-hmm.
0: То, что один из них нашелся в реальных живых организмах, ну, это, конечно, круто, но не факт, что это реликт там, каких-то древних времен, потому что нашли его у животных, а не архей и каких-нибудь простых бактерий. А в животных, особенно там в иммунной системе или в мозге, никакого разнообразия молекул не может быть мало, поэтому идут в дело самые невероятные вещи. Например, те же правые аминокислоты.
2: Благодарю.
1: Вопрос от Деньгес. Принципиально ли для эволюции, в какую сторону закручена спираль ДНК? А если бы поляризация солнечного света была иной, и ДНК была бы закручена в другую сторону, то эволюционный результат для биосферы был бы тот же, что мы сейчас имеем?
0: Скорее всего, тот же.
2: Угу. Спасибо.
1: Так, еще один вопрос. Кратко, лаконично. И сразу еще один вопрос от ДНГС. Непосредственными производителями метана могут быть только археи, или биохимия грибов и бактерий для этого тоже годится?
0: Ну, можно сделать трансгенные бактерии или грибы, которые будут производить метан, но в природе таких нет. Там продукция метана – это довольно сложные процессы с маленьким выходом энергии, и археи очень хорошо к нему приспособились, и делать это лучше их ни у кого больше в биосфере не получается. То есть это такая очень сомнительная экологическая ниша, не особо выгодная, но вот археи, которые ее заняли, никто их оттуда не гонит.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Ивана Коробкова. И он спрашивает, а какова вероятность изменения ДНК, приведшего к изменению вида? Никто не говорит, что статистическая вероятность самостоятельного, а неуправляемого развития посчитана с учетом расчетной величины популяции прародителей.
0: Так, не убирайте, пожалуйста, вопрос с экрана. Конечно. Мне нужно некоторое время, чтобы его понять. Так, какова вероятность изменения ДНК, приведшего к изменению вида? Ну, смотря какое изменение вы считаете достаточным. Ну, там два средних человека, не родственных друг другу, отличаются несколькими сотнями тысяч букв ДНК из 3 миллиардов. И два человека, наверное, отличаются друг от друга, но там легко можно найти двух людей с нормальным здоровьем, с обычным средним интеллектом, которые будут, тем не менее, друг от друга сильно отличаться. То есть очень много изменений в ДНК, возможно, которые там ни к каким серьезным видимым изменениям, кроме, возможно, там каких-то мелких черт лица, не ведут. А для... То есть отличие разных видов обычно начинаются там на уровне от хотя бы 1% замен в ДНК, а чаще больше. То есть для млекопитающих 1% от 3 миллиардов – это 30 миллионов нуклеотидов разных.
2: Спасибо. Так, и следующий вопрос от Алексея Т. Много ли известно примеров автокатализа в органической химии?
0: Ну, тут, конечно, надо химиков спрашивать, но я знаю немного. Вот реакция Суаи, открытая в 90-е годы, автокатализ в органической химии. Так, что там еще? Так, Белоусов-Жаботинский. А, ну там лимонная кислота, то есть тоже можно считать, наверное, органической химией реакцию Белоусова-Жаботинского. Что еще? Ну, это все, что мне сейчас приходит в голову, вот именно в строгом определении автокатализа.
2: Угу. Хорошо, спасибо.
0: Но это надо, конечно, химиков спрашивать, а не меня.
2: Угу. Спасибо. Так, Али Магомедов пишет, «Больцмановский мозг вас покарает».
0: Больцмановский мозг покарал вас на 200 рублей.
2: Спасибо вам за поддержку и за улыбки. Петр Шавернов стал спонсором канала «Лаборатория научных видео», перешел на «Рынный лаборант». Спасибо вам огромное за поддержку. Так, и Сергей пишет. «Принимая во внимание все накопленные знания о происхождении жизни, что для Михаила является главной загадкой /проблемой на данный момент?»
0: Два места. Одно – это как выглядел самый-самый первый РНК-мир, система из самокопирующихся РНК. Второе – как появились эукариоты. Потому что вот с появлением эукариотной клетки там очень много неясностей. Понятно, что это был симбиоз между археей и бактерией. Примерно понятно, между какой бактерией и какой археей. Но вот где, когда, зачем и почему, и какой вклад в это внесли вирусы, там вот эти вот все вопросы остаются открыты. И главное, непонятно, насколько это был закономерный процесс, а насколько случайный. Потому что большинство других ключевых стадий эволюции – это были довольно закономерные процессы, которым можно найти аналоги, которые повторялись. А вот эукариоты произошли один раз. И какая тут роль случайности – непонятно. У меня вообще была версия, что жизнь бактериального уровня должна существовать на миллионах планет в галактике, а эукариоты могли возникнуть только один раз, и вот мы здесь.
2: Спасибо. Так. Саш, микрофон тебе надо включить. Мне кажется, у Саши микрофон либо сел, либо отключился. Посмотри, пожалуйста, горят ли у тебя вот здесь на другой стороне, да. Включен ли он в целом? Если нет, то ставь его на зарядку и вытаскивай проводочек из камеры, пообщаемся, да, немножечко иначе. Ну, а пока я вот Вормстер вопрос задам. Нашли на планете метан, значит, там есть коровы! Так вот, со смайлем. Спасибо.
0: Давай оптимист.
2: Да. Евгений Михайлов пишет. Возможно ли сконструировать два организма, выглядящих как близнецы, заложив в их основы разный набор генов? И если да, то сколько таких генетически уникальных близнецов, в принципе, может быть?
0: Ой, сконструировать два организма, выглядящих абсолютно одинаково, даже с одинаковым набором генов-то не очень получается. Там при исследовании однозиготных близнецов, генетически идентичных, чем подробнее их исследуют, тем больше различий между ними находят. Два совершенно одинаковых организма там возможно получить только у вирусов.

0: Я думаю, что
1: если историка Елены Бергер на тему средневековой медицины, и оппонентом там будет Алексей Водоводов, так, реальные мифические методы средневековой медицины, смотрите, завтра это будет интересно и, кстати говоря, актуально. В субботу, 22 мая, будет экскурсия виртуальная по Центральному военно-морскому музею имени Петра Великого вместе с доктором исторических наук Кириллом Назаренко. Это вторая часть этой экскурсии в формате «Эффект присутствия». В среду, через неделю, 26 мая, нас ждет снова «Эффект присутствия». Это будет уже вторая часть экскурсии по египетской коллекции Британского музея вместе с нашим постоянным гостем, египтологом Максимом Лебедевым. И напоминаю, что 19-20 июня форум «Ученые против мифов 15», регистрация уже вовсю идет, программа вам доступна, и вы можете посмотреть, что там будут выступления и про алкоголизм, и про курение, и про охоту на ведьм, и про пиратов, и про Эйнштейна, и про Дарвина, и про ядовитых змей, и про динозавров, и про фальшивых мумий, и про конспирологию различных вирусов, и так далее, и так далее, и так далее. Да, и про конфликт норманизма и антинорманизма. В общем, куча актуальных тем. Будет и Светлана Бурлак у нас выступать из постоянных спикеров. И будут и дебаты, и битва археологов. Короче говоря, регистрируемся, друзья. Трансляция, как всегда, у нас бесплатна. Но если хотите поприсутствовать очно, у нас есть билеты, которых, правда, не так много, как обычно. Вот, поэтому они могут в скором времени закончиться. И еще раз хочу сказать, что теперь есть возможность купить футболки форума «Ученые против мифов», для чего есть специальная ссылка, наш партнер gen.ru, на его сайте это все продается.
0: Виталий. Вообще футболки можно выиграть, на самом деле. Все вопросы, которые задают в течение стримов, в обязательном порядке отправляются нашему спикеру. В данном случае это, естественно, Михаил. Ну и, соответственно, он выберет два самых интересных, на его взгляд, вопроса. И люди, которые их задавали, получат от нас замечательные футболки. Например, одна из них сейчас находится на Александре. Конкретно его футболку мы, наверное, не будем отдавать.
2: Так, ну, а список вопросов-то можно посмотреть?
0: Мы обязательно его пришлем, его не нужно будет прямо сейчас называть прямо эти имена, да, мы в следующем стриме их озвучим, а я напомню еще про то, что имеется еще одна интересная ссылка, которая сейчас появится в чате данной трансляции. Если вам нравится общаться в чате трансляции, то можете продолжить это делать в нашем уютном чатике в Телеграме. И спасибо вам огромное в целом за позитивное настроение в чате, это всегда очень приятно. Так, продолжим. И Владимир Степанов спрашивает по происхождению, происхождение стрекозы и вообще насекомых. Вопрос уже задавали, смотря какой.
2: Нет, вопросов не задавали, вы можете задать. А что вам непонятно о происхождении стрекоз?
0: Владимир, напишите. Я не уверен, что ваш вопрос успеет до конца стрима, но тем не менее. ТС говорит нам спасибо. Спасибо, ТС. Угу. Happy Go Lucky также с нами на стриме. Спасибо вам огромное за поддержку. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к проекту Neuralink, особенно к плану использования таких чипов без спецмедпоказаний? Чем в этом случае может грозить нарушение гематоэнцефалического барьера?
2: Нарушение гематоэнцефалического барьера, понятно чем, менингитом. Хорошо, если он будет бактериальный и успеют вколоть антибиотики, тогда выживете.
0: Так, а в целом к Neuralink как относитесь?
2: А в целом, так, я сейчас вспомню, что они там вообще предлагали, я как-то это упустил. То есть, я помню, что это, по-моему, Элон Маск хотел, а вот...
0: Да-да-да.
2: Ну, то есть, какие-то мозговые импланты, а вот в чем их поинт, потому что мозговых имплантов много кто собирался делать, я, честно говоря, не помню, в чем разница Neuralink от других имплантов. Или имеется в виду вся эта индустрия в целом? Надо. Если вся эта индустрия в целом, то это самое, ну, можно, конечно, эти импланты использовать, чтобы как-то удобнее заводить в мозг дополнительные каналы информации. Вот. Но проще в этом случае подключаться к периферийным нервам, там, типа, слуха,

0: языковому или к подъязычному. Вот. Это безопаснее, чем лезть в мозг. В случае с мозгом, мне кажется, там будет более осмысленно что-то на тему оптогенетики применять. То есть вводить в клетки мозга гены светочувствительных ионных каналов и, соответственно, освещать это прицельно лазером через отверстие в черепе, но без вживления электродов. И это будет более и безопасно, и дешевле, и более высокого разрешения. На мышах эта оптогенетика уже давно работает. Ну, у мышей, правда, и мозг поменьше, просветить его проще. Вот. Но и на мышах это гораздо удобнее электродов.
1: Спасибо большое. Так, давайте скажу спасибо Идалточу. Он говорит нам спасибо за стрим и донатит. Спасибо вам огромное. И Александру говорим спасибо. Алексей Т. пишет, и, наверное, мы все-таки на этом закончим. Михаил, как вы относитесь к антропному принципу и гипотезе мультивселенной? Ведь, чтобы зародилась жизнь, Вселенная должна ее потенциально позволять. И этот потенциал должен иметь какое-то объяснение, если можно, коротко.
0: А, вот к антропному принципу вместе с гипотезой мультивселенной я не очень хорошо отношусь, потому что это сочетание, оно ненаучно в том смысле, что неопровергаемо. Потому что мультивселенная слишком огромна, в ней возможны абсолютно любые сочетания параметров. И с любой, сколь угодно малой вероятностью, если среди них есть что-то подходящее для жизни, то мы окажемся именно в нем, потому что мы живы. А слабый антропный принцип, что вот мы видим Землю и Солнце, потому что они подходят для появления жизни, это вполне годное научное объяснение, которое там можно будет потенциально опровергнуть, найдя примеры жизни на совсем других планетах у совсем других звезд. А вот мультиверс – это что-то слишком большое и бесконечное, и любое сколь угодно невероятное событие там, в принципе, можно встретить. Угу. То есть объяснить этим можно все, что угодно, но это ничего не объясняет.
1: Спасибо большое. Друзья, больше двух часов мы в прямом эфире работаем. Давайте поблагодарим Михаила за интересные ответы и потрясающую глубину знаний. Обязательно будем приглашать еще. Говорим спасибо Александру за борьбу с камерами и их победу. И победу над этими камерами, ну и, соответственно,
2: победу
1: друзья.
2: Победу надо мной.
1: Да, и всем спасибо, кто смотрел этот стрим. До скорых новых и самых интересных встреч, я думаю. Счастливо.
0: Хорошо. До свидания.
1: Всего хорошего.

Привет, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые, если вы тоже сегодня с нами. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Ну вот, в ближайшее время мы с вами проведем вместе. Сегодня Александр Трунтаев с нами руководит эфиром. И извините нас, ради бога, за такую небольшую задержку. В центре РХ сегодня сумасшедший дом, в хорошем смысле, да, потому что одновременно приходится успевать делать разные трансляции, которые сейчас на Первозданной России, еще вот наши вот лекции и так далее, и так далее. В общем, очень тяжело, но поэтому мы чуть-чуть подзадержались, надеюсь, вы нас простите. Итак, мы с вами остановились на собаках. Вот взяли мы такую неподъемную тему «Собачья работа». И как-то я легкомысленно полагал, что мы успеем за одну лекцию с этой темой справиться. А сейчас смотрю, даже и двух будет мало, и можно будет продолжать, продолжать и продолжать. В прошлый раз мы с вами остановились на собачьих упряжках, на ездовом спорте. Ну, я очень торопился, поэтому многие интересные вещи вам еще не успел рассказать. Давайте начнем тогда с самого начала, с ездового спорта и собачьих упряжек. Ребят, знаете, когда первые ездовые собаки появились? Вот у кого какие есть версии по этому поводу? Вот сколько, ну, ясное дело, что не сотен, а сколько тысяч лет назад появились первые ездовые собаки? Так, тысяча, кто дальше? Две, три, кто даст больше? 2000 раз, 2002, 5000. Так, 5000 раз, 5002, 5000, 7000. Берите больше, ребят. Фактически 7-8 тысяч лет назад. Представляете, что такое 7-8 тысяч лет назад? Ребят, это неолит практически. Я вам хочу напомнить, что 3000 лет назад на острове Врангеле еще водились мамонты. И вот на Новосибирских островах. А представляете, где Новосибирские острова, ребят? Это Северный Ледовитый океан, Якутия. Это между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Вот острова Анджу, вот это вот все Новосибирские острова. Так вот, на Новосибирских островах, Северно-Ледовитом океане, нашли обломки, останки нарт, собак, кости собак. И вот радиоуглеродный анализ показал возраст этой первой собачьей упряжки, может быть, и раньше были, кто ж его знает, просто старше находок не было. 7-8 тысяч лет назад на северах уже прирученные собаки использовались как тяглая сила. Вот такая вот совершенно потрясающая находка, хотя знатоки и ученые были мало этому удивлены, в общем-то, предполагали, что где-то так оно и есть. Итак, собаки против оленей, да, помните, как пел Чукча: самолет хорошо, паровхоз хорошо, пароход хорошо, оленя лучше. А вот давайте подумаем, оленя, однако, лучше, чем собака, или собака лучше, чем оленя? Ну, везде есть свои преимущества, везде есть свои недостатки. Это мы Пантюхина сейчас попозже немножко покажем. Мы еще пока до него не дошли. Так вот, какие достоинства у оленей? Да, конечно, олени быстрее, резвее, они такие быстроногие. Но с другой стороны, ребят, оленям нужно питаться. Оленям, а им как лошадкам-то сено не припасешь. Олени у нас как питаются? Помните, я вам рассказывал? Тибенюют. Помните такой термин? Тибенюют. Что такое тибенюют? Тибенюют – это они копытами разрывают снег и едят там ягель, мох, травка сухая, что осталось. Если лемминг выскочит, они лемминга стрескают с голодухи-то. Вот все, что там найдут под снегом, то они едят. Поэтому оленям нужно питаться. И питаются они долго, пока они там снег расчистят, пока то все. Поэтому на оленях в основном ездят по широким таким просторам. Мы, помните, как там мы поедем, мы помчимся, да, по бескрайнему северу на оленях утром рано. А вот собаки, собачьи упряжки, они больше использовались у приморских народов, да? Почему? А потому что рядом море. А если рядом море, это моржи, это другие ластоногие, это киты, это значит жир. Это значит мясо, которое вполне можно кормить собак. Собакам не надо разрывать снег и есть травку. Вот, это первое преимущество собак. Второе преимущество очень важное – это рыхлый снег.
Олени по рыхлому снегу не идут, у них вязнут ноги, собаки несутся нормально. То есть упряжка, хорошая собачья упряжка, может за день 40, 50, а то и 80 километров пройти. Ну, конечно, собакам надо отдыхать, и опытный каюр знает, когда собаки устали. Это очень хорошие, причем идут собаки со скоростью где-то 10-12 километров в час. Это вполне такая приличная скорость. Недаром все-таки на собаках покорены были оба полюса. И северный полюс, и южный полюс. Вот о гонке, о смертельной гонке на южном полюсе я вам рассказывал в прошлый раз. Ну вот, вы уже знаете, что Руаль Амундсен в 1911 году покорил именно на собаках южный полюс. А северный полюс за несколько лет до этого, по-моему, в 1909 году, Роберт При покорил тоже на собачьих упряжках. Видите, никто не повез оленей на Южный полюс. На собаках это было сделать проще. Я в прошлый раз рассказывал, как трудно было довести туда собак. Представляете, с севера на юг-то, через весь земной шар. Каким уловкам приходилось Амундсену прибегать, это я вам в прошлый раз рассказывал. А кто не слышал, найдите первую часть нашей лекции и все это послушайте. Теперь, что касается пород собак ездовых. Их тоже достаточно много, но давайте, если уж у нас следующая фотография, это Сергей Понюхин, давайте мы покажем Сергея Понюхина. Сергей Понюхин – это каюр с Камчатки. Я впервые о нем услышал очень давно, лет 20 назад. Тогда были международные гонки «Альпирот». Они проходили в Альпах. Я тогда работал в журнале «Друг для любителей собак», был членом редколлегии. И поэтому ему очень пристально следили за этими гонками. Это были, ну, не самые, может быть, крупные гонки в мире, но, наверное, самые такие, самые красивые, самые феерические. Они проходили по Альпам, это потрясающие места, потрясающей красоты, по территории Франции, по территории Швейцарии, по территории Австрии и Италии, если мне память не изменяет. Такая вот эстафету одна страна передавала другой стране, трансляция шла по телевидению в этих странах, вертолеты, пресса. В общем, все было очень здорово. И единственный экипаж, который там участвовал, представлял Россию, это как раз был Сергей Понюхин с Камчатки. Жена, кстати, у него этим занимается, по-моему, дети тоже, я сейчас не помню. Вот. И Сергей является единственным в нашей стране мастером спорта международного класса по ездовому спорту. Кстати, он там очень неплохо себя показал и брал международные призы. Действительно, человек очень заслуженный. И сейчас можно сказать, что это один из патриархов нашего ездового отечественного спорта. Ну вот дальше мы с вами посмотрим сами фрагменты гонок, а я вам пока, вот видите, это пьедестал, Сергей там как раз, у него, по-моему, у него камчатские ездовые были, хаски, сейчас я уже не помню, какие породы у него были. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Значит, ребят, теперь такая история, да? Сейчас, вот, кстати, там на Альпироде я был очень удивлен, потому что, ну, как-то мы привыкли к традиционным таким ездовым породам собак. Ну, во-первых, это хаски, да. Хаски, ребят, вот запомните, хаски – это не она и не они. Хаски – это единственное число мужского рода. Поэтому, когда говорят хаски, надо уточнить, какой именно хаски. Сибирский хаски, аляскинский хаски, какой там еще, сахалинский хаски, а не сибирские хаски или сибирская хаски, да? Ну, кроме хасок, еще есть и другие породы, маламуты, гренландская собака, лапландская. Ребят, вот практически в каждом регионе, да, стихийно создавалась своя порода ездовая. Но они, кстати, были не только ездовые, они помогали, это были многофункциональные собаки. Ну, естественно, они использовались как ездовые, как тягловая сила, поэтому у них у всех отбирался такой геймнес. Помните термин геймнес, да? Это вот азарт, кураж такой, тянуть за собой тяжесть. Но, с другой стороны, они помогали и во время охоты, они помогали, кстати, и вплоть до того, что даже за детьми ухаживали в чумах.
Ну и поэтому каждая такая вот аборигенная ездовая порода, чтобы не путаться, там в прилагательном всегда есть четкое географическое обозначение. Да, гренландская собака, лапландская, норвежская, там камчатская ездовая, кто у нас, чукотская, таймырская. Вот таким, не все, далеко не все эти породы признаны не то что ФЦИ, да, Всемирная кинологическая ассоциация, но даже РКФом. Но, тем не менее, они существуют, ими пользуются. Есть такой замечательный роман Валентина Пикуля, он называется «Богатство», про освоение Сибири. Я его читал в юности, и вот до сих пор помню этот эпизод, он меня просто потряс. Это на Камчатке дело происходило. Приехал на факторию какой-то джентльмен английский, и он приехал со своим доберманом. И как только он сошел на берег, тут же первый же встречный этого добермана пристрелили сразу же на месте. А джентльмену объяснили, что... Нет, Сахалин, по-моему, Сахалин был. И джентльмену объяснили, что на остров сюда нельзя завозить никаких собак, потому что они испортят породу. От собак зависит жизнь островитян. Не дай бог вы привезете какую-нибудь заразу, не дай бог вы приведете собаку, которая оставит свой след, покроет какую-нибудь ездовую, вы испортите породу. Поэтому там было все очень строго. Собаки, действительно, от собак зависела жизнь людей в этих суровых-суровых условиях. И собаки очень верно служили людям. Целые дифирамбы, кстати, вот мы говорили о покорении полюсов, да, вот полярники, полярные исследователи, каждый из них, кто передвигался на собаках, вот целый дифирамбы пел этим собакам, их терпению, их мужеству и их выносливости. Вот если вы сейчас посмотрите на эту фотографию внимательно, да, я вот знаете, чему удивился на Альпероде, это было лет 20 назад, потому что уже тогда появились очень странные собаки. Они такие были похожи на пойнтеров, на легавых, да, вот видите, сейчас передняя идет пара, да. У некоторых даже были голубые глаза. Видимо, от хаски достался такой доминантный ген голубоглазости. То есть это все говорит о том, что стихийно у европейские каюры стали выводить свои, даже не породы, да? Ну, в общем, сами стали заниматься породовыведением, то есть домешивать к традиционным ездовым породам кровь других собак, которые, может быть, более резвые были, там, обладали еще какими-то качествами. Тем более, что этим собакам не надо было работать в условиях крайнего севера, где там минус 40, где минус 50, и где нужно выживать. Вот. Это все-таки уже такой цивилизованный ездовой спорт. Я, кстати, напомню, не знаю, говорил вам или нет, ребят, что терминология такая тоже международная, совокупность упряжек инарт называется конюшня. Кстати, как у гонщиков, у автогонщиков, у них тоже вот совокупность гоночных автомобилей, по секрету скажу, тоже называется конюшней. Такой традиционный термин. Вот видите, нарты, их много разных видов. Есть облегченные, есть скоростные нарты, хорошие нарты. Это, кстати, тоже дорогого стоит, и немногие мастера это делают. Значит, теперь еще такой момент. У разных народов были разные способы упряжи, да? Вот, ну, например, вот в Европе, на севере Европы, да, на Таймыре, там веерная упряжка, только веерная, вот. Это вот это вот нарты, да, с каюром, а вот так вот пристягиваются собаки. То есть от каждой собаки идет поводок к саночкам. Но более распространены, пожалуй, упряжь цугом. Знаете, что такое цугом, ребята? Лошадей тоже цугом запрягают. Вот будете проходить Горе от ума, там Фамусов будет про покойника дядю рассказывать, богатого. Езжал так вечно цугом. Цугом это вот когда парами. Парами или вот когда вот затылочек друг за другом запрягаются собаки или лошади. Это называется цугом.
Цугом удобнее по рыхлому снегу, потому что, понятно, вся нагрузка идет на первых собак, на первую пару самых крепких собак, но зато они протаптывают тропинку, и тем, кто за ними, уже бежать легче. Да, когда веерная упряжка, то там каждая собака принимает на себя вот эту вот тяжелую целину. Поэтому вот там, где много рыхлого снега, там вот чаще упряжки предпочитают упряжки цугом. Еще один очень важный момент, ребят. Значит, почему собаки все-таки, вот кто-нибудь из вас сейчас задаст такой вопрос: а вот зачем сейчас собаки нужны? Сейчас такие снегоходы там, и полетел, да? Было бы горючее, и прям хоть до Северного полюса и назад. Ребят, это не совсем так. Дело в том, что собаки, вот что такое собаки, что такое упряжка? Упряжку надо дрессировать. Это собаки, с которыми каюр работает. В упряжке собак там свои взаимоотношения, да, и самое главное, в упряжке есть свой вожак, и управляет каюр упряжкой через вожака, то есть каюр общается с вожаком, а уже вожак работает со всей своей командой и отдает приказания. Ну, представьте себе, как какой-нибудь командир полка, да, он же командир взвода дает команду, а вот командир взвода уже там начинает муштровать свой взвод. Так и здесь. Ну, правда, иногда бывают две собаки, две доминантные такие собаки, два вожака иногда бывают в упряжке, и тогда они разделяют немножко свои полномочия, свои функции. Один вожак, он выбирает дорогу, правильную дорогу, ведь надо обойти как-то там торосы, выбрать эту дорогу, сориентироваться, а второй вожак в это время смотрит, чтобы там в упряжке кто-нибудь не отлынивал, не ленился, да, то есть он поддерживает дисциплину. И вот почему никогда ни один снегоход не заменит собак, потому что собаки выбирают оптимальный путь, они оценивают ситуацию, они ориентируются, и они выбирают, вот если это торосы, нагромождение, да, то они выбирают самый оптимальный путь, как обойти эти торосы. А снегоход, он же ведь сам дорогу среди торосов не найдет. Это вам за рулем надо там, да, встречный ветер в лицо, все слепит и ничего не видно, и очки все в снегу, и вам еще надо там смотреть, куда ты едешь. Вот в чем преимущество, конечно же, собак. Вот вы сейчас видите такую перевозочку, это когда ездят на соревнования, то вот в таких перевозочках подстилают сено, вот, в таких же вот потом на сене собаки ночуют. Значит, ребят, дело в том, что если мы говорим сейчас о гонках, о спортивных гонках, то там все очень четко регламентировано. Вот самые первые гонки, вот с чего начинался ездовой спорт, это, конечно, ну, такие состязания на спорт, да. Ну, люди-то все-таки, как правило, азартные, да, у кого упряжка лучше, у кого она круче, а вот давай на моржовый клык поспорим, да, или на самородок золота, если это где-то на Аляске. Но первая такая вот официальная гонка, она была не где-нибудь, ребята, братцы мои дорогие, она была на Олимпийских играх на зимних. Lake Placid, это США в 1932 году. И потом уже много было разговоров о том, чтобы включить ездовой спорт в программу Олимпийских, зимних Олимпийских игр. Но вот что-то я не знаю, я за этим не очень слежу, но, по-моему, до сих пор не включили, насколько я знаю, да. Ну, есть разные, вот есть спринт. Спринт – это, ну, 2, 3, 4 максимум пары, то есть это 4, 6, 8 собак. И спринт – это, как правило, не очень большая дистанция. Это, ну, где-то до 50 километров. Ребята, 50 километров попробуйте пробежать, а собаки бегут. Ну, правда, с некоторыми перерывами. Есть средняя дистанция – это от 50 до 100 километров, и тоже бегут за сутки. Ребята, 100 километров собаки пробегают. 100 километров, я вам по секрету скажу, это не каждая лошадь проскачет. Вот вы когда-нибудь обращали внимание, почему, вот если мы возьмем Москву, да, то вот районные центры вокруг Москвы, ну, скажем, Серпухов, Александров, Можайск, да, они все на расстоянии приблизительно 100 километров от Москвы. А на расстоянии 200 километров от Москвы, в два раза больше, идут более-менее крупные города, областные центры. Там Тула, Ярославль,
Калуга, Тверь. Как вы думаете, почему? У вас есть свои версии по этому поводу, а, ребят? Кто у нас самый умный? Все очень просто. Это один день пути на лошадях. Вот 100 километров – это один день пути на лошадях. И это райцентры. Это первый пояс вокруг Москвы. Там вы переночевали и совершили второй день на лошадях, и вы уже в областном центре. Вы уже в Туле, вы уже в Твери, да, вы уже и так далее. Так вот, это на лошадях с заменой лошадей. А собаки без замены проходят 100 километров. Они более выносливые, получается. Ну, средний такой вот, я спрашивал у лошадников, вот военный такой марш, да, казачий, это где-то, ну, 30, ну, 40 верст, ну, 50 максимум за сутки на лошадях. Ну, исключение, конечно, это конница степняков, татаро-монгольская, мы об этом поговорим как-нибудь с вами отдельно. Там в поводу было много лошадей, там 3-4, а то и 5 лошадей было у каждого степняка, и он в процессе перескакивал с одной лошади на другую, перегружался. Ну, это вот не будем сейчас с вами отвлекаться. А вот поехали теперь с породами, да? Это хаски, это как раз сибирские хаски. Ну, хаски сейчас это уже такая собака-компаньон, хотя ее тоже можно в пулку вполне использовать, можно самочки в нее запрячь, потому что хаски. Ребят, если кто-нибудь из вас видел, как привязанные хаски перед соревнованием себя ведут, знаете, как они себя ведут? Они сходят с ума. То есть такое впечатление, что за ними гонится какое-то страшное чудовище, собака-ед, который голодный, который питается только одними собаками, а они даже не визжат, они орут, верещат, и они стараются сорваться с привязи и удрать от этого собака-еда. На самом деле, конечно, никто за ними не гонится. Они так хотят побыстрее стать в упряжь и тянуть самки. Потому что, ребята, вот можете себе представить, 8 тысяч лет 8 тысяч лет, ребята, еще были живы мамонты, мастодонты и шерстистые носороги. 8 тысяч лет люди отбирали собак, которые хотят тянуть сани. Можете себе представить, какой мощный инстинкт тягловый у этих ездовых пород. Поэтому, если кто-то говорит родителей, вы заведете какую-нибудь ездовую собаку, хаски или маламута, я вас очень прошу, ребят, ну хотя бы на лыжах зимой запрягайте его. Или на тележечке летом. Мы сейчас об этом поговорим, что такое драйленд. Давайте вторую собаку посмотрим. Вторая собака у нас там, по-моему, маламут. Маламут крупнее, чем хаски. Маламут, это я вам в прошлый раз не помню, говорил вам, ребята, или нет, аляскинский маламут. Это уникальная собака по двум параметрам. Она очень крепкая, мощная. Это грузовик. То есть, если вот хаски – это такая легковая машина, да, то маламут – это грузовик. Зачем нужен был грузовик? Он был нужен на Аляске во времена золотой лихорадки. Вот та самая золотая лихорадка, которая так блистательно описана Джеком Лондоном, да. Здесь ставилось две цели. Первая цель – это скорость, потому что было очень много спорных участков. И кто первый, ну, такие были понятия, такие были традиции. Кто первый долетит, добежит до этого участка, пометит его, там, колышки вобьет, да, тот может на нем работать, мыть золото. Поэтому задача была как можно быстрее добраться до нового участка. И вторая задача – это привезти как можно больше груза, потому что у золотоискателей с собой были инструменты, с собой был разный инвентарь, и им требовалось перевозить гораздо большие грузы, чем вольным жителям северов. Вот поэтому появилась такая замечательная порода аляскинский маламут. Ну и дальше у нас, кто у нас, по-моему, дальше самоед, да? Самоед тоже он считается ездовой породой, но самоеды это, в общем-то, очень красивые собаки, компанейские, хорошие, посмотрите, какой он замечательный, белоснежный, которых, в общем-то, вывели европейцы, за основу они взяли оленегонных собак и вывели их, в общем-то, как компаньонов, как собак-компаньонов. Видел несколько раз самоедов в упряжках, ну вот в этих федерациях ездового спорта, вот на всяких тусовках, на всяких соревнованиях иногда самоеды появлялись. Но, ребят, это не хаски, это не маламуты. Вот. И, конечно же, это не аборигенные ездовые собаки, трудяги.
это уже больше такая декоративная порода. Особенно вот то, что я видел последний раз на Евразии, это абсолютно декоративные собаки. Но зато милые, посмотрите, вот следующие будут щеночки. Щеночки прямо вот такие няшные, они такие просто замечательные. Ну вот как такого не взять, правда? Собаки, ребят, все хорошие. Так, ну дальше. Едем дальше. Значит, совершенно не обязательно нарты себе делать, да? Есть еще разные виды, такие облегченные, но они тоже вот как бы в уставах соревнований. Есть скиджоринг и скипулинг, да? Скипулинг – это вот то, что вы сейчас видите, пулка еще ее называют, когда между лыжником и собакой вот такие вот саночки, тоже на время дистанция, все, выстрелили из пистолета, махнули рукой, побежали, время засекли, все как полагается. И есть другой вариант, это скиджоринг, вот покажите нам, Александр, следующую нашу фотографию. Это вот без саночки, когда просто, вот видите, собака и лыжник. Вот такие вот проводятся соревнования. Ну, едем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас, а что будет, если стает снег? А если стает снег, ребята, то здесь у нас с вами начинается dry land, сухая земля. То есть для того, чтобы собаки постоянно у нас бегали, вот проводятся такие соревнования по dry land'у. Они бывают разные. Да? Вот то, что вы сейчас видите, это у нас картинг, там карт. Видите, где сидит каюр. И уже упряжка гонит этот карт. Есть следующий, покажите нам фотографию, будет байк-джоринг. Это когда велосипед тащат собаки, видите? А есть еще кани-корс. Кани-корс. Это порода такая. Кани-кросс. Кани-кросс – это, по сути дела, это то же самое, что и ски-джоринг, только не на лыжах. Хозяин бежит бегом за собакой. Так, ну вот следующий вид спорта. Это вот мы с вами говорили сейчас о собачьей работе, но раз уж мы с вами говорить начали о собачьем спорте, то продолжим и эту тему. Это уже weight pulling, так называемый. Что weight? Помните, кто английский учил? Это груз, да? Это буксировка груза. Ну, родился этот спорт там же и тогда же, вот во времена золотой лихорадки. И, по-моему, вот я сейчас не помню, где у Джек Лондона. Вот где же у Джек Лондона? В каком его романе? Вот как раз там как раз был, по-моему, «Зов предков». Там был такой эпизод, когда золотоискатели, они соревнуются, натаптывали снег, чтобы он был такой ровненький, без бугорков, саночки, накладывали груз, и чья собака сдвинет больше. Ну, там, естественно, бились об заклад, пари, конечно, на денежки, на золотоискатели был народ азартный. Но потом вот таким образом родился вид спорта, но уже не на саночках и не на снегу, а на колесиках, иногда на рельсах. И вейтпулинг – это целая ассоциация, да, вейтпула. Там даже есть UPF, да, United Pulling Federation, международная. Участвуют собаки от 10 килограммов до 50, они разбиты на весовые категории, на разные, все как полагается. И вот я точно знаю, что в эту федерацию входит Англия, Бельгия, по-моему, Франция и Германия. Это страны, где... США тоже еще забыл. Это страны, где более всего популярен вейтпулинг. Ну, не могу сказать, чтобы все так сходили с ума, делали ставки и чтобы собирали полные стадионы. Ну, и понятно, что в этом виде спорта прекрасно себя проявили крепкие собаки, ну, такие, как бульмастифы, американские бульдоги, да, вот эти вот ребята очень хорошо работают. Амстаффы, американские стаффордширские терьеры. Вот эти вот собаки, они показывают блестящие результаты именно как тяжелоатлеты. По-моему, следующее у нас тоже будет вейтпулинг, да, покажите нам, пожалуйста. Да,
Вот он, видите, тащит бедный. Ну, там, кстати, есть много всяких нюансов. Вот, кстати, да, тут есть еще такой очень важный момент. Вот в вейппулинге, видите, собака надрывается. Если она не может даже сдвинуть с места этот груз, то знаете, что делают остальные люди? Они подходят и они ей помогают. То есть, конечно, соревнования она проиграла, но в вейтпулинге очень важно, чтобы собака себя не чувствовала лузером. То есть ей помогают люди, незаметно подталкивают сзади, чтобы она этот груз двинула, и молодец, молодец. Обязательно ее надо похвалить, потрепать, может быть, дать лакомство, молодчинка. Все будет хорошо. Ты еще потренируешься, ты сейчас двинешь. Вот сорвать собаку нельзя ни в коем случае. Потому что у собаки пропадет геймнес, пропадет вот этот азарт, кураж, и она просто перестанет быть спортсменом, настоящим спортсменом. Ну, смотрим дальше, следующую картиночку у нас. Вот. А это, ребят, знаете, как называется соревнование? Где на лошадках перепрыгивают через лужи с водой, да, через барьерчики. Конкур, правильно, вот кто-то угадал. Конкур. Но в конкуре, ну, естественно, это все появилось от военных, да, военные тренировались, а потом стали проводить соревнования по конкуру. Кстати, наши военные российские в свое время блистали в конце 19 века. Наши кавалеристы брали золото на международных соревнованиях по конкуру. Будем, если о лошадях говорить, то расскажу вам подробнее. Но в конкуре постоянно надо было переставлять снаряды, да, переставлять их местами, менять, и на это уходило очень много времени. И поэтому в перерыве между конкурными заездами решили сделать такое вот, чтобы потешить публику, сделали маленькие такие же снаряды и выпустили собак. И научили собак их преодолевать. И успех был такой, публика хохотала, публике страшно понравилась эта забава. И этот успех вдохновил изобретателей создать новый вид собачьего спорта. Он называется agility. Покажите нам следующую картиночку. Ну, кто английский учит? Что такое agility по-английски? Да, это шустрость, скорость такая, да. Вот быстрота реакции, это вот все agility, такая вот молниеносность. Сейчас вы видите бордер колли, и в прошлый раз кто-то очень обиделся, видимо, из поклонников других пород. Но вот я вам в прошлый раз сказал, что когда появились бордер колли, остальные собаки на agility очень сильно загоревали. И сразу же кто-то из слушателей спросил, почему. По одной простой причине, потому что вот этот геймнес у бордер колли. У вас есть знакомый бордер колли? Есть? Тогда вы знаете, что вот есть собаки, у которых шило в заднице, извините за выражение, а у бордер колли шило везде. То есть это собака, которая ни на минуту, вот она все время, она вот такая вот, вот такая вот, это вот электровеник такой с вечными батарейками, которые никогда не садятся и никогда не заканчиваются. Поэтому, конечно, бордер колли блистательно выступает в agility. Там есть еще класс мини-agility, где маленькие собачки, там всякие тойтерьерчики, таксики и так далее. То есть в agility тоже все очень четко. И в agility есть, конечно же, разные препятствия. Вот у нас дальше будет agility, покажите, да, нам, Александр, картиночку, да. Вот это покрышка, значит, шина называется вот это, да, горка. Ну, горка – это все очень просто. Вот она по горке должна дойти до макушки и по горке спуститься, да. Потом качели. Качели, кстати, ребята, это самое сложное, потому что такое качели? Вот они, ребят, качели, да, вот они. То есть собака должна забежать сюда, перевесить, бам, и потом спуститься. То есть собака должна сделать то, чего в природе она никогда не делает. Проскочить через какое-то препятствие, да, там перемахнуть через барьер, это собаке приходится делать и в ее собачьей жизни. А вот с качелями там все-таки равновесие, понять вот эту вот, да, систему, это достаточно сложно. Вот, есть еще стенка, есть еще бум, есть туннель такой вот рукав, через который нужно пробежать, есть слалом. Когда стоят палочки, надо между палочками вот так вот слаломом пройти. Но, ребят, знаете, что самое тяжелое для собак в agility? Это есть такая площадочка, на которой вот эта собака, которая прошла половину дистанции, особенно бордер-колли с шилом в заднице,

нужно взять следующим. Но касаться собаки нельзя. Только голосом. Нельзя на нее кричать. Нельзя. Вот даже если случайно дотронулся до собаки, уже все, дисквалификация. То есть никакого контакта, все исключительно на командах. Поэтому это, конечно же, очень тяжело. Ну, я хочу вам сказать, ребята, что, ну, там следующие еще есть несколько фотографий Agility. Давайте мы их пока посмотрим, да? Вот он, это слалом как раз. Видите, когда на скорости они идут, это потрясающее зрелище, конечно. Это рукав. Видите, Шелти через рукав проскочила. Наши аджилисты, а вот Бу, опять бордер-колли, непобедимые. Я был знаком в свое время с Алексеем Игнатовым, это такой патриарх нашего аджилити. Он был тренером нашей сборной. И, во всяком случае, при Алексее они часто ездили на международные соревнования. Там были хорошие призовые фонды, несколько десятков тысяч долларов, да. И наши аджилисты регулярно брали какие-то награды на международных первенствах. То есть у нас команда была очень крепкая, российская. Это где-то 90-е годы. Там год какой-нибудь 95-й, 96-й, 97-й. Вот в это время, во всяком случае. Сейчас я уже давно ушел от этой темы и с нынешними аджилистами не общаюсь. Но тогда ребята были очень... Хорошая была команда. Я просто следующую вам картиночку взял. Вот вы-то не знаете этого мультфильма. А ваши родители, особенно бабушки и дедушки, мои ровесники, они очень хорошо знают этот мультик. Он назывался «Варежка». И вот в этом мультфильме «Варежка», он снимался в 60 там каком-то году, представляете, там больше 50 лет назад, когда еще agility не было как вида спорта, там было самое настоящее agility. То есть там была полоса препятствий, которые проходили собачки, и вот эта вязаная варежка, которая превратилась в собачку, она там чуть было не заняла первое место. Ну, давайте смотрим дальше. Следующую картиночку, я уже забыл, что у нас там будет. А, вот следующие собачьи бои. Значит, ребят, что касается собачьих боев. Ну, в наше время даже как неприлично считается говорить на эту тему, но я все-таки на нее поговорю. Потому что очень много баек, очень кровавых баек, очень много легенд, мифов. И развенчать эти мифы просто мой долг. Значит, очень часто можно слышать такое словосочетание собаки бойцовых пород, собаки бойцовых пород, собаки бойцовых пород. Особенно если где-то какая-то собака бойцовых пород кого-то растерзала, кого-то укусила, или не дай бог, да? Мы очень долго воевали, потом мы победили все-таки, как мне кажется, несколько лет тому назад, и постепенно в СМИ стали вот это словосочетание, этот фразеологизм заменять другим. Собаки социально опасных пород. Потому что бойцовая порода как таковая, по сути дела, сейчас только одна. Это американский питбультерьер, о котором мы с вами поговорим дальше. Хотя бои в культуре разных народов были, есть и, к сожалению, видимо, все-таки будут какое-то время. Вот то, что вы сейчас видите, да, это бои, кто узнал породу? А, ребята, кто у нас знаток пород? Правильно, это алабаи. Это алабаи, это среднеазиатская овчарка. Значит, такие бои проводятся традиционно. Это Туркмения, естественно, туркменский алабай и Таджикистан. Но это не кровавая утеха, сразу вам скажу, ребят. Проводятся они, как правило, 2 раза в год. Ну, конечно, там на кон что-то ставится, и восточные люди, люди азартные, азиаты, как же без этого? Но дело вот в чем. Дело в том, что алабай, как вы знаете, это пастушья собака. И в отличие от той же бордер-колли, ее задача-то это не построить в шеренгу овец, да, а их охранять. Охранять от волков и от лихих людей. Потому что в этих краях скот очень часто скот это валюта. Это самая главная драгоценность. Поэтому скот очень часто воровали и угоняли. И алабай это отважная собака, которая должна вступить в бой с волком, а волк в одиночку не ходит. Да? То есть такому алабаю приходилось сразу выходить на несколько волков. Я уже вам говорил, ребят, что один на один ни одна собака матерого волка не возьмет. Это исключено. Волк сильнее, мощнее, ну, не буду обижать собак. Но дело в том, что степные волки, они намного мельче.
и горные тоже, чем наши, например, таежные. Это во-первых. Во-вторых, алабай.

их тоже бывает несколько на участке. В-третьих, там подъедет пастух и поможет Алабаю справиться с волками. Но это вот во время такого перегона скота два раза в году устраиваются традиционные бои алабаев. Это даже не столько бои, сколько тестирование. То есть они смотрят, насколько боевой дух у этого алабая. Я не помню, говорил я вам или нет, как я видел в Туркмении, как алабаи, такие разборки алабаев, да, это не драки. Это без всякого рычания, это клочья шерсти не летят в разные стороны. Это встретились два таких мощных кобеля, они встали и в упор смотрят друг на друга. Вот они посмотрели друг на друга, через несколько секунд один из этих кобелей поджал хвостик и ушел. Все. То есть они бьются силой духа, харизмами они бьются, да? Им не нужна вот эта вот разборка. У кого харизма мощнее, тот в конце концов и победит. Даже если противник сильнее, он из последних сил, ему горло-то перекусит. И вот главная цель этих боев – это тестирование собак. В свое время, когда в Среднюю Азию были в советские времена депортированы некоторые наши народы Кавказа, чеченцы, ингуши, в частности, они видели эти бои алабаев, и они потом, когда вернулись домой уже к себе, в Ингушетию, в Чечню, они пытались это повторить с кавказскими овчарками, но уже не пошло. Вот. То есть, слава богу, что это не массовое развлечение кровожадных людей, а это чисто рабочие тестирования. Хотя, конечно, люди азартные, люди болеют, каждый за свою собаку. Смотрим дальше, следующее. А вот теперь мы с вами, ребята, а вот это вот уже американский питбультерьер, да? Литые мышцы. Это совершенно другая собака. Это собака, это уже бойцовые собаки. Ну, они все происходят от травильных собак древности, да, вот эти вот молоссы. В Англии, в Британских островах, в частности, были такие барен-бейстеры и буллин-бейстеры, да, это вот барен, это которые притравливались на медведей, буллин на быков, откуда их потом пошли бульдоги. Ну, ребят, понимаете, бульдог в 19 веке, тем более в 18 веке, английский бульдог, он ничего общего с современным бульдогом вот этим на коротких ножках не имел. Это он больше был похож на бульмастифа, на американского бульдога. Это была мощная, крепкая, травильная собака. Вот тогда вот появлялась первая культура собачьих боев. И вот до 20 века уже она дошла в таком более, скажем так, цивилизованном виде. То есть из этого сделали спорт. В 90-х годах, когда этот спорт появился у нас, мне пришлось такие журналистские расследования проводить и подпольные, бывать и на подпольных боях, и на официальных чемпионатах, пока их Лужков не запретил. Поэтому многое я действительно знаю, пропустил через себя, был знаком с питменами, и сразу хочу развенчать многие-многие мифы. Значит, как все это происходило, братцы мои дорогие? В 90-х годах, начиная с 91-го года, когда рухнул железный занавес, и когда к нам в Россию со всех краев посыпались разные породы собак, такие породы, которых мы никогда в жизни не видели, и даже не знали, что такое. Такие существуют, да, там какой-нибудь Кадебо, там Фило Бразильера и так далее, Бульмастиф, и мы даже не знали, что такие породы есть, а тут вот они все. И, конечно, каждой такой породе делали рекламу, что это бойцовая собака, это боевая собака древности, это собака, которая там... Ну, в окрестностях Москвы, в Серебряном Бору, собиралось такое вольное братство собачников, которые просто начинали тупо стравливать собак. Ну, и что-то ставить на кон. Все разговоры о том, что там 600-е Мерседесы на кон ставились или квартиры проигрывали, это ерунда, ребят, этого не было. Вот, какие-то там ставки делали, я не знаю, там $100, $200, ну, может быть, кто-то там 1000. Как правило, эта публика была не очень зажиточная. Не забывайте, что эти были времена такого романтического бандитизма. Стрельба в крупных городах, канонада стояла по вечерам регулярно. Вот те, кто постарше, помнят эти времена, и поэтому эта забава, она соответствовала этим временам, таким разгульным временам. Слава богу, это все ушло. Ребят, здесь еще поясню свою мысль. Дело в том, что есть люди, а есть, ну, вот то, что называется недочеловеки, да? Люди – это люди, которые заняты каким-то делом, да? Которые
занимаются наукой, творчеством, которые могут мастерить что-то, да, которые, вот у которых есть четкая цель в жизни, которые читают книги, которые пишут картины, музыку и так далее, так далее. А есть категория людей, которые не очень любят работать. Гораздо больше они любят что-то там своровать, а еще лучше отнять, да. Поэтому единственное, что они будут делать, может быть, мышцы подкачивать там, да, или еще что-то. Вот это вот такие вот недочеловеки, которые есть и были всегда во всех народах, и во всех национальностях, и во всех государствах. Ну, просто в развитых государствах их поменьше, в недоразвитых их побольше, неважно где там, в Африке, в Америке, в Австралии, они всегда есть. И они всегда обожали эти кровавые забавы, да, собирались на казни поглазеть, да, там кого-нибудь повесят, голову отрубят, стравливали животных и так далее. Слава богу, что сейчас это уходит в прошлое. Ну, сейчас они переключились на всякие ужастики. Я, вот, ребят, вам выбирать, быть вот там или быть вот здесь. Так вот, собачьи бои стали приобретать более цивилизованный характер. То есть это стал спорт. Собак стали тренировать. У питбулей, это единственная, напомню, бойцовая порода, были свои породные линии. Там линия Iron, линия King, линия Red Nose. Да? Сам бой... Почему они не пошли в бои? Это неинтересно, ребят, это не бокс. Понимаете, это не бокс и не бои без правил. Это все выглядит совсем неинтересно. Это пит, яма, да? Сколько там, я не помню, по-моему, 3 на 3 метра. Да, по-моему, так. Или 4 на 4, сейчас не помню. Туда запускаются две собаки, два владельца и судья. То есть три человека. В питу, помимо двух собак, три человека. Ни разу не было случая переключения агрессии, чтобы собака покусала человека. Хотя вот они занимаются в это время боем. Это никакого рычания, никаких визгов, писков, кровища не хлещет. Это больше похоже на борьбу. То есть одна собака берет другую, и вот они могут так минут 10 стоять и пыхтеть друг напротив друга. Потом какая-то собака делает что-то вроде броска, да, и вокруг, значит, ползают два хозяина и судья, и вот публика, они там подбадривают, что-то там делают. Да? Вот так это выглядит. Ребят, это не завораживающее зрелище абсолютно. Кровь не льется, хотя иногда бывает. Все эти рассказы про то, что у питбулей, у американских стаффордширских терьеров нету нервных окончаний, они не чувствуют боли, это все ерунда. Я вам могу сказать совершенно четко, что вот я всегда операторам говорил, мне часто приходилось это снимать на камеру, и сам я знал прекрасно, что любого питбуля можно погладить, можно потрепать за ухом, да, он никогда тебя не укусит. То есть это собака, где погашена всякая агрессия в отношении человека. Но, с другой стороны, это собака, которая агрессивна к другим собакам. Поэтому питбуль потрясающая порода, на самом деле это очень умные, очень, я бы сказал, философского склада собаки. Но вот есть такой грех. Их вывели так, что у них вот остался вот этот вот геймнос, да, они живут ради того, чтобы биться с другими собаками. Поэтому питмены, уважающие себя, вот мои знакомые владельцы питбультерьеров, вот Игорь Гай, в частности, один из лучших дрессировщиков Москвы, энтузиаст породы. Он говорит: «Саш, ну я гуляю с ними в 2-3 часа ночи». Вот. Ну, бандитов я не боюсь, потому что они... Ну, их хватка поставлена, и по фигуранту они хорошо работают. Но главное, чтобы не было собак. И, конечно же, в намордниках. Я помню, в 90-е годы был такой Олег питмен, известный питмен, он сейчас умер уже давно. И я помню, как он готовился к бою с другой собакой. У него был Кинг, такой знаменитый питбуль. Кстати, этим всем занималась Любовь Кречетова, женщина. Вот она была таким талантливым организатором. И когда Лужков запретил, он был мэром Москвы, собачьи бои, я приехал на подпольные бои. Вот такая вот качалка, где тренировались эти бандиты по вечерам. И, значит, там же поставили пит. Подошли бандиты вот эти вот, знаете, вот с такими шеями, с золотыми цепями. И Любовь Кречетова им говорит: «Что, ребят, вы, наверное, такого не видели?» На что бандит говорит: «Да у нас здесь люди по ночам насмерть бьются, а тут собаки». Вот. Так что вот двойные стандарты. Бои собачьи запретили, а вот бои людей, которые подпольно тоже происходили, их тогда не запрещали. Вот он,
питбультерьер. Так вот, коллегу вернемся, да? Он смотрел бои собаки, видеозаписи, он изучал ее технику, он готовился, у него был свой ветеринар, своя диета, свои упражнения, то есть собаку обвешивали грузами, с которыми она гуляла, там дорожка бегучая, там и так далее, и так далее. То есть это большой спорт. Это большой спорт, это тренерская работа. Ну, очень, кстати, были популярны бои на Кубе, в Сербии, в Румынии, в Молдавии, насколько вот я помню. То есть в некоторых странах они были, да, действительно очень популярны. И, ребят, если вы знаете историю, то в 19 веке, в конце 19 века страшный голод был в Ирландии. В Ирландии собачьи бои были очень популярны. Там были свои линии породные бойцовых собак. Но дело в том, что англичане и ирландцы всегда держали в черном теле. Ирландцы питались почти исключительно картошкой. Они жили очень бедно и питались почти одной картошкой. И когда 2 года подряд фитофтора, такая вот грибная зараза, съела всю картошку, в Ирландии начался страшный голод. По-моему, около даже больше 2 миллионов человек умерли с голода. Началась массовая миграция ирландцев в Америку, откуда там, кстати, до сих пор очень много ирландцев. И, конечно же, ирландцы повезли с собой собак и стали устраивать бои там, в Америке, на своей новой родине. И вот как раз там из бойцовых этих собак, из питбультерьеров уже вывели такую декоративную линию, которую назвали американский стаффордширский терьер. То есть некоторых питбулей, ну, только очень опытный кинолог и то вряд ли отличит от американского стаффордширского терьера. Это тоже очень умные философского склада, как я уже говорил, собаки. Но американский стаффордширский терьер, он все-таки собака-компаньон и собака больше собака-телохранитель. Очень хорошая собака, но, ребята, одно но. Эти собаки должны попадать в руки хорошим, нормальным, психически здоровым людям. Потому что любую собаку, какой-нибудь, простите за выражение, шизофреник или идиот может притравить на все живое, что мы иногда, кстати, с чем сталкиваемся. И любую собаку можно четко отработать по курсу на послушание, так что она будет социально не опасной. То есть это породы, которые надо приравнять к оружию, безусловно, и наложить очень строгие требования на их владельцев. Потому что пускать под нож эти породы, конечно же, не стоит. Ну и забегая вперед, скажу, что вот то, что я сейчас смотрю, у многих, кстати, я знаю питбультерьеры американские. Иван Игоревич Затевахин, кстати, популярный телеведущий, да, у него тоже питбули. И это собаки, которые потихонечку уходят от этой своей собачьей агрессии. Вот. Я думаю, что пройдет еще лет 100, это будет хорошая собака-компаньон. А бои навсегда уйдут в прошлое. Ну что, едем дальше. Едем дальше. Вот они, видите? Это питбули. У них, кстати, там разные. Очень трогательно видеть, как мама учит их биться. Да, то есть у каждой матери, там же суки, кстати, в боях собачьих, там суки иногда выставляются против кобелей. Обычно, когда собачники гуляют, у вас кто, мальчик или девочка? То есть если мальчик с девочкой, то не подерутся. Я прошу прощения, ребят, за выражение суки, это нормальный кинологический термин. Так же, как и кобель. Это не ругательство. Вот если так, не дай бог, назвать человека, это уже такая коннотация совершенно другая, это недопустимо, и за это можно совершенно справедливо получить в бубен. Так не надо делать. А вот когда мы говорим о собаках, это кинологический термин, его можно употреблять. Ну, едем дальше. Едем дальше, смотрим следующие картинки. Вот. И теперь мы с вами переходим на собак сыскных. Давайте все-таки вернемся к собачьей работе. Тем более, что так называется фильм. Белуши там, по-моему, играет, да? К9. Помните, собачья работа? Там все-таки собака сыскная. А вот это не просто собака. Это знаменитейшая собака. Наверняка кто-то из вас слышал, эту собаку звали Треф. Это был такой доберман Треф, который раскрыл более 1500
тысяч преступлений по горячим следам и по не очень горячим следам, о чем мы с вами поговорим чуть позже. Ну, держите пока трефа, я не подбирал картинки на такую древнюю сыскную службу собачью. Значит, был такой шеф сыскной полиции Москвы в конце 19-го, начале 20 века Владимир Иванович Лебедев. Был он человек очень прогрессивный, знал языки, читал, отслеживал литературу, и он даже ездил за границу, изучал опыт работы полиции в разных странах, и вот как раз его стараниями в 1907, по-моему, году появились первые питомники полицейских собак. Поголовье закупались в Германии, в основном, конечно, это были доберманы. Вот. А в 1908 году, через год уже, появились первые собаки с полицейскими в крупных городах. Вот был особенно, и вот самое первое соревнование, которое устроили в это же время, в нем участвовал такой околоточный надзиратель Владимир Дмитриев и его собака Треф. И вот Треф, он обошел всех остальных конкурентов даже не на голову, а на несколько корпусов, как говорят лошадники, да? Там задание было такое, дворник нанятый, он, значит, что-то там своровал, якобы своровал, да? Ушел версты за две и сидел в трактире, ждал, пока его найдут. Собака взяла свет. Собака зашла, нашла его тут же сразу за кратчайшее время в трактире. А представляете, что такое трактир, да? Это все там в шубах, все в этих вормяках вонючих, там накурено, там чем только не пахнет. И вот в этом жутком смраде Треф моментально выделил этого дворника, который взял то, что нужно было найти. И, то есть... Остальные собаки даже вот рядом с ним не сидели по уровню мастерства, и вот благодаря Трефу дело пошло. Вот в 1911 году, то есть прошло вот сколько там, буквально 3 года, да, и уже 48 губерний в Российской империи, и там уже было там, по-моему, 600 или 700 собак, были в основном овчарки, доберманы и эрдельтерьеры. Но я вам хочу сказать, что доберманы, они несколько отличались от современных доберманов. Знаете, откуда доберманы-то пошли, да, ребята? Ну, я вам потом расскажу, это вот отдельная такая история. Доберманы появились в честь добермана, его так и звали доберман, он был сборщик налогов. И, помимо всего прочего, товарищ Доберман, господин Доберман, это было в Германии, он еще возглавлял приют для беспризорных собак. И вот там он, ну, поскольку его работа была связана с определенными опасностями в криминальном плане, вот он, собственно говоря, и вывел эту породу, которую в честь него доберманами-то и назвали. И она была в это время безумно совершенно популярна. Ну, если вы почитаете, много книжек написано о трефах, и, по-моему, даже фильмы сняты, он показывал фантастические результаты. Он работал не только по горячему следу, но даже по остывшему, что называется, да, раскрывал самые неимоверные преступления. Ну, видимо, в этом была еще заслуга самого Дмитриева. Вот, кстати, единственное дело, которое провалил доберман Треф, в 1917 году из Финляндии, где-то в районе Финского залива, прятался Ленин Владимир Ильич Ульянов, и на его поиски была брошена целая бригада такой вот контрразведки, организованная в том числе доберман-треф. Доберман-треф с Дмитриевым Владимира Ильича Ленина не нашли. Кстати, фильм «Ленин в октябре», там есть такой эпизод, кто-то спрашивает: «Владимир Ильич, а правда, что по вашему следу даже пустили добермана-треф?» То есть все знали, кто это была мегазвезда. То есть про него писали газеты, журналы, про него писали за рубежом, его фотографии печатали на открытках. То есть если бы тогда был интернет и телевидение, он бы был, я не знаю, сейчас популярен, как не знаю кто. Вот. То есть даже за рубежом знали, кто такой доберман Треф. Но самое смешное, ребята, заключается в том, что
прошло какое-то время, и Владимир, уже первые годы советской власти, Владимир Ильич Ленин ездил на персональном автомобиле, Rolls-Royce, у него был Фантом, по-моему. Так вот, у Владимира Ильича этот автомобиль отобрали. Где-то в районе Сокольников остановили бандиты, высадили его из машины, а машину, что называется, угнали. Владимир Ильич пошел в кино погреться, позвонил, сказал, что у него угнали машину. Это известный факт, если хотите, можете прогуглить, найти его. Вот. А на поиски машины отправили добермана Трефа. Треф нашел автомобиль, кстати. Вот. И даже сохранились сведения, что Владимир Ильич Ленин принял Трефа и Дмитриева. И после этого даже сказал, что собака просто молодчина, да и хозяин тоже не дурак. Правда, политик, а вот это вот отвратительно. Ну, видимо, Дмитриев немножко поспорил о политике с Владимиром Ильичем, чего делать бы не стоило, потому что Дмитриев все-таки закончил, в 19-м году это было, вспомнил. Кстати, когда грянула революция, то Дмитриеву временное правительство задолжало какую-то гигантскую сумму. Его звали Треф, это порода доберман-пинчер, а звали его Треф, это его кличка была. Вот. Дело в том, что в то время Дмитриев, как полицейский, получал 10% от найденного. А нашли они очень-очень много. То есть Дмитриев изрядно разбогател благодаря своему доберману Трефу. И временное правительство задолжало Дмитриеву, по-моему, 800 тысяч рублей. Ну, тогда рубль немножко девальвировал, но все равно это была такая очень приличная сумма. Но кончил Дмитриев плохо. С советской властью у него дружбы не получилось. И, по-моему, его расстреляли. Где-то сгинул он в тюрьме. Что стало с доберманом, тоже неизвестно. След его в истории теряется. Но, тем не менее, это была гениальная собака. Вот знаете, ребят, бывают гении, вот как Моцарт. Да, гений, который писал музыку, как вот точно так же доберман был таким гением сыска. Ну, давайте дальше посмотрим картиночки. Так, а вот это, знаете, кто это такой, да? Это кадр из фильма, ну, дяденьку-то вы узнали, это Юрий Никулин. А собака, это был такой замечательный фильм, он назывался «Ко мне Мухтар». Ну, бабушки и дедушки ваши его смотрели. Я, кстати, вам советую, ребят, посмотрите. Он черно-белый, в интернете вы его найдете. Хороший, добрый фильм. Правда, добрый и хороший, вам будет интересно. Вот, тоже такая очень интересная история. Он был снят в 1964 году. Кстати, после этого фильма больше половины немецких и восточноевропейских овчарок в Советском Союзе звали Мухтарами. Вот. Значит, был прообраз у этого пса Мухтара. Однажды был такой писатель Израиль Меттер. И этот писатель Израиль Меттер был в музее МВД. И в музее МВД он увидел чучело собаки, овчарки. Он спросил, что это за собака, ему сказали, что это знаменитая собака, Султан. Ну, не такой он был знаменитый, как Треф, но все-таки больше 1000 преступников он поймал. Вообще, это какая-то дурацкая, ребят, традиция. Если кто-то видел тоже старый фильм польский «Четыре танкиста и собака», там Шарик был такой, да? Вот чучело собаки Шарика тоже выставили в полицейской академии в польской, в этом, в кубике, в таком, в аквариуме. И вообще идиотская, по-моему, вот эта затея из знаменитых собак делать чучела. Ну, из людей делают, мавзолеи их лежат. Ну, чё ж тут удивляться. Вот. И дальше вот так получилось, что там оказался рядом офицер, какой-то майор или полковник, который рассказал писателю Мэтт, что это за собака, о ее подвигах, об ее истории. И это так впечатлило писателя, что он написал роман. Написал роман, а потом по этому роману сняли фильм. Так вот, сам Меттер посоветовал, чтобы кинолога играл Юрий Никулин. Юрий Никулин сначала артачился, говорит: ребят, да вы что, я всегда этих жуликов играю, я клоун, а тут милиционеры играть, как-то нехорошо. Но потом все-таки Юрий Никулин согласился, и поскольку Мухтаров было четверо,
юного молодого Мухтара играла одна собака. То есть вот Мухтар это образ, да? И было четыре собаки-артиста, которые играли этого Мухтара в разных жизненных ситуациях, да? Когда он работал там по задержанию преступника, работал один пес. Когда нужно было просто пройтись, чтобы он был красивый, работал другой пес. И вот Юрий Никулин, который человек был достаточно занятой по жизни, он утром перед работой там в цирке у себя ехал погулять, пообщаться с каждой из этих собак, а потом после работы возвращался, чтобы опять с ними пообщаться, чтобы собаки к нему привыкли. Вот. Но зато, кстати, я думаю, что Никулину это было делать несложно, потому что у Никулина у самого всегда были собаки в доме, а жена у него не просто собачница была, она была, по-моему, членом президиума РКФ, я ее помню, она постоянно там была на всяких заседаниях, то есть такая кинологическая семья, и общаться с собаками, конечно же, Никулин, да как любой цирковой человек, он, конечно же, умел общаться с животными. Вот, и там мне рассказывали, был очень такой забавный момент, кончается все тем, что Мухтар на задержание опасного преступника получает очень серьезное ранение, и он заслужил хорошую старость, он остался в питомнике, такой на почетном, как почетный пенсионер, и вот последние кадры, когда герой Никулин приходит к Мухтару, он выходит весь такой несчастный, перевязанный, прихрамывает, но живой, и нужно было создать образ вот такой несчастные собаки, чтобы у нее свалявшаяся шерсть была, чтобы, ну, перевязать-то ее перевязали, ну, понимаете, это же овчарка, это собака, он же все равно будет хвостом вилять, да, рот души, вот, и ему тогда намазали шерсть вишневым сиропом, чтобы она была слипшаяся такая, да, и одну лапу ему затянули в проволоку и сделали кончик проволоки так, чтобы он упирался в лапу, и при ходьбе ему было немножко больно, и он начинал хромать. Но образ получился замечательный. В общем, как говорят, в таких случаях во время съемок ни одно животное не пострадало. Так, ну, это мы с вами сейчас говорили о фильме, как о произведении искусства. И, конечно, такие фильмы были всегда, были везде. Вот следующий нам покажите, пожалуйста, картиночку. Александр, ага. Да, это К-9, та самая собачья, это Голливуд. Голливуд лучше или хуже? Это другой фильм. Там очень много гротеска, там очень много гэгов, да? То есть вот голливудские фильмы, что там острый сюжет, да? Там все на драйве, все вот на динамике, другой совершенно монтаж, другие образы, хотя есть тоже достаточно такие сентиментальные моменты. Ну и, конечно, там такие гротескные моменты, как помните, когда в собаку кидают шар от бильярда, он ловит на лету и раскусывает на мелкие кусочки. Ну, это гротеск, но это Голливуд, да? Тоже хороший фильм. Кто не видел, посмотрите. Я думаю, что посмотрите с удовольствием. Есть еще один. О собаках и полицейских огромное количество и сериалов, и фильмов снято. И, конечно, не всегда это соответствует действительности. Вот следующий фильм, например, «Тернер и Хуч». Фильм замечательный. Вы его тоже наверняка видели. У меня такое впечатление, что фильм снимали как рекламу породы бордоские доги. Вот. Потому что бордоские доги, конечно же, не такие суперсобаки, как Хуч в этом фильме. Я вот забыл, кто из них Тернер, а кто из них Хуч. По-моему, Хуч – это собака. Нынешние бордоские доги... Да, я знаю, это была шутка. Спасибо, Александр. Вот. Ну, я знавал многих бордоских догов. Вот очень хорошо я знаю Ольгу Агаджанову, которая воспитала двух чемпионов мира бордоских догов. Ну, это не суперсобака, которая... Кстати, вот мы с вами говорили о доберманах, да, когда доберманы появились в германской полиции, то один из жандармов разогнал с помощью... Виноват, это было с ротвейлерами. Это когда это был ротвейлер. Когда вот один из, из жандармов разогнал целую толпу пьяных матросов, то сам кайзер Вильгельм вручил ему награду. То есть вот это вот ротвейлеры, это были суперсобаки в то время боевые. Ну, предки...
этих собак действительно это были боевые псы, травильные собаки, а вот современное поголовье, так же, как и современные мастифы, конечно, там уже рабочие качества не тестируются. Ну, чаще всего в полициях работают овчарки, хотя не всегда. Мы с вами говорили о питбулях, так вот, на Кубе питбули – это полицейская порода собак. И прекрасно они там на Кубе работают, питбули. Ну, а последнее время, покажите нам следующую картиночку, Александр. Последнее время все чаще и чаще, и теперь уже в нашем отечестве тоже, в полиции работают бельгийские овчарки. Малинуа, Тевьюрин. Они более легкие, они более компактные. Знаете, как кто-то хорошо сказал про американского стаффордширского терьера, это большая собака в маленькой упаковке. Вот точно так же бельгийцы. Бельгийцы работают как автомат Калашникова. Они безотказные, они вот работают как автомат, на автомате. То есть это надежная, безотказная собака. Поэтому вот и в спецслужбах, в группе Альфа, я знаю, да, и все чаще и чаще появляются бельгийские овчарки, тем более их там в Бельгии целая такая вот породная группа бельгийских овчарок. Ну, давайте следующее посмотрим. Ух ты, полтора часа мы с вами уже провели. Надо ускорять. Вот здесь мы сейчас видим такой элемент, который называется выборка, потому что, конечно же, собаки работают нюхачами. Что такое выборка? Выборка – это элемент такой дрессировки, когда собаке задается определенный запаховый след, и ей нужно выбрать из многообразия окружающих запахов именно тот, который требуется. Вот она идет, а дальше вот реакция может быть разная, да? На выборку. Это уже как собака будет натаскана, то есть она может громкую реакцию, да, начать лаять, да, может тихо просто показать носом кинологу, сесть рядом. Значит, первый миф, ребят, вот будем сегодня развенчивать мифы. Первый миф, что собаки, которые ищут наркотики, их самих подсаживают на наркотики, они становятся наркоманами, и поэтому они сразу наркотики находят. Это не так. Ребята, это враки. Глупые и бессовестные враки. Потому что любой умный человек сразу поймет, что, во-первых, собака-наркоман не сможет работать. Во-вторых, она просто долго не проживет. А хорошая собака поисковая, которая ищет взрывчатку и наркотики, это она дорогого стоит. Она работает лучше, чем любой прибор. То есть нет еще такого прибора, который бы сравнился с собачьим носом. Точка. Это вам скажет вот любой сотрудник соответствующих спецслужб. Второй момент. Как же их учат искать наркотики? Ну, со взрывчаткой-то немножко проще, хотя тоже, как сказать. Значит, смотрите. Все это идет на игровой мотивации. Собаки не дают понюхать там героин, кокаин там, или еще что-то, да, там марихуану, а потом на, иди ищи героин, кокаин или марихуану. Делают проще. У собаки появляется любимая игрушка. Все на игровой мотивации. И дальше эту любимую игрушку, в нее маркировку запаха. То есть вот запрещено использовать в дрессировке сами наркотики и взрывчатые вещества. Да, там какой-нибудь тротил, тринитротолуол. Используют имитацию этих запахов. Ну, ее можно получить в лабораторных условиях. И дальше этот запах помещают в любимую игрушку. Любимую игрушку прячут, собака находит. Потом любимую игрушку прячут среди многих других игрушек, она находит именно эту. То есть для нее, для этой поисковой собаки, для нее работа – это всегда праздник и игра. Она веселая, она машет хвостиком, кинолог идет, не выспавшийся, на службу, гамал в компьютере до утра, тут не выспался и в плохом настроении, а собака всегда в хорошем настроении, радостная и виляет хвостиком. Да? Вот так вот их учат. Ну, следующее покажите нам картиночку. Угу. Вот, видите, бигли работают, спаниели работают. Ну, я не буду останавливаться, много можно было бы вам рассказать и про саму методику, но это будет скучно, это, наверное, только тем, кто уже как-то увлекся кинологией служебной, дрессировкой, вот для тех, если хотите, отдельно поговорим. Давайте пролистаем, Александр, и долистаем до Клима Тимофеевича Сулимова. Вот он. Это Клим Сулимов, ну, нам довелось быть хорошо знакомыми, поэтому он не рассказывал сам об этом. Это творец замечательной породы. Значит,
Клим Тимофеевич много лет назад, это было в 70-е годы, он биолог, кандидат наук, обратил внимание, что нюх у шакалов лучше, чем у собак. Ну уж, казалось бы, у собак в 1000 раз лучше, чем у человека, а у шакала еще лучше. И тогда Клим Сулимов решил получить гибрид собаки и шакала, оленегонную лайку он взял за основу. Но вот какая беда. Дело в том, что он не мог получить этот гибрид, потому что лайки и шакалы, хотя они могут скрещиваться и дают потомство, которое не утрачивает репродуктивные функции, да, они не воспринимают друг друга как муж и жену. То есть вот нет у них самого процесса вот этого спаривания. И тогда Клим Тимофеевич поступил очень мудро. Он стал воспитывать вместе щенков. И вот когда вместе росли и воспитывались, вот прямо с подсосного возраста, щенки собак и шакалов, то вот тогда они начали между собой гибридизировать. И так он получил породу, которая получила официальный статус породы. Ее называют собака Сулимова или шалайка, их еще называют. Да? Эти шалайки, начал он эту работу в московском зоопарке. Вот, а потом в аэропорту Шереметьево, да, вот сейчас его шалайки работают в аэропорту Шереметьево, они поставлены на наркотики, на взрывчатку, работают очень успешно, и действительно оказалось хорошее. Это компактные маленькие собачки, вот следующую покажите картиночку. Вот, может быть, даже вот это молодой еще Клим Тимофеевич, видите, прошло много лет, сейчас он выглядит немножко по-другому, седины прибавилось. Вообще человек замечательный, действительно, вот один из тех людей, которые уходящая натура, которых можно слушать часами и которые могут рассказать массу чего интересного. Я всегда жалею, уходят такие люди, навсегда уходят огромные знания, огромный опыт. Следующее, покажите нам картиночку. Вот, видите, вот так работают эти собаки. Еще следующую давайте перелистнем, чтобы нам немножко ускориться. А это Сергей Клецов, его собака Дори. Здесь история тоже очень любопытная. Мы хорошо знакомы были и с Сергеем Клецовым, и с Дори я застал. Дори – это южно-русская овчарка. А Сергей Клецов был в свое время знаком с Вильямом Похлебкиным. Это был такой знаменитый историк кулинарии и кухни. Да, международный, разных национальных кухонь. Так вот, Похлебкин рассказывал Сергею о трюфелях. Что такое трюфель, знаете? Знаете, да? Это такой гриб, который растет под землей. Значит, ребят, с грибом-трюфелем хочется вам всю эту историю рассказать, потому что она безумно интересная, но тогда мы что-то не успеем с собаками. Ну ладно, поехали. Первые трюфели в Древнем Риме оценили гурманы, и их привозили с той территории, где сейчас арабы живут. Потом римляне вдруг с удивлением обнаружили, что у них в горах тоже трюфеля растут, и стали их тоже искать и собирать. Ну, непонятно когда, но, видимо, очень-очень давно к поиску трюфелей подключили собак, подключили свиней и даже медведей. В чем дело, ребят, я вам объясню. Трюфель, плодовое тело, да, трюфеля, он растет под землей. И ему надо, он под землей почему растет? Да, чтобы его мошки, букашки всякие не съели, червячки, да, наружу. Ведь сидят же. А ему надо, чтобы вызрели споры, и чтобы эти споры разнести и посадить в других местах. Что он для этого делает? А для этого он начинает пахнуть. Братцы мои дорогие, как он пахнет? Он пахнет так, что вот этот запах из-под земли чувствуют все. Олени, волки, лисы, зайцы, все, кто чувствует этот запах, они выкапывают трюфель, они его съедают обязательно. Он очень вкусный гриб, он потрясающе вкусный. И он в желудке своем несет споры, и в другом месте, где-нибудь в лесу, он эти споры вместе с щедрой порцией азотосодержащего удобрения сеет. То есть, таким образом, трюфели пересеиваются в разных местах. Именно поэтому у трюфеля потрясающий запах. Сергей мне подарил трюфель, я помню, который вот мы нашли во время съемок, и я его оставил в холодильнике. Он пролежал неделю, мы про него забыли. Холодильник пах лет 5 потом трюфелем. То есть, это запах такой несмываемый. И Сергей Клецов, он опытный кинолог, кандидат биологических наук. И вот его Вильям Похлебкин благословил на поиск трюфелей. Дело в том, что в 1812 году, когда наши войска дошли до Парижа, господа офицеры в местных ресторанах отпробовали трюфелей, и они им страшно понравились. А солдатики наши, это же крестьяне были,
Я говорю, трюфеля, ну-ка покажи. Так у нас такие тоже растут. Только у нас они немножко другие. Да, там в Европе это черно-споровый трюфель, а у нас так называемый белый трюфель. Вот. И наши крестьяне, когда вернулись назад, они тоже стали искать трюфеля. Научились с помощью собак искать, с помощью свиней, даже с помощью медведей дрессированных, да, находили. И был такой даже трюфельный промысел. Целые деревни жили этим трюфельным промыслом, мало того. Но особенно ценились французские черные трюфеля, потому что они считались более изысканные, более дорогие. Но наши-то что стали делать? Они стали бодяжить, красить наши белые трюфеля в черный цвет, фасовать в баночки, приклеивать такую этикетку, где такой румяный француз с усами, со свиньей в обнимку, и продавать их, как французские черные трюфеля. Ну, а потом грянула революция. Кстати, в топонимах осталось, да, вот тюфельный проезд в Москве, это трюфельный проезд, их действительно много, но мы их очень редко находим, потому что вот верховой трюфель, который видно из-под земли иногда бывает, да, высовывается, встречается очень редко. Так вот, Сергей научил свою собаку Дори искать трюфели. Ну, он мне рассказывал всю эту историю, ее, конечно, пересказать, это очень занятно и интересно, как он сначала, самое сложное было найти первый трюфель, и потом вот этим первым трюфелем он сделал отвар, этим отваром он натирал любимые игрушки Дори, прятал их где-нибудь за подушкой, в диване, потом начал закапывать землю, и так шаг за шагом, конечно, была колоссальная работа, которую Сергей провел. Но зато Сергей по несколько килограммов трюфелей всегда из леса приносил. И, как Сергей говорил, самая трюфелиная охота начиналась под зиму. Вот это вот предзимье, да, поздняя осень. Вот самый лучший трюфель, он не червивый, самый хороший. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот эта собака самая популярная по поиску трюфеля. Она называется Lagotto Romagnolo. Или... по-моему, испанская водная собака, если по-русски. Но она оказалась самая успешная в этом деле, потому что трюфельным промыслом занимаются в Европе очень-очень много, особенно в Южной Европе. Я это видел в Хорватии, я это видел во Франции. И во Франции, например, там даже есть такая аттракция. То есть вы можете в выходные приехать всей семьей в предгорье, где леса, в сезон. За определенные деньги вам дадут такую собачку, вы берете кошелочку и идете с ней искать трюфеля. Ну, найдете, замечательно, не найдете, хоть свежим воздухом подышите. Ну, мало того, устраивают соревнования. Давайте следующие посмотрим картиночки. Причем такие международные соревнования. А вот потом самые выдающиеся трюфеля, их потом... Вот это черный как раз трюфель европейский. И самые выдающиеся трюфели, их выставляют на аукционах, и цена их может составлять несколько тысяч евро. То есть это большой, огромный какой-нибудь трюфель. Ему иногда даже дают имя какое-то, и стоит он безумно дорого. То есть можно смело сказать, что трюфель, наверное, самый дорогой. Ну, что у нас еще? Шиитаки, да? Ну, мацутаки, да? То есть не шиитаки, мацутаки, да, самый дорогой гриб. Ну, нет, наверное, трюфель все-таки дороже. Давайте дальше посмотрим. Следующая картиночка. Проехали мы трюфелиную охоту. Вот они, видите, белый наш трюфель, и вот черный рядом. Разница есть. Я помню, очень горевал, когда мы не нашли трюфель первый, и Сергей Клецов мне сказал, возьмите, Александр, говорит, возьмите картошку, потому что я вас уверяю, что вы с трех шагов трюфель от картошки не отличите. Вот, так оно и оказалось. Но трюфеля, они бывают более такие загогулистые. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот как раз собаки, видите, спаниельки и целый улов трюфелей. Смотрим следующую картиночку. А вот теперь мы с вами... Вот, да, ребята, в прошлый раз я уже вам помянул сенбернаров, как собак-спасателей, и кто-то мне тут же написал в комментариях. Я вам напомню, что комментарии я обычно всегда читаю, потому что там по делу очень часто вы пишете. Спасибо вам большое. И кто-то написал, да, что вы такое говорите? Бочонки с ромом, наши собаки с бочонками, это байка, это сказка, я целый фильм смотрел, это все ерунда. Нет никаких собак с бочонками. Я очень удивился этой надписи, но тут услышал мой сын, и мой сын мне показал, как же это называется, господи, развенчиваем легенды, да, по-моему. А, утопия шоу, мифы, которые, в которые мы верим.
4 миллиона просмотров, я смотрю себе, ничего себе, там какой-то молодой человек начинает все это дело рассказывать. Значит, рассказывает он так, что, ребята, да нет никаких бочонков, да, вот мифы, которые мы... 4 миллиона просмотров. Да, был, говорит, такой художник Эдвин Лансир, и вот Эдвин Лансир, когда он был совсем маленьким мальчиком, он нарисовал картинку и придумал вот этот бочоночек с ромом, и дальше начинаются очень серьезные такие размышления. Это все ерунда, этого не могло быть, потому что алкоголь нельзя употреблять, если ты замерз, ну и так далее, так далее, так далее. Все это так, ребят, я вам больше скажу. То, что пьянство – это верная смерть на морозе, вам скажет любой житель Севера, что алкоголь действительно действует очень плохо на человеческий организм в условиях повышенной температуры, но если это глоток алкоголя, а не большая емкость, то он может быть спасительным. И любой походник, лыжник, который ходит вот за поляре, тоже вам скажет, что у него всегда при себе фляжка с коньяком есть. Вот, просто сделать 1-2 глотка, чтобы согреть нутро и идти дальше. Это первый момент. Вот почему-то этот молодой человек, у которого 4 миллиона просмотров, он другой аргумент не привел. Видимо, не сообразил сразу. Большой бочонок вешать на собаку, когда при ее работе каждый грамм на счету, потому что там еще шерстяное одеяло вешалось, да, сенбернару и так далее. Дело в том, что был действительно такой художник Эдвин Лансир во Франции. Жил он в 19 веке, писал животных, очень много писал собак и лошадей, в основном собак, и даже на заказ писал портреты собак британской, не только британской знати, чем, кстати, очень неплохо зарабатывал. Был он безумно талантливый. Говорят даже, что он мог рисовать двумя руками. Вот как у нас сейчас Александр Трунтаев двумя руками разные эфиры разруливает, наш и другой, да? Вот точно так же Эдвин Лансир мог рисовать лошадь, и правой рукой он рисовал голову этой лошади, а левой рукой хвост или там, я не знаю, копыта. Но это говорят. Камера этого не запечатлела. Он действительно нарисовал, у него действительно в юности была такая картина. Картина называлась, дай бог памяти, она называлась... «Альпийские мастифы, оживляющие несчастного путника». И там замерзающий несчастный путник, и вот эти вот сенбернары с бочоночками, с маленькими бочоночками. Была такая картина, если хотите, прогуглите. Только вот мне сын правильно подсказал, что этого художника лучше прогуглить все-таки в англоязычной Википедии, а не в русскоязычной, потому что в русскоязычной 2 абзаца, а в англоязычной там очень много. Вот. Это, кстати, в англоязычной Википедии, видимо, этот молодой человек из «Утопии шоу» подчерпнул эту сенсацию, которую раздул. Да, действительно, считается, что это одна из причин этого заблуждения. Ну, сейчас да. Сейчас, если вы приедете в Швейцарию, то увидите этих сенбернаров. Они ничего общего не имеют с теми собаками, которые были в 17-18 веке, с большими бочонками. На этих бочонках швейцарские кресты. То есть, это такой антураж. Но если говорить о том, что было на самом деле, ребята, достоверно известно одно, что это теперь он называется Сен-Бернарский перевал, через который шла тропа святого Бернара. Сен-Бернар – это святой Бернар, да? Эта тропа была очень важная, которая соединяла, вот как, это единственное место, где можно было перейти через Альпы, поэтому по ней регулярно ходили, да, но там очень часто были снежные лавины, там ветродуй, люди часто замерзали, разбойники там были, и в свое время, когда Римская империя была настолько огромная, что захватывала территорию современной Швейцарии, там стояло капище языческое, по-моему, храм Юпитера, если мне память не изменяет. И на фундаменте этого храма Юпитера в XI веке святой Бернар там основал монастырь, построил уже христианскую церковь, и там жили монахи, которые как раз и помогали вот этим одиноким путникам. И уже много-много лет спустя, где-то только в 17-18 веке, там появились собаки. Ну, собаки были и раньше, и, видимо, эти собаки тоже были потомки древних римских боевых псов, скорее всего, да, которые вот как-то прижились у местного населения. Но, судя по тем гравюрам, которые остались, они, конечно, от современных сенбернаров отличались заметно по фенотипу.
Ну вот действительно эти собаки работали, действительно они искали людей, которых завалило лавиной, говорят, что они даже чувствовали, где будет сход лавины, да, или сели. Они очень исправно работали, монахи, как заводчики, разводили этих собак, дрессировали, и когда собак выпускали, у них действительно в комплекте были теплые одеяла, какая-то еда, и я не исключаю, что была какая-то емкость с питьем. И почему не алкоголем? Это потом мы узнали, как именно действует алкоголь на наш организм. Нам уже медики все это по молекуле разложили. Тогда-то люди этого не знали. Поэтому, ну, можно стать 4 миллиона первым человеком, который под этим подпишется, а можно просто включить голову и подумать, что да, может быть, но нет дыма без огня, что называется. Вот. Тем не менее, сенбернар такая порода есть, она существует, она признана и в ЦИИ, Всемирной кинологической ассоциации. И в свое время у нас в Советском Союзе, к сожалению, попытались из нее сделать злобную московскую сторожевую, потому что сенбернары – это были собаки, исключительно лояльные к человеку. А высота 2500 метров была где-то. Я просто слышу вопрос. Ну, если хотите, про Эдвина Лансира тоже можно много чего интересного вам рассказать. Он действительно, дядька был очень интересный, потрясающий художник, безумно талантливый. Уже там, когда ему было лет 10, у него уже были персональные выставки, но у него были проблемы с психикой. Он очень часто впадал в депрессии, мог набрать заказов, их не выполнить. Но прожил при этом лет 70 счастливую жизнь. И, кстати, в честь него, в честь Лансира, была названа собака Лансир. Вот дальше мы с вами будем говорить о Ньюфаундлендах, да? Водолаз слышали, да, Ньюфаундленд. Так вот, у Ньюфаундленда бывают разных окрасов. Они бывают черные, они бывают шоколадные, как мишки, а бывают пегги, такие, знаете, черные с белым. Пятнистые, вот эти пятнистые собаки, которых так любил рисовать Эдвин Лансир, они в честь него получили название Лансир. Так что, видите, имя этого художника было увековечено. А, кстати, Лансир еще известен более всего тем, что он не только рисовал, он еще и скульптор был замечательный. И вот четыре бронзовых льва у основания Нельсон Колонн, да, колонна Нельсона в Лондоне, это как раз работа Лансира. Ну, едем дальше. Да, Барри, конечно, надо сказать про знаменитого Сен-Бернара Барри, вот он, которому стоит памятник, и с 1800 по 1812 год он спас более 40 человек. Ну, вот бочоночек там у него, ребят, понимаете, вот опять же, вот человек, который Утопию Шоу вел, да, он сказал, что это потом уже на памятнике. Ребят, памятник стоит очень давно. Он стоит с тех же приблизительно времен, когда Эдвин Лансир рисовал свою собачку с бочоночком. Видите, у этого Барри там что-то такое висит. Ну, конечно, не такой бочонок, какие сейчас вешают, да, для того, чтобы туристов развлекать, а какая-то емкость с водой и, скорее всего, с крепким алкоголем там действительно была. Это несомненно. Ну, едем дальше. Едем дальше. Вот они, Ньюфаундленды. Ну, с Ньюфаундлендами, ребят, вот спорное происхождение. Успеваем, не успеваем. Тоже так все это интересно. Хочется вам рассказать, но это до утра будет. Происхождение собак. Что такое Ньюфаундленд, ребята? Кто географию учил? Помните остров Ньюфаундленд? Где у нас? Там же, где Лабрадор. Для кого лабрадор – это собака, а для кого лабрадор – это течение, да, и пролив. Так вот, Ньюфаундлендов – это вот туда, в Новый Свет их привезли из Европы. Есть версия, что в этом участвовал азиатский мастиф, который попал сначала в Европу, потом уплыл туда. Вот, есть версия, что примешивали кровь каких-то вымерших черных волков, которые там обитали в те времена. Есть версия, что там овчарки, водяные собаки. Ребят, водяные собаки – это очень большая породная группа. Их там огромное количество, и больших, и маленьких. Вот. Но в любом случае получилась потрясающая совершенно собака. Выводили ее рыбаки. У нее водоотталкивающая шерсть. Но самое главное, что Ньюфаундленд – это собака, у которой фактически утрачены все охотничьи инстинкты. То есть это добрейшей души человек.
Это собака, которая даже кошек не обижает, мышек не обижает, которая всех нянчит. Вот это вот потрясающе то, что сделали. Это вот получили вот эту собаку исключительной доброты, вот этого огромного добряка, мощного, сильного, уверенного в себе, но удивительно доброго пса. И, конечно, рыбаки его сначала использовали для того, чтобы доставать сети, особенно когда сети цеплялись, да, для того, чтобы тоже очень важно, если вдруг иногда лодки рыбачьи разбивались и приходилось плыть самим среди рифов, вот цеплялись за собаку, за ее густую шерсть, она спасала людей. Очень важно было то, что собака могла в тумане почувствовать, где берег, в какой стороне, да, благодаря своему потрясающему чутью. То есть это была такая многофункциональная рыбачья собака, порода, которая так стихийно образовалась, и оказалось, что не просто порода, а золотая порода. И поэтому этих пород, поэтому, конечно же, этих собак приспособили к спасению на водах. На некоторых пляжах до сих пор дежурят ньюфаундленды, и, кстати, не только ньюфаундленды, еще лабрадоры используются как собаки-спасатели. И я вам больше скажу, я был очень удивлен, когда узнал, что также леонбергеры работают. Огромные, как медведи, псы, ну, у них тоже густая шерсть. Вот

конечно же, способна. Соревнования, кстати, проводятся по спасению на водах. Я видел только вот съемки, кадры, которые снимались во французских центрах спасательных. Ну, во всяком случае, я ни разу не видел, вот сколько я видел пляжей, я ни разу не видел, чтобы там дежурили с собаками. Но, говорят, есть даже знаменительные собаки, у которых там по несколько спасенных людей на счету. Ну, есть и слава богу. А следующую давайте посмотрим картиночку, и надо заканчивать, чтобы перейти. Вот. Здесь уже, видите, такой коричневый ньюф, это вот он работает как раз там с куклами. Их дрессируют, такие плавающие куклы, похожие на человека. Они бывают, как я уже говорил, коричневые, бывают черные и бывают разных окрасов. Бывают медного такого окраса. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот он, лансир, видите? Вот это типичный лансир. Следующую картинку, которую так любил писать Эдвин Лансир. Замечательный английский художник. Следующую картинку смотрим. Угу. Вот это уже собаки. О собаках-спасателях, да, которые в отрядах МЧС работают. Вот так и не удалось мне в свое время с Заславским познакомиться, который вот патриарх, один из основателей кинологической службы МЧС. Сейчас там несколько дисциплин в МЧС. Это минно-розыскные собаки, горно-лавинные собаки, поиск тел погибших, поисково-спасательная, да, служба. Служба спасения на воде – это тоже МЧС, кстати, и поиски пострадавших по запаховому следу. Вот это вот основные дисциплины собак-спасателей. 20 июня 1996 года – это считается такой день кинолога МЧС, день основания кинологической службы МЧС, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отряд «Центр Спас» вот раньше этим занимался, не знаю, как сейчас. Я вам хочу сказать, ребята, что у нас в России один из самых высоких уровней подготовки собак-спасателей. Наши собаки работали по минно-розыскной службе в Хорватии, в Косово, да, в других горячих точках, в других странах, где были вооруженные конфликты, где было очень много мин осталось. Наши собаки работали в Шри-Ланке, когда там, помните, цунами было, сотни, если не тысячи жизней унесло. После землетрясений наши собаки работали в Колумбии, в Турции, в Греции, в Тайване. Очень много где, потому что почувствовать вот минута тишины, когда замолкает все, и под завалами надо услышать дыхание человека, почувствовать его запах для того, чтобы показать, где человека откапывать. Это как раз работа собак-спасателей, с которой они справляются блестяще. Ну, давайте дальше пролистаем. Собаками спасать. Кстати, среди собак, видите, пожалуйста, и питбули работают там, и американские стаффордширские терьеры. Вот мы сейчас как раз видим, они прекрасно работают в рядах МЧС, там и дворняжки есть, самые-самые разные собаки, в зависимости от того, по какой специальности их подготовили. Но еще раз говорю, что у нас один из самых высоких уровней подготовки профессиональной вот, кинологической собак-спасателей. Поэтому нас очень часто зовут на помощь, когда где-то случилась какая-то беда. Вот, видите, там и дворняжечка стоит, и спаниельчик, и шелти спит, и лабрадор. Каких только собак нету, и все они спасают людей. Каждая по-разному. Следующую картинку смотрим. Что у нас там следующей картиночкой будет? Я уже, честно говоря, не... Вот, это как раз завалы. Такое бывает после землетрясений очень часто, да? Следующую картиночку покажите. Угу. Вот. Это Иоганн Вильгельм Кляйн. Ну, по-разному его имя транскрибируется. Где-то Йохан Клейн, где-то Иоганн Кляйн. Ну, вот Иоганн Вильгельм Кляйн. Он баварец. Жил он в первой половине 19 века. И, кстати, вот когда во время войны с Наполеоном, где-то вот в самом начале 19 века, он вынужден был из Баварии родной уехать в Вену. И вот там, в Австро-Венгрии, он дальше всю свою жизнь не прожил. Он был из бедной семьи. Не понаслышке знал, что такое бедность. Но при этом он был... то, что называется, сейчас это называется волонтеры, да,
он очень много занимался такой волонтерской работой, и...

0: При том, что он работал репетитором у какого-то графа, такого высокого вельможи, при этом он был руководителем центра, где оказывали помощь бедным людям. И там было очень много людей незрячих, слепых. И вот в 1804 году он начал обучать слепых у себя дома. То есть он к себе домой набирал группы слепых, он даже разработал систему письма для них, вот схожее что-то с таблицей Брейля. И, в общем-то, ему принадлежит эта идея использовать собак как поводыри для незрячих людей. То есть первым до этого додумался он, и вот самые первые опыты такие по обучению собак, это как раз под его руководством. Но, конечно, взлет такой был в 1925 году, только что завершилась Первая мировая война, было очень много инвалидов, было очень много коллег, очень много людей, которые потеряли зрение, и в Германии вот уже после Первой мировой войны началось первое такое систематическое обучение. Ну, немцы всегда были молодцы по части дрессировки со своей немецкой педантичностью и по части разведения пород, поэтому не случайно, что это произошло именно там. А вот, кстати, британскую школу собак-поводырей организовал наш соотечественник, офицер такой был, Ляхов, белый офицер, который мигрировал после революции в Британию. Там он организовал эту работу, и, кстати, британцы его помнят, книги о нем даже написаны какие-то, то есть память о нем в Британии до сих пор сохранилась. У нас в 1947 году появилась такая служба постоянная, после Великой Отечественной войны, тоже понятно почему, было много людей, которые потеряли зрение на фронте, и вот в 1947 году, прошло только 2 года со дня Победы, была создана Центральная школа служебного собаководства, и вот там как раз уже на потоке обучали собак-поводырей. Это очень сложная дрессировка, это, пожалуй, самая сложная дрессировка. Это очень сложный отбор собак. Там и колли работают, там и овчарки работают, и лабрадоры работают. Но, ребят, вы представляете, что такое собака-поводырь? То есть ее очень тяжело, во-первых, найти собаку талантливую, которая сможет с этой работой. Вот идет собака с незрячим человеком, да, а вокруг столько всего происходит. Там собачки зовут, пойдем погуляем, там кошка пробежала, там какие-то запахи из помойки доносятся такие, что прямо с ума сойти, пойти бы погрызть бы чего-нибудь. А вот она идет, она на работе, ей сказали на почту, и она знает, что такое почта, она должна привести человека на почту. Ей сказали булочную, она должна идти в булочную. И собака знает больше сотни таких команд. И она знает маршрут, она знает, когда остановиться на красный цвет, свет, когда можно пойти на зеленый свет. Вот это все знает собака-поводырь. И вот, к сожалению, конечно, их катастрофически не хватает, и незрячие люди иногда вынуждены годами ждать такую вот собаку-поводыря. Есть еще один миф. Этот миф, значит, сводится... Ну, давайте следующий покажем картиночки, Александр. Миф такой, что собаки-поводыри долго не живут, что у них такая психическая нагрузка, что они там 2-3 года живут и все. Это не так. Это, конечно, все зависит от хозяина, потому что очень часто бывает так, что хозяин и собака становятся вот, знаете, таким симбиотическим организмом. Они настолько друг друга понимают, что уже жить друг без друга не могут. И, конечно же, это правильно, но собакам-поводырям по закону разрешается проезд в любом виде транспорта, находиться в любом помещении, будь то магазин, будь что-то еще, это правильно. Потому что каждый из нас не застрахован от того, чтобы не стать инвалидом. Потерять зрение – это страшно, это основное наше чувство, которым мы воспринимаем мир. И, конечно, людям незрячим надо помогать. И, кстати, ребят, запомните, они не любят, когда их называют слепые. И из уважения к этим людям надо всегда говорить: люди незрячие. Вот так это будет деликатнее. Или с частичной потерей зрения. Есть и такие, которые просто очень плохо видят. Ну вот, давайте дальше посмотрим. По-моему, это у нас почти все. Мы уложились. Ой, я боялся, мы не уложимся. Ну вот это еще одно. Это так называемая канитерапия. Дело в том, что вот, ребята, бывают счастливые дети. Я надеюсь, что нас сейчас смотрят в основном здоровые дети, потому что дети, которые потеряли здоровье, это очень тяжелое зрелище. Но они есть. Дети с церебральным параличом, с аутизмом. И вот очень большой успех оказывает канетерапия. То есть, когда эти люди общаются с животными, особенно с собаками, вот, это дает очень мощный, очень хороший такой позитивный терапевтический эффект. Я не знаю, как сейчас, раньше был такой в Подмосковье центр, ордынцы, кинологический центр. Вот у них была большая группа собак, подготовленных для канетерапии. Это вот такие лизунчики, ласковые, да, которые никогда никого не укусят. И результаты были очень хорошие. Ну вот, ребят, давайте на этом завершим. Последнюю фоточку посмотрим. Вот, и еще раз я хочу показать. Вот они, видите? Последнюю фотографию покажите нам, Александр. Вот. А это вот наша благодарность замечательным собакам. В любой деревне вы увидите эту картину. Собака, которая сидит на цепи. В лучшем случае ее ночью отпускают побегать по участку. Ребят, если есть возможность, повлияйте на взрослых, чтобы на цепь собак не сажали. И вот, кстати, ребят, воспользуюсь случаем. У меня здесь вот, где я живу, за городом, у нас через три дома от меня четыре замечательных собаки, овчарки было. Хозяин умер. Интерчемпионы. Я уж не знаю, сколько там сасов, сколько сосибов. Вот. Но это очень хорошие овчарки. Вот сейчас их отдают добрые руки. Можно отдать в деревню, возьмут с руками. Но я не хочу, там посадят на цепь. Собаки, которые жили в доме, обученные. Хозяин серьезно ими занимался. Там на выставках они участвовали. Поэтому, если кто-то вот готов взять собаку, кобель ушел, осталось три суки, возраст там 2, по-моему, 4 года. Вот если кто-то хочет взять собаку, не знаю, немецкая или восточноевропейская овчарка, через забор я их не видел. Оставьте свои контакты в Архе, вот в личку там напишите в Архе, а я тогда вас свяжу с родственницей. Там сначала жена умерла, а потом муж умер. И вот осталось 4 собаки, большой дом. Сейчас приехала из Сибири родственница, она там живет, их подкармливает и вот ищет, куда бы пристроить. Очень не хочется их в деревню отдавать на цепь. Такие собаки на цепи не живут. Ну вот, собственно говоря, все. Если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Есть, да? Ну, давайте.
1: Сейчас.

0: Первый вопрос. Слышите меня, да?
1: Да, конечно.
0: А сколько живет ездовая собака? Мне кажется, работа очень тяжелая. На сердце сильно влияет.
1: Ну, смотрите, значит, по поводу срока жизни. Вот большие сырые собаки, да, ну, кстати, те же овчарки, доги, они долго не живут, к сожалению, или сенбернары, они живут лет 10 от силы. Вот, долго живут мелкие собачоночки, там они до 20 лет могут дожить. Моя Луша Миттельшнауцер прожила 16 лет счастливой жизни, и прожила бы еще бы, я не знаю, сколько, если бы мы ее вовремя стерилизовали. К сожалению, мы этого не сделали. У нее там онкология по молочным железкам началась. Что касается ездовых собак, ребят, здесь вопрос вот в чем. Это болезни, да, и питание. То есть точно так же, как и люди, собаки работают на износ. Да? Вот помните, мы с вами говорили, когда про белого клыка, клыка в прошлый раз, да, про Джек Лондона, что это байки, что ездовым собакам примешивали волчью кровь по одной простой причине. Потому что ездовая собака – это собака, которая упадет мертвой от усталости, но она будет тянуть до последнего, из последних сил. Гибрид с волком, волчья кровь или там любой другой собаки, он не будет. Он ляжет, и хоть ты его убей, он дальше не потянет. Поэтому, конечно, продолжительность жизни собаки напрямую зависит от каюра, напрямую зависит от нагрузок, от образа жизни. А в среднем вот такие вот лайкоиды, ну да, 12, 13, 14 лет при... Люди же точно так же, ребят. Вот у моего одноклассника, у него дедушка был нарком или замнаркома путей сообщения. У них была большая комната, огромная квартира, и в одной комнате не было мебели вообще. Там был огромный такой ковер во всю комнату вот с таким ворсом. Я как спросил, Ваня, а что здесь нет мебели? Он говорит, Саш, закрой дверь, это комната дедушки. Дедушка давно умер, бабушка будет ругаться. Дедушка нарком. Приезжал с работы в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, иногда в 4 часа утра. И вот он как был в одежде, он падал на этот ковер, засыпал, а в 6 утра его бабушка будила, готовила завтрак, и в 7 за ним приезжала служебная машина. Вот так работали эти люди, которые строили нашу страну. И, конечно, такие люди долго не жили. Точно так же и собаки. Дедушка умер, ему было лет 40 от инсульта. Я ответил на ваш вопрос.
0: Наверное. Посмотрим.
1: Если у вас собака, если вы ее вакцинируете, чума, энтерит, гепатит и так далее, так далее. Если вы на нее надеваете противоблошиные ошейники, чтобы не зацепить клеща, да, там с спироплазмозом, то собака у вас проживет, если вы ее правильно кормите, если у вас баланс жиров, белков, углеводов. Кстати, у ездовых собак у них другой баланс. У них углеводов там как можно меньше стараются, чтобы быть. Там в основном белки и жиры. Именно поэтому ездовые собаки, это вот рядом с морем, где много жирного мяса, где моржи, где тюлени, где киты, это вот жир. А углеводам, ездовым собакам старались давать поменьше. И, кстати, вот сейчас профессиональные гаммы, вот эти high energy для собак в ездовом спорте, там такая же история, там меньше углеводов. Так вот, если у вас правильный баланс, если вы не кормите свою собаку, бог знает чем, макаронами с тушенкой, если вы ее водите к врачу регулярно, она у вас проживет долгую счастливую жизнь. Либо вы ее можете угробить очень быстро. Если она у вас на диване, если вы с ней не гуляете 3-4 часа в день, если у нее ожирение, а это острая сердечная недостаточность и так далее, и так далее. Вот меня очень часто сейчас спрашивают, почему вы не заведете собаку? Вот есть такой патриарх отечественного собаководства Евгений Львович Иерусалимский. Это человек, который в свое время организовал, в общем-то, РКФ, и благодаря которому отчасти РКФ в ФЦИ приняли, в Всемирную экологическую ассоциацию. Вот Романович, Иерусалимский, вот эти люди этим занимались. Вот, и он мне звонил, помню, долгое время, Александр, у меня есть чудесная сука. Я говорю, Евгений Львович, я же вам говорил, я не завожу сейчас... Ну, Александр, у вас же сын, а ребенок без собаки, это же несчастный ребенок. Вот, я сейчас не могу заводить собаку, потому что я знаю, что я не могу ей уделять слишком много времени. У меня 3-4 работы, у меня нет прислуги, которая бы с ней гуляла, а гулять с ней надо очень много. и очень много ей уделять внимания. Вот мой друг Игорь Гай, замечательный дрессировщик, приехал на Рублевку в один очень, скажем так, не буду называть фамилию этого человека, широко известного. У него лабрадор разнес весь особняк. Особняк деревянный, очень дорогой, он практически его сгрыз. И Игорь спросил, говорит, простите, вы, говорит, когда приезжаете домой? Он говорит, ну, час ночи, в два, когда как. Понятно, говорит, а вы гуляете с ней? Говорит, ну, так иногда выпускаем ее во двор. Говорит, вот вы понимаете, если бы вы с ней гуляли 3-4 часа, если бы вы ее гоняли бы, как сидорову козу свою собаку, вот тогда бы она вам не сгрызла бы дом, а сгрызла она вам его от тоски. Поэтому, ребят, собака – это ответственность. И если вы хотите завести собаку, вы внимательно подумайте, взвесьте все за и против. Возьму я на себя такую ответственность или нет? Вот так. Я сейчас не могу взять на себя такую ответственность, хотя собаки у меня были. Вот приходится с котами жить. И другими зверями.
0: Коты тоже хорошо. Следующий вопрос. Тибетский мастиф возьмет степного волка? Да и алабай, думаю, один в один возьмет степного волка. Все-таки степной волк не полярный волк, он помельче.
1: Мельче. Ну, давайте начнем с того, что тибетский мастиф, он на самом деле не мастиф. Да? Ну, так его называют, но он не к этой, не к моллоской группе принадлежит. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, это кто кому накостыляет. Знаете, вот тигр льву или лев тигру. Вот тоже кто кого. Смотря какая собака, смотря какой волк. Кстати, я вам уже говорил об этом, что в такой вот в поединке один на один, скорее всего, победит лев, а не тигр. По многим причинам. Потому что тигр все-таки охотник, а лев, он в своем прайде привык к этим поединкам, чтобы доминировать, да? Да, смотря какой волк и смотря какая собака. То есть волкодав – это очень условное название. Это не значит, что каждый пес волкодав на своем веку задрал там по 20-30 волков. Нет. И смотря какой волк. Если это переярок, если это молодой волк, то может быть, да. Если это волк матерый, даже степной волк, а потом тибетский мастиф, извините, это не степь, это горы. Вот, я вас немножечко поправлю. Вот. Ну, нельзя так ставить вопрос. Ребят, я понимаю, что это очень интересно, и вот из этих интересов начинают друг с другом там стравливать. Кстати, помните насчет стравливать? Если кто-то из вас читал «Белый клык» Джек Лондона, да? Помните, там, когда его выставили против бульдога, который его очень здорово подрал? Так вот, это был не бульдог, это, скорее всего, питбультерьер был. Я вам уже говорил о том, что Джек Лондон-то он сам на Аляске не жил. Он туда время от времени приезжал, как журналист, посмотрит, наслушается разговоров, а потом романы свои пишет. Поэтому там тоже много всяких ляпов у него было.
0: Может ли так быть, что одна собака тормозит всю упряжку, и упряжка не едет?
1: Ну, теоретически может, да, безусловно, но, опять-таки, дисциплиной в упряжке занимается не каюр, а занимается вожак. То есть вожак это все видит и чувствует, да, это во-первых. А во-вторых, опытный каюр, он тоже видит и чувствует все. И если он видит, что собака тормозит, ну, он ее в следующий раз не возьмет, он ее отбракует. То есть, если собака затормозила один раз, это одно дело, да, то значит какая-то причина. Либо там по насту порезала лапу, либо... Кстати, вот на гонках, на собачьих упряжках, там даже специальные такие, знаете, у них чулочки с ботиночками у собак, потому что об наст можно очень здорово поранить ногу. Снег, когда сверху корочкой такой ледяной покроется, она же острая, как бритва. Вот, поэтому, смотря почему собака тормозит, я вам еще раз говорю, дети мои, что там породный отбор был очень-очень-очень жесткий. Это во-первых. Во-вторых, еще, ну, наверное, не стоит этого говорить в детских эфирах, но когда, почему полярники брали собак, потому что был падеж очень большой собак. Естественно, они умирали. И остальных собак кормили вот как раз за счет этого падежа. То есть это была такая универсальная собака. Угу.
0: — Можно ли перевоспитать взрослую собаку, если до этого ее воспитанием никто не занимался? Мария, 11 лет.
1: Маш, это вопрос очень сложный, потому что надо смотреть на собаку, и что значит перевоспитать. Значит, одно дело, если у собаки не было социализации, да, когда собака в юном возрасте, в щенячьем, то у нее обязательно должна быть так называемая социализация. Она должна играть с другими собаками, нюхаться с ними, да, как-то уметь выстраивать с ними отношения, тогда все будет в порядке. Но иногда бывает так, что собака долго сидит дома в этом возрасте, да, с ней некому гулять. Вот, и она вырастает несоциализированная, и она шарахается от каждой собаки, она начинает лаять, огрызаться, проявлять агрессию. Да? Вот в этом случае перевоспитать ее будет очень тяжело. Второй момент. Любая собака, будь то там, не знаю, какой-нибудь йоркширский терьерчик, вот такой вот карманный, или будь то там английский мастиф 100 килограмм, весом, да, любая собака должна проходить курс на послушание. Любую собаку надо дрессировать на команды, что можно, что нельзя. Если что-то нельзя, этого нельзя никогда. Если что-то можно, то можно. Собака это должна четко знать. Вот представьте себе, вы собаке объяснили, что на кровать нельзя залезать. Фу, нельзя! Задница. Кстати, хочу вам рассказать историю. В 1984 году я только что пришел работать в гостелерадио СССР, и был фестиваль молодежи и студентов в Москве. И нас запрягли там дружинец следить за порядком. Дали нам такие красивые курточки. И вот мы там сидели на лавочке, пока шел фестиваль молодежи и студентов, и рядом с нами сидели все время милиционеры с собакой дежурили. И вот сидит рядом с нами милиционер, а попался такой очень какой-то нехороший милиционер. Такой он был сердитый все время, такой, знаете. И у него собака была. Я слышал, что он ее Альма называет. А мы сидим, достаем бутербродики с колбаской. Кто-то говорит: слышь, сержант, давай колбаску дам твоей собачке. Она не берет. Я говорю: что не берет? А он с чужих рук не берет. Я говорю: честно? Честно. Я говорю: вот точно не берет? Точно. Я говорю: ну давай поспорим, что возьмет. Ну как-то очень хотелось мне этого присадить немножко заносчивого милиционера. Говорит: давай поспорим, на что хочешь, на то и поспорим. Ну, ребят, я вам не буду говорить, на что мы спорили, да? Мы ударили по рукам, вот, я взял кусочек колбаски, подошел. Альма, сидеть, лежать, голос, молодец, на. Она тут же этот кусок, конечно, слямзила. Все очень просто. Одно дело положить кусок и не подходи к нему, да? Как инструктора ее учили. А другое дело, там каждый день новый инструктор. Команды, молодец, положительное подкрепление, на. Ну, был посрамлен этот сердитый милиционер. Хотя условия пари так и не выполнил, кстати, заранее. Вот, это я к тому, что если что-то нельзя, это нельзя никогда. Нельзя на кровать, да, вот нельзя. И тут друг говорит: ну давай ее возьмем сегодня, у нее животик болит, она такая несчастная. Все, ребята, вы всю свою дрессировку пустили под нож. Поэтому, Маш, что вы называете, Машенька, я не знаю, в каком состоянии. То есть в каждом конкретном случае нужно с каждой конкретной собакой разбираться. Вот мой старый друг Игорь Гай, дрессировщик, один из лучших дрессировщиков в Москве, который, кстати, с Иваном Игоревичем Затевахиным работал многие годы, он всегда говорит, что мне самое сложное дрессировать не собак, а их владельцев. Вот, это первый момент. И второй момент. Очень тяжело сорванных собак передрессировывать, потому что есть так называемые дразнилы или пугалы, да, на площадках, которые берутся дрессировать собаку, а потом ее портят. Вот после них исправлять собаку, передрессировывать очень-очень тяжело, это могут только великие мастера. Был такой одиозный дрессировщик носов, он даже возглавлял в РКФ, Российской Экологической Федерации, дрессировочную службу. Он был артистом, его дело, попал такая личность одиозная. Так и делал. К нему приводят собаку, там какого-нибудь ротвейлера, дали доберман, так посмотрел. Ну, сейчас посмотрим, что у вас за собака. И тут же при хозяине начинал ее сбивать ногами. Там собака визжала, скулила от него. Ну, ладно, блин, слабоват, конечно, но сделаем из нее человека. Дело в том, что лобовую атаку идет далеко не любая собака. Полаять, поскалиться, показать клыки – это одно дело. Но это один из самых сложных моментов. Вот эти вот все ЗКС, ОКД там и так далее, дрессировки, да, когда работают уже с фигурантом, да, на рукаве. Вот когда фигурант идет в лобовую атаку на собаку с защитой и с палкой в руке, далеко не каждая собака идет на рукав. Очень многие поджимают хвост и уходят. То есть вот такие вот моменты как бы надо знать, опытные дрессировщики их знают. А если дрессировщики неопытные, они очень часто срывают собаку, губят ее, и передрессировывать бывает очень сложно. Ребята, это очень долгий разговор, очень серьезная тема на самом деле.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Да. Следующий вопрос. На мой взгляд, собаке нужен двор. Сельская что местность. Собаки? А собаке нужен двор.
1: Двор нужен, да.
0: Двор. Сельская местность. А держать собаку в городских условиях, в квартире, как-то неправильно. Как вы считаете?
1: Ну, ребят, конечно, если есть двор, это здорово. Мало того, вот есть собаки, те же алабаи, южно-русские овчарки, да, или кавказская овчарка. Это собаки, вот, которые привыкли жить на большой территории, у которых очень сильный рефлекс охраны территории, да. Конечно, лучше всего, если там большой участок, даже не 6 соток, где она свободно гуляет и перемещается. Но с другой стороны, вот тот же стаффордширский терьер, тот же там миттельшнауцер, все вот эти вот средние собаки, они прекрасно живут в квартирах. Но еще раз подчеркну, чем дольше, чем больше вы гуляете с собакой, тем больше вы с ней играете на воздухе, в парке, где-нибудь, тем лучше, да? И это не двор, вот сейчас у нас во дворах делают площадки для выгула, где заходишь там по колено экскрементов, да, и особо-то не побегаешь. Это одно. И, конечно, надо стараться почаще куда-то выезжать, в лес, в парк, там, куда угодно. Тогда все будет нормально. Нет, почему? Есть огромное количество собак, которые абсолютно прекрасно адаптированы к жизни в городе. Была такая Озерова, в свое время кинолог, она была заводчица догов, огромные доги, вот эти вот, знаете, такие вот колоссальные собаки. И как-то мы с ней разговорились, это в 90-е годы еще было. И она говорит, вы знаете, говорит, у меня двухкомнатная квартира, два дога и два спаниеля. Вот догов мы не замечаем, они как-то вот тут сложатся, один под столом, другой еще где-то. А вот спаниели, они везде у нас под ногами крутятся. И ничего, видите? То есть все зависит от того, как вы с этой собакой занимаетесь. Вот так скажем. Ну, а так, конечно, если есть выбор, если есть возможность, почему нет? Угу.
0: Я видел видео в Твиттере, где эта бельгийская на передних лапах бегает. Препятствия всякие преодолевает, наверное. Только с парашютом не прыгала и с автомата не стреляла. Разве что.
1: Это ребята, есть собаки, которые... Да, есть, ну я же вам говорю, что бельгийские овчарки, это очень хорошие овчарки, очень перспективная группа, ну правда, их слава такая была слишком, пожалуй, распиарена, как только они появились, вот, то, конечно, все были страшно в восторге, пиар такой был, что боже мой, на самом деле к этому надо немножко спокойнее относиться. Вот, что касается разве что с парашютом не прыгало. Есть собачки, которые прыгают с парашютом, есть собачки, которые занимаются виндсерфингом, каких только собачек нет, залезьте в YouTube, и вы их увидите. Даже этот самый, как его, бейсджампинг, да, по-моему, плащ Бэтмена, помните? Да, там вот такой вот этот джампер на плаще Бэтмена, он с собачкой летал, она у него сидела в рюкзачке. Вот, так что собачки были, которые дайвингом занимались специально.
0: Бейсджампинг для... это прыжки вниз.
1: Ну не бейс, там.
0: Я думаю, собака такое не одобрит.
1: Бейсджампинг. Да, ребята нет. Поняли, о чем идет речь. Вот это вот плащ Бэтмена и между скал. Да. Вот собачки на нем тоже летали. Это знаменитый какой-то пес вот такого экстремала. Поэтому, где только собаки не работают, и с вертолетов их спускают на веревочке с большой высоты, нормально. Собаки – существа универсальные. Угу. Все, да, больше нет вопросов?
0: Есть.
1: Есть. Угу.
0: А шерсть водолазов в большей степени водоотталкивающая, чем у других собак, это вопрос. А кожа чуть другая, больше липидов, или именно из-за дрессуры развиты умения, а кожа, шерсть здесь ни при чем.
1: Ну, причем, насчет кожи не знаю, с липидами, да, это к специалистам, но шерсть, она так называемая двойная шерсть, у нее очень густой плотный подшерсток, который меньше намокает, да, и вот этот остевой волос длинный, тонкий. Поэтому это и терморегуляция под водой, да, и плавучесть ей больше позволяет, безусловно. Потом, понимаете, какая штука? Ведь рыбаки, которые выводили эту породу, они даже такого термина, как липиды, не знали, да? Они просто выводили собак, которые больше всего подходили для их целей. И вывели вот эту собаку, да? То это то же самое, что я вам говорил про перепонки на лапах. Они у всех собак есть. Если пишут, что у Ньюфаундленда перепонки, как у Ихтиандра, ну, посмотрите, у других собак тоже есть.
0: Мия спрашивает.
1: Мия, привет! Это наш
0: А,
1: постоянный слушательница.
0: да. Можно ли заранее узнать, кто родится у собаки, щенок, мальчик или девочка? Какие сложности могут возникнуть, если содержать хаски дома? Спасибо вам за интересные лекции.
1: Да не за что, Мия. Значит, современная техника позволяет у людей определить пол, кто там у мамы в животике булькает и ножками дрыгает, мальчик или девочка. И я думаю, что у собаки точно так же не проблема узнать. Но, Мия, я тебе по секрету скажу, что у собачек, в отличие от людей, очень редко бывает один ребеночек. Как правило, их там 3, 4, 5, 6, 7, 8, а бывает и больше. Поэтому я не знаю, как там при помощи современной медицинской аппаратуры, понимаете, что, Ми, опять же, чтобы увидеть, мальчик это или девочка, надо, чтобы вот эта вот собачка в животике у мамы собаки повернулась нужным ракурсом, да, чтобы увидеть вот то самое, почему мы определяем. И я не уверен, что все 9 щенков будут там лежать так, что это будет видно. Но если засекать первый, второй, третий, четвертый, пятый, я думаю, что если захотеть, то пол можно определить. А какой второй у Мии вопрос был? Про хаски, да?
0: А да, какие сложности могут возникнуть, если содержать хаски дома? То есть, если, я
1: Нет.
0: так понимаю, с ней не бегать на выезды и не ходить.
1: Я думаю, что главная сложность, которая может возникнуть, дело в том, что хаски, они очень часто воют, как волки, прям так. Гавкать они не гавкают почти, вот, но зато воют. И я думаю, что это очень сильно не понравится вашим соседям, особенно в доме с хорошей слышимостью. А так хаски прекрасная собака-компаньон, замечательная. Если у тебя хаски, покупай лыжи и бегай с ней побольше, она с удовольствием будет тебя тянуть на этих лыжах, на санках, и всем будет здорово, и собаке, и тем, кого она таскает и катает. Просто надо много собакой заниматься. Ребята, вот запомните, любая собака, любая, даже дворняжка, она требует очень большого внимания, чтобы с ней работали, чтобы ее воспитывали, чтобы ее дрессировали. Вот.
0: Я добавлю от себя, даже человек требует дрессуры иногда.
1: Александр, вы абсолютно правы, потому что способы дрессировки те же самые, что у воспитания детей. Это положительное подкрепление, отрицательное. Кнут и пряник, и игровая мотивация. То, что у
0: Поменьше
1: детей...
0: кнута, побольше пряников.
1: Насчет поменьше кнута не знаю, потому что есть даже такой термин «непоротое поколение». Поживем и видим, что это непоротое поколение нам. Какую жизнь.
0: Она будет нас пороть. А давайте следующий вопрос. Мия просит, можно ли сделать специальные лекции про лошадей и про диких кошачьих, особенно про пантер? Большое спасибо.
1: Про диких кошачьих мы уже делали лекции, поищите в центре
0: Про
1: архива.
0: лошадей.
1: Да, про лошадей, ну хорошо, сделаем. Ну, понимаете, ребят, с лошадьми вот какая штука, почему я не берусь. С лошадьми я чуть-чуть в них, ну я запишу на всякий случай лошади. Вот с собаками я действительно очень плотно с собачьим миром общался, хотя давно из него ушел, и уже лет 10 у меня никаких общений с собачьим миром нет. Я не знаю, кто там сейчас завоевывает Best in Show и так далее, и так далее. А с лошадьми у меня не было такого плотного общения. Нет, ну, я езжу верхом, могу рысить, галопить, знаю, с какой стороны к лошади подойти. Это, кстати, не шутка. К лошади надо с левой стороны подходить, желательно. Но я не настолько знаю лошадей, чтобы я спокойно плавал в этом материале. Ну, если хотите, и меня будут слушать лошадники и начнут придираться. То есть, если собачники сейчас начнут придираться, они наверняка начнут, да, я могу отбиться. Я могу каждый раз просто аргументировать свою точку зрения за счет жизненного опыта. А вот с лошадьми у меня такого было общение, но не настолько большое. Вот мы ездим каждое воскресенье, сын у меня занимается, здесь рядом у нас друзья-фермеры, а 8 километров от меня мой старый друг Александр Самуилович Аболец, который в центре РХ, кстати, тоже выступал, кандидат биологических наук, страстный лошадник. У него там человек 20 лошадей, и я тоже часто у него бываю, иногда, знаете, как осенью на лошади, по осеннему лесу, по полям, когда уже гнуса комаров нету, этих кусачих слепней, это же очень здорово. Я думаю, что вот если бы попросить Александра Самуиловича об улице, центр РХ, я подкину такую мысль. Кстати, там есть, поищите, он уже выступал по лошадям об улице, точно знаю. Посмотрите.
0: Да, у нас на канале есть, да, можно
1: есть,
0: найти
1: есть, ссылку. Поищите, да. Наберите РХ об улице, этого достаточно. Знаете, как в той сказке, когда, помните, кот предложил волкам, поборитесь-ка сначала с моим младшим братом, и медведя вывел. Вот так же и я. Поборитесь с моим младшим братом Аболицем. Я не могу сравниться с Александром Самуиловичем по уровню знаний в области лошадей. Просто как-то, да.
0: Как и следующий вопрос. Вы не, наверное, скажете про Затевахина, что... Вот тут просит, нужен выпуск по принципам тренировки собак с этим лектором. А, наверное, я скажу за вас, да?
1: Да, значит, Иван Игоревич Затевахин в свое время до того... Кстати, первые шаги на телевидении он делал в моей компании. Это было в далеком 1990... В 92-м или 93-м году я уже работал на телевидении штатно, а Иван Игоревич Затевахин занимался профессиональной дрессировкой собак. Мы с ним делали передачу, которая называлась «Домашний ковчег» на российском телевидении. Иван Игоревич это так понравилось, что он навсегда остался на телевидении. Но я хочу сказать, что к его чести, потом он долгое время был главным редактором журнала «Друг для любителей собак», и собаками Иван Игоревич занимается профессионально. А в дрессировке... Поскольку он этолог, специалист по поведению животных, то вот в своей дрессировке он как раз соединил знания этологии и такие хорошие навыки дрессировочной школы ДСАФа. И получился очень хороший сплав. И вот как раз с ним работали блистательная команда дрессировщиков, тот же Игорь Гай. Ну, я сейчас всех не помню, но это была целая такая созвездие дрессировщиков, Смедович, Варлаков, были очень сильные. Тогда же проводились ринги, и Ваня, кстати, один из организаторов этих, русский ринг, большой ринг, соревнования по защитной службе собачьей. Ну, все это было, сейчас уже давно ушло, и я бы не взялся, ребят, по одной простой причине, потому что здесь нужен практик. Понимаете, вот представьте себе, что у вас болит зуб, да, и вы же не пойдете к невропатологу, правда? Вы пойдете к кому? К дантисту. Если у вас болит живот, вы пойдете к гастроэнтерологу. А я вообще не доктор, я журналист-натуралист. Поэтому специальную такую вот лекцию по дрессировке давайте поручим профессиональному дрессировщику. А я в этом разбираюсь вот только ровно настолько, чтобы отличить хорошего дрессировщика от плохого. Вот это я отличу. Но не более того. Сразу отличу, причем.
0: Александр, вам предлагаю сделать эфир опять про поведение кошек. Подобный этому эфиру. Большой.
1: Ну, кошки, да?
0: Кошки, да, ну, да. Кошки. Да, вы знаете, я недавно видел где-то в сети, все считают кошек такими милыми созданиями, но вот на нее повесили камеру, да. И посмотрели, что тут она же там ночью вытворяет. Это такой хищник, убийца.
1: Александр, Александр, я вам больше скажу. В Австралии сейчас запрещено кошек вообще выпускать на улицу. За это колоссальный штраф. Потому что кошки уничтожили половину австралийской фауны. А там сплошные эндемики, да? В США сейчас к этому же идут. Там подсчеты, они миллиарды птиц и мелких животных уничтожают кошки. У меня с моими кошками, у меня здесь на участке сколько их раз было? 3-4-5 штук осталось, да, собаки подрали. 3 котенка уже, которые осенью родились, подростки, и 2 взрослые кошки. Ну, у меня, естественно, еще кормушки с птицами. Был договор, птиц не трогать. Сказал, увижу, кормить перестану. Все равно, вот недавно муська снегиря скоктила.
0: Как они в деревне яйца таскают?
1: Да все, что угодно.
0: Они просто... Залезают на дерево выше 3-го этажа, залезают в гнезда птиц, не боятся. То есть высоты не боятся совершенно. То есть они не знают, как они будут слезать, но залезть они залезут.
1: Ну, это разные кошки есть. Некоторые умеют слезать, и некоторые не умеют. Да, вверх они идут легко, а вниз, это же надо вниз головой переворачиваться, это же не белка. Но некоторые умеют. Это, опять же, если мама научила в детстве, то она умеет слезать. А если городская кошка, которая залезла, или кот, да, потом в МЧС приходится вызывать, чтобы его стряхивали.
0: А он еще и не хочет.
1: А он еще боится, цепляется, орет.
0: И царапается.
1: Ну, да. Хорошо, кошки, давайте, принято. Сделаем большой эфир по домашним кошкам, по породам, да, про всяких этих скоттиш-фолдов, корниш-рексов,
0: так, британских голубых. Да. Последний вопрос и последнее предложение. Значит, вопрос. А доги где-нибудь работают?
1: Доги? А их очень мало стало. Раньше работали. Да, раньше работали. Я видел догов на площадке. Неплохо они работали по фигурантам. И хватку хорошо им ставили. Но вы когда последний раз дога-то видели? Я 100 лет назад видел последнего дога. Что датских, что английских. Что... Была, кстати, такая порода. Московский дог выведена. Очень хорошая была порода в 60-е годы. Тоже ушла вообще совсем.
0: Проблемы с ногами, да, часто, наверное?
1: Ну, у всех сырых собак проблема с ногами, часто дисплазии бывают. Ну, опять же, это как отбирать? Если это все вот зависит от заводчиков. Если они очень придирчиво выбирают для разведения хороших собак, если большая отбраковка, это одно дело. Если такой отбраковки нету, то если имбридинг, близкородственное скрещивание, то порода начинает вырождаться. Откуда ему быть не близкородственным, когда у нас догов, наверное, на всю Москву штук 10, дай бог. Вот. Ну, невесту из-за рубежа только если присылать.
0: Просит сделать, это последнее замечание, вопрос и предложение. Просит сделать отдельный эфир про Мадагаскар.
1: Я там не был, ребят, Мадагаскар потрясающе. Да, давайте сделаем, хорошо. Знаете, как на Мадагаскаре называется масаала? Масаала – это мадагаскарский лес. Мадагаскар, конечно, это лемуры, это Мадагаскар. Ну, давайте про Мадагаскар сделаем, потому что флору, фауну я более-менее знаю мадагаскарскую, хотя, конечно, там не был. Я знаете, где был? Я был в Швейцарии, там масаала, такой искусственный Мадагаскар. Это такой размером с футбольное поле, под куполом лес, мадагаскарская флора, фауна. Вот кусочек такой Мадагаскара в Швейцарии есть, недалеко от Цюриха, по-моему. Давно было, сейчас не помню где. Я тогда снимал это, вел путешествие натуралиста, заметки натуралиста на культуре. Вот мы как раз там снимаем. Может быть, где-то в Ютьюбе осталось, не знаю. Все? Ну, все, больше вопросов нет, да? Ладно, ребят, спасибо большое. Я напомню, что мы встречаемся через 2 недели. Мы сейчас пока не набираем просто средств на каждый эфир. Поэтому, ну, если у вас будет какая-то активная помощь, да, материальная, центру Архе, то, может быть, мы сможем встать в старый график и выходить каждую неделю. Но пока вот мы еле-еле-еле набираем на один эфир в 2 недели.
0: Сегодня... Поэтому мы... Да, сегодня благодаря тому, что был фестиваль, выступление 7 лекций на фестивале «Первозданная Россия», презентации лекции книги Дробышевского, поэтому мы сегодня набрали много. Вот да? У нас сегодня в купе, ну, много для всех лекций, это не очень много, но понятно. Будем стараться.
1: Ребята, всего доброго, до встречи через 2 недели, через воскресенье, и спасибо Александру Фрунтаеву. Всего доброго. Thank you. Все,

Позвольте рассказать немного о вращении нашей планеты. Казалось бы, что здесь неизвестного? Земля вращается с периодом в сутки, все мы ложимся спать, встаем, день сменяет ночь. Мы все к этому привыкли. О чем тут говорить? Но есть специальная служба вращения Земли в Париже с филиалами в разных странах. Чем же они занимаются? Неужели с помощью специальной ручки они крутят нашу планету и следят, чтобы она вращалась равномерно? Конечно, человек не может повлиять на вращение Земли, но в ее вращении есть кое-какие неоднородности, есть кое-какие несуразности, я бы так сказал. Астрономам хорошо известно, что под действием Луны и Солнца ось вращения Земли прецессирует, описывает такой большой круг. Если взять, например, Северный полюс, он смещается. Сейчас он где-то в 1 градусе от полярной звезды. Несколько тысяч лет назад он был в другом месте. Там скоро придет созвездие Лиры. Так что полярная звезда в Малой Медведице не всегда была указующий на ось мира. Вот, например, за 2500 лет до нашей эры это была звезда Альфа-Дракона, о чем знают хранители древности в Китае. Период такой прецессии 26 с лишним тысяч лет. Земля – это волчок, вращающееся тело. И воздействие внешних сил, ну, например, гравитации Луны и Солнца, пытается повернуть ось этого волчка. Но по гироскопическому принципу, если вы пытаетесь развернуть планету, ухватив ее, так сказать, за ее экваториальные вздутия, волчок будет поворачиваться, но ровно перпендикулярно. Таковы законы физики. Ось Земли будет пытаться повернуться перпендикулярно плоскости, значит, воздействие вот этого момента сил, и таким образом ось начнет прецессировать. Ну, все вы это знаете по детской игрушке, когда вы запускаете ее на столе, она не падает, а она начинает вот так вот прецессировать, ось начинает менять свое направление. При этом само тело быстро-быстро-быстро крутится. Вот. Но прецессия и нутация – это не единственные проявление таких особенностей во вращении Земли. Дело в том, что Земля не является абсолютно твердым телом. На ней есть океан, есть вязко-упругие слои, жидкое внешнее ядро, твердое внутреннее ядро. И вот все эти оболочки с их упругостями, с их даже гидростатическими разными свойствами, они живут своей жизнью. Что вызывает маленькое дрожание оси вращения планет? Мгновенная ось нашей Земли, она движется. На земной поверхности амплитуда движения достигает 10 метров. Эти движения наблюдаются самыми точными геодезическими методами. Например, 2 телескопами на разных континентах или лазерной локации спутников определяются вот эти углы, так называемые параметры ориентации Земли. Вот. И они очень важны для навигационных задач. К примеру, если ось вращения Земли в течение года сдвигается, ну, на 10 метров, то вам нужно учесть это при GPS-определениях. GPS используется не только в мобильных телефонах, они используются на кораблях, они используются на самолетах, хотя это там дополнительные такие приборы. Поэтому навигационные задачи должны, конечно, решаться с учетом вот этих небольших движений в оси
вращение планет, конечно, если мы требуем точности выше нескольких метров. То есть, когда мы хотим позиционировать себя там, или наше, так сказать, подвижное судно или средство с точностью до сантиметров, это все должно учитываться. Ну так вот, особенно интересно, на мой взгляд, посмотреть, как жизнь нашей планеты, как жизнь ее оболочек, я не имею в виду биологическую жизнь, я имею в виду процессы в океане, течения, ветра в атмосфере, как они влияют на вот эту небольшую изменчивость положения оси, которая называется движением полюса. Есть еще изменение самой скорости вращения планеты. На несколько миллисекунд за сутки может измениться, значит, вот в связи с изменением скорости вращения, может измениться длина этих самых суток. Так что 86400 секунд – это средняя длина, продолжительность суток. Но есть небольшие неравномерности порядка миллисекунд. Эти неравномерности – это отклик нашей планеты на процессы в океане, в атмосфере, в недрах, в ближнем космосе. И очень интересно изучать с точки зрения геофизики. Ну вот, например, такая проблема изменения климата. Уж казалось бы, ну, вот такие маленькие эффекты на полградуса, на градус нагрелся океан, нагрелся воздух, чуть-чуть изменились ветра, даже еле-еле заметно со спутник. Казалось бы, такие процессы ну, никак не будут влиять на вращение Земли. Но в последние годы появляются исследования, показывающие, что таяние льдов Гренландии, Антарктиды, происходящие под действием изменений климата, они влияют на положение оси Земли, и возникает такой небольшой дрейф, смещение этой оси. Ну вот за последние 100 лет определяли, что ось движется в сторону Гренландии, но в последние 12 лет направление чуть поменялось. Теперь со скоростью там всего-то несколько сантиметров в год ось Земли движется в сторону Великобритании. Есть, конечно, свои эффекты в скорости вращения.

0: Так что...
1: Прилетел первый космонавт, посадка, все, слава богу, нормально. И вот давайте пофантазируем. У нас, потому что только один пример есть, американцы на Луне вышли, немножечко побыли там, пофотографировались, ну, я там, не знаю, мячик подфутболили, и все. Все, что известно обывателю. Вот как будет выглядеть это путешествие, этот пилотируемый полет? Добрался, а дальше что? Посадил свой корабль.
2: Дальше
1: и...
2: стройка.
1: Ну что, один вышел и давай киркой махать? Вулканической
2: во-первых,
1: породе.
2: Там, конечно, в полете будет не один участвовать. Марс вообще собирается по 100 человек запускать. Ну, пусть даже первая ракета привезет 10 человек. Все равно им придется, да, киркой махать. Ну, пусть там даже не киркой, а просто управлять роботами, которые будут махать киркой. Но в любом случае это будет работа для обустройства колонии, для уже более массового проживания, чтобы следующие прилетевшие уже поработали. То есть, естественно, в первом полете не будет полета там посещения. То есть там поставил флаг и тут же бежать обратно. Ну, первый, может быть, поставил флаг и обратно, остальным же придется обосновываться. И Маск говорит так, что, в принципе, техническая возможность вернуться есть, но если вы собираетесь возвращаться, может, вам туда и не надо, может, вам и на Земле хорошо. А на Марс надо лететь тем, кто уже готов не просто в гости слетать, а реально остаться там и работать.
1: Как ага, вот, все-таки там, в советские годы
2: люди ехали, да, люди ехали там в Норильск, в Певек,
1: на БАМ,
2: осваивать Север, точно так же и лететь на Марс уже на постоянное место жительства не потому, что мы не можем вернуться обратно, а потому что ты принял решение лететь, чтобы строить новую Землю.
1: Виталий, но вот это же подъем марсианской целины без желания вернуться назад на родную Землю, но это же только психи, нет? То есть мы отправляем на Марс психически нездоровых людей.
2: Ну, тогда можно сказать, психами можно назвать и те, кто на лыжах в горах катается, и те, кто на Эверест лезут, и те, кто с парашюта прыгают.
1: Ну, почему же? Они на Земле, они на родной планете.
2: Какая разница? Они все равно рискуют жизнью для развлечения. Mm-hmm. Вон Шумахер покатался, всю жизнь рисковал жизнью по работе, и ничего, а скатался на лыжах, и все. Mm-hmm. И между перспективой умереть на Земле или умереть на Марсе, я думаю, многие вполне адекватные, здоровые психические люди выберут возможность умереть на Марсе, просто потому что это не так банально, как на Земле.
1: Виталий, а как они будут осуществлять какие бы то ни было работы? Ведь они должны будут быть в скафандрах. Я вообще с трудом представляю, в них передвигаться сложно, нет?
2: Безусловно, все так и будет. Более того, у них скафандры будут не такие гидрокостюмы, как в фильме «Марсианин», а даже более тяжелые и сложные, чем были на Луне. Потому что на Марсе есть какая-никакая атмосфера, она охлаждает, а там холодно, и придется либо обогреватели дополнительно ставить, а это лишний вес аккумуляторов, либо теплозащиту ставить толще, а это увеличение толщины скафандра, увеличение количества его слоев, что опять-таки приводит к увеличению массы и большим неудобствам. Но в данном случае можно только посмотреть на сибиряков и сравнить их, там, зимних сибиряков сравнить с летними крымчанами, например, и сказать, ну, ребята, ну, что вас заставляет делать все это? Вот есть же там Краснодарский край, Крым, в конце концов, почему вам туда не перебраться? Но ведь они все равно предпочитают Сибирь. И в данном случае Марс – это будет очень-очень тяжелая Сибирь. Но люди, если уж они приняли решение, то, в принципе, в дальнейшем все, что мы сможем им сделать, это помочь технически, и с помощью техники они будут более комфортную среду строить и на Марсе. Скорее всего, большую часть работы – по крайней мере, там связанные там с добычей полезных ископаемых, с прокладкой тех же тоннелей. Все это будет минимизировано участие человека. Понадобятся там роботы Федоры или там Boston Dynamics, в общем, роботизированные системы. А выход людей это уже будет в каких-то в наиболее критических ситуациях.
1: Ну, вот это обидно, да, что смотреть на планету через минимум пластик скафандра или же через монитор.
2: Есть такая шутка в среде энтузиастов космонавтики. Нога человека не ступала на Луну, она была в сапоге.
1: Да, это верно. Вот смотрите, Виталий, вот вы сказали Краснодарский край, Крым. А вообще, конечно же, Марс — это Крым. Там на Меркурии днем 450 градусов по Цельсию. Даже при этой температуре сталь теряет свойства, и работа аппаратуры там невозможна. На Венере климат, мы знаем какой, очень суровый. На Юпитер и Сатурн сесть в принципе невозможно. Уран и Нептун находятся слишком далеко, и цена ракетного топлива это огромная сумма, но не позволит туда летать достаточно часто. Вот с этой точки зрения Марс, на котором даже доказано, что можно выращивать какие-то там растения...

0: и какие-то цианобактерии могут производить кислород в условиях марсианских. Это все очень круто. На Марсе же температура 30, да, максимально, если мне память не изменяет?
1: Максимально в дневное время температура поверхности, да, до 30 градусов.
0: Ну, то есть вообще роскошно.
1: Ну, не совсем. Средняя температура там минус 70, а перепад температуры тур между днем и ночью может там 100 градусов достигать. То есть плюс 30 днем, минус 70 ночью. В этом плане все-таки там
0: мы ночью выходить не
1: гораздо
0: будем.
1: Гораздо тяжелее, чем в Крыму.
0: Я про гравитацию хотела спросить. Вот все хорошо, да, по сравнению с другими планетами, это самое комфортное для нас. А гравитация на Марсе, она ниже земной на 62%. Достаточно ли гравитации в 38% по сравнению с тем, которую мы ощущаем, для того, чтобы там работать, жить, как-то передвигаться? Как это вообще ощущается, эти 38%? Есть такие сведения?
1: Ну, это ощущается, как если вы на Земле весите 100 килограмм, а на Марсе будете весить 38. Кто откажется от такой возможности?
0: Только это не скажется на фигуре, да, вот, к сожалению.
1: В данном случае, конечно, это очень комфортные условия. Это легче, чем на Земле, и проще, чем в открытом космосе в невесомости. И даже проще, чем на Луне, потому что все-таки лунные условия, они, хоть и там есть сила притяжения, но она все-таки для нас воспринимается слишком сложно, слишком неестественно. Марсианские условия в этом плане гораздо ближе к земным, и в данном случае вот единственное, наверное, что помогает марсианским колонистам, это именно сила притяжения. Здесь для работы, ну, мы, как знаем, по Международной космической станции даже полная невесомость не мешает работать, хотя, конечно, значительно усложняет весь этот процесс. На Марсе же жить, если в понимании вот просто работать, там, научные исследования проводить, в этом плане все хорошо. Вопрос под, собственно, жизнью, что подразумевает размножение, то есть уже не работа, а колонизация и постоянные поселения. Вот здесь, конечно, вопросы еще остаются. Например, на Международной космической станции проводились и там на станции «Мир», еще на советской, а потом российской, проводились эксперименты по выращиванию эмбрионов, и оказалось, что космические условия даже внутри станции в атмосферном давлении очень пагубно на это влияют. То есть, в принципе, сам процесс, в общем-то, как в том анекдоте про поручика, вполне возможен. А вот процесс развития ребенка, условно, он в невесомости, в космосе имеет очень серьезные проблемы, вызываются. Но говорят, что это из-за космической радиации. То есть в данном случае, если мы хотим размножаться на Марсе, родильные дома и детские сады нам придется строить где-то там под несколькими метрами грунта.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим изучать Марс. В эфире «Комсомольской правды» популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист Виталий Егоров.
2: 60-летию первого полета человека в космос посвящается. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
4: Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
5: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
6: Искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
2: «Комсомольская правда» – это радио. 60-летию первого полета человека в космос посвящается. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Итак, говорим о Марсе, и в эфире популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист Виталий Егоров, «Зеленый кот». Правда ли, что в условиях невесомости проводились эксперименты по развитию эмбриона и даже, может быть, по процессу оплодотворения? Или мне что-то послышалось не то?
1: По процессу оплодотворения была попытка это сделать с гекконами, когда группа гекконов отправлялась в невесомость на биоспутники. Ну, там неоднозначные результаты были получены, там, по-моему, технический сбой был. Ну, то есть для животных невесомость вызывала очевидные проблемы с фиксацией тщательно зафиксированностью партнера.
0: Так, да.
1: Гекконам доверили, потому что у них лапы удобные, они могут там к стеклу вертикально...
0: То есть присосками.
1: Да, и то есть им схватиться друг за друга гораздо удобнее. Но, по-моему, у них не получилось это. С людьми, конечно же, таких экспериментов не проводилось официально, по крайней мере. Другие, вот о чем я говорил про эмбрионов, запускались уже оплодотворенные эмбрионы, которые уже могли развиваться в условиях космоса.
0: Эмбрионы
1: вот
0: кого?
1: Развитии...
0: кого?
1: Там были эксперименты с перепелками, то есть яйца перепелов запускались. И, по-моему, еще какие-то довольно развитые животные, то есть многоклеточные, там позвоночные. Подробности я сейчас не вспомню. Но вот этот результат о том, что большие патологии в развитии эмбриона, это факт научный, уже довольно известный, там, по крайней мере, в среде, которая интересуется подобными вопросами с космосом связанными. В общем, на Международной космической станции не рекомендуется это делать, и в пути на Марс тоже не рекомендуется это делать, но когда мы уже на Марсе, там какая-никакая атмосфера уже чуть-чуть защищает, снизу тоже Марс защищает от космической радиации, и если мы закопаемся еще на несколько метров, то, в принципе, там можно достичь земного радиационного фона и вот понять, как будет развиваться жизнь при нормальном радиационном фоне, но с пониженной гравитацией, это как раз одна из фундаментальных задач для первых колонистов. По результатам ответа и решения этой задачи мы, собственно, и поймем, можно ли вообще человеку жить на Марсе как виду, не просто полететь там уже с зрелым человеком, а именно понимать, что там все твои дети тоже вырастут здесь.
0: Все твои дети станут марсианами, а не землянами.
1: В общем, да.
0: Я поняла, что спастись от радиации на Марсе можно, закопавшись под какой-то слой реголита. А мы жить будем под землей или все-таки как в фильме «Марсианин», который вы уже упоминали, в каком-то надувном боксе?
1: Первые поселенцы, конечно, будут в каких-то поверхностных конструкциях. Это либо будут надувные, либо раскладные. Потом они уже будут возводить, скорее всего, купола. Сейчас уже есть такие технологии, разрабатываются 3D-печати местным реголитом. Ну, это там для Луны рассматривать, ну и для Марса, в принципе, тоже. Можно делать просто такие купола, а внутри уже в них там те же самые надувные модули разворачивать. Ну и, конечно, в самом корабле, если он достаточно большой, там уже для жизни все подготовлено, и поначалу первые колонисты будут только в нем жить. Потом же, если мы уже говорим реально про колонию, даже не базу, а колонию марсианскую, тогда, наверное, уже придется горнопроходческое оборудование ввозить и либо какие-то местные пещеры искать и использовать, либо прокладывать свои тоннели. Мне кажется, идея интересная — прокладывать не в грунте, не в как раз там, не в камнях, а во льду, потому что мы знаем, что есть на Марсе залежи льда, ледники, они, вероятно, довольно толстые, и вот в самом льду прокладывать довольно интересно, это будет база, как в начале фильма «Империя наносит ответный удар» в «Звездных войнах», где там у них в полярных ледниках была база. Вот что-то похожее, может быть, ждет и марсианских колонистов.
0: Про быт привычный нам. Что есть, что пить и вообще, как время-то проводить? У нас тут что, телек, торговые центры? Я сейчас не шучу, ребята. Это неотъемлемая часть нашей с вами жизни. А там что, книжки читать только? Ну, музыку слушать?
1: Я думаю, там, конечно, быт будет налажен достаточно быстро. Ну, когда будут решены первичные задачи по выживанию, то, конечно, там будут и кинотеатры, и бары, и многое другое. Например, есть довольно малоизвестный факт, но все-таки, когда первые американцы стали приезжать в звездный городок, когда вот там станция «Мир», совместная уже программа была «Шаттл Мир», потом МКС, и вот первые американцы стали на длительные командировки многолетние приезжать в звездный городок, они открыли подпольный бар. И все туда ходили, все космонавты ходили тусить там к одному американцу. Сейчас про это уже более-менее публично известно, а тогда это был, по сути, такое подпольное заведение. Я думаю, на Марсе что-то подобное появится очень быстро, и люди будут искать варианты различные для того, чтобы как-то отдохнуть после напряженного трудового дня. Илон Маск упоминал, то на ракете нет места для коровы, поэтому туда первые полетят, скорее всего, вегетарианцы, потому что с мясной промышленностью на Марсе пока туговато, и если вы там какую-нибудь траву вырастите, вы скорее сами ее съесть захотите, а не скормить ее коровке, чтобы потом дождаться вкусного бифштекса. Так что варианты замены мясной пищи тоже придется искать. Это буквально несколько дней назад я побывал в заведении и заказал растительную котлету, которую разработали российские инженеры. Ну, так скажем, 80% она похожа на настоящую котлету, так что вот они работают в том направлении, чтобы приблизить наши полеты и жизнь на Марсе в наиболее комфортной форме, но работать, конечно, еще надо.
0: Нет, мы пока от бифштекса не готовы отказываться. Почему все-таки не Луна, которая ближе? Это только из-за гравитации, что там совершенно с ней плохо?
1: Есть объективные причины. Это и какая-никакая атмосфера, это более комфортный суточный период, потому что на Луне ночь 2 недели земные длится, и за это время все остывает до температуры там 100, минус 100 градусов и больше, и солнечного света нет, соответственно, проблемы с энергией будут. На Марсе все-таки 24, там чуть меньше 25 часов суточная длительность и чередование дня-ночи практически как на Земле. И это и для человеческого цикла комфортнее, и для обеспечения энергии станции. Днем мы собираем свет солнечный, копим в аккумуляторы, ночью раздаем.
0: Это просто поэтому...
1: Если 2 недели, аккумуляторов больше понадобится.
0: Все фотографии с Луны, как будто там постоянно ночь. А на Марсе светло!
1: Это иллюзия, потому что мы на Луне видим черное небо, и нам кажется, это ночь.
0: Это ночь.
1: Луна освещается Солнцем в дневное время для Луны довольно интенсивно. На 30% интенсивность освещения Луны выше Солнцем, чем Земли. Потому что у Земли еще есть атмосфера, облака, там отражение, рассеяние и так далее. А на Луне в этом проблем нет. Но мы смотрим на черное небо, и нам кажется, ночь. А на Марсе мы видим светлое небо, там рассеяние есть в атмосфере, пыль в атмосфере висит. И для нас более комфортное такое размытое освещение, рассеянное. Хотя интенсивность Солнца там меньше, потому что Марс на треть дальше, чем Земля от Солнца. И там вот яркость на 60% примерно яркость Солнца ниже, чем на Земле. Но я специально проводил такое сравнение, когда несколько лет назад над Москвой было затмение солнечное. Примерно на 2/3 солнечный диск закрывался Луной. И яркость освещения, те, кто не знал про затмение, они даже не заметили этого, что Солнце стало менее ярким. То есть день на Марсе можно воспринимать как легкий пасмурный день на Земле.
0: Каких у нас большинство здесь? Я вот еще о чем хотела узнать. Американский марсоход Perseverance, запущенный аж 30 июля 2020 года, совершивший посадку на поверхность Марса, это самый большой и тяжелый марсианин среди всех аппаратов НАСА. А что в нем особенного?
1: Главная сложность, которая и самая сложная задача, которая возлагается на этот аппарат, собрать образцы грунта. Он должен, если предыдущий марсоход бурил на глубину 5 сантиметров и добытую породу погружал во внутренние приборы и изучал там, и передавал на Землю только уже данные, по сути, цифры, то Perseverance должен собрать именно коронки, керны так называемые, грунта, тоже высотой примерно 5 сантиметров, диаметром примерно 2 сантиметра, упаковать их в специальные такие канистры или капсулы небольшого размера, оставить на поверхности, и потом их должен собрать другой марсоход, погрузить в ракету. Ракета должна стартовать на орбиту Марса, там ее должен подобрать еще один космический аппарат и отвезти на Землю.
0: То есть, Боже, какая сложная цепочка. А откуда второй марсоход появится?
1: Это первый этап очень сложной программы добычи и доставки на Землю марсианского грунта. То есть ценность этого марсохода не в тех исследованиях, которые он проведет там, а в том грунте, который он соберет. Все исследовательские приборы этого марсохода, они как раз предназначены для того, чтобы выбрать наиболее интересный и наиболее перспективный грунт, а интерес определяется возможностью обнаружения признаков жизни настоящего или прошлого. Ну, скорее, прошлого, потому что там сейчас все совсем неблагоприятно, но в прошлом, особенно в том месте, куда сел Perseverance, там было озеро, была река, большие речные отложения видны, их он и попытается собрать.
0: Он будет только в акватории вот этой реки находиться? Как далеко он вообще может передвигаться? Потому что, ну, Марс тоже не маленькая планета.
1: Предыдущий марсоход Curiosity на сегодняшний момент прошел чуть больше 20 километров. За 8 лет работы. То есть это довольно медленная скорость, но потому что он проводил очень много исследований на борту и в это время стоял. Mm-hmm. Perseverance, наверное, будет идти побыстрее. У него новые колеса помощнее, которые ему позволяют увереннее двигаться вперед. И задача его, вот как раз внутренних исследований он не будет проводить. То есть там пробурил, схватил кусок грунта, все, можно ехать дальше. Сейчас он находится на дне кратера, который был озером. Потом он подойдет к осадочным отложениям, которые остались от впадающей реки, так называемая речная дельта. Ну, многие с ней знакомы, например, Астрахань стоит в речной дельте Волги. И он должен подняться по этой дельте и дальше двигаться либо по дну реки, либо где-то поблизости с ней. Мы реально пока не знаем, куда он пойдет и какие цели ему будут выбраны. Но это зависит от того, дойдет ли он до туда и какие результаты он получит по пути.
0: Популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист Виталий Егоров. Спасибо вам, Виталий, большое.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и эти споры имеют стрекательные капсулы, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-пластных. Молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу.
3: Илья Удалов, кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сотрудник зоологического музея ЗИН-РАН.
4: Приветствую, Илья. У меня такой вопрос.
2: Здравствуйте.
4: Что я его сейчас зачитаю. В рассказе «Аналитический язык» Джона Уилкинса Борхес упоминает некую китайскую энциклопедию, согласно которой животные делятся на принадлежащих императору, набальзамированных, прирученных, молочных поросят, сирен, сказочных, бродячих собак, включенных в эту классификацию, бегающих как сумасшедшие, бесчисленных, нарисованных тончайшей кистью и так далее. Там еще есть похожие издали на мух. Это чем-то похоже на реальную систематику живых существ?
2: Я думаю, что для профессионального ученого систематика, когда он открывает школьный учебник и видит там классификацию, вот как-то примерно так он воспринимает ее с высоты своего опыта и своих знаний. Вот. А примеры реальной систематики мы как раз увидим в моем докладе, но я его решил начать с небольшого опроса импровизированного. Вот. И, значит, этот опрос мы его решим с помощью голосования рукой. Опрос имеет самое прямое отношение к теме моего доклада. Вот. Кто из зверей, изображенных на этом слайде, самый близкий родственник слонов? Вот, давайте проголосуем. Я уж считать не буду, так чисто визуально оценим количество людей. Вот кто думает, что номер один самый близкий родственник слонов на этом слайде из представленных животных? Так, ну, кто-то есть, даже как-то мало. Хорошо, кто думает, что номер два? Довольно много. А кто, что номер три? Ага. А номер четыре? Ага. Ну, такое чувство, что большинство думает, что номер три, значит, это тапир. Вот. И на самом деле это не так. Он действительно похож на какого-то слона с коротким хоботом, но вот самый близкий родственник слонов, несомненно, по мнению современных ученых, это номер два. Это выдровая землеройка. Она вообще насекомоядная, живет в Африке. Долгое время их относили к раскотряду насекомоядных. Вот. Но как так получилось, мы узнаем как раз-таки из моего доклада. Вот. Ну, начну я немножечко издалека. Значит, поскольку в названии моего доклада есть про родословные живого, то, собственно, стоит задуматься, почему вообще биологов вдруг так заинтересовали эти родословные, почему они их вот строят постоянно и сейчас очень активно. На самом деле на основе родословных сейчас как раз-таки и создаются классификации, но так было далеко не всегда, да, кому-то может показаться сейчас из нашего времени, что всегда так делали, но отнюдь не всегда. Ну и начнем мы, собственно, с древности, с античности. Оказывается, что уже в античные времена были люди, которые попытались классифицировать живые существа. И вот первым таким человеком был Аристотель, знаменитый философ, и вот он, среди прочего, разделил всех животных на животных с кровью и животных без крови. Надо сказать, что при этом он отметил, что животные с кровью имеют позвоночник, то есть он был очень прозорливым таким товарищем, а у животных без крови есть некое ее подобие, то есть... Обратим внимание, насколько он глубоко вообще смотрел. Именно Аристотель впервые ввел категории рода и вида. Впрочем, это не современные род и вид. Да, у него родов было очень много. Там были высшие роды, низшие роды. Собственно, роды побольше делились на роды поменьше. И в самом конце уже были виды. В общем, это было скорее такое логическое, относительные такие категории. Еще Аристотель замечательным был тем, что он уже тогда различал рыб и китов и понимал, почему они, значит, почему киты к рыбам не относятся, да, что одни дышат жабрами, другие дышат легкими. И что еще интересно, он поместил человека среди других животных. Его история животных начинается как раз-таки с описания человека, с его строения. Анатомического он очень подробно описывает, как устроен человек. И что интересно, даже вот таких вот странных животных, как губки и актинии, он относил к животным, а не к растениям. Различал прекрасно отряды насекомых, писал, что есть вот такие двукрылые насекомые, и у них жало спереди, ну, типа как у слепня, да, или комара. А есть четырехкрылые, у них жало сзади, да, как у пчелы. Отправимся на 2000 лет вперед к Карлу Линнею, да, самому известному, наверное, классификатору. Ему даже посвящено место в школьной программе. Но надо сказать, что он не был первым систематиком, но был великим реформатором. Собственно, он довел до конца реформу систематики. И Линней придумывает, утверждает, да, скорее, такую фиксированную систему рангов, где было их там 6 рангов, там царство, класс, отряд, род, вид и разновидность. И он ее последовательно использует. Также он последовательно использовал так называемую бинарную номенклатуру. Ну, бинарная номенклатура, ее яркий пример — это... например, латинское название нашего вида — Homo sapiens, когда есть родовое название и видовое. Ну, или Nautilus Pompilius. Многие знают это название как название группы Свердловской знаменитой, но вообще это название такого моллюска головоногого. А еще Линней, обратим внимание, поместил человека в состав примата, в род Homo. И это интересный момент. Линней вообще был очень верующим человеком, даже набожным. У него даже эпиграф был в его книге знаменитой «Система природы», где он пишет по латыни, что «Господи, как велики дела твои». То есть он полагал, что вообще-то все сотворено Богом, и тут он помещает человека в состав рода Homo, в состав приматов. Это был очень смелый шаг в те времена. Ну и он стремился построить так называемую естественную систему, в основе которой лежит сходство живых организмов, то есть такую систему, где все организмы занимают свое вот нужное место. Но тут возник довольно-таки интересный вопрос, а почему вообще так получается, что вот эта система, она иерархическая, что вот все обезьяны, они, значит, группируются в приматов, все там кролики, какие-то там грызуны, значит, группируются тоже вместе, все они вместе группируются в млекопитающих, да, а млекопитающие вместе там с другими группами животных находятся внутри животных. Вот что же за этим стоит? Как так, почему так получается? И вот с точки зрения Линнея он полагал, что некий божественный план творения. Но позднее стало понятно ученым, что на самом деле стоит кое-что другое. И причины вот смены этой парадигмы, это был великий такой момент очень знаковый, были труды Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин, как известно, написал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». Было это в 1859 году, спустя 101 год после выхода 10-го издания системы «Природа» Линнея. Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и неоднократно они появлялись. Но в чем заслуга Дарвина? Он предложил очень хорошо доказанный, обоснованный множеством фактов эволюционный механизм. Предложил теорию естественного отбора. Конечно, были люди, которым это не понравилось, которые оппонировали Дарвину, там знаменитая история с кошмаром Дженкина, да, который, значит, Дарвина очень сильно озадачил, да, в те времена никто не знал про гены, и Дарвин, это его довольно сильно-таки подкосило, но, тем не менее, многие его поддержали, и стало понятно, почему человек так похож на обезьяну, например, да, потому что у нас был общий предок. Да? И вообще, собственно, все мы связаны родственными узами. И тогда стало понятно, что нужно, чтобы систему создать, создать классификацию, нужно реконструировать вот эту родословную. Дарвин, впрочем, этим не занимался. Он вообще был человеком осторожным на самом деле. Он говорил о происхождении видов. Он говорил, что вот один вид спустя там какое-то количество, большое поколение может образовать там новый вид или несколько новых видов. А вот, собственно, смелость на себя нарисовать родословную всего вообще живого взял очень горячий фанат, можно сказать, поклонник Дарвина Эрнст Геккель. Он был там со своими особенностями, в чем-то он был, можно сказать, идеалистом, то есть у него были довольно странные некоторые идеи, но в то же время нельзя совершенно не оценить его заслугу в том, что он стал рисовать вот эти вот деревья, и на первой картинке, на первом дереве мы видим буквально вот древо всех вообще живых существ с тремя большими царствами: протисты, растения и животные. Протисты — это в первом приближении простейшие организмы. А вторая вот тоже такое развесистое дерево — это древо уже одной лишь группы животных, древо моллюсков. Вот. Ну и дальше уже вот эта традиция рисовать эти родословные деревья, она укрепилась в биологии. Вот мы видим такое дерево из учебника знаменитого среди биологов Валентина Александровича Догеля по зоологии беспозвоночных. И что мы здесь видим? А видим мы вот что. Во-первых, что вот это дерево построено на основе внешних, ну или внутренних признаков, признаков строения, морфологических признаков. А во-вторых, легко обратить внимание, что здесь есть такое как бы движение от простого к сложному. Внизу находятся простейшие одноклеточные организмы, дальше какие-то просто устроенные многоклеточные, губки, кишечно-полосные, дальше какие-то черви, а наверху там с одной стороны, допустим, членистоногие, какие-нибудь головоногие моллюски, а с другой позвоночные. И это, с одной стороны, очень такая понятная, очень такая дидактически хорошо воспринимаемая идея. Есть какой-то некий прогресс, внизу простые организмы, наверху сложные, а с другой стороны, а насколько это соответствует вообще реальности? Хороший вопрос. А всегда ли простые организмы более примитивные, чем более сложные? А могут ли организмы, обладающие очень сходным строением, оказаться отдаленными родственниками, а не близкими родственниками? И наоборот, а может ли быть так, что организмы вроде бы выглядят, ну, совсем не похожи, а являются близкими родственниками? И на самом деле кое-что мы, конечно, про это знаем. Вот, например, упрощение может быть следствием паразитизма. Вот обратите внимание на первую картинку. Это рак. Это ракообразное. Значит, какие-то ниточки, какие-то корешочки и какой-то мешок. Значит, мешок — это, значит, половые органы. Корешочки — это, собственно, тело рака, которым он питается. Такой рак, он паразитирует на других раках. Справа брюхоногий моллюск, ну, тоже вот какие-то столончики, да, при помощи которых, ну, такие трубочки, этот моллюск питается, он паразитически сидит внутри морского огурца, и, соответственно, части, содержащие там половые продукты, вот и все, да, то есть устроен он очень-очень просто, но это не потому, что он древний, исходный, а потому, что упростился при паразитизме. Следующий вопрос. А могут ли быть сходные организмы оказаться, ну, скажем так, отдаленными родственниками? Да, мы все друг друга родственники, даже бактерия наш родственник. Могут оказаться. И это обычно, значит, такой пример явления, который в биологии называется конвергенция, когда животные живут в сходных условиях и, адаптируясь, приобретают сходные черты. Ну вот посмотрите, самый хрестоматийный пример. Тунец – это рыба костная, костистая. Ихтиозавр – ископаемый ящер. Кстати, не динозавр. Вот другая группа ископаемых ящеров. И дельфин – китообразная, современная. Вот они имеют очень сходную форму, но никому в голову не придет объединить их в группу, там, не знаю, водоплавающих, рыбовидных, там, не знаю, водоплавающих с плавниками. Да, это вот независимо произошло. Вот пример менее известный. Сетчатокрылое насекомое, это отдельный отряд насекомых, мантиспа и богомол, другой отряд насекомых. Оба хищники засадники, и они тоже вот друг на друга похожи, но тоже приобрели эти признаки в связи с конвергенцией. Но, к сожалению, далеко не всегда конвергенция очевидна. Все было бы очень легко, если бы можно было бы вот так вот понять, что это конвергенция. Вот вам пример. Кольчатый червь многощетинковый живет на дне, называется, на дне морском. Нейрис называется. Много сегментов, куча ножек парных, брюшная нервная цепочка и многоножка. Ну, живет она не на морском дне, живет на суше, но у нее тоже куча сегментов, и на каждом сегменте по паре ножек, и тоже брюшная нервная цепочка. Вот это конвергенция или это унаследовано от их ближайшего общего предка? На самом деле, вот трудно сказать однозначно. А вот еще более сложный пример. Вообще, чем существа более простые, тем сложнее. Два плоских вроде бы червяка. Один червяк от соли, другой червяк планария. У обоих нет полости тела. Есть реснички на поверхности тела. В общем, уплощенная сильно форма тела, листовидная. Вот это как бы конвергенция или они от общего предка получили эти черты? Трудно сказать. И, имея морфологические данные, как-то продвинуться в этом вопросе крайне сложно. Ну, а ответить на вопрос, вот если организмы совсем внешне, да, имеют очень разное строение, могут ли они быть довольно близкими родственниками? Ну, совершенно невозможно. Что же тогда делать? И тут на помощь приходит совершенно новые данные, новый тип данных, а именно молекулярные методы, которые появились, которые активно стали ученые использовать в середине 90-х годов. Ну, начали их использовать еще в конце 80-х. И чем же они так хороши, эти молекулярные методы? Давайте разберемся. Ну, во-первых, как я сказал, это совершенно новый тип данных. То есть он дает, ну, абсолютно вот новый массив информации, прежде недоступный. Во-вторых, количество признаков. Ну, вот сколько может быть в анализе морфологических признаков, ну, допустим, несколько десятков, ну, может, сотню наберем с трудом, и то, если это что-то очень какой-то сложный организм, там, у которого 100-500 там щетинок, и мы их все посчитали, и там как-то закодировали для анализа. А тут, посмотрите, каждая буковка на строчке, да, вот это вот последовательности одного гена амеб, которых я изучал, каждая буковка — это структурная единица ДНК, нуклеотид. Значит, А, Т, Г, С. Аденин, тимин, гуанин и цитозин. Каждая буковка вот в этой строчке — это признак. И в этом гене у меня было 666 таких буковок. Вот, очень забавное количество получилось. Но бывает гораздо больше. Если мы берем много генов, то это могут быть сотни тысяч таких буквок. Представляете, насколько больше материала для сравнения. Кроме того, важный момент. Когда человек строит по морфологии свою классификацию, он больше подвержен вот какому-то, как говорится, байесу, да, вот какому-то, какой-то склонности вот сблизить там, ну, допустим, кольчатых червей и членистоногих. А здесь все-таки программа считает этот огромный массив данных. Программа, у нее нету задачи какую-то гипотезу конкретную сделать. да? То есть получается, что это более объективный подсчет. Ну и конвергенции на уровне молекулярных последовательностей встречаются реже. Но, однако, надо сказать, что этот метод все равно не панацея, потому что есть разные эволюционные модели для построения, и их выбирает ученый. Ученый может выбирать разное количество видов или какие-то выкинуть из анализа, какие-то включить, и это повлияет на то, какое он получит дерево. Вот эти буковки тоже можно далеко не все брать в анализ, а только какие-то определенные, какие-то взять, какие-то не взять, и это тоже повлияет на результат. То есть получается, что молекулярные данные — это тоже не панацея, они, безусловно, зависят от воли, от выбора исследователя. Но если разные ученые берут разное количество представителей в анализ, используют разные гены, целые геномы анализируют и сравнивают, и всякий раз получают один и тот же результат, то это может говорить о том, что мы, по крайней мере, близки к истине. Ну, давайте же посмотрим, а что эти самые молекулярные методы сделали, ну, например, с классической системой простейших. И вот если мы откроем упомянутый мною учебник Догеля, то увидим, ну, довольно-таки логичное, приятное разделение большей части простейших на две группы. Корненожки, они же саркодовые, они же, грубо говоря, амебы, в широком смысле, и жгутиконосцы. Прекрасно. Одни имеют лыжноножки, мы их всех сгруппировали вместе, другие имеют жгутик. Ну, а что же сейчас с этими группами? А нету ни тех, ни других, ни саркодовых, ни жгутиконосцев, а есть какие-то непонятные названия. Альвеоляты, строминопилы, ризарии. Это вообще... Кто это вообще такие? Где амебы? Где жгутиконосцы? Что вообще происходит? А вот где амебы. Значит, амебы, оказывается, расползлись по всему вот этому древу родословному. То есть оказывается, что амебы-то, похоже, возникали неоднократно в эволюции. И это не так уж и контринтуитивно, потому что этих амеб разные псевдоподии, у одних тонкие,

говорит: гвардия погибает, спасайте. Единственный вариант, что можно сделать, это броситься в атаку, затоптать вот эту самую кавалерию, которая окружает и рубит русскую гвардию, и ее как-то отбросить, чтобы гвардия успела перейти по плотине. Те самые богачи на тысячных конях, как пишет Толстой в «Войне и мире», вот они рванули в эту самую атаку. Вот он, первый эскадрон и второй эскадрон кавалергардского полка. Опрокидывают они и мамилюков, и гусар. Рвутся в бой. Гонят линейный полк. Захватывают его знамя ценой жизни вот одного из своих самых храбрых рядовых. Французы его закалывают. Но знамя-то все. Знамя уже не вернешь. Оно до сих пор в России. Это трофей. Вот. Но генерал Раб, командир гвардейской кавалерии Наполеона, посмотрев внимательно, когда, значит, туча пыли слегка осела, понял, что перед ним всего два эскадрона. А у него вся конная гвардия какая есть. Конечно, там шесть эскадронов на них бросил. Соотношение сил 3:1. Вот. Один эскадрон сумел отступить, а Репнин был отрезан. Перебили почти всех. Вот художник Жерар написал парадное полотно о том, как вот это удивительное подразделение, перебитое, вот плененный, вполне себе узнаваемый Репнин на коне. Наполеон с ним разговаривает, говорит: ваша кавалерия выполнила свой долг. Я, конечно, потрясен. Такого вообще никогда не видал, такой атаки. Вы были великолепны. Я отправляю вас к своему личному хирургу Ларею. Прекрасный человек Ларей. Человек, создавший скорую помощь на поле боя, по образцу которой создана и наша гражданская скорая помощь. Замечательный хирург, все хорошо у него. Но только в госпиталях французской армии свирепствует трахома. Сейчас забытая болезнь. Вот фотография человека, ослепшего от трахомы. Значит, воспаление сначала век, воспаление... естественно, инфекционная. Причина – хламидия. Та самая хламидия, которая вызывает венерические болезни. Если каким-то образом оно перекидывается на роговицу, это прободение роговицы, вот, и слепота. Вот эта знаменитая фотография, китайская фотография 1936 года, называется «Крик жизни». А одна из лучших вообще фотографий, которые делали когда-то китайские фотохудожники – вот. Для Китая эндемичная болезнь. Только недавно Китай от нее избавился. Китайский же ученый Тан Фэйфань героическим экспериментом на себе в 1958 году установил, кто возбудитель, и стало понятно, как лечить. Это антибиотики. Все хорошо. Его выдвинули было на Нобелевскую премию, но там китайская общественность довела его до самоубийства, так что премию он не получил. Вот. Но, значит, такого лечения, как антибиотики, конечно, тогда нет. Тогдашние офтальмологи лечат это дело операцией. Вот смотрите, это по программе президента Картера. Картер собрал большое количество благотворительных денег, и он уничтожает трахому в одной из других странах. Значит, в начальной стадии, когда вот эти пузырьки на веках только-только воспаляются, их можно выдавить. Эта операция называется «экспрессия». До возникновения анестезии это была страшно мучительная операция, так что врачи в шутку называли ее репрессией. Вот девушка, ну это современная фотография, сделана она в стране, которая называется Нигер. Девушка 20 лет после этой самой операции, ну естественно под анестезией, и в руках у нее, как видите, свидетельство о том, что операция состоялась. Так вот, заболевает бедный Репнин трахомой. Услышав, что плохо ухаживают за больными во Франции, за пленными, и несмотря на то, что Наполеон очень, значит, проникся к этому делу, и, значит, даже вместе с Репниным отправил какие-то предложения о мире, бросилась Варвара Алексеевна к нему туда и заразилась от него трахомой. То есть вот эндемичная болезнь из Китая добралась через Азию до Египта. Французы в Египте, французская гвардия, причем та самая старая гвардия в Египте, эту болезнь подхватила, потому что оперировали и пленных мамилюков. Да, мамилюки сражались под Аустерлицем бок о бок с французами. Вот.
И Лоррей, конечно, кладет Репнина в госпиталь.

0: Тель Старой Гвардии, где все с трахомой. Вот. Значит, встает вопрос, где же тут самый хороший, дорогой офтальмолог? Денег, конечно, Варвара Алексеевна не считает. Ей принадлежит чуть ли не пол Украины. Ей принадлежит целый городок Яготин. 16 тысяч душ у нее в распоряжении. Репнин, который Волконский на самом деле по фамилии, это у него мать Репнина, ему дали возможность, чтобы рот не угас, взять фамилию Репнины, тоже очень небедный человек. У него поместье на территории нынешней Москвы. Например, усадьба Воронцова, это Новые Черемушки. И вот эти самые богатые люди, конечно, не скупятся. Они покупают самого дорогого специалиста, который только есть, и который с ними поедет в Россию. Это юный доктор Гаас, которому тогда 26 лет. Так же, как и Варваре Алексеевне. Значит, за 2000 рублей в год плюс содержание, квартира, дрова, пропитание, оплата слуг, 4 года контракт. Должен 4 года лечить, значит, глаза обоих. Находиться с Варварой Алексеевной везде, где бы она ни была. Варвара Алексеевна бывает на Украине, в Яготине. Когда Репнин станет губернатором Малороссии, то есть управлять всей Украиной, у них там будет жить Тарас Григорьевич Шевченко после освобождения из крепостной зависимости. Пару лет после выхода Кобзаря, как раз самый плодовитый его период жизни. Либо она живет в своем дворце в Петербурге. В Москве, вот в имении Воронцова, еще какой-то дом в Москве есть. Почему же Гаас стал московским доктором, а не украинским и не питерским? А потому, что в Москве существует Павловская больница. А это вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать убитого Павла I и, соответственно, бабушка царствующего императора Александра I, которая, узнав, что вот так вот болеет Варвара Алексеевна, ее лечит шикарный иностранный лекарь. Причем, чтобы не дисквалифицироваться, он стал заниматься трахомой и катарактой в других местах. Эпидемия трахом была в Покровских казармах среди кантонистов, он ее прекратил. Потом он узнал, что в Преображенской психиатрической больнице есть эпидемия, что дело плохо. Он туда метнулся, тоже прекратил. Ну, то есть о нем пошла слава. Очень квалифицированный врач. Ну и чтобы не дисквалифицироваться, он стал лечить бедных и богатых от всех болезней сразу. Вот. И от внутренних. Ну, только что редко он делал хирургические операции, насколько известно. Вот. И узнав, что есть такой классный специалист, Мария Федоровна определила его... Находит его достойным быть определенным в Павловской больнице над медицинской частью, так и заставить его вступить в должность незамедлительно. Прям так в приказе написано. Заставить доктора Газа вступить в должность управляющего Павловской больницы главного врача. А что касается, что он российского языка не умеет, может он выучить столько, сколько надо. А пока с нашими штаб-лекарями общаться на латыни. Вот она, Павловская больница, ГКБ номер 4. А по праву-то может называться ГКБ номер 1, потому что это первая гражданская больница в Москве. Она располагается около метро Тульская, на Павловской улице. Вот это Павловская, 25, корпус 1, историческое здание. Когда Екатерина Великая посещала Москву, вскоре после того, как она расправилась со своим супругом, значит, но был сын Павел, еще совсем мальчик, сильно он очень заболел. Сильно заболел, еле остался в живых. И вот он маму попросил. Ведь в Москве нет больниц. Открой, пожалуйста, в Москве больницу для гражданских людей и назови ее Павловской в честь моего чудесного выздоровления. Вот спасибо медицине, москвичи тоже ее заслужили. Вот этот самый дворец был, кажется, у Глебова отобран за долги в казну, все равно не знали, что с ним делать. Вот его, прямо не особо переменяя, значит, сделали больницей. А Мария Федоровна, жена Павла, вдова Павла, очень внимательно за ней присматривала. И как только обломился им такой шикарный специалист, как Гаас, сама немка и немцам доверяет, естественно, она сразу же его захапала. Вот смотрите-ка, лев на воротах. Это Ворота, через которые когда-то Гаас въезжал на своем экипаже, как главный врач в больницу. Вот здесь стоит кабинет флюорографический, цифровой, и ворота закрыты, а все ходят через калитку где-то сбоку и въезжают через шлагбаум на, из Павловского переулка. Вот. Но Лев, как при Гаасе, тот же самый. Вот. Сейчас Львов там еще ремонтируют, подновляют больницу, к счастью. Вот. Сразу же медицинская Москва была потрясена тем, что Гаас там творит. Во-первых, он обнаружил, что в больнице воняет. Очень сильно воняет туалет. В туалете параша, который выносят, иногда разливают. Ну и вообще этот как-то... Где ретирады? Ну, то есть нормальный унитаз с канализацией. Надо его сделать. Значит, потом как-то очень это служители плохо обращаются с больными. Вот больной спрашивает, что со мной, и он говорит, там, не твоего ума дело. Или врет, или хамит больному. А если больной, значит, что-то начинает, так вот, там, и рукоприкладство есть, значит, как-то вот нехорошо общаются. Тогда не было медсестер, были только мужчины в больницах. Поэтому руки они распускали только так. И стал Гаас за это дело штрафовать. Такая кружечка. Наврал больному. Поймал тебя доктор Гаас на этом. Очень доктор Гаас быстро выучил русский язык и понял, где больным врут. Значит, нахамил больному. Тоже кладешь кружечку. Потом, если больной какой-то бедный, он выписывается. Вот ему доктор из этой кружечки отсыпает чего-то. Значит, эта практика была распространена Гаасом позднее на все заведения, которыми он управлял. Вот, последовательно. Ну и какой-то очень необычный врач. Значит, вот тут как раз время поговорить о философии. Этот вот курносый господин, это философ Фридрих Шеллинг, друг Гааса. Гаас постоянно состоял с ним в переписке. Фридрих Шеллинг решал очень сложную задачу — примирить христианство с современной философией. Значит, в первую очередь она была интересна, конечно, врачам. Как сказать, он придумал новую религию, в которой христианство входило как частный случай. Ну вот когда Эйнштейн придумал теорию относительности, он сказал, что закон Ньютона работает, ну просто пока гравитация не очень сильная. Когда она сильная, то пространство-время искривляется, и считать надо, но вообще Ньютона мы уважаем, и в нормальных условиях нормально работает первый, второй и третий закон, и все хорошо. Вот то же самое Шеллинг сделал за 100 лет ровно до Эйнштейна с христианством. Он сказал, что Бог не сотворил зло. В мире есть добро и зло. Зачем Бог сотворил зло? Что он имел в виду? Он не сотворил, говорит он, допустил его возникновение в момент первородного греха. Значит, Бог носитель идей добра. А человек действует, исходя из своих каких-то соображений. Вот тут Гаасу было что сказать Шеллингу. Он ему говорил и писал. Действует, исходя из каких-то своих поводов, творит добро или зло. Но важно, что расплата будет после смерти на страшном суде. Это важно. Задача людей, задача, цель всей истории человечества – это воссоединиться с Абсолютом, воссоединиться с Богом, искупить первородный грех. Что это значит для врача? Для врача это значит, что болезнь – абсолютное зло. В средние века и даже в 18 веке, когда началось просвещение, болезни воспринимали как наказание. Значит, Бог наказывает человека, и вот наслал на него. Мы сейчас видим в социальных сетях сообщения, когда какой-нибудь несимпатичный кому-то персонаж заболевает раком или ковидом. Все тут же пишут, ага, Бог наказал, вот послал ему рак и ковид. Вот есть все-таки Бог на свете? Не задаваясь вопросом, а что ж Бог-то так долго бездействовал и дал ему сотворить все то зло, которое он сотворил. Этот несимпатичный персонаж, который лечится за границей от ковида. Так вот, Шеллинг сказал, есть абсолютное зло. Болезнь – абсолютное зло. Доктор, верующий доктор, сражается с болезнью, кто бы ей не болел. А Гаас, как верующий католик, сражался за каждого больного. Он не просто вот лечил, как действовали русские врачи до Гааса. Говорили, ну вот мы все сделали, клизму поставили, значит, вакцинировали, В 1801 году в Москве была сделана первая вакцинация настоящая от оспы. Делал ее Ефрем Мухин. Ефрем Мухин, роскошный доктор, глядя на которого, Пирогов захотел быть врачом. У него болел отец очень. И вот когда приходил доктор в дорогой шубе, все к нему бежали, все ему сразу улыбались. Он таким великолепным жестом эту шубу сбрасывал на руки нянечки, значит, и шел такой роскошный, в такой дорогой одежде, от него пахло хорошими духами. Пирогов подумал, да, вот быть врачом круто. Пирогову тогда было лет 10. Как раз в 10 лет мальчик делает выбор обычно, призвание. Но потом Мухин, когда были близко, они стали общаться, немножко разочаровал Пирогова, потому что он говорил, ну вот мы все сделали, а вот на все воля Божия. Вот Боженька послал человеку болезнь, вот наше дело ему как-то помочь, но мы же не боремся с Богом. Все, для Гааза этой проблемы борьбы с Богом не было. Он борется с абсолютным злом, которое Бог не сотворял. Он может делать с этим злом все, что угодно. Вот. Нету никакого наказания при жизни. Наказание будет там, на страшном суде. Оно там точно будет. А здесь цель верующего человека – сражаться за добро против зла. Вот он и сражается, и дела у него идут хорошо, и в больнице, значит, происходит потрясающий всю медицинскую Москву процесса. А Гааз на расхват, он лечит, значит, бедных бесплатно, повторяю, чтобы не дисквалифицироваться в первую очередь, потому что у бедных много разных болезней, у богатых спектр поменьше. Ну и богатых лечит. У него шикарный выезд, то есть карета с лошадьми, у него большой дом в Москве, все прекрасно. Но только он надорвался. Он чувствует, что у него болит грудь, у него кровавый кашель. И он, значит, просится на воды. В Европу съездить нельзя. На дворе 1809 год, значит, везде Наполеон в Европе. Поганые отношения с Наполеоном, лучше во Францию не ездить. Добавок там Австрия воюет как раз с Бонапартом. Ну и, в общем, в Европе ведутся военные действия как раз в самых курортных местах. Есть в России курорт, недавно открытый. Это горячие воды, ныне Пятигорск. Вот этот рисунок как раз изображает в самом начале. Вот они, эти самые воды, текут по желобам. Вот, значит, скачут всадники в бурках и так. А, довольно дикие источники, малоисследованные. Конечно, они известны со времен Петра. Сейчас это граница Российской империи рядом с Черкесией. Вот. Черкесы, собственно, и открыли их лечебное действие. Сначала там пили лошади, пили люди, возрождались к новой жизни. Значит, был источник богатырей Нарзана, как он назывался, который возвращал людям силы. В общем, и Гааз едет туда, смотрит он на этот самый источник. 15 июльских дней он там пробыл и поправился. Вот. И это его, с одной стороны, обрадовало, а с другой стороны, напрягло. В чем дело? А каким это образом воды излечивают болезни? Как это так получается? А, значит, какие болезни излечивают? Там толкутся больные. В общем, богатые больные привозят свои бочки, это в ванны. Да, значит, наливает бочку, он туда погружается. Бедные вынуждены купаться, значит, по очереди. Ну и солдаты с ними, которые там гарнизоном стоят. А, значит, давай-давай скорей, выходи, там следующему пора. Никакой цивилизации нету, ничего. Все радостно едут туда, презирают бедного врача Сухарева. Врач Сухарев, 37 лет, в 1807 году, помер с тоски от того, что больные его не слушали. Гааз пишет, и нынешнего врача тоже не слушают. Значит, дела немногим лучше. Потому что обязанность врачей – это уговорить больного выполнять инструкции и нести ответственность за свои ошибки. Но как не совершать ошибок? Не может же это быть лекарством от всех болезней? Здесь он стал размышлять как раз о природе болезни. Почему вообще человек поправляется, ну, он, наблюдая за больными, проходит геморрой, проходит там венерические болезни некоторые, если на коже только явление, проходит ревматизм, Проходят вот такие какие-то странные явления, вот как у самого газа, то, что называлось тогда ипохондрия, а ныне психосоматика. Ну, потому что человек путешествует, он оторван от дома, да, все болячки остались в Москве, приехал на курорт, все, возродился к новой жизни. Проходит чахотка, но в легкой форме. Но не проходят лихорадки, не проходит там туберкулез на последней стадии, не проходят серьезные артриты, такие, которые уже деформируют суставы. А, значит, потому больные смеются над врачами, презирают их, что это вы там... Газ говорит, да просто нельзя все лечить подряд. В чем дело? Он выдвигает интересную теорию, которая сейчас, в общем-то, и признана, теория ассимиляции, о том, что человеческий организм — сложная система. Его цель — размножение. Заметим, что у Газа у самого детей не было. Чтобы размножаться, надо питаться. Чтобы питаться, надо усваивать вот то, чем ты питаешься, в том числе пить воду вот эту самую минеральную. Нарушается питание, что-то выходит из равновесия. Вода, ну что, она лечит сама по себе. Газ на следующий год отправился, у него снова заболела грудь, он снова отправился, причем императрица его отпустила, чтоб в последний раз. Вот отпуск был такой, под условием, что больше в отпуск не поедешь никогда. Он действительно в отпуск больше не поехал никогда. Он сдержал слово. На этот раз он приехал с химическими реактивами и в Москву увез образцы некоторых вод, которые там обнаружились. Газ рассеян, как настоящий ученый. Например, он потерял бутылку с нарзаном. Так, анализ нарзана так и не был сделан. Но анализ некоторых других вод в Москве все-таки сделали. Обнаружили там сульфат калия, неизвестный ни в одном европейском курорте. Но, строго говоря, курорты в Европе действуют точно так же, вот эти горячие воды, как и наши. И ничего волшебного в сульфате калия нету. Ничего особенного. А Газ выдвигает такую теорию, что если что-то разбалансировалось, то, значит, доктор, как полководец, сдает болезни какой-то один орган. Но если все остальное приходит в порядок, то болезнь может пройти. Организм возвращается в свое исходное состояние. Это сейчас называется гомеостаз. То есть вот это самое учение Газ предвосхитил. Но ему в голову приходит другая блестящая мысль, которая определила уже его карьеру и как правозащитника. Что раз человек так зависим от внешних условий, что у него проходит при погружении в горячие источники чахотка в легкой форме и даже старческий маразм, что он отметил особо, отступает. Значит, раз это получается, то человек очень зависим от внешних условий. А его здоровье очень сильно зависит от внешних условий. И более того, его действия. Здесь он сильно обогнал свое время, потому что только в 90-е годы стало ясно, что человек действует раньше, чем думает. То есть центры в мозгу, которые отвечают за обдумывание, за анализ, они возбуждаются после того, как возбудился двигательный центр. Мы сначала делаем, потом думаем, что мы натворили. Отсюда, конечно, следует очень глубокий вывод, а существует ли в таком случае виновность человека. Если мы так устроены, что мы сначала делаем, а потом думаем, то как человека судить за совершенные им дела? А вдобавок привычка. Привычка – это тот же самый рефлекс, который отработан уже. Да? Человек вообще действует по привычке до того, как он стал думать. Так что же мы, автоматы, пишет Газ вот в своей книге о горячих источниках? Нет, мы не автоматы. Просто среди нас очень редки настоящие люди, которые умеют затормозиться и отдать себе отчет в своих действиях. Это главная теория, что если человек так зависит от того, что происходит вокруг него, то есть и обратная зависимость. Стало быть, если человек совершил преступление, он, скорее всего, болен. Болезнь вызвала преступление. А сейчас это понятно. Те же самые маньяки имеют, как это уже доказано, органические поражения головного мозга. Ну, например, они метеозависимы, да, с этого начинается все. Раз метеозависим, значит, есть органическое поражение. Это не сказка, не внушение. Между прочим, метеорологию ГАЗ тоже исследовал. Он там с барометром поехал на второй раз и выяснил, что очень хороший климат в Кисловодске. Ну, горячие воды тогда. Пятигорск, Кисловодска еще нет. Называлась это крепость Константиногорск. Вот она. Значит, вдвое реже бывает понижение давления. Ну, просто циклон реже посещают эти места, чем Москву. Конечно, это важно. Так вот, если человек болен, он себя может вести асоциально. Асоциальное поведение человека – это симптом болезни. Это, конечно, идея, сильно передовая по тем временам, и никому, кроме Шеллинга, еще непонятная. Вот. Значит, зато Гасс отметил, что вот надо купальни сооружать. Была докладная записка министру полиции Балашову, тому самому, который сообщил Александру Первому о том, что Наполеон напал на балу. Что вот, значит, надо построить какие-то там купальни, что ли, настоящие, какие-то настоящие лечебные учреждения, заведения. Война с Наполеоном кончится, а у нас есть свой прекрасный курорт. Мы же можем, не ездя за границу, поправлять здоровье здесь. Это же гораздо дешевле. И нет всяких этих сложностей с паспортами. Ну, виз тогда не было, но надо было получить паспорт и какие-то большие деньги на дорогу. Железных дорог ведь не было. Вот. Корабли туда, где курорты, не плавают. Курорты обычно в горах. Так вот, давайте построим эти самые лечебницы. И написал большую брошюру о том, какие болезни стоит лечить, какие не стоит. Подробную инструкцию, которая сильно врачам помогала. И за это Мария Федоровна выхлопотала ему звание надворного советника. Он потом до статского дорастет в России. Статский – это между генералом и полковником звание. Значит, и орден Владимира IV степени. И вот уже при Лермонтове, видите, то же самое место. Да, вот это место, да. О, как изменилось. Уже город внизу. Вот. Уже есть где остановиться. Вон и гостиница. Вот большая и хорошая. Вот. Ну, то есть очень надолго на воды приезжать не надо. Достаточно там двухнедельного курса. И либо там гомеостаз сработает, и ты начнешь возвращаться в свое исходное состояние, либо, ну, извини, не твой случай. Вот. Ну, многие люди стали со вкусом жить там. Вот. И, может быть, это было, случилось раньше, но тут началась война с Наполеоном. И Гасс был призван в армию. Положение в русской армии было ужасающее с врачами. 200 врачей на миллион солдат. Вот. Таких квалифицированных, как Гасс, ну, по пальцам перечесть. Никакого выхаживания. Там лучший врач, Як Вильи, оперировал, допустим, маршала Моро, который перешел на нашу сторону и был не менее талантлив, чем Наполеон. Прекрасно сделал операцию, но маршал Моро после этого пролежал 3 дня под дождем. Ну, потому что как-то вот так выхаживали в русской армии. И как-то не пережил поэтому он этой самой операции, хотя выполнена она была грамотно. А некому выхаживать, нет медперсонала. Поэтому каждый врач, конечно, был на виду. И то, что при Бородино оперировал Гасс, и дальше оперировал при других сражениях, это вместе с русской армией до Парижа дошло. Это страшно важно для его карьеры, потому что там он обзавелся боевыми товарищами, которые помнили, как он их пользовал, когда врачей кругом не было. И это, как правило, были офицеры из хороших семей, которые потом доросли до определенных чинов. И сильно его выручали, когда он оказался один в поле воин против всей этой русской правоохранительной системы. Гасс вернулся к отцу в Бад-Мюнстер-Эйфель, застал отца умирающим. После войны вот это случилось. И сказал, что он вернется в Россию. Его спросили, зачем тебе возвращаться в Россию? Он сказал, знаете, у меня вот много там богатых друзей, хорошая практика. И потом очень добрые люди там живут. Гораздо добрее нас. Просто они дикие и как-то еще не привыкли помогать ближнему. Но зато какой простор для работы миссионера-шеллингианца. Вот человек из философских соображений явился в Россию. Смотрите-ка, этот дом на Кузнецком мосту, это его дом, его личный. чтобы купить... Вот здесь вход в метро Кузнецкий мост, вот тут за аптекой, правее, да? А это вот подъем туда, в сторону Лубянки. Значит, туда, соответственно, спуск к ЦУМу. А, такой дом в центре Москвы стоит огромных денег. Вот. А, ГАЗ — популярнейший доктор. У него практика среди самых богатых людей города, который быстро восстанавливается после пожара. Вот. Снова в Москву приехали богатые люди. Значит, идет масштабнейшее строительство. А, и ГАЗ катается, в общем-то, как сыр в масле. И среди его пациентов и генерал-губернатор Москвы, герой, соответственно, 1812 года, Дмитрий Владимирович Голицын, человек чрезвычайно добрый, вот, который считает, что ну, нельзя такому хорошему организатору, как ГАЗ, что он показал в Павловской больнице, пропадать для города. Городу нужен новый главный врач, штат-физик. Управление, правда, было такой немножко шизофренической медициной. С одной стороны, была медицинская контора, такая вертикаль. А с другой стороны, был главный врач, который подчинялся местной власти. Вот. Такое двоевластие было. И все это надо было согласовывать с конторой. Значит, первое, что ГАЗ сделал, ну, сейчас я горы сверну. Конечно, мне сам генерал-губернатор, мой пациент верит, ну, чего я не могу. Значит, во-первых, он потребовал ввести всеобщее оспопрививание. Это народная картинка. Пропагандистская, призывающая прививаться. Вот эта рябая девка, перенесшая в детстве оспу, хорошая ткачиха, только никто замуж не берет. А это вот рябой парень, да, которого не хотят девушки. Вот он так и говорит. А вот если бы родители мои были бы умнее и меня бы больше любили, то вот они привили бы меня, я не был бы такой рябой и безобразный. Я был бы вот как этот красавчик. Вот, все бы за меня хотели. Значит, а вот еще картинка, вообще душераздирающая. Значит, вот рябая семья, вся переболевшая оспой, хоронит, вот детский гробик, хоронит рябого ребеночка. А здесь вот молодица говорит, спасибо добрых, я послушал людей, коровьей оспой спасла моих детей. Наносной оспой эпидемической спошь дети умирают. В коровьей прививали коровьей оспой, которая не смертельна для человека. Резвятся и кубри гоняют, и рябы не бывают, и хвори никакой не знают. Спасибо, спаси Господь господ, который народ от гибели спасают. Нужна всеобщая вакцинация. Вот что говорит ГАЗ. А ему на это медицинская контора и отвечает. А есть на этот счет законоположение, государственное решение, собственно, зачем заставлять людей вакцинироваться? Люди, послушав добрых людей, идут к медикам, а медик встречает их. «Зачем вам вакцинироваться?» — говорит медик. «Это совершенно вам не нужно. Есть последствия. Вот. Ужасающие, значит, осложнения. Вот рожа может быть у ребенка. А, значит, фельдшер, он говорил проще, такой вот деревенский молодец, он говорил, порежут ребеночка отравленным ножичком. Вам это надо? Купите сертификат о вакцинации, я вам уступлю». Вот с этим явлением, с медиками-антипрививочниками столкнулся ГАЗ. Ну ладно, антипрививочники. Он говорит, давайте мы разрешим русским аптекарям регистрировать свои средства, которые они вот составляют в России, придумали. Чтобы это было проще как-то. Очень затруднен процесс регистрации новых лекарств в России. Трудно это очень. А ему говорят, на это дело есть законоположение, все хорошо. Вообще, где вы слышали, чтобы в России изобрели какое-нибудь лекарство? Все хорошие лекарства заграничные, не надо нам тут. Тогда он говорит, ну хорошо, давайте организуем больницу, которая будет подбирать на улице, вот как это делал Лоррейн на поле боя, всяких раненых, укушенных, там, угоревших, замерзших. Ведь валяются, все идут мимо, потому что думают, человек пьяный. Говорят, ну в каждой полицейской части есть свой частный врач. Зачем вам это надо? Вот совершенно ненужные расходы. Но тут, значит, пришел ГАЗ уже в отчаяние. Ничего сделать нельзя. Вроде вот это такой пост, сделать ничего нельзя. Обнаружил он, что, оказывается, в Преображенскую больницу для душевнобольных госпитализируют по представлению полиции. Полиция решает, умалишенный человек или преступник. Ну, то есть мы его не будем судить, но мы его запрем в психушку, потому что он злодей. И это делается безо всякого участия врача. И он тогда вышел в медицинскую контору с таким представлением: а давайте врачи все-таки будут освидетельствовать, душевно больной человек или нет. Давайте как-то не полиция будет это решать. Вот тут медицинская контора нанесла ответный удар. Она написала такой донос начальству. А каким это образом? Нам вот неизвестно. Господин Гаас, будучи иноземным подданным, он по-прежнему прусского короля подданный, достиг в России чинов. А тут как раз новый император Николай I, это 1826 год, взошел на престол. Ну, всякий патриотизм, всякие подозрения, что из-за рубежа к нам ползет революционная зараза. А тут действительно какой-то смутьян, вообще не русский, по паспорту. Что такое? Почему ты не берешь российское подданство, значит? И выгоняют его. Но мало же человека выгнать, надо же его еще и посадить. Начинается дело о нецелевом расходе средств. Гаас чинил запасную московскую аптеку. Значит, когда был ремонт, там был склад ценного лекарства ревеня. Так вот, значит, чтобы этот самый ревень сохранить, была специально оборудована комната с подъемником, где бы он там не промок, не сгнил. Вот. И на это было затрачено 1509 рублей. Причем Гаас просто положил свои. Он был очень богат человек. Человек, у которого такой дом на Кузнецком мосту. Еще и фабрика у него в деревне Тишково. Значит, и он еще и помещик. Этот человек, конечно, не бедный. Вот. Но ничего, давайте его посадим. Началось разбирательство. 19 лет оно тянулось, кончилось полным оправданием Газа. Но, конечно, с поста главного врача его ушли. Он говорит: ну хорошо, буду заниматься практикой. Вот что бы здесь сделал любой нормальный немец? Вот у тебя родственники в Германии. Ты высокооплачиваемый специалист. Умеешь там катаракту, умеешь трахому. Тут тебя этот сам посадить пытаются. Да вали ты отсюда! Чего ты здесь забыл? Ждешь, когда за тобой придут? Вот. Вот так рассуждают, может быть, сейчас некоторые, да? Но Гаас так не думал. Почему он так не думал? С другой стороны, доктор Ларей, который был главный хирург наполеоновской армии, точно так же страдал от нищеты и ущемлений правительства во Франции. Наполеон в 1821 году, скончавшись на острове Святой Елены, написал в завещании о Ларе: я знал там много доблестных мужей, значит, воинов, но более доблестного человека, чем Ларе, я вообще не знал. Завещаю ему 100 тысяч франков. Эти 100 тысяч франков правительство отбирает, пенсию оно Ларе отбирает, Ларе мается, значит, с частной практикой, а русский император как раз пишет Ларею: приезжай, сделай нам нормальную медицинскую службу с амбулансами, со скорой помощью, вот как у Наполеона была, а золочу! Будешь жить в Петербурге во дворце. Ларе не едет. Потому что он еще с итальянской компанией наблюдает Старую гвардию. 500 с лишним у него человек, которые знают его 20 лет, и которым можно сказать: а ты помнишь? Вот сколько у каждого из нас друзей, которым можно спросить: а ты помнишь? У Ларе было 500, как он мог их бросить? Они тоже все сидят на грошовых пенсиях, они тоже никому не нужны, они служили там не тому режиму. Так а у Газа вот эти самые ветераны? А у Газа вот это больные, как их бросить? Как можно взять и отвалить просто так? Да и, в общем-то, не последние люди в России, значит, как-то они и слово за него замолвили. Он не уехал, он остался. И князь Голицын нашел ему скоро новую должность, а именно общественную должность при попечительном совете о тюрьмах. Вот история этого совета о тюрьмах, значит, прибыла. После наполеоновских войн как раз английская комиссия по приглашению Александра I освидетельствовать российские тюрьмы. И наблюдает там вот такую, например, картину, да, что в тюрьме женщины в рогатках. Значит, вот эта рогатка не дает тебе спать. Ты вообще никак не ляжешь и голову ни на что не положишь. Да, вот камера. Или вот там камера рассчитана на 10 человек, а в ней сидит 60, спят по очереди. И вообще как-то мужчин и женщин держат вместе в одной камере. И как-то, значит, вот закоренелых преступников держат вместе с мальчиками, которых там задержали за то, что они залезли там, в соседний сад. Или, скажем, крестьянин, который там не успел вернуться с оброка, там, просрочил паспорт, тоже туда же залетает и выходит из тюрьмы закоренелым преступником. Короче говоря, творится в русской тюрьме полное безобразие. Англичане говорят, Александру Первому, все в порядке, у нас 50 лет назад было то же самое. Но мы организовали попечительный комитет, который сотрудничал с парламентом, и, в общем, наладили сейчас общественный контроль и так далее. Царь сказал, отлично, давайте такой попечительный комитет сделаем в России. Но поехал на конгресс международный и, решая геополитические дела, решил, что с полицией он париться не будет. И поэтому он из этого положения о попечительном комитете вычеркнул всю власть, которую он имел. Ну, это такая общественная комиссия. Так и быть, она может полиции что-то посоветовать. Ну, собирайте общественные там пожертвования, ну, раздавайте заключенным, может, по 20 копеек на душу. Вдруг им будет веселей. Ага, за это дело Рьяно взялся. Пришел он в Покровские казармы, где стоял корпус внутренней стражи. Именно оттуда всех, кого через Москву гнали по этапу, по Владимирке, в Сибирь, именно оттуда они и выходили, этот самый этап, из Покровских казарм. Значит, вот как видите, и сейчас это самое здание с двуглавым орлом на фронтоне, очень такое величественное. Там что только не помещалось. Там были и училища военные, там и нормальные части стояли. И вот стояла внутренняя стража, которая гоняла заключенных. Но не только заключенных. Значит, переход до следующего пункта по этапу. Богородск, ныне город Ногинск. От Покровских казарм 52 километра. А как они идут, эти 52 километра? А вот так они идут. Они идут прикованные к железному пруту, эти самые люди. Значит, причем на одном пруте ставят очень разных людей. Ставят, значит, старого, малого, мужчину, женщину. Вон мальчик 9 лет идет. Это вот нарисовано просто по описанию газа, вот эта самая картинка. И, значит, тут же есть и больные. Ну, например, венерический больной. Или там лежал старик-американец в больнице, в пересыльной тюрьме. У него отморозились ноги по дороге. Вот он так шел, ноги отморозил. А что он вообще попал-то туда? Он служил герцогу Ришелье, который вот Одессой управлял. Вот как на Дерибасовской угол Ришельевской. Это вот это Ришелье. И когда герцог Ришелье вернулся во Францию после, значит, того, как Наполеона прогнали, американцы забыли. Выяснилось, что нет у него паспорта. Вот давай его прикуем вот так вот, как, значит, преступника, и на пруте погоним в Сибирь. Он же беспаспортный живет, значит, его надо сослать в Сибирь. А он вообще гражданин Соединенных Штатов, он ни при чем. Или вот венерический больной. И вот сходил в Покровские казармы, посмотрел на это безобразие ГАЗ и пишет, что ангел Господень вписывает насчет Московского попечительского комитета о тюрьмах все беды, который будет распространять этот жалкий больной в книгу, по которой будет судиться мир. И, кстати, выписка на собственный мой счет. Ребята, мы все попадем в ад. На страшном суде нас засудят вот за это вот, говорит он членам попечительского комитета. Мы должны с этим бороться. Это совершенно невозможно. Причем, как тут 9-летний мальчик попал? Он вообще-то не преступник. Он идет по невродии, как говорили в народе. То есть не вроде арестанта. Вот арестант, с ним идет его жена, потому что она помрет с голоду просто без него. У женщин же нет работы. Женских профессий в России почти нету. И вот дети с ним идут. А чтобы они не сбежали по дороге, их тоже приковали к этому пруту. А вот как в туалет сходить, например? Вот надо пройти 52 километра от Покровских казарм до Ногинска. Вот как ты в туалет сходишь? Если ты женщина, а вот тут вот эти мужики на тебя должны смотреть. А среди них есть и воры, и преступники. Но самые закоренелые каторжники, они идут отдельно, у них отдельные ножные кандалы, они привилегированные. Это идут тут всякие беспаспортные, бродяги, а также народ по невроде. Значит, пригоняли в Москву больше 6 тысяч человек вот так вот, со всей России. Москва – тюремная столица России. Кстати, и сейчас тоже. Она главная пересыльная тюрьма. Значит, гонят дальше по этапу, но сейчас-то по железной дороге, а тогда никакой железной дороги близко не было. Вот этот вот красавец, Дибич, который будет потом перейдет в Балкан, начальник главного штаба, придумал пруд. Ну, он-то его придумал для того, чтобы гнать заложников с Кавказа. Это вот дети всяких князей, чтобы эти князья не нападали на Пятигорск, ну и вообще не нападали на русских. Их детей брали в заложники, в аманаты. Ну и чтобы они не разбежались, куда этот аманат лицо кавказской национальности сбежит в Москве, где таких, как он, нету? Это же не 2021 год. Вот. Очень классная затея. Молодец, Дибич. Вообще все в восторге, оптимизировали деятельность. Действительно, никто никуда не сбегает. Правда, помирают по дороге. Но вы же преступники или родственники преступников. Вы что сюда, лечиться приехали? На курорт, что ли? Это тюрьма, это этап. Как вы хотите? Но Гаста как раз говорит, что мы, блин, попадем все на страшном суде в ад за это дело. Вот она, пересыльная тюрьма. Вообще, это не тюрьма, это должен был быть храм Христа Спасителя на Воробьевых горах. Вот проект. Это архитектор Видберг, который его проектировал. Из его строений на Воробьевых горах церковь Троицы Живоначальной. Вот на смотровой площадке вот эта белая церквушечка с зелеными куполами, куда так любят ездить фоткаться молодожены, которые снимаются на смотровой площадке. Это приписанная к пересыльной тюрьме церковь, которая построена Видбергом. А вот это вот грандиозный пантеон, многоступенчатый, спускающийся по горам к самой воде, грандиозный памятник, задуманный Видбергом, очень плохо строился. Гоголь описывает в «Мертвых душах», как Чичиков и его коллеги разворовывали строительство. Но Чичикова вытурили, а самые большие ребята ускользнули. Царь Николай I разобрался как следует и наказал, кого попало. О, архитектор! Вот его и посадим. Посадили, сослали в Вятку, где он вместе с Герценом отбывал. Вот. А недостроенный храм Христа Спасителя, проект, кстати, Николаю не понравился. Он объявил конкурс на новый, вот на вот это вот, которое вот сейчас. А остались какие-то сооружения. Ну и сделали из них тюрьму. Ну, вот как-то надо же это использовать. Какие-то кузницы там осталось. Ну, просто строительство, оно предполагает сооружение большого количества производственных помещений. Где-то надо пилить лес, где-то сечь камень, где-то ковать железо. Вот это все как-то можно использовать. В самом красивом месте Москвы пересыльная тюрьма. Значит, что делает ГАЗ? Он говорит Дмитрию Владимировичу Голицыну: безобразие, нельзя людей на пруте водить. Они отмораживают все руки и ноги. На жаре это самое раскаляется все, вот этот сам пруд. Да это вообще издевательство какое-то. Старых, малых, да вообще ни в чем не повинных, даже не заключенных, даже не ссыльных, а их там родственников. Или, например, пересылает барин своего человека из одного поместья в другое, где-то по дороге. Ну вот, скажем, были у поместья на Украине, хочет барин перевести в свое поместье, например, рядом с Казанью. И он вручает это дело вот внутренней страже, они приковывают чувака на пруд, чтобы по дороге не сбежал, и так он идет. Солдат заболел, пришел, значит, привезли его в отпуск, из отпуска ему надо возвращаться в часть. Вот чтобы он, сукин сын, не сбежал по дороге, приковываем его вот так вот на пруд, и он вот тоже идет вместе с ними в свою родную воинскую часть. Он вообще не преступник. Вот. Что сделал ГАЗ? Он разработал кандалы. Легкие кандалы, достаточно надежные, которые весили 3 фунта. Испытывал он сам их на себе. Он, значит, в своем кабинете начертил круг мысленно на полу и ходил вокруг него столько раз, чтобы преодолеть 52 километра за день в этих самых кандалах. То есть он разрабатывал наиболее легкую и в то же время надежную конструкцию. И к нему приходили, он как будто после тяжелой тренировки, значит, он говорит: сейчас я дойду до Богородской, мы поговорим. Вот, значит, вот он с этими самыми кандалами. А, конечно же, естественно, начинается переписка с корпусом внутренней стражи, с министром внутренних дел Закревским. Сам Голицын инициирует эту переписку. Голицын любим всеми москвичами нежно. Голицын пользуется доверием государя. То есть отмахнуться от него нельзя просто так послать нафиг. Но министр страшно недоволен. Начальник внутренней стражи Капцевич, Петр Капцевич, вот этот красавчик, который эскортировал декабристов в Сибири, был к ним очень благосклонен, говорит: классное решение есть, давайте цепь. Чем какой-то пруд действительно как-то нехорошо, да и трудно. О, давайте они будут скованы одной цепью шествовать на Урал, как вот пел Наутилус Помпилиус. Это как раз имелось в виду вот это вот изобретение. Значит, Вот как раз, да, здесь солдатик, который возвращается в свою часть, да, и вот он, солдатик, он в фуражке, да, а это арестант, каторжник, вот бритая половина головы, это у осужденных брили для того, чтобы они не могли скрыться, сбежав, как он с этой цепи сорвется. Человек не может дальше идти, они его матерят, говорят, вставай, мы тут будем зимовать в поле, что ли, ночевать в поле, ну-ка давай, мы из-за тебя тут все стоим. Ну, в общем, кошмар. Вот. Начинается переписка, давайте вернемся сюда. Значит, вот на эту самую перековку. Расковка, как это называлась, работа. А, значит, кандалы надо где-то заготовить. Их надо оплатить. Пока там попечительный комитет найдет благотворителя или какую-то строчку в бюджете, ГАЗ выкладывает свои. Причем, значит, вот стоит недовольный офицер внутренней стражи, который говорит, давайте быстрее, что вы там возитесь? Вот. Он не просто стоит, он жалуется Капцевичу, Капцевич жалуется министру Закревскому, Закревский царю жалуется. Все они, значит, на газы капают, а, значит, быстро найти благотворителей трудно. А, ну и потом, вот если даже ты на одной ноге ходишь, вот тебе в мешке кандалы вот эти неси. Не можешь ты просто так бегать вот налегке, даже если ты одноногий, сукин сын. Вот, значит, такая система... Газа хватило на 8 лет. За 8 лет он полностью израсходовал все свое состояние. Вот, ему ничего не осталось. И пошел с молотка, и его имение с заводом. Причем, кстати, у него была фабрика, которая шила для заключенных шинели по образцу. Он поэтому сильно придирался к подрядчикам, которые там дерюгу пополам с бумагой поставляют какую-то. Потому что, видишь, вещь-то не по образцам. Вы крадете, вы обворовываете заключенных и внутреннюю стражу. А это, конечно, не очень нравилось товарищам, вот этим вот конкретно. Значит, и потом вот эти самые кандалы, да, их надо было изготавливать. В протоколах этого попечительного комитета о тюрьме есть, значит, запись о том, что вот газу выдать 128 рублей, 368 рублей на расковку вот такого-то количества этих бедняк. Только на расковку. Кандалы за свой счет. Вот. И дом тоже пошел с молотка. И причем, как только у него начались неприятности с полицией, вот тут же, значит, подняли голову всякие жулики. Например, он лес продал купцу на дрова за 2000 рублей, а купец эти 2000 не платит. Говорит, а что, с меня полиция спрашивать будет? А у него проблем с полицией, нахрен это надо теперь? Вот так, кстати, и не заплатил он ему до конца жизни. Наверное, попал в ад за это, но он не веровал в ад и в рай. А это, ребята, Бутырская тюрьма, которая называлась тогда Губернский тюремный замок. Значит, там черт что творится. Тоже сидят в камерах, предназначенных для 8 человек 60, спят по очереди. Ретират нету, есть параша зловонная. Газ исходил из простого принципа. Раз воняет, значит зараза. Плохой запах означает, что в воздухе есть зараза. Надо как-то это сам переделать вот эту Бутырскую тюрьму. Ну, не годится. Ему, конечно, всю тюрьму переделать не дали. Выделили вот это северное крыло, которое изображено на этой картинке. Он там сделал асфальтовые полы, гигиеничные, по которым насекомые не любят ходить. Значит, он там сделал унитазы. Причем, когда он обратился к архитектору Буковскому, который строил, карантины, больницы, вот это все, то архитектор вообще проигнорировал обращение, ну, спроектируйте мне унитаз и канализацию, потом сказал так в личной беседе, потому что газ же был в лучших домах Москвы принят, где бывал и Михаил Дермидонович Буковский. Вот, вы знаете, ну, интеллигентный человек вот не должен думать об том, как зэки отправляют естественные надобности. Ну, недостойно это интеллигентного человека. Ну, что вот, Фридрих, Федор Петрович, паритесь? Вот совершенно это не нужно. Вот. Но Федор Петрович был человек настойчивый, и он таки пробил это самое северное крыло, образцовое. Значит, еще митрополит, московский Филарет, посадил деревья, вот, и пробил окошки, чтобы заключенные могли наблюдать службу церковную, которую там за воротами служит священник. В тюрьме же нет никаких развлечений. Кстати, о развлечениях вот мы сейчас поговорим. Да, ведь газ же не просто давал по 20 копеек и там покупал очки тем, кто плохо видит, покупал протезы, значит, покупал одежду, шил одежду, ремонтировал, если у заключенного не было денег. Он еще и беседовал с настоящими уголовниками. Он их увещевал. Он им объяснял: вы больные, вы не преступники. Вы сделали то, что вы сделали, потому что вы больны. Вас надо лечить в первую очередь. Многие болезни бросались в глаза, то есть они были больны и в таком смысле обычном, да, не душевно больные, как там Чикатило, а именно просто страдали разными хроническими болезнями. Говорят, что вот эта хроническая болезнь вызывает в вашей психике такие процессы, что вы ведете себя асоциально. Он вручал им литературу. Купец Мерилиз, который основатель Мюра и Мерилиза, это ЦУМ нынче, он ему поставил много тысяч экземпляров Евангелий, азбук христианского благочестия, просто азбук. Люди учились читать. Значит, они там открыли школу для детей заключенных, поскольку все шли в Сибирь с детьми, с семьями. Вот. Чтобы хотя бы как-то они грамотные туда дошли, чтобы хоть какой-то прок был. И Газ говорил, что вот если человек совершил какое-то преступление, да, и вот дальше его только наказывают, он же выйдет закоренелым злодеем оттуда. Он должен знать, что вот где-то в Москве о нем думает нормальный хороший человек. Что этот хороший человек вот с Владимирским крестом в петлице, да, придет к тебе, значит, что-то такое хорошее тебе скажет, назовет тебя братом, поцелует, и что он тебя любит. И ему нужно, чтобы ты выздоровел, чтобы ты вернулся в общество нормальным. Это, конечно, считали какой-то причудой, что немец вообще рехнулся. Когда Газ был помещиком, то там как раз объявили рекрутские наборы, каждый барин должен был сдать какого-то из своих крепостных в армию. И все бари, значит, собираются, говорят: вот я вот тут какой-то вот у меня рябой Мишка, значит, который вот что-то ворует, вот там, значит, пристает к девкам, вот я наконец-то восплавил. А Газ говорит: как вы, что? Вы государю-императору своему сдали самого плохого своего человека? Я сдал самых лучших, ведь это же армия, она же нас защищает, как вы можете? Ну, понятно, со всем немцем. Так ему и надо, говорили купцы, которые не платили ему по долговым обязательствам. И хотя полицмейстер их вызывал к себе, все равно не заплатили. Они знали, что им ничего не будет. На чьей стороне полиция, они понимали. А Газ, значит, какое-то время заведовал тюремной больницей. На Воробьевых горах устроили больницу вот из этих руин храма Христа Спасителя недостроенного, где он оставлял людей, ну, которые просто слишком плохи, чтобы идти по этапу. И, в частности, к нему приходит какой-то больной. Ну, к нему приходили и такие больные. Ну, потому что больше нигде больных не принимали. Как была устроена медицина в Москве? Это была старая Екатерининская больница, которая сейчас Маньяки на проспекте Мира. Вот. Ты, когда приходил в Москву на работу, должен был получить документ, который назывался «вид на жительство». И ты сдавал 70 копеек серебром на лечение тебя, в случае чего, в этой самой больнице. Это была такая страховая медицина по-московски. Вид на жительство только если внес страховку. Значит, обычно там счета за лечение превосходили сильно 70 копеек. Ну вот потом и стало рубь, и 1,5 рубля. Все это росло, и когда этой самой больнице заведовал Газ, то же самое там было. Но он принимал тех, у кого денег не было. Ну, например, обокрали на дороге. Или человек крепостной возвращается от барина, например, в свою деревню, по дороге заболел. Ему нечем платить. И вот такой больной к нему пришел, а Газ в это время садился обедать. И он ел серебряной вилкой и ложкой, значит, потому что серебро очень антисептично. Значит, Газ вышел, раз, ни больного, ни ложек, ни вилок, ничего нет. Смылся, значит, жулик. А тут, значит, торжествующий сторож ведет его. Они вместе с солдатом, который стоял у входа, отловили, ведут обратно к Газу и говорят: ну вот мы сейчас пойдем за полицией, ты побеседуй с этим самым больным, он все-таки больной там, значит. Газ ему говорит: значит так, ты фальшивый человек, ты меня хотел обмануть, но я, значит, не хочу тебя наказывать, потому что тебя будут бить и пороть в полиции. Значит, и ты... Поэтому вот окно открыто, их пока нет. Давай, вали по-быстренькому. И у тебя, наверное, нет ни гроша, вот тебе 50 копеек. И чтобы я тебя больше не видел. И не приходи ко мне, жулик и обманщик.
1: Когда его спросили, вы что вообще делаете, Фридрих Петрович, это же вор, мы же вора поймали. Он говорит, я знаю полицию. Они будут его бить и сечь, подвергнуть человеку наказаниями, розгами. Но он знал о полиции и еще кое-что. Вот эти ребята, они не просто слушали его христианские увещевания, они ему рассказывали, как они сюда попали. Значит, тогда главный критерий вообще человека, чтобы посадить, было его собственное признание. Это называлось теория формальных доказательств. Вот он сознался в совершении преступления, и, значит, ну что ж, виноват. А если как-то там ходатай что-то заговорил, то это называлось оставить подозрение, то, что сейчас называется дать условно. Вот. То есть вроде как и не посадили, но оставили в подозрении. Было называется оставили в сильном подозрении. Значит, если хоть раз он косо посмотрел,

0: Павыки, Шатклаб, которые лицом к нам взяла, и оказывается, могут вполне себе въехать. Все говорили, русский народ глупый, он всех оправдает или там всех осудит, он жестокий. Да ничего не жестокий, и оправдательных приговоров стало много. И разбирались они в психологических тонкостях. Бывало, что старшина коллегии там ими вертел, если был какой-то богатый очень человек. Но, знаете, нет системы без проблем. Вот. Она показала себя гораздо лучше. Так что Равинский вот собрал много томов разных русских народных картинок. Вот его портрет, который Маковский перед смертью его написал. Только очень он убивался в старости, что нету нынче идеалов. Не та молодежь пошла. Не могут они бескорыстно вот так вот, как они с газом когда-то ходили, вытаскивать людей из клоповников. Но, с другой стороны, есть суд присяжных, он работает. Это все-таки лучше, чем то, что было раньше. Так что жизнь прожита не зря. Закревский дожил до тех пор, когда уже появилась нормальная фотография. Вот он позирует. Когда, значит, борец с Западом где умер? Естественно, в своем поместье в Италии. Где еще может борец с тлетворным влиянием Запада помереть? В 1865 году, когда уже случилась судебная реформа, и выяснилось, что она работает. Закревскому она не нравилась. Он считал, что вообще закон — это то, что приказывает начальство. Вот у нас, допустим, сейчас после окончания большого какого-нибудь строительства сажают, как вот олимпийские объекты построили, стали сажать. Закревский поступал умнее. Он сажал жену подрядчика в тюрьму до того, как начиналось строительство. И говорил, вот подрядчик ничего не украдет бюджетных денег, потому что жена уже в тюрьме. Вот это, я понимаю, решение проблем. А тут присяжные какие-то, коллеги. А, умер он, значит, в поместье в Италии. В 1925 году кладбище как-то сносили, там ремонтировали. Поскольку ухаживать было некуда, некому за ним, переложили его останки в общий оссуарий. А могила Гааза до сих пор в центре. Вот это фото я сделал этой зимой, после безумного снегопада. Первое прям место, которое почистили. Всегда цветы, всегда свечки. А ну, московские католики приносят, понятное дело. И приносят еще те, кто отсидел в тюрьме, болел да выздоровел. Считается, надо вот отдать должное. То есть вот этого человека могила всегда будет в цветах. Как, хотя он умер в 1853 году. Ну, вот надпись. По-немецки, соответственно, Фридрикус Йозефус Хаас. Всегда сбоку католики прикрепляют какую-нибудь, ну, такую маленькую листовочку, на которой написано, естественно, спешите делать добро, так же, как и написано на памятнике, который стоит у больницы. Так вот, профессионал, который остался в России, который ради того, чтобы отстоять свою теорию, убедиться в том, что она работает. Теория асоциальное поведение как симптом. Стал борцом за права человека, хотя изначально не собирался. Который взвалил на свои плечи задачу вылечить целое общество медицинскими средствами. И, в общем, сделал все, что может только сделать профессионал, который знает свое дело и нужен многим людям. Так что вот до сих пор ему памятник стоит, и даже при советской власти, когда его учение абстрактный гуманизм, значит, предали анафеме, да, как можно буржуев жалеть и врагов народа, а вот памятник-то оставили. Там всегда были медицинские учреждения в этих самых местах, и медики знали, что в первую очередь это памятник не абстрактному гуманизму, это памятник великому врачу. Ну все, надеюсь, я вас не слишком утомил, вот. Спасибо вам за внимание. Есть ли у вас вопросы? Давайте.
1: 52 километра в кандалах.
0: Да.
1: Это за сутки?
0: Да, без остановок. Была одна остановка в деревне Горенке. Это, знаете, вот поворот на Горенке-Балашиха. Да, вот с Амкада указатель. Есть станция Горенки на железной дороге. Там вот до этого места типа шли родственники, которые в Москве жили. Вот. Ну, в принципе, там, конечно, можно было переночевать, но Гаас, он же как представитель этого попечительного комитета, Богородск-Ногинск, он же еще в Московской губернии, в области, которая подчиняется генерал-губернатору. Этот городничий, мэр Богородска, должен был отписать о каждом...

0: арестанта, как он дошел. И если, не дай бог, он плохо дошел и плохо себя чувствует, его возвращали в Москву к Газу в больницу лечиться. Вот так. Хотя, конечно, дистанция, вот после того, как ты в Москве отдохнул, ну, считалось, они неделю в Москве отдыхали. Гнать их! Чего ждать-то? Да, да. Да, а когда тебя подгоняет конвой, ты пойдешь. Ну, конечно. А потом еще на цепи они друг друга подгоняют, давай-давай. Но вообще невозможно себе представить, как бы мы с вами шли на этой цепи. Да. Да.
1: Переход Суворова через арку 40 километров с обозом, это до сих пор подвиг считается. А здесь арестант 50 километров гонят, тоже снимают.
0: Все-таки по ровной местности. Вот. А в Швейцарии там горы, вот и там не очень-то. Там действительно 40 километров, да еще на холоде. Хотя тут этапы-то ходили круглый год. Каждый понедельник отправлялся из Москвы этап. Не, при любой погоде. При любых морозах. Тогда о том, чтобы актировать день, даже не думали. Так вот, поэтому 25-30% не доходило до Сибири. Нет, дальше помедленней. Вот почему-то вот этот первый вот кусок нужно было как можно дальше от Москвы их убрать, чтобы они не портили, так сказать, вид.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Жизнь научной гипотезы может быть яркой, но короткой. Гипотезы бывают простыми, как все гениальное, и по-научному сложными, странными и очень странными. Возможно, некоторые из них изменят наш мир. Но в какую сторону? В мире гипотез. Анна Иванова, биоинформатик и дата-сайентист в международной компании Quantori, автор блога о биоинформатике, генетике и анализе данных lab.mouse.
2: Добрый день, Анна. Вот тут с помощью хитрых современных технологий, можно было бы сказать, но на самом деле ножками мы поменялись местами. Я вернулся на свое место. И сейчас мы с вами поговорим о новой науке для сегодняшнего дня форума. Но прежде чем вы начнете свой доклад, мы проведем опрос среди нашей аудитории. Представьте, что у вас есть возможность восстановить один вымерший вид. Кто это будет? Меня отговаривали читать этот список, но мне очень хочется это сделать, потому что очень уж классные названия. Кого вы хотите восстановить? Сибирских единорогов, мамонта, птицы додо, стеллерову корову, сумчатого волка, рифовых мозаично-хвостых крыс, ребо-трахуса или заботливых лягушек, странствующих голубей или трицератопсов. Трицератопсов. Вот на этом слове я не ожидал споткнуться. Но тем не менее, после доклада мы выясним. А вопрос к вам. Вы бы сами хотели дома содержать клонированного кого-нибудь, динозаврика, например?
3: Но только если он с моим клонированным мамонтом драться не будет.
2: Он у вас уже клонированный живет?
3: Конечно.
2: Боже мой, я уйду, собственно.
3: Это вы тут из прошлого?
2: Это вдруг вы на меня натравите? Хотя, стоп, я же ведущий «Родины слонов». Подарите мне.
3: Я подумаю.
2: Ладно.
3: В куске янтаря найден комар, в желудке у которого остались останки непереваренной крови кого-то, кем он пообедал перед самой смертью. Ученые выделяют из этой крови ДНК и с помощью самых современных технологий один за другим возрождают древних гигантов. 9 июня 1993 года на экраны вышел тогда еще просто фильм, а спустя совсем немного времени ставший по-настоящему культурным явлением одного порядка со «Звездными войнами» — «Парк юрского периода». И мгновенно завоевал любовь зрителей, миллиард долларов в прокате, породил на долгие годы любовь взрослых и детей к этой теме, а также стал источником огромного числа мифов и заблуждений. Наверное, самым популярным из них можно назвать то, что из янтаря можно выделить ДНК попавшего в него животного. Сегодня мы поговорим об этом и о других интересных фактах и мифах, которые благодаря этому фильму за эти годы стали на одну полку с научными знаниями в наших головах. Но сначала я хочу остановиться на мой взгляд, очень забавном ляпике ножников, который заметить смогли только энтомологи. Дело в том, что для эффектности в кадре был использован вот этот вот товарищ с совершенно непроизносимым для меня названием, но хорошо, что у него есть другое название – слоновий москит. И, ну, это очень логично, да? Он огромный, он страшный на вид, просто прекрасен. Определенно только такой мог бы питаться кровушкой древних гигантов. Есть только одно «но». Слоновий москит вообще не питается кровью животных. Он, как бы так сказать, каннибал-вегетарианец. Дело в том, что взрослые самцы и самки этого москита питаются только какими-то сахаристыми веществами, например, соком гниющих плодов, каким-то соком растений. нектаром, например. А слоновьем же его прозвали за вот этот вот чудесный, вот длинный, изогнутый вниз заостренный хобот, которым он как раз из этих цветов глубоких выколупывает свой нектар. И поскольку эти москиты, они не кусают животных, они никакие трансмиссивные заболевания не переносят, и для нас они вообще не опасны. А вот их личинки питаются личинками других москитов. И мы, люди, даже хотели приспособить их к тому, чтобы как-то помочь нам бороться с опасными, переносящими заболевания москитами. Вот таким вот прекрасным, чудесным ребятам испортили репутацию эти злые киношники. Но своего рода из фильма получилось и пророчество. В 2008 году, спустя 15 лет после выхода на экраны «Парка юрского периода», в куске мексиканского янтаря был найден вот этот красавчик. Он очень близкий родственник главного героя фильма. Выходит, что в янтаре, как в какой-то удивительной природной капсуле времени, действительно можно отыскать ключи к загадкам прошлого. И если не воскресить динозавров, ну, то хотя бы прочитать их геномы. На этом слайде в левом углу можно увидеть пчелу из куска бирманского янтаря, ей 100 миллионов лет. И такие находки являются настоящим кладом для ученых. А вот в правом углу разместился комарик, чье темное брюшко как бы намекает нам о том, что кое-кто перед своей крайне удачной для ученых смертью очень хорошо пообедал кем-то. Соответственно, у ученых возникла идея выяснить, что там осталось. Может быть, остались какие-то биомолекулы. И анализ показал, что у него действительно вот высокое содержание железа в брюшке. А масс-спектрометрический анализ сказал, что, похоже, там есть молекула порфирина, то есть того вещества, до которого разлагается гемоглобин. А вот это вообще очень удивительная находка. Она найдена неподалеку от той самой пчелы, ей тоже 100 миллионов лет, и это совершенно удивительная штука, потому что в куске янтаря нам досталось целых 18 цветков, один из которых приготовился давать семена. Таким образом, мы можем видеть еще одно свидетельство того, как в те времена, когда еще по планете среди папоротников гуляли динозавры, древние пчелы летали над древними цветами, возможно, даже производя какой-то древний мед. Ну, которому, к сожалению, не суждено было дождаться своего Винни-Пуха на воздушном шарике. Хорошо, получается, что в янтаре действительно можно найти родственников динозавров. Пусть нам и не добыть из кровушки из динозавров, но, может быть, мы могли бы прочитать геномы самих пленников солнечного камня. Естественно, ученые не могли не задаться этим вопросом. Они устроили поиски, и многие из них, кстати говоря, даже не скрывают, что на сам поиск их вдохновил как раз парк юрского периода. Но что же у них получилось найти? Ну, собственно, почти ничего у них и не получилось. Буквально одна работа из куска совсем молодой смолы, в которой угодили долгоносики. Ну, дала какие-то результаты. И как же ученые оценивают свои шансы хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь из янтаря выделить? Ну, крайне, крайне осторожно. За все предыдущее время ничего такого особо не получилось. Буквально в одной совсем недавней работе 2021 года удалось выделить немного ДНК из янтаря, которому всего-то 60 лет. И то, та ДНК, которую удалось выделить, была очень слабо концентрированной и сохранилась гораздо хуже, чем соответствовало бы при таком образе, при таком возрасте образца. Но что еще весьма неприятная штука, что, к сожалению, как это сделали в фильме, взять и сделать точный прокол в камне и достать оттуда образец от пленника невозможно. Нам приходится каждый раз янтарь уничтожать, чтобы добыть оттуда, попытаться добыть оттуда ДНК. А такой метод отношения к древностям вандальный, он не очень-то хорош. Так, хорошо, получается, что из янтаря ДНК нам добыть тоже вроде как невозможно. Но, может быть, у нас все-таки есть шансы каким-то образом добыть древнюю ДНК. И, может быть, даже настолько древнюю, что принадлежала еще динозаврам. Спустя год после выхода на экраны «Парка юрского периода» заголовки всех газет взорвались новостью. выделена ДНК динозавра возрастом 80 миллионов лет. Скептики очень быстро остудили пыл, но было уже поздно. Виной переполоха оказалась вот эта статья, вышедшая в престижном Science, в которой было показано, что, под названием, кстати говоря, «Последовательность ДНК из фрагментов костей мелового периода», в которой якобы специалисты смогли выделить сразу несколько фрагментов ДНК, да еще и длиной больше, чем 100 нуклеотидов, из вот таких костей. Для ученых фантастикой казалась такая длина фрагментов. Но для простых читателей новостей фантастика, казалось бы, входила в их реальную жизнь. Вот-вот и эти сумасшедшие ученые выпустят бегать по улицам свежевылупившихся динозавров и нападать на людей. Это была паника, и скептиков уже никто в этот момент не слушал. А скептики гнули свое и оказались правы. Результат, который был показан в статье, был всего лишь загрязнением. Что-то попало из воздуха. Сегодня, в наше время, такая статья даже близко не дошла бы до печати. Первое, что сделали бы ученые, получив какую-то последовательность, это сравнили ее по базам данным со всеми последовательностями, со всеми геномами, которые у нас уже есть, чтобы посмотреть, на кого это похоже. Давайте выполним эту работу за тех авторов статьи 1994 года. Мы воспользуемся очень популярным инструментом BLAST, онлайн-инструментом, скопируем консенсусную последовательность из статьи, вставим ее в окошечко, немножечко настроим параметры, чтобы у нас отработал поиск, и нажмем кнопку BLAST. Пару минут ожидания, и наш динозавр оказывается суматранским орангутаном. А может быть, даже черноруким гиббоном. Или зеленой мартышкой. Или макакой резусом. А быть может, вот этой забавной обезьяной, которая точно хомо, но я правда не всегда уверена, что сапиенс. Получается, что мы, конечно, все сейчас такие умные и хорошие, и можем сказать, что ну вот у нас есть огромные базы данных геномов, мы живем в 21 году, это все быстро, просто интернет, технологии и все дела. А у бедных ученых в 94 году таких возможностей не было. Ну, даже проект ДНК, геном человека стартовал вот только-только. У нас человека-то еще не было. Ну, были какие-то геномы бактерий в базах данных, но это вообще ни о чем. Но здесь нужно возразить, что помимо того, чтобы сравнивать с другими геномами, у ученых есть еще один способ понять, какая же ДНК перед ними – древняя или все-таки не очень. Но для того, чтобы поговорить о том, что происходит с ДНК в мертвой клетке, давайте сначала немножечко вспомним о том, что происходит с ней в клетке живой. А в живой клетке происходит вот что. Во-первых, в клетке есть ядро. В ядре – хромосомы. Хромосомы – это само по себе и есть компактизованная ДНК. Во-вторых, клетки наши какие-то чаще, какие-то реже, но делятся. Когда они делятся, ДНК тоже удваивается. Для этого она копируется. Копируясь, появляются ошибки, мутации. Но это далеко не все, что происходит с ДНК. На самом деле она вообще-то штука хрупкая. И влиять на нее, на ее разрушение и повреждение могут многие факторы. Это из банального совершенно. Это ультрафиолетовое излучение. Солнышко посветило, модификации произошли. Это радиация. А атмосферная радиация, она всегда присутствует. Никуда от нее не деться. Другие какие-то разные мутагенные факторы. И все это нашу ДНК в живой клетке постоянно портит. Одно вызывает неправильные шивки, другие вызывают какие-то удвоения и прочее, прочее, прочее. И на все эти варианты повреждений внутри нашей клетки есть механизмы починки. Чем же отличается клетка мертвая? В ней разрушения продолжаются, потому что ни солнышко никто не отключал, ни радиацию, но при этом чинить больше некому. Поэтому самое первое, чем будет отличаться древняя ДНК от современной, это длина фрагмента. И если перед нами находится, со временем происходят еще и такие повреждения, которые разрезают по обеим нитям ДНК, поэтому длина фрагмента – один из самых решающих факторов. Что же еще может происходить с ДНК? Ну, например, когда перед нами находится древняя ДНК, то мы должны быть готовы к тому, что в образце из нашей целевой древней ДНК будет всего, ну, в лучшем случае, 10% того, что нам нужно. Остальные 90% будут различного рода загрязнениями. И 90% — это еще очень хороший случай. Гораздо чаще бывает так, что и 1% целевой ДНК выделить достаточно сложно, а 99% — это всякая грязь. И это нормально. Ученые сегодня умеют работать с такими данными. На все это есть специальные протоколы работы. А задача биоинформатики, одна из основных ее задач, это как раз производить такую вот фильтрацию данных, чтобы не произошло той самой ошибки, которую совершили авторы предыдущей статьи. Помимо этого, помимо загрязнений, происходят еще различные модификации. Замены одних оснований на другие, рассыпается сам остов. Когда нити между собой рассыпаются, они тоже начинают беспорядочно друг с другом склеиваться, шпильки какие-то образуют. И вот это вот все совершеннейшее безобразие. Работа с древней ДНК очень сильно отличается от работы с ДНК современной. Под все это есть специальные протоколы, и ученые это все всегда учитывают. Но длина фрагментов — это один из самых важных для нас факторов древности. Причем мы должны понимать, что если перед нами есть несколько останков, которые мы получили из какого-то одного общего захоронения, но одни останки более древние, чем другие, мы будем ожидать, что те останки, которые более древние, в них ДНК покрошилась на более маленькие кусочки. Все началось когда-то давно, еще в 1984 году, когда на стол к ученым попал фрагмент мышечной ткани из кваги. Квага — это такая давно вымершая в конце 19 века близкая родственница зебры. На тот момент, когда это все произошло, экспонат последней вот этой вот зебры простоял в музее как раз ровно 100 лет. И даже тогда, в 80-х, кое-что из этих тканей получилось выделить. Получилось выделить фрагмент митохондриальной ДНК длиной чуть больше 200, обратите внимание, да, 200 всего нуклеотидов. Но уже по ним были сделаны важные выводы, а главное, вехи в основании, по сути, новой науки, науки работы с древней ДНК. И в отличие от первой работы, про которую первую мы говорили, ребята поступили очень умно. Они проверили, что они нашли именно квагу. Для этого они взяли материал от зебры, обычной, живой, выделили у нее также митохондриальную ДНК, прочитали. Митохондриальная, она не длинная, небольшая, в 80-е годы мы такое умели, и сравнили их между собой. Оказалось, что митохондриальная ДНК из зебры и из кваги отличается буквально в несколько нуклеотидов. Так, выводы в работе были подтверждены. Да, действительно, мы прочитали квагу. И так, с этой точкой отсчета можно говорить, что началась история развития работы с древней ДНК. И надо сказать, что на заре всей этой работы бытовало такое мнение. Чем лучше сохранились ткани, тем, скорее всего, лучше в них сохранилась и ДНК. Поэтому все первые работы в основном были сосредоточены именно на мягких тканях. Но с мягкими тканями есть свои проблемы. Допустим, шерсть или волосы доходят до нас значительно чаще. Кроме того, ну, они лучше сохраняются, чем мягкие ткани. Кроме того, шерсть или волосы проще очищать от каких-то загрязнений. А еще из-за кератина меньше проникает всякой гадости туда, где находится ДНК, и это тоже для нас хорошо. И давайте посмотрим на первые работы. Например, над палеоэскимосом, над его геномом в 2008 году работали как раз на волосах. Эти волосы, несколько пучков волос, были найдены в окрестностях древнего гренландского поселения Сакак. И из этих пучков в 2008 году сначала удалось выделить митохондриальную ДНК, а спустя пару лет, это чуть-чуть более сложная процедура, выделили уже и ДНК ядерную. В этом же захоронении были найдены, не захоронили, место стоянки, наверное, были найдены также кости, но эти кости были в худшем состоянии, и работа проводилась на волосах. В 1994 году ученые решили сделать первые попытки и подступиться к тому, что же находится в геномах у мамонтов. Вот в этой самой первой над мамонтами работе как раз использовали мягкие ткани. Они взяли 5 различных останков мамонта. Возраст у них был очень разный. Там одни были меньше, чем 10 тысяч лет назад, другим были старше, чем 50 тысяч лет. И они попытались из всех этих фрагментов, из 5 мамонтов, да, останков 5 мамонтов, выделить ДНК. И вот здесь, на мой взгляд, такой интересный момент, который я не могу просто не поспекулировать здесь. Не получилось выделить только из одних останков, и они не были самые древние. Дело в том, что эти единственные останки были найдены в 1908 году, в то время как все остальные — в 70-х. И я хочу здесь сказать о том, что вот дело в том, что неправильно хранился образец. Он хранился как музейный экспонат, а следовало бы хранить как биологический. Ну, кто бы об этом знал в 20-е годы, что мы дойдем вот до такого. Параллельно этой работе также в 94-м году другая группа ученых в другой лаборатории работала с костями других мамонтов. С костями. И они тоже смогли выделить оттуда митохондриальную ДНК. И на тот момент эта ДНК была самая древняя из того, что когда-либо попадало к ученым, что получалось сделать. Этой ДНК было 47 тысяч лет. Но до того, чтобы собрать полный геном мамонта, нам было тогда еще далеко. Это получилось сделать лишь в 2008 году и сделать

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы часто не задумываемся, какую роль в нашей жизни играют кровососущие насекомые, скажем. Мы задумываемся об этом только тогда, когда выезжаем на природу куда-то, и они начинают пить нашу кровь. Но вообще-то, если вдуматься, то человек в этих местах относительно насекомых появился сравнительно недавно. А они здесь жили и чью-то кровь пили. И вот о биологии этих живых существ, преимущественно насекомых, но не только насекомых, я сегодня решил поговорить с Андреем Владимировичем Маталиным, доктором биологических наук. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
2: Добрый день.
1: Итак, жизнь насекомых кровососущих.
2: Ну, из кровососущих насекомых, прежде всего, первое, что вспоминается, это комары, которые докучают не только когда выезжают на пикник, но и...
1: Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда бы ни зной, ни
2: комары. Мухи, да-да-да. Пушкин
1: Александр
2: наше все уже
1: Сергеевич
2: про это писал и говорил. Не только на природе, но и в городе, в общем-то, донимают практически все теплое время года, начиная с середины весны до середины осени, а если очень теплое, то и до конца. И, конечно, это здесь такая серьезная проблема. Сами по себе кровососы, в общем-то, представляют небольшую проблему, ну, только вот неприятности укуса и последующих аллергических реакций.
1: Ну, так они переносят массу всего.
2: Да, это другой вопрос. То, что если бы не было случаев переносов возбудить заболеваний, часть из которых весьма опасна, то, в общем-то, с кровососами можно было бы спокойно мириться.
1: Ну, как, они же заедают в тайге буквально вот.
2: Ну, это второй момент, когда идет массовое нападение, и у человека развивается такая очень серьезная аллергическая реакция на внедрение в кровь, в кровоток чужеродных белков, которые содержатся в слюне кровососов. Ведь, в общем-то, вся эволюция кровососущих насекомых шла по пути, чтобы причинять минимальное беспокойство прокормителю, чтобы можно было спокойно на нем кормиться, комфортно, и не быть убитым, согнанным.
1: Не быть прихлопнутым.
2: Да, и прихлопнутым. Это происходит и тогда, когда кровососы нападают на человека. Поэтому при укусе чаще всего одним из важнейших компонентов слюны является антикоагулянт, который не позволяет крови свернуться. И кровососы, по сравнению, скажем, с человеком или с млекопитающими, довольно мелкие животные. И тот аппарат, через который они всасывают нашу кровь, представляет собой довольно узкую трубочку, которую, так сказать, с помощью глоточного насоса они насасывают порцию крови.
1: А почему он не ломается, скажем, этот тонкий хоботок?
2: Все дело в том, что он представляет собой не единую структуру, как соломинка, например, а он складывается из целого комплекса отдельных структур, которые развиваются на основе ротового аппарата. Это чаще всего видоизмененные верхние и нижние челюсти. Это специализированный такой вырост, называется подглоточник или гипофаринкс. Это модифицированная верхняя губа. В разных группах насекомых ротовой аппарат устроен по-разному. Но, вот, скажем, если брать комаров, которые наиболее известны как кровососы, то у них этот самый колющий сосущий аппарат сформирован шестью элементами. Это парные верхние и нижние челюсти, которые преобразуются в тонкие стилеты. Это длинный гипофаринкс, в котором проходит проток слюнной железы, через который вбрасывается в нашу кровь как раз слюна. И это верхняя губа, которая складывается в тоненькую трубочку, и она вводится в ранку самой последней. И
1: губа не дура.
2: Да, и именно по этой губе насасывается порция крови.
1: Ну так у него, получается, тверденькие, да, вот эти вот?
2: Да, стилеты твердые, да, они тонкие, твердые. На вершине они зазубренные, с помощью, собственно, этих зазубренных вершинок пробивается кожный покров, а потом и стеночка капилляра, а потом в эту ранку вставляется аккуратненько эта трубочка, как соломинка в коктейль, и комар спокойно насасывает порцию нашей крови, а для того, чтобы...
1: И носа не подточит. Да. Вот про комаровских поговорок-то, да.
2: Да, носа не подточит. А чтобы эта трубочка не забивалась, потому что все-таки у нас в крови есть тромбоциты и активный тромбин, все знают, что если на коже будет ранка, если нет проблем со свертываемостью крови, то она

0: потом покрывается корочкой, кровь сворачивается и формируется такая вот плотная корочка.
1: Тут, как в анекдоте про Василия Ивановича, главное не расчесывать, да? Получается, тогда все вот быстро заживет.
0: А вот у комара, если бы у него не было антикоагулянта, у него бы эта трубочка забилась, он бы ничего бы из нас не выпил. А вот этот самый антикоагулянт, он снижает активность протромбина, и, соответственно, кровь разжижается и не сворачивается. А второй компонент слюны – это обезболивающее вещество, которое снижает чувствительность к боли, что дает комару, собственно, шанс спокойно напиться взлететь. И этим обезболивающим чаще всего является гепарин, который, соответственно, вызывает местную анестезию. Но потом, когда комар вынимает свой хоботок из ранки, гепарин является мощнейшим аллергеном. Именно поэтому идет покраснение кожи. У гиперчувствительных людей вот эти вот самые волдыри возникают, вздутие, чешется жутко. При расчесывании как раз могут быть повреждены кожные покровы, и здесь может присоединиться вторичная бактериальная инфекция там, или вирусная инфекция. Ну, то есть полный букет проблем сопутствующих. А когда в тайге вот этот гнус, так называемый, нападает на человека в огромном количестве, огромная порция этих антикоагулянтов и обезболивающих вбрасывается в кровь, а это белки чужеродные для нашей крови, иммунный ответ мгновенно фактически следует. И, конечно, аллергическая реакция может быть очень серьезной.
1: Ну, а вот вопрос возникает, собственно говоря, человек пришлый в тайге, да, ну, сравнительно недавно с точки зрения эволюции комаров, уж точно он там появился в этой тайге, ну, там, условно говоря, первые люди появились, ну, когда ледник отступил, да, если, ну, соответственно, сколько, ну, 1015, допустим, лет назад, где-то в каких-то местах, ну, где-то раньше, там, 30 тысяч лет назад. Ну, может быть, в каких-то совсем уж совсем благоприятных климатических местах, ну, может быть, там, я не знаю, 50 тысяч лет назад, 60, 100, и все, да?
0: Да, это, конечно, да? Мало.
1: А комары там жили. Ну, они что, дожидались миллионы лет своей эволюции, пока придет человек, чтобы его есть? Нет. Им чем-то надо питаться?
0: Нет, ну, кроме человека было огромное количество млекопитающих, и вообще, не обязательно млекопитающих, там и птицы были, и, сказать, и рептилии земноводные, и на них прекрасно кровососущие насекомые, вообще беспозвоночные существуют и живут. Комары ведь не только человека кусают.
1: Ну, то есть это не видоспецифическая жертва?
0: Нет, конечно, нет. Видоспецифичными являются только постоянные эктопаразиты, скажем, как вши человеческие. Вот это уже вид, который приспособился и эволюционировал уже на человеке, головная плотяная вошь, и они уже никуда с человека не уходят, только на нем и живут. Или, скажем, вот из клещей это углецевая железница и чесоточный зудень. Они, правда, кровью не питаются, но все равно это постоянные эктопаразиты человека, которые связаны только с ним.
1: А чем питается чесоточный зудень?
0: Значит, чесоточный зудень, он прогрызает кожные покровы, эпителий и живет на границе роговевшего эпителия и верхнего живого слоя кожи, питается как раз вот частично выделениями, частично вот этой омертвевшей кожи, прогрызает ходы, откладывает там самка яйца, соответственно, чем и причиняет беспокойство, зуд и дискомфорт.
1: Давайте все же вернемся к комарам кровосос, на какое-то время, но после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что насекомые относятся к типу членистоногих? Их дальними родственниками являются паукообразные многоножки и ракообразные. Но, в отличие, скажем, от ракообразных, они являются трахеинодышащими, то есть органы дыхания насекомых образуются трахеями. Такое положение дел объясняется наличием у насекомых жестких хитиновых покровов.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с доктором биологических наук Андреем Владимировичем Маталиным. Говорим мы с ним о кровососущих насекомых. Итак, вот комары, которые в огромном количестве живут и жили в тайге, да, или в тундре, огромное количество гнуса. В норме они питаются там млекопитающими, птицами. Ну,
0: да, когда человека нет, конечно, да. То есть любыми животными, которые подходят теплокровными, по большей части, хотя, в общем-то, известны случаи на холоднокровных, они тоже нормально питаются.
1: Вопрос, да. Почему их так много? Ведь явно, что добычи не так много, как такое дикое избыточное количество этих самых кровососущих. Те же самые северные олени или те же самые там какие-то другие животные, они же не везде в сравнении с этим гнусом, да? И получается, что не каждый комарик будет иметь возможность чем-то закусить, да? То есть не каждый комар получит, на что он рассчитывает. Не каждый комар поест.
0: Да, конечно. Ну, надо сказать, что у комаров кровососут только самки. Самцы-то, в общем-то, питаются либо соками растений, либо не питаются вовсе. А самкам порция крови нужна для того, чтобы нормально
1: сформировались... Настоящие вампиры, особи женского пола.
0: Да, чтобы сформировались яйца, и чтобы самка могла эти яйца отложить, и яйца развились. Если самка не получит порцию крови, ну что ж, она полетает, погибнет и не даст потомства. А потомство одной особи насекомых, в общем-то, довольно приличное. И вот этот переизбыток, кажущийся комаров, в общем-то, он компенсируется довольно серьезным процентом гибели особей, которые происходят естественным путем. Ну и потом, опять же, все-таки это тоже такое мнение, что вся тайга набита комарами сплошь и полностью. Они распространены пятнами.
1: Ну, вышел в тундру, и за тобой сразу рой.
0: Это да, потому что комары ведь, поскольку...
1: Им кто-то рассказывает, что
0: нет, они животные маленькие, видят хорошо, но, естественно, не на большие расстояния.
1: Ну да.
0: Но они ориентируются в основном на...
1: Тепло, наверное.
0: Тепло тела, первое. Второе, на выдыхаемый углекислый газ и на молочную кислоту, которая в поте содержится. Вот эти три основных компонента позволяют комару сориентироваться и найти себе прокормителя по этим признакам.
1: Ну, их избыточное количество получается во много, ну, не то чтобы случайно, а в результате того, что, ну, наверное, когда эта комариха откладывает кладку, наверное, там много яиц
0: просто. Да, конечно, много яиц. И здесь, опять же, все очень зависит от года и от успешности размножения. Поскольку комары выплаживаются в водной среде, яйца, личинки и куколки развиваются в водной среде, то здесь все зависит от наличия доступных водоемов, от температуры этих водоемов в течение лета, насколько сильно они прогреваются, ну и от того, сколько генераций может пройти за один сезон, одна, две там, или больше. Но есть виды комаров, которые, в общем-то, адаптировались к довольно таким, с точки зрения комаров, суровым условиям. Это, собственно, вот комары из рода Эдос, Эдос египтикус есть такой вид, который, в общем-то, даже в условиях сухого сезона тропиков и субтропиков умудряется давать генерации, выплаживаться. Дело в том, что самки этого вида могут откладывать яйца не только в водоемы, но и во влажную почву.
1: Угу.
0: И во временные водоемы, то есть совсем во временные. Скажем, вот известное заболевание человека малярия переносится комарами из рода Anopheles, ну, в частности, вот Anopheles mucolicornis. Так вот, в горных лесах Южной Америки выделяют паразитологи даже специальную форму малярии. Она называется бромелиевая малярия. В этих лесах нет стоячих водоемов пресных, где мы могли бы выплаживаться комары. И самки комаров откладывают яйца в пазухи бромелиевых листьев, где скапливается дождевая вода, эти мини-водоемы. Там же, где, кстати, и лягушки-древолазы иногда выплаживаются. И вот в этих чашках развиваются личинки комаров, потом происходит вылет, и эти комары обеспечивают перенос малярийного плазмодия в местах, казалось бы, где нет открытых водоемов.
1: А если выпить эту воду с комарами?
0: Нет, ничего не будет, человек не заболеет. Нет, здесь
1: в кровь
0: инвазия там идет только при укусе комара, и когда комар с порцией слюны впрыскивает в нашу кровь особую стадию, которая называется спорозоид, и только тогда происходит заражение малярией.
1: Ну, а что касается их размножения и избыточности, да, как получается, просто они воспроизводят себя с запасом, а уж дальше
0: да,
1: кому как повезет.
0: Конечно, видимо, да? Да. Просто, опять же, если бы не было вот этого избирательной гибели, то, конечно, баланс в экосистеме мог бы, конечно, нарушиться серьезно. И плюс к этому еще комары являются мощнейшей кормовой базой для вот огромного количества
1: да,
0: птиц.
1: Да, не было бы такого огромного количества комаров, чтобы ели несчастные
0: да,
1: птицы
0: да, в тундре. А ведь да? В тундре известно, что разнообразие птиц очень высоко. И численность бывает приличная, и разнообразие очень большое. Да и в тайге тоже, в общем-то.
1: Да.
0: Огромное количество птиц охотится на комаров целенаправленно, на летающих
1: насекомых. Кому беда, кому праздник, понимаете?
0: Да, да.
1: Ну, понятно, что их роль в экосистеме чрезвычайно велика. Я бы даже сказал, что она в разы превосходит их размеры, да, потому
0: да,
1: что они являются верно, источником белка, которого все-таки на севере не так много, наверное.
0: Да.
1: Для тех же самых птичек, там, других-то насекомых, наверное, они есть, конечно, не в таких размерах, как
0: да,
1: тропики, таких количеств.
0: Да и не всех насекомых тамошние птицы способны, в общем-то, поймать и съесть, там, скажем, те же шмели, в общем, мало из птиц, кто на шмелей рискует охотиться.
1: Ну да.
0: А шмелей там тоже, в общем, достаточно количество. Ну, есть еще комары-долгоножки, типа улиты, которые довольно крупные, но они, в общем-то, редко достигают такой численности. Бывают вспышки, конечно, но с настоящими комарами, конечно, по численности или там с мошкой им, конечно, не сравнится.
1: Понятно. А вот вы сказали, что самки исключительно являются кровососущими, то есть для нормального развития их яиц нужна кровь, да, там,
0: да.
1: Чья-то. А самцы при этом...
0: Нет, самцы не
1: вампиры.
0: У многих видов, да, не кровососут, питаются либо соками растений,
1: нектаром
0: либо питаются. Нектаром, да.
1: То есть воздушные такие.
0: Да, либо некоторые виды не питаются вовсе, являются афагами.
1: А какое соотношение полов? Вот самцов меньше, чем самок?
0: Я думаю, что изначально, конечно, соотношение примерно один к одному, в общем-то. То есть самцы нам просто реже попадаются на глаза. если наши радиослушатели внимательно будут приглядываться к комарам, которые прилетают к ним в гости, скажем так,
1: позудить,
0: да, то вот у комаров, вот у нашего куликса, самого обычного комара, самца отличается от самок тем, что у него усики такие очень красивые, перистые. Вот если такого комара увидите, да, то это вот...
1: Не убивайте его.
0: Да, наверняка самец, очень красивые, изящные усики.

0: количество их садовых.
1: И в каких-то первых приближениях появилась та Испания, какую мы сейчас знаем, помним и любим. И все очень удивились, ничего же не было такого. А тут вдруг огромное королевство, очень многочисленное, богатое, хорошо населенное, с тренированной армией. Потом с ней наплачутся. Вплоть до середины 17 века Испания будет сжечь напалмом. А вот на границе, точнее не на границе, правильно сказать, на краю Пиренейского полуострова была маленькая Португалия, которая давным-давно в 12 веке закончила свою реконкисту, выкинула с своей территории арабов, отделилась от общей испанской территории и зажила своей жизнью. Сейчас даже и понять невозможно, просто глядя на карту, где это Португалии вообще не видно, даже на фоне Испании. А если на фоне, например, всей Европы или Евразии, то Португалия — это что-то вот такой клочочек земли. Как так вышло, что они с испанцами на какой-то момент поделили земной шар ровно напополам? Потому что Португалия внезапно оказалась ведущей морской державой мира. Ну, понятно, это была не только португальская заслуга, это была заслуга общеевропейского научно-технического прогресса, средневекового еще, когда догадались сначала приделать рулевое весло не на бок корабля, а непосредственно к ахтерштевню. То есть сделали руль соосным кораблю, так что можно было управлять им теперь уже не руками при помощи румпеля, и, ну, хотя так тоже управляли, а при помощи кальдерштока, это прям новое слово было в технике управления морским кораблем, когда тяга, горизонтальная тяга рулевого весла, которая была соосна кораблю и поэтому гораздо жестче управляла им, присоединялась к вертикальному рычагу. И корабль поворачивался за счет усилия, естественно, очень большого усилия, которое может развить вообще вертикальный рычаг. То есть судно стало управляться очень жестко. Соответственно, соединение латинского косого и обычного прямоугольного паруса позволили кораблям одновременно идти очень круто к ветру. И вот в такой конфигурации корабли вдруг стали внесезонными. То есть они могли плавать против ветра, а значит, не зависели от режима пассатов, муссонов. Они, ну, так как он идет против ветра, ему все равно, откуда он дует. И вот с этого момента оставались буквально какие-то считанные годы, десятилетия, столетия, неважно. Короче говоря, очень ограниченное время до появления полноценных океанских судов. Каковыми стали каравеллы, ну или каравеллоподобные суда. Ну вот португальцы-то сумели воспользоваться этими нововведениями в полной мере. И для этого у них было все. Самое главное, они же находятся прямо на берегу Атлантического океана, и при этом у них экспансия может идти только в сторону Атлантики. Потому что вот такой Португалии тягаться с испанскими королевствами было невозможно. То есть завоевывать какие-то земли на самих Пиренеях было никак. Лезть на север во Францию тоже смерти подобно, потому что там такие мамонты и динозавры боролись друг с другом, что нет, никак, а куда? Какие-то земли нужны, потому что феодальная страна, она может развиваться только экстенсивно, то есть за счет прирастания территориями. И вот в начале 15 века у них появился замечательный король, которого прозвали Энрико Мореплаватель впоследствии. Догадайся, сколько раз Энрико Мореплаватель плавал по морю? Ну, около того. Но он организовывал, спонсировал, сооружал, вооружал и так далее собственный португальский флот. Поэтому его так и назвали. И были очень успешные экспедиции в Сеуту, в Северную Африку, военно-морские, там, в которых принимали участие сотни кораблей, там больше 200, которые перевозили просто огромные воинские контингенты. И вот 1420-е, 1450-е открыли все уходящие далеко в Атлантику острова. Азорские, острова Зеленого мыса, Канарские, ну, точнее, наоборот, Канарские и, в конце концов, Азорские, которые дальше всего лежат. То есть началась экспансия в Атлантический океан. И вдруг выяснилось, что это страшное море гигантское, то есть океан, который считался бескрайним фактически, недоступным к пересечению, он вполне осиливаем. Ну, а за океаном, вполне естественно, там же Индия.
2: Там три кита.
1: Нет. Люди знали, что Земля — это шар, и у них нет никаких трех китов. Прошу прощения, уж совершенно точно со времен создания и внедрения в производство антикитерского механизма.
2: Это еще глубокая античность. Нет, я знаю об этом. Просто как раз в фильме

0: Большая ошибка, да, потому что когда Колумб говорит о том, что Земля круглая, и его поправляют, говорят, что он говорит глупости, это выглядит смешно.
1: Очень смешно, да. Все, в общем, к тому времени уж точно были в курсе.
0: Я знаю, уже были карты, и все знали, где примерно находится Индия, и то, что есть Китай, потому что был шелковый путь.
1: Где находится Китай, знали эмпирически со времен поздней Римской империи. В III веке нашей эры в Китай ездили посольства. То есть они точно знали, где находится Китай, никаких вопросов не было. Вот вопросы были в конфигурации самого земного шара. И казалось, что вот за этим морем это кратчайший путь к Индии. Потому что ехать в Индию вокруг Африки, это было очень долго. По суше, ну там такое количество враждебных и непонятно каких государств, что по суше тоже прямого пути не открыть. Нужен был прямой путь. И эта идея носилась в воздухе, вот буквально. И первейшими претендентами, казалось бы, вот на начало настоящих великих географических открытий были, конечно, португальцы. У них был самый мощный флот, они не участвовали прям по-большому в каких-то грандиозных войнах, то есть у них были деньги, и у них были специалисты, которые могли куда-либо доехать.
0: А тут сразу вопрос. Колумб сначала обратился к португальскому королю.
1: Он не просто обратился к португальскому королю. Когда мы говорим Кристобале Колумбус, мы знаем, что он генуэзец. И что он открыл Америку для королей католиков, для испанцев. Но это был как моряк-португалец. Он был моряк португальской школы. Он прошел школу и выучку именно в Португалии. У него жена была. Дочь очень видного испанского, прошу прощения, португальского моряка.
0: Да я понимаю, но изначально же он...
1: Именно поэтому он и обратился к португальцам.
0: А почему они ему отказали, если у них тоже была задача открыть Индию, и он был помешан на этой идее?
1: У них не было точного понимания, что Колумб и, в общем, вся та школа, которую Колумб, да, даже в фильме апеллирует, которая говорит о том, что к Индии можно доплыть гораздо ближе через Атлантику, что эта школа права. И как получилось в итоге, португальцы были совершенно правы, потому что через Атлантику и Тихий океан до Индии ехать очень далеко. То есть Колумб-то ошибся в своих расчетах, а португальцы не ошиблись.
0: А я правильно понимаю, что испанцы тоже 7 лет не давали ему...
1: Это было очень долгое
0: и мучительное. Не давали ему разрешения, потому что у него изначально они понимали, что у него неправильные расчеты по поводу того, как добраться до Индии.
1: Это была очень долгая и мучительная эпопея. Потому что дважды ему отказывали короли-католики. Внимательно его слушали, говорили, что при всем уважении, дорогой Кристобале, мы, конечно, хотели бы вам помочь, но вот мы только что... Вот мы прямо сейчас ведем войну с гранадским халифатом, у нас все деньги уходят туда, ну а чем мы тебе можем помочь? Ничем, это очень дорого, то, что ты предлагаешь. Совершенно непонятным выхлопом, то есть где выгода-то? И да, конечно, ученые люди говорили, что это то, что ты говоришь про там 700 лиг, или сколько он там, не помню, 750 или 350 лиг, короче говоря, какие-то очень смешные дистанции, до Индии это ересь, там гораздо дальше, ты никуда не доплывешь, скорее всего, и уж точно не доплывешь до Индии. У вас кончится, ну, просто считали, сколько вы можете воды с собой взять. У вас кончится вода, и все, вот на этом все закончится. Вы просто не успеете доехать. Вы все умрете. Зачем вкладываться в такую гибельную экспедицию? Незачем. И поэтому ему раз за разом отказывали. Он, в общем-то, был в отчаянии. Он думал эмигрировать вообще во Францию, где предложить свои услуги уже французским королям. Вуа, ну, там, конечно, это была еще более глупая затея, потому что почему вся остальная Европа на начальном этапе в географических открытиях участие-то не принимала? Потому что Европа была занята итальянскими войнами, которые вот прямо сейчас начинаются. То есть это грандиозный конфликт между Францией и Священной Римской империей за итальянское наследство. Куда в очень скором времени включится и Испания. Как часть Габсбургского мира. Потому что, ну, мы помнишь, когда с тобой Алатристы обсуждали, вот-вот, буквально в начале 16 века, Хуанна Безумная выйдет замуж за Филиппа Красивого, сына Максимилиана Габсбурга. У них родится сын Карл V, который будет, как его звали, король мира. То есть вот просто так, король мира. Почему он король мира? Так потому что все начал Колумб, потому что Колумба наконец приветили в Испании. В Испании его приветили в первую очередь, это мое глубокое убеждение, не потому что как-то вдруг ему стали сильно доверять. Вот раньше ему не верили, а вдруг взяли и поверили. Самое главное, чтобы он для португальцев чего-нибудь еще не открыл. Ну вот у них кончилась война, 1492 год, падение гражданского халифата, конец реконкисты. И тем же годом дают денег Колумбу, правда тоже дают специфические. Часть денег дает королевская семья, часть частные инвесторы, и 1/8 Колумб должен был оплачивать сам. И вот они отчалили и устремились навстречу приключениям.
0: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Сценарий к фильму написала французская журналистка Розелин Бош, которая передала его продюсеру Алену Голдману. Ридли Скотт не был первым выбором на место режиссера. До него рассматривались кандидатуры Фрэнсиса Форда Копполы, Ролана Жаффе, Оливера Стоуна и Дэвида Паттнема. Затруднения возникли на этапе поиска инвесторов. Британская Pinewood Studios дважды сворачивала производство из-за недостатка средств, а крупные голливудские студии проектом не заинтересовались, пока, наконец, не удалось заручиться поддержкой Министерства культуры Испании. 2 декабря 1991 года работа над фильмом началась и продолжалась около 80 дней. Наружные съемки проходили в испанских Севилье и Гранаде, а также в Коста-Рике и Доминиканской Республике. В 1993-м композитор картины Вангелис получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая музыка к фильму».
0: А по поводу того, что испанцы боялись, чтобы никакие открытия не достались Португалии. Насколько я знаю, когда возвращался с первого путешествия обратно, по-моему, португальский король пытался его арестовать и закрыть в тюрьме, чтобы его, никакие знания не достались Испании.
1: Его приняли с большим размахом вообще-то в Португалии, потому что это было открытие, которое уже тогда было ясно, что оно перевернуло весь мир. Еще не знали, что открыли новый континент, причем сразу два. Но уже было понятно, что это прямой морской путь к чему-то, ну, видимо, к Индии, на тот момент так думали.
0: А почему он тогда в дневнике пишет то, что его хотели арестовать?
1: Были такие мысли. Но он находился под защитой королей католиков, поэтому это были такие жалкие мыслишки, скажем так. Поэтому он прибыл обратно в Испанию, и уже от года не прошло после его прибытия, то есть 1493 год он прибыл домой, а 1494 год при посредстве Папы Римского между Испанией и Португалией заключается знаменитый Тордесильясский договор, где вся наша планета была поделена напополам по 49-му меридиану.
0: Одним запад, другим восток.
1: То, что с запада, это все испанцы крышуют, то, что с востока, все дается португальцам, чтобы они просто не передрались очередной раз. Там, правда, сначала некоторым образом испанцам досталось практически там на 99,9% вся Америка, ну, то, что тогда еще не знали, что Америка, ну, короче говоря, то, что потом узнали, что будет Америкой. Вот. Но португальцы расплакались, попросили сдвинуть там на 100 лиг, что ли, и вот по 49-му меридиану прошло это разделение. Таким образом, огромный кусок Южной Америки, выступающий на запад, достался португальцам. Это, собственно, Бразилия. Единственная страна вообще всего этого латинского мира, которая говорит на португальском, а не на испанском. Именно потому, что Бразилию-то колонизировали именно португальцы по Тордесильясскому договору. Вот что вообще это было, открытие Колумба. Хотя его географическое значение поняли гораздо позже, в 16 веке. То есть он уже умереть успел, когда наконец сообразили, что ж такое он сотворил-то вообще с нашим миром. Но политические последствия были по-настоящему огромны, его путешествия. То есть вот раз, и уже пришлось заключать международный договор о первом разделе мира. Каковых разделов вплоть до 20 века будет нечеловеческое количество, потому что все время пытались потом перекроить карту как-то. Вот это был пролог, первая попытка, это прямо старт настоящий великий географический открытий. Его обычно считают с 1492-го. И заодно это условная точка окончания средних веков.
0: То есть, это такой переломный момент.
1: Люди раз проснулись в 1493 и говорят, века-то средненькие, а им говорят, не-не-не-не-не. Я убежден, что точка эта должна быть не 492-й, а 494-й год, когда из путешествия возникли некие последствия, которые играли уже геостратегическое значение. То есть вот 94-й год – это настоящий конец средних веков. Потому что в средние века вообще никто не думал о такого масштаба договорах международных. Там все договоры были, вот тот пруд на 300 метров вправо отходит Гельдерленду, а вот 400 метров влево от пруда, вот это будет какая-нибудь Зеландия владеть. Вот это вот уровень средневековых договоров. А тут, представляешь, земной шар взяли и попилили напополам. И этого договора долгое время придерживались, то есть он реально имел вообще последствия юридические. Потом туда вторглась Голландия и Англия еще, и все испортили. Потом еще Франция, Швеция, Дания, все устремились навстречу приключениям в меру своей испорченности. Но какое-то время это был главный международный договор, который регулировал вообще уже мировую политику.
0: Королева Изабелла сумасшедшая религиозная фанатка. И тогда, я помню, испанский костюм был полностью закрыт, темные цвета, инквизиция. А она ходит с декольте, такая вся яркая, с распущенными волосами. Ну, мне, например, это сразу в глаза бросилось. Выглядит это очень странно.
1: Наличие замужней барышни, причем уже так очень бальзаковского возраста, она же родилась в один год с Колумбом в 1451 году, ей так 41 год был к тому времени, ходить с распущенными волосами, там какая-то у нее кика какая-то была дурацкая, вставлена в волосы, непонятно, какое отношение к истории имеющая, но это нонсенс. Потом в конце фильма она будет такая замотанная, вот это более правильно. Костюмы, что характерно, они похожи на какую-то правду, это усредненный костюм 15 века.
0: Но он больше не испанский, а итальянский.
1: А дело в том, что у испанцев как такового своего...
0: Я имею в виду по цвету, по рисунку.
1: Своей узколокальной моды в Испании не существовало.
0: Существовало.
1: Узколокальной нет. Я говорю, что в широком смысле они были, конечно, включены в итальянскую орбиту. У них доспехи были очень похожи на итальянские, у них костюмы соотносились с итальянскими. Конечно, были региональные особенности.
0: Нет, понимаешь, у нее именно больше костюм итальянский.
1: Но мы, опять же, сейчас не знаем по поводу цветовой гаммы. Это очень упрощенное понимание, что испанцы все темные. Нет, ничего подобного.
0: Нет, там оттенки, конечно, были, но по открытости, я имею в виду, он больше итальянский.
1: Это, опять же, если мы говорим про то, что во что лейтенанта Эллен Рипли, то есть Сигурни Уивер там нарядили. Она, кстати, очень сильная, там, на мой взгляд, не к месту. Она такая здоровенная дылда огромная, там 1,80 м. Она все-таки на королеву-католичку плохо подходит, на мой взгляд, очень сильно плохо. Ну, неважно, это мои вкусовые придирки. Во что ее нарядили? Так могла одеваться 18-летняя итальянская девчонка, которая охотится за противоположным полом. Такой очень сильно сексуализированный костюм. Так, конечно, взрослая женщина ни в Италии, ни в Испании, тем более взрослая женщина при положении одеваться не могла вообще. Это нонсенс. Тем более, в каком положении? Это же королева. На нее же все смотрят. Она с незнакомым мужиком общается. Вы считай, как сейчас голая бы она к нему вышла. Вот. Жерар Депардье Колумб должен был прямо все глаза проглядеть. И потом вспоминать, пока он там плыл сколько недель до Америки, и не только во снах.
0: По поводу того, как они плыли. Мне интересно, в условиях жизни, там за счет грима показано, как они страдают по коже, по то, как у них облезается кожа с лица, по каким-то там ранам на руках и так далее. Расскажи поподробнее их условия жизни на корабле, потому что, я знаю, тогда еще не придумали эти подвесные кровати.
1: Гамак, по-русски.
0: Ну, гамаки, да. Они, по-моему, в веке в 16-м появились.
1: Они придумали гамак, когда познакомились с индейцами. Они у них подсмотрели гамак.
0: Но в этот момент еще гамаков не было.
1: Нет.
0: И они просто спали на полу, на коробках.
1: На палубе. На корабле палуба, там пола нет. Там есть палуба и подволок, то есть потолок. Да. условия были чудовищные, конечно, потому что все эти пиносы, Санта-Мария, Ниньо и так далее, они же были очень маленькие, там 20 метров в длину. И там, правда, экипажи были не исполинские, там, наверное, на всех трех кораблях хорошо, если человек 120 было совокупно. Но все равно какое-то отдельное помещение не только в 15 или там 16 веке, но еще и в 19 веке, в начале 19 века, какое-то отдельное помещение могло быть у капитана и адмирала, который командует всем флотом. Ну, может быть, там у каких-то совсем высших офицеров у них было что-то похожее на отдельное помещение, где они могли остаться наедине с собой. Все остальные вообще не имели какого-то специального места. В принципе, оно не предусматривалось. То есть ты как матрос будешь спать там, где ляжешь. Вот там, где ты ляжешь, там будет твое место. Все. Точка.
0: А если места не хватило, то за бортом
1: где-то. А видишь ли, никогда не бывает такого, чтобы на корабле все одновременно дрыхли. Там
0: ну,
1: есть вахты, подвахты и отдыхающие. То есть там всегда все существуют посменно. Поэтому на корабле есть такой феномен, как рында, то есть корабельный колокол, который отсчитывает внутрикорабельное время. Потому что корабль может идти по часовым поясам и оказываться в самых разных временных условиях. Но на корабле идет свое корабельное время, которое отлинеивает необходимость отдыха или подъема на вахту. Вот. Поэтому, да, места, конечно, там было не очень мало, потому что народу было не очень много. Но при этом, конечно же, условия были такие, ну, не дай бог, короче говоря. Сейчас, когда реплики такого рода кораблей строят, ну, понятно, и 16-го, и 17-го, и 18-го века корабли, реально ходящие по морю, построенные есть, так сказать, коллегами-реконструкторами, там вынуждены идти на некие уступки и делать отдельные помещения для современных людей. Потому что современный человек просто не может жить в таких условиях. Они по-настоящему скотские, в нашем понимании. И очень нездорово было идти. Самая главная была проблема любого мореплавания, вот того архаичного, это вода. Потому что человек, который тяжело и много трудится, должен выпивать, а тем более на жаре. Они же явно совершенно не в северные моря шли. Он должен выпивать, ну, минимум литра три воды в день. Это просто миниморум. Потому что если меньше, с ним плохо сделается. А вот где ты возьмешь, скажем, на 40 человек, 3 литра, повторяюсь, это минимум, 3 литра воды на сутки. То есть это, по большому счету, 200 литров воды в сутки нужно вот всему этому творческому коллективу. За 10 дней 200 литров превратятся в 2 тонны. Ну и дальше, дальше, и дальше. А причем у них нет холодильников, вода начинает тухнуть. То есть через некоторое время ее, возможно, уже нельзя будет пить без угрозы для здоровья. Какая-нибудь дизентерия вспыхнет или еще что-нибудь. Но это просто смертельно опасно в силу отсутствия антибиотиков.
0: Ну а смотри, с учетом того, что Колумб изначально знал, что они за такой короткий промежуток времени и за такое короткое расстояние не достигнут Индии. Он изначально всех обманул, он в дневниках тоже пишет о том, что он постоянно пишет наименьшее количество пройденных миль, чтобы не было бунта на корабле.
1: Да.
0: Получается, изначально, когда им давали эту воду, когда они подготавливались к путешествию, им изначально ее дали меньше.
1: Как они... И она не может быть в значении больше, чем корабль физически может вместить. То есть ты можешь дать 100% воды, можешь 50, можешь 10. Но 120% воды ты дать не сможешь, просто потому что на корабль больше не поместится. Вот в чем вся проблема. И это в любом случае была дорога в один конец. То есть они доезжают до точки невозврата. И потом, когда начинается в фильме, наконец, бунт, который реально имел место. Ну, точнее, не бунт, а попытка бунта. Колумб ее мотивационной речью пресек. Он же прямо и говорит, в кино это отражено, что мы обратно не доплывем. Нам остается вот на остатках воды ехать вперед. То есть если мы не найдем землю с пресной водой, мы все умрем. Но у нас есть шанс, потому что если мы прямо сейчас развернемся и поедем обратно, мы точно все умрем. Без вариантов, потому что обратно нам просто не хватит воды. Все, точка, приплыли. И вот на мой взгляд, в кино-то неплохо показали, как там людям приходилось не здорово. Но не докрутили, потому что кино 2,5 часа.
0: Мне кажется, не докрутили.
1: Кино-то всего 2,5 часа. Ридли Скотт-то тогда еще с ума не сошел и мог снимать нормальное кино, но хронометража ему явно не хватило, потому что тут нужно и показать становление Колумба как мореплавателя хотя бы в двух чертах, у него, значит, отношения с женой, отношения в политике тоже вот так вот покромсав. Ну, еще немножко они плыли куда-то. Ну, вообще-то его плавание, учитывая название фильма «Завоевание рая», это должно быть ключевое вообще событие всего фильма. Они полфильма должны были куда-то ехать, ну, показали бы, как они там страдают по-настоящему.
0: Ну, больше страдания показали, я говорю, через грим. Через эти язвы.
1: Ну, ты не успеваешь проникнуться сочувствием, потому что этих матросов не успеваешь узнать. Ты знаешь только Колумба и его, собственно, старпома.
0: По поводу общения с местными, мне очень интересно. Я так и не поняла. Вот эти 39 человек, которые добровольно, на самом деле, остались на острове.
1: Да, построили форт.
0: Строить Сан-Навидад, колонию, новую
1: Святое
0: колонию.
1: Рождество.
0: Да.
1: Его, кстати, открыли археологически в честь моего дня рождения в 1977 году. Так получилось.
0: И что там нашли?
1: Остатки форта.
0: Ну, она же по-любому не выглядела так, как в фильме.
1: Нет, конечно.
0: Там настолько роскошные сооружения, огромный этот колокол, который...
1: Да, нет, я говорю, Сан-Навидад, 39 человек, которых индейцы вырезали.
0: А, ты про первый?
1: Да, конечно. Его построили из обломков севшего на рифа одного из кораблей «Санта-Мария». Вот. Их осталось там слишком мало, и их местные араваки на какой-то момент вырезали, потому что испанцы, естественно, с местными вели себя как скоты.
0: Нет, ну подожди, были там племена а-ля каннибалов, как он пишет в своем дневнике, у которых есть стрелы, которые там убивают, едят людей, а то племя, к которому они приплыли, они даже лука в руках не держали, они якобы такие добродушные, открытые, добрые.
1: Так потому что форт-то построили не на Сан-Сальвадоре. Они же несколько островов обследовали. И вот первый остров, который они открыли, это якобы Сан-Сальвадор.
0: Ну, на том, которым они остались, там как раз было очень дружелюбное племя.
1: Да, но оно, понимаешь, дружелюбное до поры до времени.
0: Потому что просто кто-то говорит, что они умерли не от рук племени.
1: Ну, они прямо сами говорят, что индейцы их там вырезали просто.
0: Но кто-то говорит, их вырезали индейцы, кто-то говорит, что они умерли от болезней местных.
1: Это все однофигственно. Самое главное, что у них эта вот робинзонада на острове была очень опасной в любом случае. Потому что они как минимум не знают, как обращаться с местным населением. Они просто не в курсе, кто это. Они такого рода людей никогда не видели. Это было первое знакомство вообще белого человека с настоящей этнографией. Потому что все, что окружало испанцев, не знаю, неважно, португальцев, кого угодно, это были люди одного с ними цивилизационного уровня. Неважно, кто это будет там арабы, турки, монголы, англичане, французы. Это люди одного и того же поколения, эпохи, культурного уровня развития. А тут они попали прямо в мезолит. И как свести с людьми совершенно другого вот этого культурного кода было неясно. И можно было нарваться на конфликт, а учитывая, что их всего 39 человек, они в очень незнакомом климате, там тут одно из двух. Тебя или болезнь выкосит, или индейцы, или сначала болезнь, а потом индейцы. Ну, что-то такое.
0: А как этот форт выглядел? Который...
1: А от него же остались какие-то жалкие остатки, совсем, в смысле, археологические. То есть там есть гниль по периметру, которая обозначает, что тут были деревянные стены. Понятно, что внутри были какие-то постройки. Внутри построек, опять же, это органическая гниль деревянных стен. И там какая-то керамика, стекло, металл, которые остались в земле и не сгнили за 500 лет.
0: Но на основе этих археологических раскопок можно сделать какое-то изображение, то, как он
1: выглядит?
0: Нет,
1: только план.
0: План?
1: Вот, ну, какого он был формы? Прямоугольный он был формы, все. Другое дело, что показали в кино, это просто какие-то избушки на курьих ножках, какой-то невнятный забор. Ну, нет, конечно. То есть, так испанская постройка, сделанная из целого корабля, выглядеть просто не могла. Ну, а как вы хотели? Конечно, нет. Это какая-то такая залипуха ужасная, как и почти все, связанное с материальной культурой в данном кино. Почти все. Не все, конечно, но почти все. Доспехи ужасающие. Просто ужасающие. То есть... Что костюм, что доспех, мы там не увидим вот этой вот испано-итальянской готики конца 15 века. Она известна в деталях нам. Даже без привлечения какой-то археологии. Просто по музейным коллекциям и тысячам изображений. Неважно, миниатюрных, станковых, скульптурных, барельефных. Ну, мы знаем очень хорошо доспех конца 15 века, и уже когда снимался фильм, уже тогда было про него детальнейшее представление. Почему они вот такую залипуху сделали, какую мы увидели в кино, ну, я не знаю. У Ридли Скотта с этим вообще большие проблемы. Ему такое впечатление, что все равно. Неважно, он Робин Гуда снимает, он снимает «Царствие небесное», он снимает «Гладиатора». У него все одеты в какую-то, извините, парашу, которую даже ну, критиковать невозможно, просто это не 15 век, точка, все на этом.
0: Я когда читала, не поняла, каким образом они все-таки могли общаться с индейцами.
1: Индейец, человек, Homo sapiens, sapientissimus.
0: И... ну просто они настолько подробно, значит, настолько он подробно расписывает их общение. Вот он сказал, когда вышла луна, там, не знаю, собака умерла, там что-то такое.
1: Это очень быстро можно выучить.
0: Если... как это можно... даже...
1: ну как, смотри.
0: Вы только приехали.
1: Они...
0: даже за счет жестов невозможно передать некоторые детали.
1: Клим.
0: Ну это-то понятно.
1: Кристина.
0: А все остальное?
1: Ты такая, стол. Я такой, о, стол. Тут же записал. Стол. Луна.
0: А если на данный момент солнце светит?
1: Ну хорошо, солнце. Вы же не один день общаетесь.
0: Ну, хорошо.
1: Они же восприняли, судя по всему, поначалу испанцев очень дружелюбным. Прикольно было.
0: Но они же подумали, что они боги, правильно?
1: Это мы не знаем, что они подумали.
0: Но он пишет, что они подумали, что они боги, и спустились к ним с небес. И они сами об этом сказали. Как это объяснить?
1: Ну, видишь ли, мы...
0: ну вот как за счет знаков объяснить, вы боги, спустились к нам?
1: Это же они не сразу объяснили им. Они сначала наладили общение, и потом стали узнавать, что они по поводу этого всего думают. Как только они в первом приближении выучили язык. Повторяюсь, это не очень сложно. Если у вас есть дружелюбные люди, настроенные на общение, а у вас есть кровная заинтересованность в том, чтобы начать с ними общаться. А у них, конечно, такая кровная заинтересованность была. Это сейчас, понимаешь, мы можем приехать в какую-нибудь там Кубу, Доминикану, Таиланд или, черт возьми, Сингапур. И очень сильно удивляться, почему местные плохо говорят по-английски, потому что мы отдыхать приезжаем. Мы вообще можем с ними не общаться. Зачем это надо? А тут-то вы приезжаете, вам общаться надо кровь из носу. И понятно, что вы там строй грамматики не определите, но именно общаться вы недельки через три уже сможете в первом каком-то приближении. А месяц через три вы уже будете просто говорить. Понятно, повторяюсь, это будет не идеальный местный язык, но именно наладить общение вы точно сможете. Это не какой-то огромный фокус. Как-то люди друг с другом вообще все время общаются. Ну, потому что индейцы люди, испанцы люди. Они думают одинаково. У нас у всех, по большому счету, совершенно одинаковая голова. У нас одинаковый инструмент познания – мозг, который имеет примерно одинаковые когнитивные способности. Поэтому неважно, это индейцы, испанец или еще кто, они наладят общение 100%. И индейцы-то, которые потом с Колумбом приехали в Испанию, они же очень быстро научились говорить по-испански.
0: Смотрю, по поводу этих индейцев, я тебя тоже хотела спросить. Тебе не кажется, что Колумба слишком романтизировали?
1: Конечно.
0: Ну, невозможно. И даже в кино он такой романтичный. Читаешь, у него деньги,
1: деньги,
0: где золото, где золото, где золото. Каждое второе предложение, где золото, надо забрать больше золота. Узнаю у него, где еще найти золото. И он просто как сумасшедший помешанный человек с какой-то маниакальной просто мыслью ходит. Я понимаю, что они приехали за деньгами и в поисках там лучшей жизни, да, чтобы собрать побольше сокровищ, отвезти королеве, чтобы она там была довольна и их поездка оправдалась. Но то, как... и потом он говорит в кино, нужно к индейцам хорошо обращаться, ну, не к индейцам, нужно к аборигенам этим хорошо обращаться, они такие же люди, не нужно у них ничего отбирать, там, не обижайте их, уберите там оружие, не надо никого убивать. А потом сам берет и просто забирает из семей каких-то индейцев, сажает на корабль и увозит с собой. И там был самый трогательный момент в дневнике, когда отец просто бежит за своими двумя дочками, которых он просто забрал, посадил себе на корабль и решил отвезти к себе в Испанию.
1: Это потому, что для человека примитивной культуры отъезд в такого рода путешествие – это отъезд в другой мир вообще.
0: Это естественно.
1: То есть это просто в другой мир они уехали. Ну и, кстати, они в самом деле в другой мир уехали. Только не на небо или там еще куда-нибудь, а за океан. И больше никогда не вернулись домой почти все.
0: А что, они остались в Испании же?
1: Ну да, конечно. Основная часть осталась в Испании при дворе. Ну, в виде прикольных таких прикольных таких вот зверушек.
0: Клоунов.
1: Да. Потому что для европейцев того времени не очень было понятно, это вообще люди или нет. То есть там это сейчас, вон, Стас Дробышевский в две секунды объяснит, что и то это просто вообще одинаковые люди. Но тогда это был вопрос очень сильно открытый. И на полном серьезе собирались конференции ученых при участии католической церкви, которые обсуждали, это люди или не люди. То есть у них душа есть или нет. Их можно убивать, нельзя, в рабство можно брать, нельзя. Но это кто? Они потому что находились на настолько другом вообще культурном уровне, и настолько они были не похожи, на первый взгляд, на цивилизованных европейцев, что не было полного понимания, что это точно вообще люди.
0: И к какому выводу они пришли в 15 лет?
1: Люди.
0: Люди все.
1: Да, сказали, что нет, все-таки это люди, да. О. И в рабство их брать нельзя, потому что это люди. А негров можно.
0: А негры не люди.
1: Люди, но в рабство можно.
0: А индейцев нет.
1: А индейцы не могли быть в рабстве никак. Потому что это был какой-то уникальный феномен. Их, конечно, брали в рабство и заставляли пахать. Но уже в 16 веке...
0: Ну, я имею в виду на тот период, про который мы сейчас...
1: Ну, выяснился совершенно чудовищный феномен с индейцами, что они не могут находиться в рабстве вообще. Они там просто умирают от психологического стресса.
0: Потому что очень свободолюбивые?
1: Дело не в том, что они очень свободолюбивые. Это, если мы говорим про людей, но они по факту находятся еще в мезолите. То есть они уже знают примитивные механизмы в виде лука, стрел, пращи, какой-нибудь копьеметалки. Кстати, по-моему, у них не было копьеметалок, этих атлатлий, именно в этом регионе. Но неважно. Но у них вообще еще нет никакой социальной стратификации. Они живут родовыми общинами.
0: Не, ну пишут, что не было металла.
1: Нет, я не говорю металл, я говорю... Дальше они не идут, они живут родовой общиной. У них нет ни государства, ничего. А значит, у них нулевой уровень отчуждения труда. То есть они не знают, как можно эксплуатировать хоть кого-нибудь. И тут раз, они попадают в состояние, когда они от результатов труда отчуждены полностью. Потому что он же раб, ему вообще ничего не принадлежит. И это настолько переворачивало картину мира вот этому первобытному, по нашим меркам, человеку, что он просто ложился и умирал от психологического стресса, чудовищного совершенно.
0: Смотри, в итоге Колумб довольно малое количество золота забрал, да?
1: Ну, они почти ничего и не нашли. Они какие-то нашли поделки, которые через десятые руки выменивали из тех мест, где это золото было, то есть из Мексики в первую очередь.
0: Но я так понимаю, что там месторождений золота не было никаких.
1: Нет, там на островах месторождения бананов только есть замечательные.
0: Ну, мы это в фильме тоже хорошо видим, когда он привозит какие-то побрякушки золотые в небольшом количестве. Когда я представляю, сколько стоила эта поездка, чтобы найти, чтобы открыть новый свет, и сколько он в итоге привез, и никак это не оправдалось. Почему после этого его отправили еще три раза?
1: А потому что всем было совершенно точно понятно, что эти острова – это только начало. За островами континент. А на континенте, потому что, опять же, думали, что это Индия, а то, что в Индии есть золото и драгоценные камни, знали со времен античности.
0: То есть они думали поискать и обязательно...
1: Да, найдешь. Просто нужно чуть-чуть поискать, и точно найдешь. Тем более, они ужасно обрадовались, увидев вот таких вот беззащитных практически аборигенов, которым, если по-настоящему применить нормальное европейское насилие, они не вывезут. Так и оказалось, что характерно. И индейцы не вывезли. И, значит, что? Можно там господствовать и забирать все золото себе. Каковое золото сыграло совершенно кошмарную роль в европейской истории. Ну, золото и серебро, то есть драгоценные металлы, которые стали поступать в невероятных количествах. Потому что тогдашние, неважно, властители, финансисты, короче говоря, теоретики и практики ведения дел не читали ни Адама Смита, ни Карла Маркса, вообще ничего такого не читали. Они просто не знали, что такое экономическая теория. Там все было просто в средние века. Мало сокровищ – это плохо, а много сокровищ, ну догадайся, что – это хорошо. Поэтому рецепт выхода из любых неприятных ситуаций вполне очевиден. У тебя осталось мало сокровищ, нужно их награбить, у тебя будет много сокровищ. И снова все будет хорошо. И причем, чем больше ты награбишь, тем лучше. Поэтому способ решения всех проблем, а это проблемы уже капиталистические, в своем базисе, так, если по-большому брать, решались феодальной настройкой, заливанием баблом. И причем ни у кого не возникало идеи, что вот сейчас мы привезем сумму золота, которая в 100 раз больше, чем было до того, хотя бы чисто теоретически, и у нас золото упадет в цене из-за инфляции, просто потому что его стало невероятно много, а все остальные цены относительно золота вот так вот скакнут. И началась знаменитая революция цен, которая просто едва не уронила европейскую экономику. Всеевропейскую экономику, то есть проблемы были нечеловеческие вообще из-за этих открытий и из-за того, что люди просто не понимали, что со всем этим теперь делать. Испанцы, которые на какой-то момент стали самые богатые, они же в конце концов просто утонули под своим золотом и серебром, угробив к чертовой матери собственную экономику и проиграв с треском 30-летнюю войну.
0: Знаешь, что интересно? Чем мне понравился этот фильм еще? Такой фильм на контрасте. Первая сцена мы видим, как жгут женщин, инквизиция, а дальше, значит, открытие нового света и вроде как прогресс и движение вперед с точки зрения науки.
1: А это специально сделано, что-то
0: от темноты
1: к свету мы движемся при помощи Колумба.
0: Но это же все вместе одновременно параллельно существовало, и в этот момент, по-моему, инквизиция люто бушевала.
1: Ну да, при королях-католиках инквизиция в Испании это была одна из самых жестких инквизиций вообще, наверное, во всей Европе. Во главе с фра Томазо Торквемадой, который, правда, в первую очередь обрушивал репрессии на евреев. И это было самое главное, потому что Торквемада сам был еврей, выкрест. И он своих единоплеменников не слишком любил.
0: Сколько он? 1030 человек жег?
1: Да? Мы точно не знаем. Не знаем. Но, опять же, это данные всегда очень сильно зверски преувеличенные, потому что первое наказание, которое делала инквизиция в то время, тебя «Отче наш» заставят 40 раз читать и извиниться публично, что я больше так не буду. То есть никто никого сразу на костер-то не волок. Чтобы попасть на костер, нужно было прям отличиться. Очень сильно отличиться в глазах следственных органов.
0: То есть можно все-таки извиниться, чтобы тебя на костер не повели.
1: А? Так это же первое, что тебе предлагали, епитимию церковную. То есть прекрати делать то, что ты делаешь, извинись, прочитай «Отче наш» там много раз. Неважно, там 40 раз причастись, 40 дней поста и молитвы и что-нибудь такое. То есть не на костер, отнюдь, церковное наказание. Торквемада и вообще испанская инквизиция инспирировали массовое выселение евреев. Вот это да. Они их массово из Испании выперли. Как раз тогда же, в 1492 году.
0: Ладно, давай вернемся к фильму по поводу строительства. А как этот порт тогда называется? Там где-то колокольня?
1: А я даже не понимаю, на каком это острове происходит. Потому что нам не говорят, на каком острове Колумб ждет, как электродуговая сварка.
0: Ну тогда он, по-моему, просто путешествовал с острова на остров, и потом он плыл первый раз обратно в Испанию. А тут мы видим то, что он остался на острове.
1: Я не понимаю, на каком. Из фильма для меня это не явствует. Я не понимаю, что и где они там вообще организовывают.
0: Хорошо, как ты оправдываешь эту сцену с огромным колоколом, с часовней?
1: Слушай, я не знаю, его вообще могли чисто теоретически из Испании привезти, потому что вторая экспедиция была очень большая, там 1700 человек ехало.
0: То есть ты хочешь сказать, что они еще и с собой колокол
1: взяли? Я говорю, что чисто теоретически они могли его приволочь. Я не верю, что они могли отлить его на месте просто. Почему? Потому что для этого нужно... олово и медь в огромных количествах. А где бы они их там взяли? Для этого нужно было уже Мексику современную открыть, чтобы брать олово и медь. На островах ничего этого тогда не знали.
0: Ну смотри, ты говоришь про то, что найдены археологические находки?
1: Да.
0: Когда погибли эти 39 человек?
1: Да.
0: И они там построили этот форт небольшой?
1: Да.
0: А еще были какие-то... примеры или находки?
1: Нет, потом там строительство началось самое обширное. Но и обширнейшее. Потому что людей туда заехало очень много. И это было для Испании очень хорошо, потому что это была одна из точек, куда можно сплавить всю буйную молодежь.
0: Но это же уже не с Колумбом было.
1: Нет, ну это уже при Колумбе было понятно, что это удобно. Просто... это ж такие места, куда можно всю свою буйную молодежь сплавлять, просто ее утилизировать. Они уплывут куда-то, их больше никогда ты не увидишь. Это очень хорошо. Чтобы они тут тебе на голове топтались. Все эти средневековые затяжные, особенно войны, они были чреваты ровно тем, что туда вовлекалось огромное количество людей, которые в нормальных условиях воевать были не должны. И вот они у тебя провоевали год, два, три, пять, десять, и он уже не приспособлен вообще никакому труду, он хочет дальше воевать. Его, с ним нужно что-то просто делать.

0: что только дурак остановится на полпути. То есть нужно просто дожать эту тему, если вы уже начали вкладывать деньги, было бы глупо бросать. А потом раз, и Америка Веспуччи всем доказывает, что это континент, но не Индия.
1: А каравеллы, которые показаны в фильме, я знаю, что даже рисунков, по-моему, не сохранилось, тех каравелл, на которых ходил по морям, океанам.
0: Это не каравеллы, строго говоря. Это другого типа корабли. Но такого рода рисунков-то не его кораблей, но однотипных очень много. Мы, в общем, мы целом понимаем, как они выглядели.
1: Я имею в виду конкретно, на котором он ходил.
0: Это не важно. Они же все типичные. Ну, то есть, может быть, какие-то деталечки были другие, но, в общем и целом, мы понимаем, как выглядел корабль конца 15-го, начала 16 века. Небольшая это загадка.
1: Я так понимаю, что средняя скорость, с которой они ходили, где-то 20-30 километров в час.
0: О, ничего себе! Ну, 30 километров в час.
1: При хорошей погоде.
0: Нет, они так не умели. Они шли хорошо, если узлов 8, то есть 15 километров в час. Вот это да.
1: Это при хорошей погоде.
0: Это когда хороший ветер в правильную сторону дует, и ветер достаточно свежий. 30 километров в час они бы прям тебя расцеловали за такое предположение. Это огромный им комплимент. Они были очень тихоходные.
1: Но с длиной в 15-20 метров, ты говоришь, то, что да. Один корабль был длиной в 15-20 метров.
0: Да.
1: А если шторм?
0: Ты не представляешь, даже современный железный корабль длиной в 300 метров может утонуть в шторм. И они до сих пор регулярно тонут. А такая скорлупка...
1: Ну такая, так тем более. Как они вообще добрались до Нового Света?
0: А как викинги добрались до Нового Света? Просто на лодках. Ну вот просто на лодках.
1: Для меня это дикость.
0: Понимаешь, когда мы говорим про романтизацию образа Кристобаля Коломбуса, какой он там в фильме есть, да и не только, кстати, в фильме, мы не должны забывать, что золото золотом, а он был, конечно, человек крайне меркантильный, я в этом абсолютно уверен, тем более, когда читаешь копии его дневников от Бартоломео де Лас Касаса, все понятно. У него было четкое понимание с материальной частью жизни. Но поплыть через Атлантику вот на этих вот суденышках, это страшнее, чем сейчас полететь на Марс. В полном смысле слова, потому что мы знаем, где Марс находится. И на каком он от нас расстоянии. Мы можем там до часа высчитать, сколько займет путешествие. А тут люди-то плыли вообще в неизвестность. Они не знали, где это находится и вообще находится ли там что-нибудь. То есть люди вообще в один конец, имея крайне маленькие шансы выжить, они не рисковали жизнью, они знали, что они, скорее всего, умрут. И вот они взяли и поперлись. Ради золота такие вещи не делаются. У них, безусловно, была некая, как бы мы сказали, романтическая цель в том числе. Потому что ради золота они могли бы кого-нибудь убить легко. Но вот умирать ради золота никто не будет, нужна идея. И вот эта идея...
1: Про конец света?
0: Великого, в том числе. Идея великого завоевания, идея великой экспансии, она прям людьми очень сильно двигала. Люди верили в нечто большее, чем, собственно, деньги. Это потом, когда уже стало ясно, куда ехать, сколько ехать, все уже это не представляло из себя загадки, туда всякое ломанулось. Чисто меркантильная сволочь в огромном количестве. Это, без сомнения, вот первооткрыватель, ох, это люди были какого-то грандиозного просто мужества и горящие идеи по-настоящему.
1: По поводу названия фильма. Я так понимаю, что этот фильм назвали благодаря тому, что королева Изабелла была религиозной фанаткой, и в этот момент было в очередной раз модно и популярно говорить о том, что скоро наступит конец света, и мы все погибнем. И одна из задач Колумба была отправиться в путешествие для того, чтобы найти некое райское место, где они смогут выжить.
0: Не, ну, конечно, я уверен абсолютно, что королева Изабелла, как религиозная, все-таки, наверное, не фанатка, а фанатичка, человек, глубоко погруженный в католическую культуру, он точно знал, что спрятаться от второго пришествия не получится. То есть, нет. Куда бы ты ни уехал, нам Апокалипсис и Евангелие прямо

0: Говорят, что куда бы ты ни уехал, ты точно увидишь пришествие Сына Божия. Это будет видно от одного горизонта до второго. Поэтому отсидеться в Америке, даже в Америке, тогда бы не получилось. На это религиозно образованные люди всерьез не рассчитывали. Но вот на что они рассчитывали? На то, что они там найдут легендарный народ так называемого пресвитера Иоанна. То есть давным-давно ушедшие от гонений христиане, которые где-то на краю земли основали настоящее христианское королевство, царство-государство, и только ждут, когда единоверцы к ним приедут. Вот это расчеты были такие отличные от нуля, что их и в Африке пытались найти, и вот в Индии, в Вест-Индии их пытались найти. Не нашли, правда, но идея была хорошая.
1: Может, найдут еще?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Идея была хорошая, безусловно.
1: Даже среди, наверное, ученых часто возникает спор, заслуженно ли Америка, Америку назвали Америкой в честь Америка Веспуччи. Все-таки, как ты считаешь, Колумб открыл Америку, хотя, не зная того, что это Америка, считая до последнего практически, что это Индия?
0: Да, конечно, Колумб. Ну, он же доехал до, пускай не материка, но островной части того, что является Америкой. То, что он до материка не доехал, ну, это такая историческая случайность.
1: Потому что жизнь несправедлива.
0: Всякое бывает, да. Однако до островов-то, до американских он доехал, доехал, Америку он открыл. Другое дело, что ее викинги открыли в начале 11 века. Вот это да. Но викинги, как жадные норвежские сволочи, никому ни слова не сказали об этом. Поэтому, так как они не поделились ни с кем своим знанием, то вот и получается, что это теперь Америка в честь Америка Веспуччи, а не какая-нибудь Эрикия Рыжая в честь Эрика Рыжего.
1: А викинги когда в 11 веке нашли Америку?
0: Они из Исландии доехали до Америки.
1: Ну и чего, они тоже там золото понабирали?
0: Нет, они, ну, во-первых, там часть людей выперли из Исландии, а в Исландию выпирали людей, которых выгоняли викинги из Норвегии. То есть в Исландии такие отморозки вообще-то селились, которые были слишком отморозками даже для викингов. И вот среди отморозков обнаружились такие отморозки, которых даже отморозки не готовы были рядом с собой терпеть. То есть настолько отпетая сволочь поехала куда-то, а куда? Для викингов совершенно ясно было, что куда, если ты куда-то едешь на корабле, ты обязательно идешь в сушу, всегда. То есть по-другому не бывает. Конечно, можно потонуть по дороге, это да. Но они же умудрились из Норвегии доплыть до Исландии на точно таких же лодочках. И вот в Исландии стало кончаться дерево. Сейчас, если в Исландию приехать, там деревьев почти нет, их все вырубили на какие-то постройки, корабли и прочее. Им нужно было дерево. Ехать за деревом обратно в Норвегию было никак, потому что их там сразу убили. Значит, нужно в другую сторону ехать. И вот там нашли Ньюфаундленд, Гренландию и, собственно, Америку, викинги. На кораблях, которые, ну, из другой вообще эпохи, чем корабли Колумба. Они хуже, меньше, ну, ненадежнее. В общем, вот вообще финиш просто. Ну, это просто большая лодка, длиной там 35 метров, 20 метров, может быть. Я не знаю точно, на чем конкретно викинги ехали до Америки. У которой есть одна мачта, один прямоугольный парус и от 20 до 40 весел. Все. Вот они прям сели и поехали. Сначала в Исландию, о существовании которой они не знали. И Исландия — это не Америка. Мимо Америки ты не промахнешься. Она у тебя вот так вот почти весь земной шар огибает. А вот мимо Исландии запросто можно промахнуться. Однако они нашли и Исландию, и Америку. Но, будучи жадными сволочами, ничего никому не сказали.
1: Как тебе игра Колумба в исполнении пока еще нашего соотечественника Жерара Депардье?
0: Я к Жерару Депардье, особенно пока он так был молоденький, к актеру очень хорошо отношусь. Он большой молодец, большой профессионал, и Колумба он сыграл вот прям как надо. Исходя из задач, которые стояли внутри фильма.
1: Романтизация героя.
0: Он очень сильно к месту, со своей такой открытой физиономией, он такой прям наивные люди ему хорошо удаются. Хотя, конечно, я уверен, что Колумб кем-кем, а вот наивным человеком он не был совершенно точно.
1: Но он тогда не доплыл просто ни докуда.
0: Конечно, его бы...
1: И в таких тяжелых условиях.
0: Я думаю, он бы не пережил бы первого плавания еще в португальском флоте. Его бы там за борт выкинули. Нафиг ты тут такой красивый нужен.
1: А фильм тебе в целом как?
0: И так как Ридли Скотт еще не успел сойти с ума и начать снимать «Чужой завет», «Прометей», вот всю эту ужасную дрянь, которую он снимает теперь, он умел создать хороший сценарий, хорошую историю, за которой интересно следить, построить, пускай, да, исторически запредельно недостоверное материальное вокруг этой истории, красиво, правильно снять и положить хороший звук туда. Потому что, конечно, музыка Вангелиса из «Завоевания рая» — это уже некая такая, если не музыкальная классика, то киноклассика определенно. Мне она очень нравится. Как, в общем, и почти все, что делал Вангелис, оставивший нас, к сожалению, из-за «Злобесовой короны» в 2020 году.
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: Тебе спасибо. Я с удовольствием пересмотрел это кино, потому что смотрел я его просто раз, ты не поверишь, когда, в 1992.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Да. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы начинаем очередной цикл лекций «Трибуна ученого». У нас впереди много интересного. В этом году у нас юбилей 100 лет со дня, с момента изобретения аппарата «Планетарий» оптико-механической модели. Во всем мире отмечается это событие. 21 октября 1923 года вот было зарегистрировано вот это изобретение прекрасное, благодаря которому мы все здесь сегодня собрались. И не только сегодня. Но у нас еще одна дата, еще один юбилей уже на будущий год. Московскому планетарию исполняется 95 лет. Вот в 23 году изобрел Вальтер Бауэрсфельд, а ровно через 6 лет в Московском планетарии уже открылся планетарий. Вторая модель. И она присутствует в нашем музее. Ну что ж, а сегодня у нас прекрасный повод, прекрасная возможность встретиться в режиме офлайн с Владимиром Георгиевичем Сурдиным. Думаю, что представлять в этой аудитории его особенно не нужно, но тем не менее Владимир Георгиевич, наш лектор, много-много лет, ну не 95, конечно, все, но лет 40 это точно, да, на наших трибунах. В большом звездном зале, и до сих пор не забывает нас, помнит нас, любит Московский планетарий, так же, как и мы. Вот у нас взаимная такая любовь, и я надеюсь, что она распространяется на всех присутствующих сегодня. Итак, Владимир Сурдин, известный астроном, блестящий популяризатор астрономии, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, лауреат премии «Просветитель» и много-много других регалиев, но я не буду долго еще говорить, поэтому слово вам, Владимир Георгиевич. Еще раз поприветствуем лектора.
2: Спасибо. Ну вот, насчет источников тепла. В центре Земли такая же температура, как на поверхности Солнца, около 6000 градусов. Но они оттуда выходят с трудом. От Солнца прямо летят к нам с горячей поверхности, а из недр Земли медленно. И примерно земное тепло дает вклад в нагрев земной поверхности примерно 0,03%. То есть 99,9% дает Солнце, но все-таки что-то дает. Значит, если Солнце погасло бы, на поверхности Земли была бы температура примерно минус 265 градусов. Вот, очевидно, для жизни неприемлемая. Так что Солнце все-таки источник жизни, но, всегда надо говорить «но». Но оно очень большое и очень мощное, и поэтому эта вот картинка в едином масштабе показывает всю Солнечную систему. Солнце, планеты-гиганты, их хоть как-то видно, а это вот наши родные Земля, Венера, Меркурий, Марс и Меркурий, если кто его видит, вот он тут, Меркурий. Понятно, что это за гигант и насколько его роль в Солнечной системе велика. Я сделал недавно такой расчет. А что, если кто-нибудь взял бы и таким рефлектором все солнечное излучение направил на Землю? Что бы было? Сам удивился. Оказывается, через 4 минуты наши океаны, весь мировой океан, не просто закипел бы, он бы выкипел в космос. То есть Земля бы подсохла за 4 минуты. А примерно через 10 суток от Земли остались бы элементарные частицы, просто на атомы, разлетелась бы наша планета. Вот это мощь. Хорошо, что нам от Солнца достается примерно 1/10 миллиардная часть его тепла. И этого хватает, чтобы тут, в общем, нормально жить, климат поддерживать. И это говорит о том, что если Солнце хотя бы немножечко начнет менять мощность своего излучения, нам мало не покажется. Слава богу, что это очень стабильная звезда. На редкость стабильная. Хоть мы и говорим, звезд типа Солнца во Вселенной большинство. Да, если говорить о звездах этой массы, там желтые карлики, да, их много. Но таких спокойных, как Солнце, поискать. Просто я даже аналогов, ну, может быть, среди там 2 миллиардов звезд, про которые мы уже неплохо знаем, ну, несколько штук найдется, похожих на Солнце. Так что удивляться тому, что во Вселенной жизнь – редкое явление, а разумная жизнь вообще, видимо, очень редкая, не надо. Таких звезд мало, где можно миллиарды лет спокойно жить и пользоваться их теплом. Но надо аккуратно. Вот такие специальные очки нужны, если вы собрались посмотреть на Солнце. Лучше вообще на него не смотреть, но иногда хочется. Например, солнечное затмение. Ну, жалко пропустить, да, этот момент. Вы смотрите на Солнце, а Луна еще не полностью закрыла его, еще часть солнечной поверхности, горячая, яркая. Она вполне может повредить наше зрение. И какие-нибудь пляжные очки для этого не годятся. Надо серьезные, вот это специальные очки. В развитых странах их продают перед солнечным затмением. У нас я никогда не видел, чтобы их продавали. Мы их обычно привозили, когда где-нибудь путешествовали. Коммерсанты есть? Это дешевое производство. Это лавсановая пленка с напылением там темного вещества и кордонная вот эта вот оправа. Стоит копейки, а перед затмением у вас с руками их. Правда, затмения редко бывают. Они редко бывают на одной и той же территории. Но Россия гигантская, и затмения практически раз в 2 года у нас где-нибудь-то бывают. Вы приезжаете туда с контейнером этих солнечных очков и обогащаете. Вот. Значит, надо очень аккуратно смотреть на Солнце. Тем более в телескоп. Это просто опасно для жизни в прямом смысле. Если вы наведете трубу на Солнце и глазом прильнете к окуляру, не только глаза не будет, наверное, просто в черепе будет дыр. Ну, закипит у вас мозг. Колоссальный диаметр объектива большой у телескопа, и он все это солнечное излучение кинет вам в глаз. Поэтому у всех больших телескопов, а этот телескоп, хотя это волгоградский планетарий, а не московский, но у нас точно такой же в Москве рефрактор, вот он тут, можно на него посмотреть, только не на Солнце. Но можно и на Солнце, если есть специальный окуляр. Вот такой окуляр Гюйгенса, который 99,999% отводит в сторону, и только малую долю солнечного света пускает вам в глаз. Считается, что это безопасно. Ну, один раз посмотреть, да, 2 раза, да. А я как раз в этот окуляр несколько лет смотрел на Солнце, когда жил в Волгограде. И все время правым глазом. В результате мой правый глаз почти не видит. Так что будьте аккуратны даже вот с такими изобретениями. Они все равно представляют опасность. Вот так вот смотрят люди на солнечную поверхность сквозь этот окуляр. Еще одну историю расскажу. И не забывают при этом, что кроме большого телескопа, есть рядом с ним еще маленький телескоп-искатель. Ну, вроде оптического прицела для того, чтобы навести большой телескоп на какой-то объект. Если объектив этого телескопа не закрыт, то вот из этого окуляра на вашу спину проецируется солнечный зайчик. Я многие годы ходил в университет в пальто, спина которого была прожжена именно этим солнечным, очень гордился, что я наблюдатель настоящий, что у меня солнце прожгло на спине дырку. Вот забыли закрыть объектив, и вот как раз отсюда мне на спину пришел солнечный луч. Так что солнце действительно опасная вещь. Как его наблюдать? Не у каждого есть телескоп. Но если вдруг такая оказия, вы где-то там далеко от дома, нет ни бинокля, ни телескопа, но случилось солнечное затмение, то хотя бы фазы, частные фазы, как Луна закрывает Солнце, вы можете посмотреть просто с помощью такой импровизированной камеры-обскуры. Берете кордонку, шариковой ручкой протыкаете маленькую дырочку, там, в миллиметр-полтора, и на белом листе бумаги у вас прекрасное изображение Солнца будет, проверено, работает очень надежно. А камера обскура – старое изобретение, и ее действительно когда-то использовали, чтобы ярко освещенные Солнцем пейзажи проецировать на стенку, обрисовывать и такие вот картины рисовать с правильной проекцией, ну, такие ремесленные картины делать. Не особенно талантливые художники могли себе позволить вот так работать. Не только Солнце, но и пейзаж там хорошо виден. Да, я думаю, каждый из нас видел это. В солнечный день, когда в комнату заходишь, плотные окна, шторы закрыты, тоненький лучик пробивается, и на стене у вас картина того, что на улице происходит. Автомобили движутся, люди идут. Вполне это видно. Так что камера обскура работает. Это, конечно, метод примитивный, и многие годы казалось, что никаких научных наблюдений с помощью камеры обскуры невозможно провести. Только так вот общий вид солнечного шара, солнечного диска увидеть. Но как-то раз, ну это, конечно, такая камера обскура, сделанная из, как это, шумовка, да, называется? Вот. Но там много-много солнечных вот этих вот маленьких полузакрытых луной серпиков видно во время солнечного затмения. Но как-то раз меня мои ученики спросили, а можно с помощью камеры обскуры увидеть что-нибудь по-настоящему ценное? То, чего глазом не видно, в телескопе у вас нет, а вот древние люди же могли камеру обскуру сделать, дырка там, чего. Я сначала сказал, нет, что это невозможно, у нее плохое разрешение угловое. Пришел домой, посчитал, вроде получается. Если камера обскура длинная, несколько метров длиной, от дырки до экрана, то качество изображения вроде должно быть не такое уж плохое. Можно попробовать увидеть пятна, например, на солнце. Ну, я покажу вам их в хорошем варианте, но древние люди могли бы их увидеть в таком импровизированном виде. Посчитал, надо было проверить идею. А это наш институт астрономический. И один из углов нашего здания, ГАИШ, Государственный астрономический институт имени Штернберга, кто не знает, но я думаю, многие знают. Один из наших углов – это, по сути, вертикальный телескоп. Там наверху зеркала, они бросают солнечный луч вниз, тут объектив, и внизу у нас спектрограф и всякое такое. И я вспомнил, что это большая темная комната. Ее можно использовать как камеру обскуру. Я сделал правильно рассчитанную дырочку в кордонке, пошел туда, поставил ее, побежал вниз, подложил лист бумаги. Получилось изображение Солнца с пятнами, с факелами, прям как в телескопе. Ну, не такое качественное, но вполне научно интересное, полезное. Тогда, ну, это я сам, так сказать, создал эту камеру, уже понимая что-то в физике и в оптике. Тогда я подумал, а древние люди могли бы случайно оказаться в ситуации камеры обскуры? Что для этого нужно? Большое темное помещение и маленькая дырочка где-нибудь там в потолке. Что, не бывало, что ли, таких? Какие самые большие помещения, пустые, были в Средневековье? Готические храмы, вот эти огромные, да, готика. И как раз случилась оказия, поездка в Испанию, в Толедо. А там, в центре Толедо, огромный храм такой древний. Я туда побежал, посмотрел и увидел на полу изображение Солнца, которое просочилось сквозь дырочку, ну вот в этой розетке, там, знаете, эти вот витражи, они все закопченные, там вообще солнечный свет не выходит, но стеклышки разошлись, маленькая дырочка получилась. Я схватил лист бумаги, зарисовал, там два больших солнечных пятна было видно, приехал домой, посмотрел на тот день, когда я был в Толедо, в архиве солнечных фотографий, да, вот эти два пятна, но это профессиональный телескоп фотографировал, а это мой, как сказать, храм-телескоп, вот древний, средневековый. То есть, в принципе, древние люди могли изучать физику Солнца, вращение солнечного шара, движение, а пятна – это очень интересные, физически интересные объекты. Теперь задача, а наткнулись они сами случайно на эту мысль или нет? Я переворошил какие-то исторические документы, так ничего и не нашел. Ну, я не историк все-таки, тем более не средневековых эпох. Может, кто-то вот из вас понимает средневековые источники, историю средневековую. Если вы наткнетесь случайно на такие упоминания этого, мы с вами сделаем историческое открытие, что еще до изобретения телескопа можно было наблюдать Солнце вот с помощью такой случайно сложившейся камеры обскуры. Ну, конечно, в наше время оптика делает свое дело. Даже если у вас дома есть бинокль или небольшая, вот совсем крохотная зрительная труба, не надо в нее смотреть на Солнце. Поберегите глаза. Если надо получить изображение Солнца, направьте ее на Солнце, поставьте тут кордонку, которая отбрасывает тень на экран, и внутри этой тени вы увидите то, что надо. Вот прекрасно мы наблюдали на крыше нашего института солнечное затмение. Для этого достаточно бинокль, только открыв один его объектив, второй не надо открывать, а то будет два изображения одно на другом. Один объектив бинокля открыли, либо труба дешевая такая, школьный какой-то там детский телескопчик. Солнце настолько яркий объект, что любая оптика для этого годится. И можете изучать поведение нашей звезды. С этого начинали многие астрономы. Я в школе несколько лет наблюдал Солнце, вот в тот самый большой телескоп, коллеги мои. Потом наши интересы пошли, кто галактики, кто звезды стал изучать. Но Солнце самый доступный объект. Он, ну, в хорошую погоду, конечно, всегда на небе. И для школьников доклад какой-то сделать в школе, вот такую самостоятельную работу, всегда очень легко это дело устроить. Вот Луна наползает на Солнце, и вы это прекрасно на экране видите. Что видно на Солнце, когда мы наблюдаем его с Земли? Сквозь атмосферу Земли проходит только белый свет, тот, который наши глаза видят. Это не очень информативное излучение, так что мы видим довольно однородный солнечный диск, и, пожалуй, два явления на нем можно каждый день заметить. Это, во-первых, потемнение к краю, вы видите, что серединка ярче, чем края. Это говорит о том, как распределена температура на поверхности Солнца, вглубь она нарастает. И когда мы смотрим в эту область, наш взгляд проникает глубже в атмосферу Солнца, а когда вдоль поверхности этого шарика, то не глубоко, и мы видим только верхние слои, они более холодные. Ну и пятна. Как правило, почти каждый день на Солнце есть эти темные области, солнечные пятна. Даже просто следить за их поведением. Вот, пожалуйста, это какой? 98-й год. 5 июля, 10 июля. Видите, как сдвинулось это пятно. И вы можете, или ваш школьник, измерить период вращения Солнца вокруг своей оси. Примерно месяц. За месяц солнечный шар поворачивается на 360 градусов. А уже это интересно, и мало кто на самом деле знает, что Солнце вращается так бешено. Оно же огромное, и за месяц оно успевает сделать полный оборот. Кроме этого, сами пятна представляют, я бы сказал, пока еще определенную загадку. Многое мы понимаем в их происхождении, но не все. Во-первых, они огромные. Земля рядом с Солнцем выглядела бы вот так. Ну, представьте, что такое наша Земля. Солнце в 110 раз больше по диаметру, чем наша планета. То есть каждое пятно больше земного шара. И это очень живая картина, которая буквально на глазах, там, в течение получаса вы можете заметить, как дробятся, расплываются. Почему они темные? Ну, потому что они чуть-чуть более прохладные, чем вот эта основная поверхность Солнца. Основная нагрета примерно до 6000 Кельвин, ну, градусов, а здесь где-то 4500. Казалось бы, 4500 тоже немало, да, должны сиять, но мы же ослабляем общую яркость снимка, чтобы там не сгорела вся наша аппаратура. Поэтому по сравнению с 6000 градусов, 4500 это уже довольно холодно, и мы видим тонкую структуру пятна. Долго мы не знали, что это такое, как они образуются. Ну, постепенно поняли, что там магнитные поля тормозят кипение солнечной поверхности, а кипение происходит постоянно. Вот эти мелкие детальки, которые тут видны, солнечная так называемая грануляция, то есть разбиение, поверхности на отдельные части, возникает потому, что внутри тепло, наверху прохладно, и кипение вещества все время выносит потоки горячего газа наверх. При увеличенном изображении это видно очень хорошо. Вот эти гранулы, каждая из них, это просто поток горячего газа, который вышел изнутри, немножко охладился и, потемнев, пошел вниз. Ну, каждый, кто варил рисовую кашу, наблюдал это. Да любую кашу, наверное, не только рисовую. Как на поверхности кастрюли, вот на поверхности жидкости, это кипение происходит. Размер каждой такой гранулы примерно 1000 километров, 1000-1500 километров. И где-то минут за 5 они меняют свою конфигурацию. То есть там скорости огромные. 1000 километров – это больше, чем от Москвы до Питера. За 5 минут вы долетите до Питера ни на чем. Это сугубо сверхзвуковая скорость. Так что там на самом деле кипение очень активное, бурление. Если бы мы слышали ухом, что там происходит, это был бы гул невероятный. Там просто звуковые волны генерируются от этого кипения. Ну, а тут немножечко, значит, остыло. Раз остыло, это более холодная поверхность приспустилась. Чем холоднее газ, тем меньше в нем давление. И вот это вот, это называется тень пятна, а это полутень. В научной номенклатуре амбра и пенамбра. Ну, в общем, полутень по-русски. Это не что иное, как потоки газа, стекающие туда, вот в эту ямку, в эту ложбинку охлажденного газа на пятне. Вот тут такая динамическая картина, ну, несколько фотографий мы, значит, связали, и видно, как эти потоки движутся. Надо сказать, те фотографии, что вы здесь видите, это уникально, качественные. Увидеть грануляцию вообще с поверхности Земли крайне сложно. Ее угловой размер вот этих гранул, он порядка одной угловой секунды. А наша атмосфера, да еще дневная, мы же днем наблюдаем Солнце, она размывает картинку. И только в очень хороших обсерваториях, на очень хороших телескопах удается сфотографировать вот так четко структуру поверхности. Ну, как устроено Солнце внутри, достаточно хорошо известно. По мере погружения температура и плотность газа растут, и там, внутри ядра солнечного, оно примерно треть по расстоянию от центра занимает, уже такие условия, в которых начинаются термоядерные реакции. Происходит слияние легких атомов в более тяжелые, водород превращается в гелий, в основном, ну и некоторые другие реакции идут. Это приводит к выделению тепла. Тепло постепенно просачивается к поверхности, ну а с поверхности в виде света долетает до Земли. Вот что значит постепенно? Очень медленно просачивается. 2/3 пути оно проходит, тепло, рожденное тут в термоядерных реакциях, оно проходит в виде квантов света, рентгеновских лучей, и поскольку там плотная плазма, путь этих лучей, квантов, очень замысловатый. Они постепенно диффундируют, просачиваются к поверхности Солнца. А потом на последней 1/3 расстояния до поверхности газ уже несколько подостыл, хорошо поглощает это излучение, и тут начинается кипение. Просто горячий газ начинает всплывать, потому что он горячий, разреженный, остывает и уходит вниз, нагревается. И вот такая вот картина. Ну, она, правда, многоярусная, тут очень слишком просто нарисована. Происходит перенос в виде конвекции, в виде горячих, вниз уходящих, охлажденных потоков газа. Примерно так устроено Солнце. Какие термоядерные реакции там происходят, я уже говорил. Самые элементарные, простейшие атомы, а точнее их ядра водорода, ну, то есть протоны, сливаясь, сначала превращаются в тяжелый водород, дейтерий, потом дейтерий присоединяет к себе еще один водород, получается ядро легкого гелия, редкого довольно на Земле, а потом они сливаются вместе, и получается ядро уже нормального гелия, вот которым шарики мы надуваем. Это самое главная, так сказать, последовательность термоядерных реакций. На самом деле есть еще боковые ответвления, есть довольно хитрые реакции, но основные вот эти. В процессе этих слияний рождаются частицы, которых мы не видим. Ну, например, здесь рождается античастица электрона, позитрон. Но долго жить он не будет, потому что он тут же находит собрата, частицу электрон, и они аннигилируют, пропадают, превращаясь в квант электромагнитного излучения. Ну, там же они в ядре и остаются. А вот эта частица нас давно привлекала. Это нейтрино. Оно очень легкое, очень легко проникающее сквозь большие толщи вещества. И давно уже физики поняли, что если в недрах звезд, ну, конкретно в недрах Солнца, происходит все это, то единственный носитель информации, который оттуда может выйти и долететь до Земли, почти не изменяясь, это нейтрино. И давно уже была идея, как бы нам его поймать и посмотреть, что там происходит. Потому что все остальные носители информации, они так долго выбираются из ядра до поверхности, чувствуете, я тут написал, 170 тысяч лет. 170 тысяч лет рожденный в ядре Солнца гамма-квант, ну, электромагнитный квант, добирается до поверхности. Ну, а потом за 8 минут сквозь вакуум межпланетного пространства долетает до Земли. Значит, то излучение, которое мы сегодня видим, приходящее к нам от Солнца, родилось там, я даже не знаю, что это за эпоха, 170 тысяч лет назад. Наверное, мамонтов еще не было, мамонтов, да? Были уже мамонты? Палеонтологи, кто? Нет, человеков не было, это понятно. Мамонты были? Были. Ну вот, в эпоху мамонтов родились те кванты, которые человек. Человеку несколько... Господи. Ну вот, это кванты. Они все забывают. Они с поверхности Солнца уже летят, как кванты оптического излучения, забыв, какими они были в момент рождения. То есть никакой информации они к нам не несут. А нейтрино, родившись тут, за 8 минут долетает до Земли, и если бы мы их поймали, то знали бы на самом деле, что не теоретически, а прямо вот наблюдали бы, что происходит в недрах Солнца. Давно эта история волновала физиков, ну и физики придумали, как эти нейтрино поймать. Начиная с конца 1968 года, физики стали регистрировать нейтрино, прилетающие из космоса, скажем так. Еще не было уверенности, что они именно от Солнца. Для этого придумали огромные детекторы нейтринные. Первым сделал такие приборы американский физико-химик, он и то, и другое, Раймонд Дэвис. Это огромная бочка на почти 400 тонн, заполненная веществом, в основном состоящим из хлора. Ну, там тетрахлоротилен, но это в основном хлор. А атомы хлора лучше других атомов взаимодействуют с нейтрино. Тоже плохо, но лучше других. И когда им удается поймать нейтрино, они превращаются в атомы аргона. Аргон всплывает, и его тут можно зафиксировать. Я как астроном вообще не понимаю, как это можно было сделать. За неделю в этой бочке на 400 тонн рождается 10-15 атомов аргона, штучек. Их каким-то образом регистрировали. Это, конечно, филигранный эксперимент. Да, они появлялись там. Значит, нейтрино откуда-то прилетает. Все это было помещено глубоко под землей, чтобы ничего, кроме нейтрино, туда не смогло пробраться и нарушить этот эксперимент. Ну, а нейтрино ему все равно. Оно сквозь землю, да, безразлично, сквозь что угодно летает. Но оказалось, что их мало. По расчетам их должно было быть в 3 раза больше. А долгие годы Дэвис вот свой эксперимент вел там, а их в 3 раза меньше пролетает. И тогда началась большая дискуссия, назовем это так, между физиками и астрономами. Астрономы говорили, ну мы же знаем теоретически, как устроено Солнце. Это вы физики не умеете ловить нейтрино. Физики говорили, нет, мы все знаем о нейтрино, это вы понятия не имеете, что происходит в недрах Солнца. Это вообще кризис был большой, вот он на моих глазах происходил. И мы, конечно, смущались, нас астрономов мало, мы не умеем там атомные бомбы делать, а физики умеют, они такие умные. Мы говорили, да, ну может мы правда не знаем, как там в недрах Солнца что происходит. Придумывали всякие сложные модели Солнца, никак не получалось оправдать этот эксперимент. А физики постепенно двигались в изучение нейтрино. И оказалось, что кроме тех нейтрино, которые рождаются от внутри Солнца и должны прилетать к нам, это электронные нейтрино, оказывается, в природе существуют еще мюонные и тау-нейтрино. Но физики говорили, а эти не имеют никакого отношения к вашему Солнцу, потому что у нейтрино нет массы. Ну, безмассовые частицы мы знаем, вот кванты света. И они тоже не имеют массы покоя. Нельзя квант света положить на стол, чтобы он тут лежал и изучать его. Он либо летает со скоростью света, либо его нет вообще. И физики тогда, в ту эпоху, 80-е, 90-е годы, были уверены, что нейтрино тоже безмассовая частица, и она либо летит со скоростью света, либо ее нет вообще. А летя со скоростью света, как говорит теория относительности Эйнштейна, ты не имеешь собственного времени. Момент рождения и момент смерти – это один момент для частицы, летящей со скоростью света. Значит, ей нет времени во что-то другое превратиться. И физики говорили, вот сколько родилось на Солнце, столько и должно к нам прилететь. А эти вообще не обращайте на них внимания. Кончилось тем, что физики все-таки решили проверить это дело. И в Канаде, тоже глубоко под землей, соорудили новый детектор нейтрино, который умеет регистрировать не только электронные, но и мюонные и тау-нейтрино. Оказалось, в сумме их прилетает ровно столько, сколько в Солнце должно рождаться электронных. А это значит, что по пути от Солнца к Земле они превращаются одно в другое, в третье. И прилетает в три раза меньше электронных, потому что еще треть мюонных и еще треть примерно тау-нейтрино. Астрономы вздохнули спокойно. А физики до сих пор переделывают теорию элементарных частиц. Ну и хорошо, и правильно, пусть переделывают, у них будет более точное. А вот так живет Солнце. Рождается энергия здесь, в термоядерных реакциях, потом просачивается через радиационную область Солнца. Ну, радиационная, тут радиация, кванты переносят тепло. А потом кипение вещества. Ну и мы видим поверхность, с нее улетают уже свободный космос, частицы света. Вот эти самые нейтрино друг в друга превращаются. Это называется нейтринные осцилляции. Там физики придумали очень хитрую схему, ну, бог с ней. В общем, они друг в друга превращаются, а это значит, что у нейтрино есть масса покоя, что это частицы, которые можно положить на весы, взвесить, чем и занимаются физики последние 30 лет. И не могут взвесить нейтрино. У них, у нейтрин, исчезающе маленькая масса, безумно маленькая, но она есть. Вот это проблема современной физики элементарных частиц – взвесить нейтрино. Ну, астрономы спокойно на это смотрят, потому что наши модели Солнца точно соответствуют наблюдениям, которые мы на Земле проводим. Так или иначе, мы в основном видим поверхность Солнца. Она кипит, внизу кипит, и поближе к поверхности кипит. А вот эти мелкие гранулы – это, собственно, результат кипения солнечной поверхности. Но там же, под поверхностью Солнца, поскольку это все плазма горячая, электропроводящая, генерируются магнитные поля. Магнитное поле в любом небесном теле возникает, если есть две причины. Первое – это кипение электропроводящего вещества. Второе – вращение небесного тела. Вот эти две причины создают такие потоки плазмы. Ну, на Солнце это плазма, в недрах Земли это жидкий металл в нашем ядре. У Солнца есть плазма, есть быстрое вращение, генерируются магнитные поля. Кипение поверхности Солнца выносит магнитные поля, плазму с магнитным полем наверх. Это создает очень интересные явление. Вот примерно так кипит поверхность Солнца. Это не наблюдение, мы так четко не видим картину. Это математическая модель, трехмерная гидродинамика, но мы знаем, что это так на самом деле и происходит. Так, чего? Дальше, поехали. Вот. А это уже фотография. Фотографии всегда хуже, чем рисунки, но они зато настоящие. Мы проверяем на таких вот снимках наши модели, насколько правильно мы представляем себе процесс переноса тепла в недрах Солнца. Некоторые фотографии настолько хороши, что они показывают темные вот эти пятна. А темные они, я уже говорил, потому что немножко прохладные. А прохладные потому, что магнитное поле, оно не только рождается при движении плазмы, оно само, родившись, начинает влиять на движение плазмы. Электрически заряженная частица не может двигаться поперек магнитного поля, она может только вдоль. Если магнитное поле в какой-то области усилилось, вот здесь, например, то трудно кипеть плазме. Она начинает тормозить свое движение, остывать, и у нас на глазах темное пятно. Но окружающие горячие потоки туда начинают сливаться. Посмотрите внимательно вот на этот живой снимок. Тут мы видим такую картину, как, например, врач мог бы увидеть, изучая пациента сразу несколькими приборами. Например, на рентгене, на УЗИ, ну и глядя на тело пациента снаружи в оптическом диапазоне. Рентген видит наши внутренности, УЗИ видит мягкие какие-то ткани, которые на костях, ну а снаружи мы видим кожу человека. Да? Вот тут мы переходим от одного типа излучения к другому. Вот сейчас мы глубокие слои атмосферы видим, сейчас чуть более высокие в спектральных линиях, а сейчас еще более высокие. Посмотрите, над пятном прекрасно видны вот эти, сейчас появятся вот эти вот потоки газа. Они текут туда, куда магнитное поле их направляет. И мы прямо видим структуру магнитного поля с помощью специальных фильтров, светофильтров, которые выделяют нам излучение, выходящее из глубоких, из средних и вот сейчас из высоких слоев. Это очень убедительная такая картина, которая сразу показывает, что именно руководит движением газа и почему тут холодно, а тут погорячее. Такие замечательные фотографии довольно трудно получать. Астрономы это давно поняли и поняли, что обычные телескопы не годятся для изучения Солнца. Телескопы даже ночью страдают от того, что воздух, мы же на дне воздушного океана сидим, над нами Бог знает, какая атмосфера. Воздух все время преломляет свет, идущий из космоса, и размывает картинку. Тем более днем, когда вы хотите Солнце наблюдать, а все вокруг вас нагрето солнечными лучами, горячий воздух поднимается с Земли, поняли еще в начале 20 века, что надо делать отдельные солнечные телескопы. Вот первый такой специально для изучения Солнца сделанный телескоп в 2012 году в Калифорнии. Он неподвижный, потому что он очень длинный. А попробуй такой телескоп еще и поворачивать за Солнцем. А длинный он, потому что мы хотим детально изучить картинку. А для этого фокусное расстояние должно быть большим у телескопа, чтобы картинка в фокусе была большая, и можно было мелкие детали рассматривать. Благо, от Солнца много света идет, и расширить картинку нет проблем. Ну а раз телескоп длинный, то надо его неподвижно поставить. Это его верхняя часть, а потом еще настолько же он уходит в грунт, под землю. А как же? Солнце же по небу бегает, а как луч света направить туда? А вот тут, в этой башенке, вот она, там специальная система из двух зеркал. Они ловят солнечный луч и перенаправляют его туда, вниз, в трубу, а там объектив, ну и дальше всякие спектрографы идут. Очень разумная система. Эти два зеркала называются целостат, ну, так сказать. Стат, понятно, статический, целое – это небо, то есть как нужный кусок неба останавливается и туда направляется в трубу нижнюю. Вот целостат, там зеркала одно неподвижное, одно подвижное, смотрит на Солнце, и лучик света бам-бам туда уходит вниз. А потом стали такого же типа, ну вот целостат, так сказать, вблизи два больших зеркала. Одно часовым механизмом поворачивается за Солнцем, другое перенаправляет свет внутрь этой трубы. Многие обсерватории обзавелись такими солнечными телескопами. Причем появилось как бы два подхода. Одни делают вертикальные а другие делают горизонтальные трубы. Есть вертикальные солнечные, есть горизонтальные. Ну а наш институт, когда в 1952 году на Воробьевых горах университет строили, там же наш астрономический институт, в те годы хорошо относились к ученым и говорили так: что вам надо, то мы и построим. Дело не станет там за деньгами, за фондами. Поэтому вот до сих пор стоит это высотное здание МГУ. Ну, а мои коллеги старшие сказали: а нам все надо. И вертикальный, и горизонтальный. Вот у нас есть и вертикальный, и горизонтальный на территории ГАИШ. Два солнечных телескопа. Это тоже целостат. Солнечный луч падает сюда, сюда и в дырку уходит. А там дальше большое темное помещение, в котором изображение Солнца появляется. А наилучший, наиболее мощный солнечный телескоп работает в Крыму. Крымская астрофизическая обсерватория Академии наук Российской. Это вот тоже вертикальный телескоп, это его разрез, как гуляет там солнечный луч, как он направляется в разные приборы. Приборы, как правило, стоят под землей, самые чувствительные приборы под землей, потому что там термостабилизированные, ну, в общем, нет перепадов температуры, это все-таки Крым, днем жарко, ночью прохладно. А там на глубине нескольких метров он очень хорошо при одинаковой температуре работает. Это вот мое семейство, маленькая дочка и жена, и мы тут вот, когда Крым в очередной раз был наш, тогда еще, до Украины, а потом, значит, вот, там наши обсерватории всегда были. И надо сказать, чей бы он ни был, Крым, мы работали на всех этих телескопах. Ученые вообще с политикой как-то слабо связаны. И он работал всегда на науку общесоветскую, российскую, и продолжает сейчас работать. Ну и в нашем институте, я уже показывал вам, вот этот угол нашего здания, это тоже вертикальный, второй по размеру в нашей стране, солнечный телескоп. Но есть в мире и более красивые сооружения. Иногда научные приборы еще делают и вот художественно симпатичнее. Это так называемая башня Эйнштейна. Она, ее соорудили под Потсдамом в Германии, Потсдамская астрофизическая обсерватория. Как раз строили его тогда, когда Эйнштейн, создав свою общую теорию относительности, прогнозировал один эффект, который был предсказан этой теорией относительности, искривление лучей света, идущих от звезд и проходящих рядом с Солнцем. Надо было изучать Солнце и близкие к нему области неба. И вот тогда построили этот вертикальный солнечный телескоп. Правда, очень красиво смотрится, да? Потом в годы ГДР, я там был, как раз работал в этой обсерватории, обветшало здание, а сейчас его опять отреставрировали, оно вот в таком, я не знаю, как этот стиль называется в архитектуре, но смотрится оно как модерн. Ну что-то да, ну, может, да, назовем это середина 20-х, но это уже, конечно, не модерн, ну и не конструктивно, в общем, красиво. Мне нравится, далеко не каждая обсерватория имеет еще и внешне симпатичный вид. Я уже говорил о том, что наша атмосфера сильно затрудняет исследование мелких деталей. Где угодно, и на поверхности планеты, особенно на поверхности Солнца. И астрономы, когда появились первые космические телескопы, вот Хаббл полетел, увидели, какие красивые картинки можно получить, какие четкие изображения, когда не мешает атмосфера, когда телескоп работает за пределами Земли. Ну и загрустили, решили, а на Земле мы можем такое же себе позволить? И оказалось, что почти можем. Для этого изобрели систему адаптивной оптики. Телескоп получает изображение. Свет проходит сквозь атмосферу Земли и меняет свою структуру, преломляется. Тогда это вот волновой фронт, для тех, кто физику знает, волновой фронт света, он искажается атмосферой. Тогда его направляют на гибкое зеркало, формой которого управляет компьютер. Компьютер анализирует, насколько исказилось изображение за счет атмосферы, и быстро-быстро меняет форму этого гибкого зеркала, чтобы восстановить исходную картинку. Это надо делать очень быстро, ну, примерно там до 1000 раз в секунду, потому что атмосфера все время бурлит. Но успеваем мы это делать. И тогда картинка восстанавливается. Такие адаптивные оптические системы для ночных наблюдений давно уже работают, а вот для наблюдений Солнца их только-только начали создавать. Первыми сделали американцы вот на этом солнечном телескопе, такой на букву L похож, в обсерватории Кит Пик работает. Вот красивая очень башня, да? Там, вот посмотрите, две картинки. Одна размытая, а другая гораздо более четкая. Размытая – это когда не включена система адаптивной оптики, а четкая – когда включена. Видно, насколько мелкие детали сразу появляются, когда включаешь вот эту вот систему. То есть мы способны восстанавливать изображение, даже испорченное нашей атмосферой. Это здорово. Ну вот для сравнения, это не включенная, а это включенная система адаптивной оптики. На одном и том же телескопе, на одной и той же обсерватории сразу видны детали, которых раньше мы с трудом замечали. Есть еще одно препятствие, которого удалось преодолеть. Если телескоп стоит на грунте, на твердой земле, то днем Солнце эту землю нагревает, с нее поднимается теплый воздух и турбулентность усиливается. Тогда решили, а зачем нам на Земле, а давайте посреди холодного горного озера поставим телескоп. Вот это был первый эксперимент, такое горное озеро Биг Бёр в Калифорнии, оно довольно-таки высокогорное, холодное, вода днем холодная, ночью холодная, Солнце ее не нагревает. Сделали такой искусственный полуостров, поставили башню, покрасили все солнечные

границы, ну, на кальдере, вот тут на вершине кальдеры вулканической старой, построили обсерваторию, ну, вот тут вот она стоит, общеевропейскую. И оказалась идея-то замечательная. Даже днем, когда все-таки теплее, все равно облака не поднимаются выше уровня телескопов. И над телескопами ясное небо. Вот вертикальный солнечный телескоп, а это вообще уникальный. А шведский вакуумный телескоп, из трубы которого откачан воздух. Там вакуум. И это гениальная идея. Если в телескопе нет газа, если там вакуум, то солнечный свет внутри телескопа не нагревает газ, и он там не бурлит. Солнце очень яркий объект. И вот этот телескоп, пожалуй, лучший в мире на сегодня по качеству картинки. Ну, а ночью эти облака еще сильнее приседают вниз, и можно спокойно работать. Ну, правда, бывают иногда облака верхних ярусов. Ну, тогда надо садиться на машину, и через 15 минут ты на берегу пляж там, Атлантика, можно купаться спокойно. Но это редко бывает, потому что хорошо работает обсерватория. Ну, а мы, чем хуже, у нас тоже есть свои водоемы, Байкал. И вот на высоком берегу Байкала Академия наук построила вакуумный солнечный телескоп. Это наша гордость. Это крупнейший, собственно, единственный в России вакуумный солнечный телескоп. И там тоже сейчас создают систему адаптивной оптики, давно уже создают. Ну, в общем, она вот-вот заработает. Но место замечательное, высокий берег Байкала, прохладно там, Сибирь. И в целом работает он вполне себе достойно. Удивительное дело. Казалось бы, Солнце очень много света дает. Анализируй его, света просто иногда кажется, что слишком много он все нагревает. А выяснилось, что нет. Если мы хотим детально изучать, например, спектр Солнца, нам надо этот свет растянуть с помощью спектрографа по цветам. А когда растягиваешь, оказывается, его не так уж и много, этого света от Солнца приходит. Сейчас стали делать солнечные телескопы большого диаметра. Вот этот, который на Канарских островах недавно стал работать, диаметр его объектива, ну вот зеркало, зеркальный объектив, больше 4 метров. Такие раньше только для наблюдения далеких звезд делали, а теперь решили, что нет, для Солнца тоже. Да еще система адаптивной оптики на нем работает, надо очень много света для нее. Причем вы тут не видите ни трубы, ничего. Зачем нам труба? Лишний элемент он не нужен. Объектив, второе зеркало и там светорегистрирующая система. Ну, тут показано его. Это самый мощный в мире солнечный телескоп. Посмотрите на днях, какие они стали публиковать картинки. Это вообще для тех, кто солнцем занимается, просто песня. Тут мельчайшие детали имеют размер 20 километров. Раньше мы деталей меньше 500, ну иногда там 300 километров на поверхности Солнца не различали. Этот телескоп позволяет в 10 раз увеличить разрешающую способность. Мы даже видим, как вот на фоне этой мелкой грануляции проявляют себя более низкие, более глубокие потоки, большие потоки газа, которые подпирают снизу. В общем, это действительно, вот посмотрите, какие четкие картинки. Это рекордное разрешение, 18 метров. Километров на поверхности Солнца, и сразу вскрылись новые вещи. Например, между гранулами мы увидели яркие области на Солнце. Они маленькие, но очень яркие. И теперь начинаем понимать, что именно там, между гранулами, между восходящими потоками газа, сжимаются наиболее сильно магнитные поля, а там, где магнитное поле сильное, там плотность энергии большая. Магнитное поле несет в себе энергию. И оно ее может выплеснуть в виде тепла. Электроток оно генерирует, и он нагревает плазму, тепло. И мы начинаем некоторые вещи теперь понимать, почему солнечная корона такая горячая. Ну, вот пятна прекрасно видны. Вот это более высокие слои в линии излучения водорода видны. В общем, этот телескоп, конечно, показал, что большой объектив всегда лучше маленького. И сейчас у нас в Саянах начинается строительство солнечного телескопа с диаметром объектива 4 метра. Ну что, мы хуже, что ли? Вот. Но у нас начинается, а там он уже работает. Ну, посмотрим, а получится ли такое же качество.

0: картинки. Но если вообще избавиться от атмосферы, то это надо запускать в космос. И вот, пожалуйста, Solar Dynamics Observatory, космический телескоп НАСА, который летает и прямо из космоса фотографирует Солнце. К сожалению, размеры этого экрана не позволяют показать истинное качество этих картинок, но поверьте, они очень хорошие. Пятна. Пятна не просто так на Солнце. Они меняют свою площадь, свою интенсивность год от года. И уже наблюдая за Солнцем со времен Галилея, когда он телескоп изобрел, до нашей эпохи, мы уже заметили определенную периодичность в появлении и в усилении солнечных пятен. Вот иногда их мало, они слабо заметны. А иногда, посмотрите, какие вот бывают. В годы высокой солнечной активности, раз большое пятно, значит, там мощное магнитное поле. Магнитное поле – это электрический ток. Магнитное поле только электротоком возбуждается, а электроток, он способен нагревать что угодно. Так что всегда вот тут в замороженном виде большая энергия, которая может выплеснуться в какой-то форме. Иногда приятно, иногда не очень. Со времен Галилея, ну, может быть, во времена Галилея это не особенно активно, а где-то вот с середины 18 века мы уже четко следим за активностью Солнца и заметили вот такую почти строго периодическое поведение с периодом чуть больше 11 лет. Повышается активность, то есть много пятен, потом понижается, Солнце почти чистое, потом снова повышается. Воспроизвести это теоретически пока не удается. Не могут физики пока понять, вот откуда этот период берется, что внутри Солнца, так сказать, задает этот 11-летний цикл. Были разные идеи, но пока ни одна из них как-то особенно не подтвердилась. Кроме вот этого 11-летнего периода, бывает еще такой вот длительный период, который покрывает несколько 11-летних, но он не очень четкий. В общем, поведение Солнца удается на масштабах нескольких столетий проследить и даже прогнозировать. Можно прогнозировать следующие максимумы и минимумы активности. Но есть методы на Земле, которые позволяют в дотелескопические годы, в эпохе, когда еще не было телескопов, проследить за активностью Солнца. Ну, например, в Антарктиде керн льда вынимают, и в нем сохранилась история солнечной активности на несколько десятков тысяч лет. Потому что в зависимости от того, как Солнце освещает Землю, в атмосфере Земли рождаются те или иные изотопы газовых молекул, а они входят в состав снега и льда, который осаждается на ледяном куполе Антарктиды. Так что, просматривая вот эти вот колонки льда, можно восстановить довольно длительные периоды изменения солнечной активности. Иногда активность Солнца приводит к нежелательным результатам. Ну, например, когда Солнце активно, часто там происходят выбросы плазмы, вспышки ультрафиолетового излучения, они немножко подогревают земную атмосферу. Она, особенно там в верхних слоях, становится чуть более горячей и распухает. А когда Солнце успокаивается, атмосфера Земли чуть-чуть становится более прижатой к Земле. Это особенно сильно сказывается на движении спутников, да, любых низколетящих спутников, в том числе и Международной космической станции. Она не очень высоко над Землей летает, 400 километров, там еще вполне себе достаточно атмосферного газа. И вот смотрите, начало очередного цикла солнечной активности. То есть Солнце спокойно, атмосфера Земли присела, и станция МКС летает по орбите довольно стабильно, и в год приходится делать, ну, всего лишь несколько коррекций, то есть включать реактивные двигатели и повышать орбиту, потому что все равно она потихонечку тормозится, приближается к Земле, но не очень активно, хватает вот 6-8 коррекций. В годы повышенной солнечной активности приходится чуть ли не раз в 2 недели включать реактивные двигатели, то есть топливо тратить, дополнительно туда его забрасывать на транспортных кораблях, иначе станция просто очень быстро снизится и грохнется на Землю. К сожалению, такой эпизод был. В 1973 году американцы запустили очень большую, хорошую орбитальную станцию Skylab. Ну, у нас тогда уже летали наши станции «Салют». Американцы запустили свою первую станцию Skylab. А на ней 3 раза сменялся экипаж. Интересная станция была, там астрономические приборы были. Потом у американцев был такой провал в космонавтике, когда больших ракет не было, шаттл еще не сделали, и не на чем было очередные экипажи на эту станцию Skylab поднимать. Они решили, ну пусть полетает несколько лет без экипажа, а когда шаттл появится, мы туда новых космонавтов начнем. И как раз эти годы пришлись на высокую солнечную активность. Распухла атмосфера Земли, станция Skylab быстренько затормозилась и упала. Очень жалко, хорошая была станция. Упала на Австралию. До сих пор, говорят, аборигены продают туристам кусочки этой самой. Наверное, кусочки давно кончились, что они там продают, неизвестно. Но, в общем, такая история была. Так что Солнце, оно вот для космонавтики не последнюю роль играет. Мы, конечно, озабочены тем, что сегодня в космосе очень много мусора космического. Это остатки ракет, остатки спутников, уже не работающих. Тем более, что спутники иногда стукаются друг с другом, и тогда 1000 осколков разлетаются. Вот это реальное количество космического мусора вот до сих пор, которое отслеживают с Земли радиолокаторы. А все, что крупнее 10 сантиметров, такие железячки всякие, алюминиевые кусочки, все радиолокаторы видят. Смотрите, как быстро нарастает количество этого космического мусора. Дальше решили прогнозировать, а как будет в дальнейшем нарастать количество вот этого вот индустриального мусора вокруг Земли. Два типа поведения. Первый тип такой. Мы уже испугались, что там тысячи, десятки тысяч этих осколков летают, они могут повредить станцию МКС. Давайте вообще прекратим новые запуски. Ну, просто вот скажем, все, стоп, никакой космонавтики. Ну, тогда снизится немножко количество мусора, потому что он тормозится в атмосфере Земли и падает на Землю. Но потом снова постепенно начнет нарастать, потому что тот, который там летает, вот эти вот железяки, остатки последней ступени ракет-носителей, они время от времени все-таки находят друг друга, там стукаются, и тогда новых осколков становится намного больше. А это прогноз, если мы не будем прекращать, а будем продолжать вот в таком же темпе, как сегодня, запускать новые космические объекты, ну тогда все быстро нарастает. И вы обратили внимание вот на этот вот, эту периодичность? И здесь она проявляется. Это 11-летний цикл как раз солнечной активности. Солнце активное, атмосфера распухла, мусор падает на Землю. Солнце успокоилось, атмосфера успокоилась. Мусор продолжает дробиться друг об друга и повышается общее количество этих частиц. Кстати, эти расчеты были сделаны до того, как Илон Маск стал запускать свои спутники. Так что надо было бы еще третью, вот такую вот сделать кривую. Маск, конечно, чемпион по количеству мусора. Ну, вернее, пока это еще спутники живые, но пройдет несколько лет, они там умирают время от времени, а спускать на Землю мы их не умеем. Я уже говорил, что в дальние, далекие эпохи, дотелескопические, мы кое-как вот прослеживаем поведение Солнца. Иногда бывает, вот, например, так называемый маундерский минимум, иногда бывает, что 11-летняя солнечная периодичность вдруг выключается. В течение почти века Солнце спокойное, пятен на нем почти нет. Потом снова включается вот этот цикл 11-летний. Причины совершенно непонятны. Ну, вот это маундерский минимум, это астроном Маундер его заметил, ну и другие потом замечали. Ну и вот туда в прошлое по ледяным кернам из Антарктиды мы довольно далеко можем это проследить. Так что поведение Солнца пока непонятное. А хорошо, если оно вот в таком темпе все-таки будет не слишком сильно повышать свою активность. Ну вот последние годы, с 10 по 22, начало там 23 года, был минимум солнечной активности с 16 по 21 год. Сейчас нарастает солнечная активность. Прогноз не очень надежный, но она нарастает. Так или иначе, она будет нарастать. Это очень хорошо. Юные любители астрономии могут пятна на Солнце с удовольствием изучать. Их будет все больше и больше. Это очень красиво, живое солнышко такое. Вот. Но, конечно, для нашей земной техники это не подарок. Сегодня все пропитано электроникой. Электроника очень, как сказать, легко ранимая радиацией. А иногда на Солнце происходят такие резкие выбросы энергии, которые не очень благоприятно сказываются. Вот сегодня Солнце, этим летом, в июле, вот 6 июля нынешнего года, оно выглядит таким, набирает мощность, активность Солнца. Потом оно года через два станет вот примерно таким, мощные пятна на нем будут. А где пятна, там и всякие процессы. Посмотрите, как красиво можно сфотографировать Солнце, если у вас не только телескоп есть, но и специальные светофильтры. Ну, вот тот фильтр, который мы особенно любим, он пропускает одну спектральную линию Бальмерской серии, там, H-альфа. Хороший портрет, правда? А сделал его турецкий любитель астрономии. Сейчас фамилия его Эрдун. Ну, я не силен в турецком языке. Там он подписал себя. Правда, красиво. И мы сразу видим вот эту неровную поверхность Солнца, где иногда выстреливают какие-то потоки горячего газа, их называют протуберанцы. Иногда, если они в нашу сторону выстреливают, мы их видим на фоне невозмущенной солнечной поверхности. Вот в линии H-альфа такие снимки получают хорошо. Профессиональные астрономы, конечно, тоже этим занимаются, причем у них есть более тонкая настройка этих фильтров. Художественно красивое изображение, а научно интересное, оно более контрастное, более четко видны потоки газа, висящие над солнечной поверхностью, они поглощают свет, поэтому более темные. И горячие области, как правило, вокруг солнечных пятен, но в верхних слоях атмосферы пятен не видно, а горячий газ над ними видно очень хорошо. Не только в оптическом диапазоне, но и в других диапазонах, в рентгеновском и даже в гамма-диапазоне можно получить изображение Солнца, если у вас аппарат летает за пределами Земли. Земная атмосфера не пропускает рентген, а космическому телескопу все равно. Вот этот снимок в линии излучения ионизованного железа. Железа не очень много на Солнце, ну, в общем, и немало, хотя там сотни раз меньше, чем водорода и гелия, но оно хорошо себя проявляет, чуть подогрел атмосферу, и там по-другому линия излучения выглядит. И вот обратите внимание, кто в школе увлекался физикой, наверное, помнит, как делали такой опыт, железными опилками кордонку посыпали, а потом снизу магнит подносили. И там структура магнитного поля сразу появлялась, диполь такой. Вот перед нами диполь, тут один полюс, тут другой полюс. Силовые магнитные линии просто по движению плазмы вдоль магнитного поля. Они, ну, как школьная картинка вот в учебнике физики. Ну, и вот там тоже хорошо видно. То есть вот в таких снимках очень хорошо проявляется структура магнитного поля. Конечно, для всего для этого нужны космические телескопы. Они довольно дорого стоят, но если хорошо сделаны, летают долго и служат очень надежно. Самый долгожитель, который изучает Солнце уже 30 лет, это вот телескоп SOHO. Он постоянно смотрит на Солнце. У него там несколько разных: оптический, ультрафиолетовый, мягкий рентгеновский телескоп, а антенна передает снимки на Землю. И вот такие уже 30 лет такие снимки мы получаем. Они сегодня есть уже более качественные снимки, потому что тот был запущен 30 лет назад, но зато мы за 30 лет накопили целый архив вот таких снимков. Тут совмещается ультрафиолетовое и рентгеновское изображение разными цветами. Ну, вот обычно обращают внимание вот на этот протуберанец. Это просто горячий газовый фонтан такой, выброшенный с поверхности Солнца. А вообще-то из любой точки поверхности истекает разреженный горячий газ. Вот он, мы его видим просто из любой точки. Он не такой плотный, как вот в этих облаках, протуберанцах, но он постоянно течет. И это то же самое, что мы во время солнечного затмения называем короной Солнца. Вот корона Солнца – это просто постоянно истекающее с его поверхности вещество. Более современный спутник, вот этот Solar Dynamics Observatory, ну и сразу видно качество картинки, у него уже более четкое, более интересные детали вот эти видны все, и тонкая структура магнитных полей. Ну, 30 лет прошло, и, конечно, телескопы стали более совершенными. Солнечные затмения. Люди их видели всегда и всегда удивлялись короне, которая появляется, когда Луна закрывает Солнце. Но не подозревали, насколько корона странная вещь. Ведь смотрите, корона висит над солнечной поверхностью. Ну, она как кастрюля, которую мы поставили на конфорку плиты. И, очевидно, кастрюля не может быть горячее, чем конфорка, которая ее подогревает. Конфорка – это поверхность Солнца. Она грета до 6000 градусов. А корона – до 1,5, а иногда до 2 миллионов. То есть кастрюля намного горячее, чем плита, которая под ней. Этого не может быть. И правда этого не может быть. Значит, как-то просачивается какой-то еще дополнительный источник тепла, просачивается через поверхность, минуя ее прямо в солнечную корону. Кстати, это затмение сфотографировано из специальной астрофизической обсерватории, там на Кавказе, вот Эльбрус, и замечательный астрофотограф Владимир Романенко, такой снимок сделан. Во время затмения звезды видны. Это правда ночь наступает. Вот корона еле-еле добавляет света к ночному освещению, и прямо ночь на несколько минут наступает. Ну, затмения бывают разные. Кстати, спасибо планетарию за этот хороший рисунок. Я его у вас позаимствовал. Ну, правда, я его немножко исправил. Ну и вот мы видим лунную тень, которая бежит по поверхности Земли. И если вам посчастливилось в эту тень на несколько минут попасть, вы видите закрытое Луной Солнце и корону вокруг него. Иногда тень не достигает поверхности Земли. Тень заканчивается, и дальше все освещено Солнцем. Но если вы куда-то вот в центр попали этой картины, то увидите почти закрытый диск Солнца, но Луна не в состоянии его закрыть полностью. Конечно, короны не видно. Вот эти яркие области солнечной фотосферы, они такие яркие, что корона на их фоне не видна. Раньше, это в конце прошлого века, в 90-е еще годы, не удавалось сфотографировать солнечную корону целиком. Она так сильно меняет свою поверхностную яркость, что внутренние ее части яркие, а уходишь немножко дальше, яркость спадает невероятно быстро. Поэтому либо ты фотографируешь внутреннюю часть короны, но тогда не видна внешняя. Либо внешняя, но та передержка тут, и никаких деталей не видно во внутренней части короны. И, тем не менее, научились фотографировать и то, и другое. Перепад яркости вот отсюда вот сюда, вот отсюда вот сюда, в миллион раз примерно. И это на одном снимке удается изобразить. Это тонкая техника, и этой техникой владеют наши астрономы. Тут и профессиональные астрономы, вот они тут подписаны, Кононович Эдуард Владимирович. Кстати, неоднократно, ну, многие годы он тут читал лекции, да? Я у него учился. Теперь я читаю его курс, у меня кто-то учится. И наши выпускники, вот Саша Юферев, например, очень талантливый. Так что это российская группа, которая изучает Солнце в основном во время затмений, чтобы корону изучить. И посмотрите, какая замечательная картина, какие тонкие детали. И по сути мы видим, как магнитные поля продолжаются с поверхности Солнца в межпланетное пространство, то задерживая плазму, вот, закрывая ее своим магнитным одеялом, то отпуская ее, когда силовые линии открылись, и плазма вытекает. Вот, тоже прекрасная картинка. Это работа наших коллег немецких. Это такая европейская группа. Ну, этой технологией уже овладели несколько групп, и она требует многократного фотографирования с разными экспозициями, а потом сложения картинок так, чтобы увидеть и внешние части короны, и внутренние без передержки. Но это вообще фантастика. Мы видим корону на таких расстояниях от Солнца, где вообще никто ее никогда глазом не видел, а фотоаппарат вытягивает, и в то же время структуру внутренней короны. Это просто фантастика. Для тех, кто изучает поведение межпланетной плазмы, а это уже межпланетное пространство, это уже улетает газ Солнца. Мы видим улетающий в стороны, на самом деле и в наши, в сторону Земли он тоже летит. и налетает. Теперь мы начинаем понимать, что нагревает корону Солнца. Нагревает ее не вся солнечная поверхность, она довольно холодная. Оказалось, когда мы начали детально фотографировать поверхность Солнца, там постоянно происходят микровзрывы, микровспышки. Они такие маленькие, что раньше их было незаметно. А при хорошем качестве изображения мы их стали замечать. Ну что значит микро? Для Солнца они микро. Каждая такая вспышка эквивалентна взрыву атомной бомбы в 200 с лишним мегатон эквивалентного тротила. Слава богу, таких атомных бомб нет. Никогда не было. Самая большая, по-моему, сколько там, 50 мегатонн у нас когда-то взрывалась. В общем, каждая такая микровспышка, она тут континент бы у нас разнесла. Но на Солнце они постоянно происходят и подогревают солнечную корону. Всегда ученым хочется поближе изучить объект. А поближе – это значит запустить космический зонд прямо туда, к Солнцу. Но оно горячее. И не так легко туда запустить на самом деле. Ну вот, тем не менее, уже летят два космических аппарата. Один европейский Solar Orbiter, второй американский Parker. Parker – это астрофизик американский Parker Solar Probe. Они летят прямо туда, в пекло. Ну, европейский не сильно приближается к Солнцу. Он от Земли, вот это, так, не то нажал, это почти единица, одна астрономическая единица, то есть он от орбиты Земли, ну, в 4 раза ближе к Солнцу подлетает, и потом снова обратно, чем наша Земля. Но это близко довольно, это ближе, чем планета Меркурий к Солнцу. Но аппарат более близкого соседства бы не выдержал с Солнцем. А американский Паркер, он более защищен, он впереди себя несет такой толстый защитный щит, который заслоняет его от прямых солнечных лучей, а вся аппаратура спрятана за этим щитом. И смотрите, как он интересно приближается к Солнцу. Это орбита Земли, это орбита Венеры, это Меркурия. Мы его запустили с Земли, и он каждый раз, пролетая через орбиту Венеры, встречается с самой Венерой, рядом с ней пролетает. И она его своей гравитацией все сильнее и сильнее подталкивает в сторону Солнца. И вот он уже так близко пролетает, что щит там практически горит, но аппаратура еще работает. И вот такой замечательный аппарат. Он так приборы на некоторое время высовывает и потом снова прячет туда, за этот щит, чтобы не сгореть окончательно. Но он прямо внутри солнечной короны. И он на ощупь, так сказать, ее изучает прямыми методами, там плазменные зонды на нем и так далее. Это интересно. Разобравшись с короной Солнца, мы поймем, чего от него, от Солнца ожидать. Все-таки эти вспышки иногда бывают довольно мощными, когда магнитные поля такую структуру приобретают, что они как из пращи выкидывают потоки плазмы, ну вот так вот. Но это еще не сильный поток, это так растет протуберанец потихонечку, а бывают взрывы прямо на поверхности Солнца. Вот 4 кадра, которые показывают мощное выделение энергии, настолько мощное, что это практически взрыв. Видите, как расходится волна по поверхности Солнца. Ну, как будто бы вот вы камень уронили в воду, и расходится волна. Так же точно по поверхности Солнца. Вот сейчас будет. Видели? Еще раз посмотрим. Там вспышка произошла вот тут. И побежала ударная волна, которая по поверхности Солнца с огромной скоростью разносит вот это вот колебание. А как это выглядит? Ну, как правило, такие выбросы протуберанцев, они наблюдаются с Земли, даже в обычные телескопы со специальными заслонками. Называют их корональные выбросы массы. Потому что они в корону выбрасываются солнечные, но масса газа большая. Вот несколько снимков, как это поэтапно происходит. Не всегда полностью газ выбрасывается, что-то обратно падает, а что-то улетает с большой скоростью. И куда улетает? Ну, в разные стороны улетает. Иногда в сторону Земли. А, тут надо кнопочку нажать. Сейчас, по-моему, это кинофрагмент. Иногда мы видим эти выбросы солнечной плазмы, которые так простым глазом не видны, но когда они налетают на хвост, газовый хвост кометы, то этот хвост демонстрирует нам, вот посмотрите, вот оторвался хвост и пошел. Это фронт плазменного выброса, идущего от Солнца, налетел на комету и оторвал от нее хвост. Потом рождается новый. Эти выбросы налетали бы на Землю и были бы не очень приятными, если бы магнитное поле Земли от них не защищало. Оно довольно хорошо защищает. Оно под напором этих плазменных выбросов солнечных деформируется, но, как правило, удерживает этот удар, и солнечная плазма растекается в стороны, частично, правда, все равно попадает на Землю в районе магнитных полюсов. Ну, это там на севере Канады и вот в районе Антарктиды два магнитных полюса, куда частично просачиваются эти потоки. Это, значит, так магнитосферу Земли обычно рисуют. Но результат мы видим в виде полярных сияний, когда поток солнечной плазмы в районе магнитного поля, в районе магнитного полюса попадает в атмосферу Земли, атмосфера начинает красиво светиться. Так что вот благодаря солнечной активности мы иногда... Сейчас повышается солнечная активность, и чаще будут происходить полярные сияния. Ну вот наша звезда, как она живет, выбрасывает газ, светит и радует нас теплом, и пока еще не сильно напрягает своей высокой активностью. Насколько оно стабильно, мы пока не знаем. Единственное, что нас успокаивает, за 4 миллиарда лет жизнь на Земле не прерывалась. Значит, Солнце особенно сильно не беспокоило земную биосферу. Мы изучаем детально Солнце с помощью спектрографов. Получаем развернутый спектр Солнца, когда от голубого к красному концу растягиваем все его цвета и видим там линии химических элементов. Можем иногда так детально растянуть спектр Солнца. Тут вот надо склеить эти полосочки друг с другом, тогда получится длинный, отсюда до Кремля, наверное. Нет, ну ладно, не до Кремля, но длинный, вот до высотки ближайший спектр. И тогда каждая спектральная линия видна хорошо, и по ним можно восстановить, из чего состоит Солнце, его химический состав. Чрезвычайно простой. 4/5 занимает водород в составе Солнца и примерно 1/5 гелий. На все остальные элементы приходится 1.5% примерно солнечного вещества. Вся таблица Менделеева там наблюдается, но в очень маленьком количестве. И это характерно для всех звезд, почти всех. Ну, тут вот немножечко эти проценты меняются, а так абсолютно все звезды состоят на 3/4 из водорода, на 1/4 из гелия и немножко как перец, посыпанный в суп. Вот его мало, но это очень важные элементы, они играют большую роль в жизни Солнца, но их мало. Так, а я не сильно утомил публику? Что говорит начальство? Да? Утомил, я понимаю, да. Но интересно же. 5 минут. Потерпите. Откуда Солнце взялось? Мы видим, что пространство между звездами, а это наша галактика звездная, заполнено каким-то темным веществом, плохо проводящим свет. Это действительно большие темные газовые облака, холодные, постоянно сжимающиеся собственной силой тяжести. Именно в них рождаются звезды. К сожалению, раньше мы не наблюдали процесс рождения звезд, потому что происходит это внутри непрозрачного облака. Иногда оттуда выстреливают газовые потоки, и мы говорим, о, там звезда родилась. А как она родилась? Иногда эти потоки видны, и они там закручены по спирали, молодые звезды очень активны. Но мы так восстанавливали этот процесс из ума, по теоретическим прикидкам. Облако сжимается, сжимается, рождается звезда, вокруг нее остатки вещества производят планеты. Вроде так все было понятно. Но как-то были сомнения, правильно ли мы это понимаем, а какие детали там происходят. Наконец создали прибор, который видит, как рождаются звезды. Это в Чили, на 5 километров высотой, там горный массив андочилийский, стоит гигантская система антенн микроволнового излучения, миллиметровой длины радиоволны, даже меньше миллиметра. И вот этот прибор, это международный прибор, прямо показал нам, как молодая звезда, окруженная пылью и газом, в котором рождаются прямо на наших глазах планеты и спутники, и всякие астероиды, кометы, прямо вот так выглядят. Сегодня у нас есть целая коллекция таких изображений. Мы видим формирующиеся планетные системы, молодые звезды и формирование планет вокруг них уже не глазами художника, а просто радиоизображениями, которые дает нам. Раньше только вот художники нам такие картины рисовали, а теперь реально телескоп их видит. Жизнь Солнца довольно понятна, и похожих на нее звезд. Сжался газ, родилась звезда, и сегодня наше Солнце примерно в середине своей истории. Еще пройдет несколько миллиардов лет, и закончится жизнь Солнца. Все водород превратится в гелий в недрах, и оно будет прекращать свою жизнь. Но прекращать очень красиво будет. В последние этапы жизни, в последние этапы оно расширится, сожжет Землю, это понятно. А такой красный гигант будет, а Земля высохнет еще до того, как сгореть. Высохнет, потому что сегодня мы уже теряем океанскую воду, и через несколько миллиардов лет Солнце ее просто полностью испарит. И вот заключительный этап жизни Солнца будет выглядеть примерно так. Это одна из соседних звездочек, но она раньше Солнца родилась и на наших глазах заканчивает свою историю. Ядрышко останется от Солнца, а оболочка расширится и улетит. Вот посмотрите, как красиво выглядит смерть подобных Солнцу звезд. Мы наблюдаем такие объекты в большом количестве, и Солнце будет точно так же расширяться. И чем это закончится? Оно расширится. Оно съест сначала Меркурий, потом Венеру и доберется до Земли. И расчеты показывают, что поглотит нашу Землю. Но планеты более далекие от Солнца, начиная с Марса и там планеты-гиганты, они останутся в неприкосновенности. А Солнце, сбросив свои верхние одежды, только ядрышко свое сохранит, маленькая, затухающая, плотненькая звездочка под названием белый карлик. Мы видим, что от старых звезд, похожих на Солнце, остаются вот такие их ядрышки остывающие. Любопытно, как будет Солнечная система при этом выглядеть. Оказывается, проходя мимо любого массивного тела, мимо любой звезды, лучи далеких звезд меняют свое направление. Гравитация меняет им направление, притяжение. Сегодня Солнце тоже искривляет световые лучи, проходящие рядом с ним. И недавно родилась идея, а не можем ли мы использовать Солнце как объектив гигантского телескопа? Идея красивая. Родил ее сотрудник, сейчас он сотрудник НАСА, но вообще-то выпускник физфака МГУ, наш человек, Турышев. И вот он соавтор, он главный автор этой работы, Слава Турышев, это его коллега из НАСА. И они поняли, что Солнце фокусирует свет далеких звезд и экзопланет на расстоянии примерно 700 астрономических единиц. Если мы туда запустим космический телескоп, то Солнце будет работать как объектив гигантского телескопа, и мы сможем увидеть поверхность далеких планет. Сейчас даже Слава Турышев такой проект разработал, который вот обещает нам далекие экзопланеты с помощью Солнца, как гравитационной линзы, показать их природу. Вот придумал он, как их запускать туда, но это дорого и далеко лететь, 700 астрономических единиц. А я придумал следующую вещь. Когда Солнце умрет, и на его месте останется белый карлик, мы же можем переселиться на спутники планет-гигантов. У нас там у Юпитера Европа есть, знаете, да, спутник, богатый водой. И мы можем использовать белый карлик как гравитационную линзу. И оказалось, я сделал расчет, что фокус как раз будет рядом с планетами-гигантами. Никуда не надо лететь. Подождите 4 или 5 миллиардов лет, и можете использовать этот белый карлик. Я вот даже копирайт свой поставил, идея еще не опубликованная. Можете использовать белый карлик, оставшийся от Солнца, как гравитационную линзу. Одним словом, есть идеи. О Солнце пишут много, и пишут хорошие авторы. Сергей Язев, тоже неоднократный лектор Московского планетария, живет и работает он в Иркутске, это такой наследственный астроном, по-моему, в третьем поколении уже, сибирский, у него и папа, и дед были астрономами. Он занимается изучением Солнца, прекрасные книги об этом пишет. И другие люди тоже пишут о влиянии Солнца на человека, на биосферу, О погоде, вот самая последняя, пожалуй, наиболее свежая книга Владимирского. Ну вот, читайте и продолжайте изучать солнце. Спасибо. Я не знаю, вопросы, да, но если есть несколько вопросов, я понимаю, все устали, я устал.
1: Да, если есть вопросы, я буду подходить.
0: А у нас микрофон.
1: Мы записываем.
0: Давай. Давай.
2: У меня вопрос, почему ученые считают, что в Солнце, в ядре Солнца именно 13 миллионов градусов?
0: Расчеты показывают, и они подтверждаются наблюдениями. Только при этой температуре водород может превращаться в гелий. И мы видим, что это происходит. Значит, 13, ну, может, там около 14 миллионов градусов, да. Отдай микрофон.
3: Спасибо. Извините, пожалуйста, у меня такой будет вопрос. Вот в самом начале лекции вы сказали, что когда солнце, например, потухнет, будет ли жизнь на Земле? И вы затронули тему, что наша Земля имеет, ну, так сказать, раскаленная середина.
0: Ядро,
3: да. Но Земля же – это продукт образования Солнца, и поэтому сможет ли это ядро существовать, допустим, даже если Солнце не поглотит Землю вообще? Вот в отсутствии Солнца что будет с ядром?
0: Во-первых, поглотит. Самые последние расчеты показывают, что Солнце доберется до Земли, расширяясь, и Земля тоже окунется в недра Солнца и растворится там без следов. Но пока еще не доберется, она его сожжет. Солнечная поверхность сожжет нашу планету. Так что думать о том, что будет потом с Землей, не имеет смысла. Земли не будет.
3: Ну, то есть, получается, если бы здесь Солнца не было, то и не было бы этого ядра. То есть ядро является продуктом Солнца?
0: Нет, конечно. Земля горячая внутри, потому что, когда она образовывалась, ее силы гравитации уплотняли. А вы знаете, что чем плотнее, чем сильнее мы уплотняем вещество, тем горячее оно становится. Каждый, кто велосипедную шину насосом кто-нибудь надувал?
4: Да.
0: Вот. Вы помните, нижняя часть насоса раскаляется, иногда рука даже не держит, потому что мы там сжимаем газ, адиабатически сжимаем, он накаляется. Земля сжималась в процессе формирования, и тепло, которое при этом выделилось, до сих пор выходит оттуда. Ну, немножко радиоактивные еще элементы его добавляют, но в основном это тепло. Солнце к этому никакого отношения не имеет. Это тепло нашей собственной планеты, которая родилась при ее формировании.
3: Еще последний вопросик, чтобы передать микрофон. Скажите, пожалуйста, вот если, например, Солнце погибает и образуется белый карлик, и вот та оставшаяся часть планет, которая вращается, начиная с Марса, они также будут вращаться вокруг белого карлика?
0: Они будут вращаться,
3: и
0: да.
3: И что-то изменится с притяжением?
0: Орбиты их немножечко расширятся, потому что Солнце сбросит верхнюю часть своей массы,
3: сила притяжения,
0: примерно половину.
3: Да, убавится.
0: Притяжение ослабнет, и орбиты тех планет, вот, начиная с Марса, немножечко отойдут от Солнца. Но это не имеет значения, насколько они близко будут к белому карлику, потому что он их не согреет, он совсем дохленький. И на них будет очень холодно.
5: Владимир Георгиевич, можно говорить, что ядро Солнца состоит из гелия?
0: Сегодня, да. Ну, не на 100%. Да, ну, где-то процентов на 70. Самая центральная часть ядра уже гелий.
6: Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Может быть, немного глупый вопрос, но хотелось бы немножко уточнить. Есть вероятность большая, что Земля будет поглочена. А можете, пожалуйста, сказать или предположить, что с Марсом будет при расширении Солнца, и какие будут на нем характеристики? Возможно ли будет в теории на нем сформировать какую-либо жизнь?
0: На какой-то этап Марс может стать подходящей планетой для жизни. Солнце раскочегаривается. Примерно каждый миллиард лет мощность излучения Солнца на 10% возрастает. 10% – это очень много. Через миллиард лет на Земле станет градусов на 15-20 жарче, и тут все ледники, да, они уже тают. Вот. На какой-то этап Марс заменит нам Землю, потому что там станет теплее. Сегодня там минус 60 средняя температура. Ну, будет около нуля или там чуть повыше. Ну, на полмиллиарда лет, может быть, Марс станет удобной планетой. Но Солнце будет дальше раскочегариваться. Марс тоже перегреется. И надо будет искать прибежище там, в районе планет-гигантов. Вот спутники Европы, там Ганимед, Каллисто или какой-нибудь Титан у Сатурна, они будут еще там на полмиллиарда лет вполне подходящими для нашей жизни. А когда Солнце в самый критический момент, вот прям красный гигант, вот самый-самый такой горячий, тогда, как простой расчет показывает, самое комфортное место для нас будет Плутон. Сегодня он вообще там холодно, маленький, замухрышка, но не такой уж он маленький. Площадь поверхности Плутона с большой точностью равна площади современной России. На этой площади все человечество спокойно может.
4: Мы будем надеяться, что экзопланеты все-таки к этому времени будут.
0: Планеты-то будут, как до них долететь. Да, внутри Солнечной системы мы умеем летать, а до планет у других звезд ну, так далеко, что... Но все это будет не скоро.
4: И еще про башню. Стиль все-таки экспрессионизм. Хотелось бы уточнить, чтобы не было дезинформации, не модерн.
0: Экспрессионизм? В архитектуре экспрессионизм, да, бывает такое?
4: Да.
0: А аналоги? А какие-нибудь еще здания в этом стиле вы можете нам напомнить?
4: По названию нет, но они в необычной форме.
0: Да, вот с такими.
4: Экспрессионизм
0: в архитектуре, да?
4: Попадется именно башня.
0: Спасибо, спасибо, посмотрим, да.
7: Разрешите еще вопрос задать? Спасибо большое за лекцию. Вы знаете... Я слышала такое объяснение глобального потепления, что, дескать, люди тут ни при чем, а это все дело в том, что солнце за последние 100 лет стало лучше греть, и вообще, при чем здесь наше производство, мы и так нагреваемся.
0: Много факторов, наверняка. Есть факторы, которые астрономы давно знают, но менее всего солнце. Мы измеряем его поток излучения от него, аккуратно, за пределами земной атмосферы, примерно с середины 60-х, это уже вот более полувека, и он не изменился. Ну, вот 11-летний цикл немножечко его меняет, но в среднем он с точностью до десятых долей процента сохраняется. Но есть еще такие факторы, как изменение орбиты Земли и ориентации земной оси на орбите. Земля по-разному немножечко поворачивает свои бока, немножко изменяет форму орбиты, там эксцентриситет. Это давно известная вещь, циклы Миланковича, если вы читали о них, нет, ну ладно. Это гораздо сильнее. Ледниковые периоды в основном с ними связаны. А Солнце стабильно до безумия, прям странно даже.
8: Владимир Георгиевич. Добрый вечер. Да. Какова будет масса белого карлика, который останется от Солнца после...
0: Примерно 0,70% от Солнца, от нынешнего Солнца.
8: Угу. То есть, исходя из этого, да, планеты не разлетятся далеко?
0: Они не потеряются, они будут продолжать вокруг белого карлика курсировать, но чуть-чуть орбиты расширятся.
8: 70% это много.
0: Кому много, кому мало.
9: Предполагалось вообще, везде часто встречается такое...
0: Что половина, да?
9: Даже меньше, что останется совсем малая часть массы.
0: Нет.
10: Можно еще один вопрос?
0: Да.
10: У меня... Я здесь. Да. У меня вопрос касательно вот этих обломков, которые летают вокруг Земли. Да. Откуда такой оптимистический прогноз, что если мы будем запускать, она так плавно пойдет, а если не будет... Ну, если не будет, понятно, пойдет плавно, действительно. А если будет, она, тем не менее, все равно идет гораздо более плавно, эта линия, чем все, что было до этого. Мы что-то изменили там в технологии?
0: Да. До этого было несколько всплесков. Вы видели таких? Да. Они были связаны с испытанием противоспутникового оружия. Мы, испытывая противоспутниковые ракеты, раздолбали собственный спутник. Там десятки тысяч осколков разлетелись. Китайцы не так давно раздолбали тоже собственный. Но если бы они еще чужой раздолбали, война бы началась. Мы по собственным стреляем, испытывая противоспутниковые ракеты. Но мусор-то плодится от этого.
10: Спасибо.
0: Американцы тоже испытывали. Еще раньше нас. Ну, война требует.
11: Здравствуйте. А у меня вопрос. Да. А где лучше вот проводить
0: исследования?
11: Где лучше смотреть за звездами? Это в Москве. И вот у меня вот хотелось...
0: В планетарии.
11: Нет, ну, может быть, я не знаю, только здесь.
0: За настоящими звездами? В Москве?
11: Ну, если я бы вот хотела там свой телескоп, а вот...
0: На даче.
11: На даче, да?
0: Ну, если она подальше от Москвы, конечно. Желательно на юг от Москвы.
11: Если есть какие-то там свои там исследования...
0: Что-что?
11: Если есть там свои исследования, можно ли куда-нибудь там институт, что-нибудь отдавать?
0: Я не понял пока ваш вопрос.
11: Если есть какие-то там...
0: В микрофон говорите.
11: Если есть какие-то исследования... Ну, свои, что-то там увидела.
0: Если вы увидели что-то в собственный телескоп.
11: Да, куда можно...
0: Ну, наверное, самый прямой путь – это в Астрономический институт имени Штернберга. Набрали в интернете ГАИШ, там все адреса электронные есть. Это самая близкая компания астрономов, наверное, в Москве. Либо в Астрономический институт Академии наук. Они, так сказать, не конкурирующие, а просто дополняющие друг друга. Есть и международные организации, далеко до них. Да, а тут в Москве просто под боком у вас. Либо в планетарии. Ну, в планетарии тоже можно.
4: Мы направим потом.
0: Вас направят.
4: Друзья, все, это был последний вопрос. Последний ответ. Я понимаю, что вам не хочется ходить, но планетарий – режимное учреждение. Вы должны проверить все помещения. Уйти в 9 часов и закрыть на замок, чтобы завтра с утра дети, наши посетители, пришли абсолютно безопасные дети. Поэтому я прошу с уважением отнестись к моей просьбе. Где же прохожие?
0: Спасибо.
12: Мы бы с вами могли и до утра тут, а потом еще пойти в обсерваторию. Благо у нас вот Никита Шамаргин наш. Руководитель малой обсерватории работает там и в Москве делает прекрасные фотографии. У нас выставки идут. Это вот,
0: то есть можно в Москве наблюдать звезды?
12: Можно.
0: Можно.
12: Ну так вот.
0: Но из планетария только.
12: Да. Спасибо большое, Владимир Георгиевич, за блистательную лекцию. Спасибо. Правда. Казалось бы, ну что еще можно узнать о Солнце? Я думаю, что мы сегодня много нового узнали о Солнце. И то, как вы это рассказываете, это, конечно, отдельная совершенно история. Прекрасный популяризатор, методист высокого уровня. Спасибо вам большое. Друзья, ну мы расстаемся ненадолго. Меньше, чем через месяц, уже 22 ноября, мы будем вновь здесь встречаться с Владимиром Георгиевичем. Тема нашей лекции, его лекции «Посмотри наверх, угрожает ли нам космос?» Вот о чем мы с вами будем слушать и что будем обсуждать. Билеты уже в продаже, поэтому здесь 88 мест. Ловите, иначе вот там можете остаться за бортом. Спасибо всем. До встречи. Всего хорошего.

В общем, лекция, это была одна лекция изначально. Меня попросили в Сириусе, знаете, такой лагерь для одаренных детей, прочитать что-нибудь умное для школьников, для физиков и математиков. Ну, я подумал, решил рассказать про оптику. И все здорово, все нормально, куча интересных вопросов. Значит, но как Мишина каша, у меня очень много оптических эффектов, просто не вместилось в лекцию. Потом Росатом делал фестиваль науки в Челябинске, я думаю, надо потренироваться. И мне обещали школьников, а вместо этого пришли студенты оптики. Значит, и я на ходу перестроил лекцию, то есть как бы рассказал наоборот о сложных эффектах, и простое мы прокрутили. Потом экспериментариум пригласил. Значит, говорит, там взрослые, серьезные люди, которые увлекаются физикой. Я пришел уже там накрученный там всякими предвкушениями, пришел в основном второй класс. Значит, и поэтому бывает очень трудно рассчитать, на кого рассчитать, вот что надо рассказать, вот, и кто придет на ту или иную лекцию. Поэтому я решил рассчитывать на второй класс. Если что-то вы знаете, если вы физики оптики, то вы мне скажите заранее, мы часть материала прокрутим. И когда я, когда я стал вообще думать, вот когда меня пригласили в Архе сначала с одной лекцией, потом вот предложили курс лекции, я стал просто думать, а что можно рассказать. Оказалось, что оптических эффектов, связанных с минералами, настолько много и настолько они интересны, что у меня набралось спокойно на 4 лекции. Вот сегодня первая, и мы пойдем немножечко как бы постепенно, и мы начнем с простых оптических эффектов. Может быть, вы о них знаете, а может быть, не знаете. Я рассчитываю на второй класс средней школы. Значит, но понятно, что если вы знаете оптику, тем более там волновую оптику и квантовую оптику, вам будет, может быть, легче понимать некоторые вещи, а может быть, будет не так интересно. Исторический аспект вот в какой. На самом деле, вот уже сказали, что мы работаем в Минералогическом музее имени Ферсмана. Это уникальное собрание. Ему в прошлом году стукнуло 300 лет. И образцы, которые начинал собирать еще Петр I, у нас сохранились. Ломоносов у нас работал стажером. Симон Палас привез паласовое железо, с чего началась метеоритика. И вообще это уникальная коллекция, в том числе и уникальная коллекция ювелирных огранок, принадлежавших императорской семье. И в том числе с этой коллекцией связано развитие, по крайней мере, российской науки. Многие известные ученые, кого, в общем-то, вы вспомните, работали с этой коллекцией, с этими минералами, изучали оптические свойства, вычисляли какие-то те или иные физические законы. К нам приезжало много людей из Европы. То есть как бы это связано с историей науки. Вот все думают, что минералогия – это те красивые камешки, которые можно купить на рыночке и вставить в колечко. Нет, минералогия на самом деле мать очень-очень многих наук. В том числе оптика, как наука, она родилась из минералогии. Если вы знаете, оптика, ну вот такая оптика, или по крайней мере кристалл оптика, началась с того, что в 1612 году моряки привезли в Голландию очень непонятный минерал. Сейчас мы знаем, что это кальцит, а тогда его назвали исландским шпатом, который раздваивал изображение. Вот на этом было открыто и описано двулучье преломление, и Эразм Бартолин его описал. Ему долго не верили, а потом Френель изобрел, собственно, теорему Френеля, Гюйгенс, принцип Гюйгенса. Все это было открыто при изучении простого минерала кальцита. И я в своей лекции буду стараться

0: муж говорит, это не повторение, это на боль.
1: Значит, вот это, собственно, коэффициент отражения, это он просто может быть рассчитан по коэффициенту преломления, где собственно, вот показатель преломления абсолютный по отношению к вакууме. А вот как будет отражать материал в воздухе. Я просто взял в Excel и посчитал, чтобы вот эту формулу запрограммировать, ну, как бы в Excel загнал и посчитал. Смотрите, например, вода в воздухе будет, значит, отражать 2% света. Вот то, что мы видим, блики прибоя там, и так далее, это 2% света нам дают вот это отражение. Скажем, флюорид в полтора раза больше. То есть флюорид в полтора раза лучше блестит, чем вода. Стекло в два раза больше, лучше, чем вода. Понятно? И так далее, и так далее. Алмаз в 17 раз, значит, то есть вот 17% света, попадающего на поверхность алмаза, может отразиться. Это максимальное отражение. Больше 17 не может. Хорошо, но есть еще металлы. Вы знаете, что зеркала делают из металлов, а они еще двуслойные. Вот у металлов минимальное отражение 50%. Любой металл, он, у него плотная вот эта вот электронная структура, он отражает свет гораздо лучше, чем пропускает. Он не пропускает, он непрозрачный, отражает очень хорошо. Вот до 98-90 самый хорошо отражающий металл – это серебро, как ни странно. Вот, и поэтому вот серебряные зеркала очень хорошо, ну, высоко ценятся, потому что они хорошо отражают и мало поглощают. Хорошо, а если мы то же самое засунем в воду, вода в воде будет блестеть? Не будет. Смотрите, вот по этой формулке у нас получается 0% света отражается от воды в воде. А, допустим, флюорид практически не будет виден в воде. Видите, меньше 0,13%. То есть если вы флюорид опустите в воду, вы не надо в масло опускать, в масло не увидите. А в воду опустите, вы сразу его потеряете. Пластик в воде. Никогда не обращали внимания, да, когда пластик в воду опускаешь, его практически не видно. То же самое, но алмаз все равно будет в воде выделяться. Вот самый простой способ, это еще древние греки применяли, они камни засовывали, ну, просто в воду, скажем, стекло, тоже меньше процента блеск, оно теряет блеск. Стекло в воде перестает блестеть. Вы его видите, но оно перестает блестеть. А, скажем, алмаз будет блестеть хорошо. Понятно? А в масле. Вода в масле блестит, вы знаете, но плохо. Бульон тот же самый, да? А алмаз, только алмаз будет в масле хоть как-то отблескивать. Вот вам, если у вас много алмазов, вы можете, и у вас есть сомнение, что часть из них не алмазы, вы можете таким образом их легко отбраковать. Именно на блеске. Что гораздо проще, чем определять показатель преломления. Простой способ, и на самом деле он применялся вот и арабскими торговцами, и древнегреческими торговцами. Но древним грекам повезло, у них мало было подделок стекляшек. А вот у арабов уже было много вариантов. А сейчас вариантов, вот я прихожу, как-то в Египте зашел на большой рынок и не нашел ни одного, ни одной не подделки. Представляете? Вообще, чем больше рынок, тем больше подделок. Хорошо. А вот на самом деле это простой способ. Это если вас не пытаются, ну, если пытаются обмануть наивные люди. Но сейчас индустрия зашла хорошо вперед. И, значит, научились делать некие вещи, которые усиливают блеск. Но самое простое, значит, это хорошо полировать. Вот смотрите, вот плохо полированный кристалл алмаза, он все равно блестит, видно, что он блестит. Но у него рассеивается свет за счет неровностей поверхности. Если вы сделаете эту поверхность полированной, у вас свет будет отражаться больше. То есть вот эти 17% это максимальное отражение. Но вы можете, например, алмаз скрыть, потерев, ну, например, замотовав поверхность, он будет блестеть не так сильно. А вот, например, вот раз во времена древних греков, топазы ценились гораздо выше, чем алмазы. Почему? Потому что, когда вы находите алмаз, он не полированный. Полировать еще тогда не умели. И неполированная поверхность, она так блестит, но как-то странно. Да? Там черные пятнышки, там, это называется шагреневая поверхность. А у топаза есть такое свойство, спаянность. Он легко колется на такие пластины. И вот эти пластины блестят очень хорошо. И поэтому греки, ну там еще

есть с включениями фишка. Значит, но вот топазы в Греции ценились выше, чем алмазы. А когда алмазы стали цениться? Когда в Голконде, в Индии, научились их полировать. И тогда, соответственно, вот алмаз стал камнем номер один. Вот, значит, но, например, если вы отполируете рутил, у которого показатель преломления выше, чем у алмаза, у вас и блеск будет выше. То есть вот сейчас есть очень много интересных работ, когда берут редкие минералы, ну, они не редкие минералы, но это не алмаз. Алмаз все-таки там миллионами карат добывают. А вот рутил, вот попробуйте догадаться, что его много, но его никто не пытался полировать. Полируете, получаете, он блестит еще лучше, чем алмаз. Сейчас очень в Китае много подделок муассанит, такой искусственный, карбид кремния. Знаете, наждачка есть такой материал, наждачная бумага. Вот это вот то самое. Если вы вырастите большой, там мелкие кристаллики насыпаны на бумагу, если вы вырастите большой, у него показатель преломления, как у алмаза. Некоторые эксперты не отличают. Значит, и главное, еще, вот, например, рутил можно сделать, вот, если его хорошо отполировать, он блестит лучше, чем алмаз. А если его немножечко хуже отполировать, можно подобрать так, чтобы он блестел, как алмаз. Хорошо. То есть вот еще полировка интересная. Вот это, например, сера. Сера обычная, знаете, которая вот... Оказывается, сера, как кристаллы, да, серы, как вещество, обладает высоким показателем преломления. У него до 2-24 показателей преломления. И сейчас очень много людей берут серу, она мягкая, на самом деле, ее очень легко полировать, легко делать поверхность. И вот такие вот огранки делают. Жалко, что недолговечная. Но, тем не менее, продать можно. Желтый фантазийный алмаз. Хорошо. Значит, вот, например, флюорит. Вот это, кстати, фотография, это огранки моего друга Виктора Тузлукова, одного из лучших огранщиков в мире, он сейчас в Бангкоке живет. Он флюорит может отполировать так, что кажется, что это хороший блеск. На самом деле нет, видите, все равно блеск меньше, чем стеклянный. Но вот за счет прозрачности, вот так вот еще с подсветочкой, кажется, что это что-то такое необыкновенное. Он как-то оливин отполировал, значит, сделал, огранил. Я не мог поверить, что это оливин. То есть я оливин, это минерал, которым я занимаюсь всю жизнь. Да? Я смотрю на него, я не верю, что это оливин. Потому что такой блеск, он добивается идеального блеска, максимума того, что может дать этот кристалл. Это полировка, там, ну, высшей категории, высший плюс. Вот, то есть полировка, она позволяет регулировать долю блеска, который, ну, долю света, который рассеивается, долю света, который отражается. Вот, например, да, вот как раз оливин Виктора Тузлукова, здесь, правда, темная фотография. Вот я над ним стоял полчаса и так не поверил, что это оливин. Потому что, ну, оливин, вот такие кристаллы, видите, ну, блестит, да, блестит. Но он добился того, вот, необыкновенного блеска, просто за счет полировки. Но это хорошие приемы. Вот, есть такой интересный прием, внутреннее отражение. Можно ли алмаз заставить отдавать свет больше, чем 17%? Можно. Но для этого надо понять, что такое полное внутреннее отражение. Ну вот здесь девушка, по-моему, ныряет и от ужаса закрыла глаза. Вот если бы она открыла глаза, что бы она увидела? Никто не нырял. Вот если бы она посмотрела вверх, она бы увидела границу воды и воздуха со стороны воды. Она зеркальная. Вот это эффект полного внутреннего отражения. Что происходит? Я, честно говоря, вот на таких лекциях забываю контроль времени. У нас есть еще время, да? У нас вообще сколько должно лекций идти? Кто знает? Отлично. Значит, еще есть время. Значит, возьмем поверхность, вот попробуем представить себе, что видит девушка, да? Значит, понятно, вот здесь вода, а здесь воздух. Если луч попадает из воздуха в воду, то по методу грузовика он преломляется вот в эту сторону. Это все понятно. Более того, если мы повторим обратный путь,
то мы даже можем не перерисовывать, он преломится точно так же. Да, соотношение синусов углов. Значит, хорошо, с этим все понятно. Теперь представим себе, здесь вот видите освещенное, значит, представим себе, что девушка видит свет, который идет откуда-то снизу, да, то есть как бы в основном поверхность будет освещаться снизу. Давайте нарисуем вот такой луч. Как преломится, больше или меньше? Под большим углом, правильно? То есть идет грузовик, колесом попал, а еще более крутой, под крутым углом пустим. То есть мы можем добиться такого угла, когда свет не выйдет из воды, а пойдет вдоль поверхности. Это понятно, да? Чистая геометрия. Ну, то есть геометрия со знанием того, что есть показатель преломления. Окей, вот этот угол называется углом полного внутреннего отражения. Почему? Потому что если мы пустим еще под более косым углом луч, то он не выйдет из поверхности, он отразится обратно. Понятно? Да, любые две среды, имеющие разницу в показателях преломления, и полное внутреннее отражение возможно только в среде с большим показателем преломления. Из более плотной в менее плотную. Понятно? Вот с этой стороны, как вы не пускаете, он будет преломляться. Из воздуха в воду вы не получите полного внутреннего отражения, только из воды в воздух. Понятно? А любая разница сред, вопрос в угле. Это чистая математика. Скажем, для алмаза этот угол 44 градуса. Любой луч света, пущенный под углом меньше 44 градусов к поверхности, изнутри алмаза на поверхность, из алмаза не выйдет. Ну, не совсем так. Но понятно, что такое полное внутреннее отражение. Вот вы его видели неоднократно. Я его видел совсем недавно, потому что я только что из Аризоны. А вы, наверное, летом. Знаете, летом нагревается асфальт обычно, и от него нагревается верхняя часть, воздух над шоссе, да, примерно метр-полтора более прогретого воздуха. А показатель преломления воздуха зависит от температуры. Чем выше температура воздуха, тем что получается? Тем он разреженней, тем меньше показатель преломления. Правильно? Значит, тем выше скорость, по которой идет. Соответственно, мы над шоссе в жаркую погоду или над пустыней в жаркую погоду получаем градиент плотности и градиент, соответственно, показателей преломления. У нас рядом на шоссе будет меньше показатель преломления, а выше больше показатель преломления. И мы часто видим полное внутреннее отражение, когда у нас небо отражается, да, и такое ощущение, что вода налита, как будто, да? Это полное внутреннее отражение при выходе луча из среды с большим показателем преломления воздуха в среду с меньшим показателем преломления того же воздуха. Это понятно. Это мираж называется. А классические миражи возникают когда? Когда у нас хотя бы два слоя воздуха с разными плотностями. Тогда у нас получается такой канал, как зеркала. Две поверхности полного внутреннего отражения. И тогда можно за там, сотню километров увидеть какой-то объект, просто вот так вот идет. Да, конечно. Это оптика. Это, кстати, фотография. И это фотография. Это не рисунки. Понятно, как это? То есть, как возникает полное внутреннее отражение, понятно? Как оно возникает в воздухе, понятно? А, например, вот утром и вечером происходит инверсия, да, то есть бывает так, что у нас, ну, обычно утром, когда у нас поднимается там туман там и так далее, у нас перераспределяется масса, и часто так бывает, что у нас два слоя воздуха с меньшими плотностями, а между ними с большей плотностью, тогда у нас это как волновод получается, два зеркала. И все, что в этом волноводе попало, на той стороне зеркала, вот так вот я взял, вот я вижу девушку с белым воротником. Да? Понятно. Вне зависимости от того, где я. То есть как бы вот как луч идет вот по зеркалам. Так возникают миражи. А этот эффект долго не могли понять, да? Знаете, там много мифов и сказок. А поняли когда? Когда стали кристаллы изучать.
И кристаллы стали изучать, естественно, на алмазах. Как заставить алмаз блестеть еще?

0: Значит, специальные, знаете, но в малахите бывают и голубые и синие прожилки. Топаз. Очень интересный минерал. Сейчас очень много топаза. Какая-то, я забыл, как этот дом ювелирный называется у нас в Москве. Такие ярко-голубые топазы и серьги такие вот такого размера. Этот цвет голубой искусственный. Вот, посмотрите, из одного и того же топаза, совершенно невзрачного белого, вот гамма, какую можно сделать с помощью обработки. То есть вот мы поговорим о том, как можно не только блеска добавить, но и цвета. Да, от чего зависит цвет? Это на самом деле очень сложная тема. Скажем, у нас в университете это отдельный курс окраска минералов, потому что, понятно, это и квантовая оптика, это взаимодействие с веществом. Там много природ окраски, это не только там, ионы или люминофоры, да, но это и там, вакансионные окраски и так далее. Да? Но я постараюсь попроще. И главное, у меня вопрос такой, вот я могу на других минералах, но мне кажется, что на драгоценных проще, понятнее, да? По крайней мере, они на слуху, эти названия. Но малахит не очень драгоценный, но тем не менее тоже на слуху. Могу вводить больше минералов. Вот, например, вот это потрясающий минерал танзанит. Это очень ценный, очень редкий и очень обладает интересными оптическими свойствами. Он в одном направлении, вот сейчас он каким кажется? Синим. А если вы на него сбоку посмотрите, он будет красный. А если очень повезет и найти правильный угол зрения, то он будет зеленый. Один и тот же кристалл. Понятно, да? И вот это уже более сложная оптика, поэтому я ее на первую лекцию не включал. Я могу ответить на вопросы по сегодняшней лекции.
1: Поднимайте руку, пожалуйста, я буду микрофон вам давать, если есть вопрос.
0: Про блеск мы уже выяснили. То есть сегодня в основном мы рассматривали блеск. Вот хороший вопрос, почему, да? Ну нет, не знаю, но скорее... Ну вот я тоже, я когда вижу блеск воды вдалеке, меня это радует, или там... Блеск там солнца на каплях росы. Ну, понятно, что всю свою историю люди старались создать блестящие вещи. Да. Все так задумались, что? Обычно вопросов нет, когда ничего не понятно или когда все понятно. Затянуто, скучно. У меня просто обратная связь. Я говорю, что я вот... Хорошо тогда. Если левой стороны аудитория. Если получится, хорошо. Вот, например, вопрос такой. Сколько минералов, думаете, есть на белом свете?
2: Тысяч.
0: Уже 5. Вот, это то, что только открыто. А сколько на самом деле есть, никто не знает. Вот только у нас в музее за прошлый год открыли 24 новых минерала. Просто даже я вот не успеваю вот это. Да, но на самом деле вопрос, а сколько из них можно увидеть глазом в образце? Вот я сейчас пытаюсь посчитать, но вот я знаю порядка 1000 таких, но я думаю, около 1500. То, что можно вот... Увидеть глазом, да? А для остального нужны какие-то приборы, микроскопы и так далее. А классификацию чего? Минералов? Ну, смотрите, вот я построил так, чтобы вокруг оптических свойств. Именно чтобы как бы посмотреть, как отличается оптика, да? То есть как какая-то классическая минералогия, это немножко другое. И как раз... Вот в чем отличается? Мне у нас в университете, например, минералогию преподают, а оптическую минералогию не преподают. Вот в западных университетах как раз есть оптическая минералогия, а у нас нет. Поэтому я как бы вот думал так, что еще вот эти там 4 лекции, особенно если они будут записаны куда-то выложены, они вот эту нишу закроют. А по минералогии очень много пособий, учебников и так далее. Я, конечно, могу рассказать. Но как бы можно со шкалы Маоса начать, да, там, или еще с чего-то твердости, да.

Ну, во-первых, сама фотография – это тоже оптика. И фотография использует свойства камней, в частности, вот полироиды и фильтры вот эти световые, которые антибликовые, они сделаны из кристаллов. И я об этом буду рассказывать, наверное, через лекцию. На оптических эффектах много, наверное. Но, понимаете, очень трудно разделить оптический эффект вот конкретно выражен, ну, то есть вот конкретно только на минералах или просто оптический эффект, связанный с кристаллами. Потому что вся оптика, она построена... То есть вот есть оптика и кристалл-оптика. Вот оптика, обычно вот говорят геометрическая, то, что в школе, а кристалл-оптика как раз это волновая оптика. Вот почему? Ну, на самом деле, я вот не хотел забегать вперед. Вот если у нас есть кристалл, свет по нему совершенно не так... мы очень легко можем отличать кристаллы от некристаллов. Просто в лед. Потому что свет в кристалле идет совершенно не так, как не в кристалле. Это свойство упорядоченной структуры. Но вот об этом я хотел рассказать. Я отдельную лекцию, да, там специально я убрал из этой лекции, потому что было бы слишком сложно. И на этом построены какие-то вещи. Например, у меня брали фотографии, тоже я могу показать, буду показывать красочные фотографии минералов в поляризованном свете. И я видел серии маек делали, да, вот просто такие цветные, то есть такой... Художник-абстракционист так не придумает, природа придумывает лучше, это просто очень красиво. Я это все буду показывать. По сегодняшней лекции понятно, что такое преломление, почему мы видим контуры зерна. Да? Это на самом деле, вот я когда сам осознал это, для меня было потрясение, это как вот другой мир. Я, оказывается, не вижу не предмет, а только оболочку, да? И то не потому, что я вижу оболочку, а потому, что я вижу перераспределение света. Это... Хорошо. Это разновидность оливина, прозрачная разновидность оливина. Мне надо прочитать контекст. Я боюсь, что вот так вот сходу я... Значит, один он должен отдать в музей Фирсмана. Нет, оливина... Я очень люблю оливин. Нет, ну, Фирсман очень любил гранитные пигматиты, вот топазы, кварцы большие. Может быть, он просто... Как бы это совсем в другую сторону. Оливин – это ультраосновные породы и... Никогда вот в гранитных пигматитах оливин не встречается. То есть, между прочим, Ферсман, когда стажировался в Германии, он же у Гольдшмидта писал по алмазам, да, работу. То есть просто, видимо, это его камни, а оливин не его камень. А я бы предпочел, вот я оливинами занимаюсь сейчас с удовольствием, очень интересно. А алмазы мне как-то, ну, не знаю, блестят слишком сильно. Да. Да, смотрите, вот граница двух сред, она состоит из, вот на ней происходит, за счет чего мы ее видим? Мы видим, то есть происходит перераспределение света, и образуется темная полосочка, где света меньше, и это будет контур, и светлая полоска, вот это и называется световая полоска Бетти. Граница разделяет, как бы у нее с одной стороны светлая, а с другой темная. Сама граница, вот то, что нам кажется, вот вы видите эту границу. На самом деле вы видите не границу, а две полоски, темную и светлую. Вот светлая называется световая полоска Бетти. У нее есть еще свойство, она смещается там, но это отдельно. То есть если расфокусировать зрение, то она будет смещаться либо в ту, либо в другую сторону, в зависимости от того, с какой стороны больше показатель преломления, с какой меньше. Но это уже чистая геометрия. То есть у этой границы, вот когда вот, ну, жалко сейчас, что сейчас не теплый солнечный день. Мы могли бы проэкспериментировать прямо здесь. Но вот когда, да, да. Угу.
От прозрачности воздуха и от световода. То есть, по сути дела, вы получаете, у вас из воздуха получается зеркало, да? Значит, плотность этого зеркала, вот отражение, оно зависит от того, какой градиент плотностей у воздуха. Чем хорошо над асфальтом? Потому что вы знаете, что воздух впрямую не нагревается от солнца. Ну, или практически не нагревается. Воздух очень хорошо проницаем. И поэтому у него такой маленький показатель преломления. Воздух, среда малоплотная. Что происходит? От солнца нагреваются предметы, поверхности, которые уже нагревают воздух. Ну, это просто это известно. Значит, смотрите, что будет лучше нагреваться? Лучше будет нагреваться асфальт. Он черный, он поглощает световую энергию, превращает большую часть световой энергии в тепловую энергию. То есть он быстро нагревается. Вот вы положите рядом кусок асфальта или кусок бумаги, асфальт нагреется быстрее. Значит, вот когда у нас выходит солнце, асфальт нагревается быстрее. А нагревается и нагревает воздух над собой. Он начинает нагревать воздух. Соответственно, чем больше градиент, тем будет ближе, ну, то есть вот тем четче будет вот этот мираж. Да? Дальние миражи – это сочетание нескольких факторов. Это когда у вас образуется вот такой же слой вдоль Земли. Ну, вот по утрам это чаще всего. По утрам в жарком месте, там вот по утрам в пустыне, понятно, надо, чтобы вот создался нижний слой. А еще есть верхний слой, когда есть некая инверсия плотностей воздуха в атмосфере, что тоже достаточно часто возникает. И у вас получается не одно зеркало, а два зеркала. Понятно. И дальше уже то, что вы увидите, зависит от того, что на той стороне зеркала. Если вот эти два слоя дошли из пустыни до берега моря, и там случайно проплывал парусник, то вы его увидите. Понятно? Это того, что за какие-то километры или сотни километров есть. Понятно, да? То есть это чистый оптический эффект. Причем интересно, что он может, там интересно, что вот эти штуки могут отражаться от нескольких плоскостей, то есть там они могут изменять масштабы, да, то есть какой-то маленький объект может стать очень большим, там человек, мираж человека, который там вот джин, допустим, да. Это порождение многих легенд. Почему столько интересных легенд у нас из Саудовской Аравии? Люди сами видели это своими глазами. Есть еще? По миражам понятно все? Я просто так, я как пример привел, я думал, что это известное. Да. Понятно, почему в минералах то же самое. То есть, там не за счет разницы температуры, а там просто разница плотностей, разница показателей преломления приводит к тому, что мы можем такое зеркало сделать. Лазеры точно так же устроены, да? У нас есть плотная среда, вот носитель, и менее плотная среда. И у нас вот этот световод, это вот, собственно, на полном внутреннем отражении, когда вот вы луч пускаете, он у вас дальше идет как надо. Вот полное внутреннее отражение, очень хороший такой эффект. И вот он как раз применяется и в фотографии, где угодно. То есть тоже очень много таких вещей. В ювелирной, вот поскольку ювелирная ближе всего к минералам, да, я привел примеры из ювелирки.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Мы живем на дне воздушного океана. Это печально, особенно для астрономов, которые вынуждены наблюдать космос сквозь эту толстую земную атмосферу. Для всех остальных это довольно приятное событие. Что должен знать каждый астроном об атмосфере Земли? Ну, во-первых, какова ее прозрачность? Во-вторых, какие сумеречные явления могут помешать наблюдениям? А в-третьих, как атмосфера светится сама? А она таки светится. В-четвертых, как она преломляет свет, то есть меняет направление световых лучей. Ну и в-пятых, насколько она турбулентна, то есть насколько она размывает четкие изображения, которые можно было бы наблюдать из космоса при отсутствии атмосферы. Посмотрим на Землю. Обычно процентов 30, а то и 40 поверхности Земли закрыта облаками. Конечно, астрономы ищут те места на Земле, где облачность бывает реже всего, но так или иначе в любом месте Земли время от времени появляются облака, которые мешают оптическим наблюдениям. Но вот этот портрет Земли в оптическом диапазоне. И тут облака действительно небольшая помеха. Но ведь астрономы хотели бы наблюдать и в других диапазонах излучения, в инфракрасном, который особенно информативен для нас. А в инфракрасном диапазоне, вот картинка перед вами, атмосфера Земли становится еще менее прозрачной. Это ближний инфракрасный диапазон. Пары воды тут уже вмешиваются в изображение, которое мы получаем из космоса, глядя на Землю, а значит, из поверхности Земли, когда смотрим в космос. На этой фотографии еще видны очертания материков. Значит, в некоторых областях атмосфера прозрачна. Но вот длинноволновый инфракрасный диапазон, так называемый дальний инфракрасный диапазон. В нем атмосфера Земли непрозрачна совершенно. Для геофизиков это благо. Они могут наблюдать с борта спутника за тем, как движется атмосфера, какие завихрения в ней происходят. Поверхность их не интересует. Но для астронома это полный коллапс. Сквозь такую атмосферу в дальнем инфракрасном диапазоне с поверхности Земли ничего не видно. Строение земной атмосферы довольно замысловато. Источником тепла для нас служат солнечные лучи, но большинство слоев земной атмосферы прозрачны для них, поэтому свет Солнца проходит до поверхности, нагревает твердую поверхность Земли, и теплый воздух начинает подниматься. Примерно до высоты в 20 километров теплый воздух, поднимаясь, понемногу остывает, и на этой высоте, а мы обычно летаем на этой высоте 10, 12, 14 иногда километров, куда самолеты гражданской авиации поднимаются, мы знаем, что температура там очень низкая, минус 50, минус 60 градусов. Но затем температура с высотой начинает расти. А это значит, что где-то в атмосфере есть слой газа, который перехватывает часть солнечных лучей и служит источником тепла. Такой слой есть. И это слой, обогащенный озоном, молекулой О3. Она интенсивно поглощает ультрафиолет солнечный и нагревает тот слой атмосферы, в котором этих молекул много. Стратопауза делит нам два прозрачных слоя – стратосферу и мезосферу. Еще выше постепенно падает температура, поскольку нет источников нагрева, а на высотах более 100 километров там уже можно вообще не говорить об атмосфере как таковой. Там отдельные атомы и молекулы газа летают, и чем выше, тем больше их температура, и самые горячие, самые быстро движущиеся из них вообще покидают атмосферу Земли. Так что вот это деление на тропосферу, стратосферу, мезосферу и термосферу так или иначе связано с источниками тепла в атмосфере Земли. Это поверхность, либо слой, обогащенный молекулами озона. На какие высоты можно отправить телескоп? Ну, с поверхности Земли мы совсем на дне океана воздушного находимся. До высоты примерно в 15 километров поднимаются самолеты, до высоты в 40 километров могут баллоны подняться. Еще выше можно ненадолго запустить на борту геофизической ракеты какую-то аппаратуру. Это вертикально взлетающие ракеты, которые через несколько минут падают обратно на Землю. Ну, а совсем высоко в космос летают спутники. Однако есть промежуточные слои атмосферы, где самолет и баллон не могут удержаться в воздухе, слишком разреженная атмосфера, а спутник долго не может лететь, потому что она все-таки слишком плотная, он тормозится и падает. Довольно широкий слой атмосферы, там от 100 до 200 километров, и наименее исследованный, надо сказать. А именно там сгорают метеоры, именно там происходят полярные сияния. И, в общем, этот слой еще предстоит до конца исследовать. Посмотрите, снимок сделан с борта американского космического корабля «Шаттл». И, по сути, он летит в воздушном пространстве. Он летит там, где вот у него за спиной полярные сияния происходят, то есть светится земная атмосфера под действием солнечных космических частиц. Так что космонавты на низких орбитах, там, где они реально работают, находятся в самых разреженных слоях земной атмосферы. Но, к счастью, в оптическом диапазоне воздух прозрачен. Какое замечательное изображение мы имеем, глядя на поверхность Луны в телескоп с небольшим увеличением. Или глядя на звездное небо, из достаточно приспособленной для этого области. Ну, высокогорная пустыня, в данном случае пустыня Аризона. Тут воздух настолько прозрачен, что даже глаз человека видит более 10 тысяч звезд на всем небосводе, а телескоп видит их невероятное количество. Но облака, все же облака нам мешают. Они закрывают и солнце, не позволяют его постоянно изучать с Земли, закрывают и ночные светила. К тому же, очень сильно мешает астрономам рассеянный в атмосфере искусственный свет ночного освещения наших городов. Это ночная карта всей земной поверхности, и наиболее населенные области – это Европа, Северная Америка, Япония, сегодня еще Китай и Индия, как видите, полностью покрыты источниками ночного света, и там астрономам делать нечего. Ну, Европа – это вообще залитое светом пространство, и мегаполисы, такие как Лондон, Париж, Москва, Санкт-Петербург или Дельта Нила, в которой очень много людей живет, они абсолютно противопоказаны для ночных астрономических наблюдений. Так выглядит небо над крупным европейским городом. Это Париж. Мы не видим на нем ни одной звезды, а только яркая луна и пара ярких планет. Все остальное пространство небесное залито рассеянным светом уличных фонарей, и для астрономов здесь нет ничего интересного для работы. Если уйти в горы, ситуация улучшается. Это одна из лучших горных обсерваторий Европы, обсерватория Пик-дю-Миди на южной границе Франции с Испанией. И еще недавно здесь были идеальные условия для ночных наблюдений. Но обратите внимание на свет, который поднимается из долин. Лыжные курорты становятся все более активными, ночное освещение на них в этих местах все более ярким. И даже в таких, казалось бы, удаленных от цивилизации местах астрономы испытывают трудности в связи с ярким ночным освещением. Тем не менее, горные обсерватории по-прежнему имеют свои преимущества. Вот перед нами график прозрачности атмосферы. Ну, в ультрафиолетовой, коротковолновой области атмосфера непрозрачна где угодно. Озон поглощает любые ультрафиолетовые лучи. Но если мы приближаемся по длине волны к оптическому диапазону, 500, 600, 700 нанометров, это как раз тот диапазон, который глазом виден, то здесь ясно видна разница между равнинными обсерваториями и такими горными, как, например, на вершинах Тянь-Шаня. Все-таки в несколько раз ниже количество света, застрявшего в атмосфере, и намного больше света, дошедшего до телескопа. Так что в горах, конечно, наблюдать более удобно, и астрономы поэтому стремятся на горные вершины. К сожалению, в инфракрасном диапазоне почти независимо от высоты, наблюдать невозможно. Мощные полосы поглощения молекул воды и углекислого газа лишают нас возможности вообще что-либо увидеть в инфракрасном диапазоне. Для того, чтобы это сделать, нужно подниматься в верхние слои стратосферы, а еще лучше в космическое пространство. Особенно велико поглощение света в том случае, когда светило видно не в зените, а вблизи горизонта. Тогда его лучам приходится преодолевать очень большую толщу атмосферы. Сравните эти две фотографии Солнца в зените и вблизи горизонта. Когда Солнце у горизонта, мы без опаски можем смотреть на него глазом, оно не ослепляет нас, именно потому что большая часть его лучей поглощается в плотных слоях атмосферы. Но не только поглощается, но и изменяет свое направление. Так называемая рефракция, то есть искажение в движении света, связано с тем, что ему приходится проходить сквозь слои разной плотности. Ну, подобно тому, как луч, падающий на линзу или на призму стеклянную, проходит через границу двух оптических сред и меняет свое направление. Точно так же постепенно меняет направление и луч, идущий из космоса в плотные слои атмосферы. Астроному кажется, что он видит светило в одном направлении, а на самом деле луч света пришел из другого. Конечно, разница не так велика, но у горизонта она достигает 35 угловых минут, а это чуть больше диаметра диска Солнца. Поэтому, когда нам кажется, что Солнце коснулось своим нижним краем горизонта, на самом деле оно уже под горизонтом, и только благодаря тому, что его лучи искривляются, проходя через атмосферу, изображение Солнца всплывает над горизонтом и немножко продлевает длительность наших суток. Яркие звезды видны невооруженным глазом, слабые доступны только телескопу. Перед нами знакомая конфигурация ковша в Большой Медведице, но всех звезд, которые фон составляют, глаз человека не видит, а замечает только телескоп. Разная яркость звезд каким-то образом должна быть отражена математически. И астрономы давно уже ввели шкалу звездных величин. Сначала, ну, в давние времена, еще 2000 лет назад, разбили все видимые глазом звезды на 5 ступенек, 5 типов, 5 звездных величин. От самых ярких, первой звездной величины, до самых еле заметных глазом, 6-й звездной величины. Вообще говоря, такие шкалы, они характерны для всех приемников информации, которыми владеет человек, для всех наших рецепторов, и для слуховых, и для тактильных, и для зрительных, вот, например, шкала звездных величин. Это так называемые логарифмические шкалы. Они отражают тот факт, что при изменении мощности раздражителя в какое-то количество раз мы это воспринимаем как ступенька на определенное число, меняющее наши ощущения. Это вот особенности нашей физиологии. Поэтому такой закон, названный именами Вебера и Фехнера, он приводит к тому, что большинство шкал и землетрясений, и звуковой интенсивности, и вот шкала звездных величин имеют логарифмический характер. Астрономы тоже используют логарифмическую шкалу. Разница в потоках света от двух звезд, отличающихся на одну звездную величину, составляет примерно 2,5, точнее 2,512 и так далее. Там еще хвостики есть математические. И таким образом мы можем на одной шкале, сравнительно небольшой по численному значению, уложить самые разносторонние объекты. От яркого Солнца, имеющего минус 27 звездную величину почти, до еле видимых самые мощные телескопы звезд, имеющих плюс 28, иногда 30 звездную величину. Вот этот диапазон 60 звездных величин, он покрывает нам все возможные астрономические источники света. Но ведь это воспринимаемое нами излучение. Нам бы хотелось знать истинную мощность излучения космического объекта. Для этого введены абсолютные звездные величины, то есть какова бы была видимая величина объекта, если бы он находился от нас на стандартном расстоянии 10 парсек или 30 с небольшим световых лет? Вот перед вами формулы, которые позволяют просто рассчитать абсолютную звездную величину, то есть истинную яркость объекта, исходя из видимой его звездной величины, маленькая буква М, и расстояние до него в парсеках.

Весной 1904 года в парижском общежитии для бедных поэтов и художников Батола в Уарном Монмартре появился новый постоялец. Молодой человек маленького роста, с широкими плечами и атлетической грудью, длинной непослушной челкой и большими глазами сразу же обратил на себя внимание. Это был испанский художник Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиос Сиприана де Ла Сантиссима Тринидата Мартир Патрисио Руис Пикассо. Конечно же, друзья-французы звали его коротко – Пабло. Пабло Пикассо. Испанец редко покидал свою комнатушку. Усевшись на жесткий табурет или старое расшатанное кресло, он постоянно работал. И днем при лучах яркого солнца, и ночью при свете керосиновой лампы. Герои его полотен чем-то напоминали самого художника. Они были нищие, одинокие и отвергнутые. Их лица выражали отчаяние или душевное напряжение человека, который стремится найти точку опоры в жизни. У Пикассо ее не было. Парижские торговцы не спешили покупать его работы. Лишь изредка они приобретали у него небольшие картины или рисунки, за которые платили сущие гроши. Художник бедствовал. Признаться, в начале своего пути он не имел ясной эстетической позиции и находился в поиске идей, тем и собственного языка. Он был хорошо знаком с творчеством великих испанцев, таких как Веласкес и Гойя. Его восхищали полотна Эль Греко и других живописцев прошлого. В то же время он подпал под влияние французских импрессионистов. В 22 года его интересовали вопросы значения цвета, экспрессии форм, психологии героев и внутренней динамики композиции. Любимым цветом этих лет стал синий. Позднее этот этап творчества Пикассо назовут «голубым периодом».

Жажда впечатлений и новых знакомств заставляли Пабло Пикассо все чаще покидать свою крохотную комнатку. Он любил спускаться по холму Монмартр и останавливаться рядом с цирком Медрано. Ему было интересно наблюдать за жонглерами, акробатами и клоунами. Они были такими же бедными, как и он сам. Он охотно рисовал артистов цирка. Эти люди, отвергнутые обществом за свое шутовское ремесло, часто готовы были слиться с фоном. А они бы, пожалуй, слились, если бы не черный контур, которым Пикассо очерчивал изображаемые им фигуры. Их лица художник лишь намечал. Ведь и на арене у исполнителей трюков лиц не различить. Тела их вытянуты, а позы говорят о предельном внутреннем напряжении. И все же артист обязан дарить людям радость, улыбаться и быть счастливым. Или делать вид, что счастлив, если не в жизни, то хотя бы на публике. Оттенки красного цвета, которые Пикассо начал добавлять в свою палитру, дарили его картинам новый колорит и совсем иное настроение. Однажды Пикассо вернулся из цирка Медрано с очень удачным эскизом. Он сразу же принялся за работу над новой картиной. Ее название не пришлось придумывать. Оно родилось само собой. «Девочка на шаре». Ее героев, хрупкую гимнастку и атлета, Пикассо решил изобразить на пустынном фоне. Они одиноки в пространстве. Лишь две фигуры, изображенные на заднем плане картины, могли бы стать случайными участниками действия. Девочка балансирует на шаре, пытаясь найти устойчивое положение. Такую же опору искал когда-то и сам автор картины, и герой его «Голубого периода». Шар — это целый мир, столь же нестабильный и шаткий. Умение стоять на нем определит успех в жизни. Контрастные охристые и голубые оттенки цветов ведут свой диалог со зрителем, рассказывая о неустойчивости шара и о стабильности стоящего на земле куба, об утонченности женского начала и о мощной атлетичности мужского, о поиске необходимого равновесия и о спокойствии человека, нашедшего прочную опору. Простая сценка отражала целый мир с его законами взаимодействия и единства противоположностей и гармонии. Хотя картина очень нравилась автору, ему пришлось с ней расстаться. Художник был беден, а потому продал ее американской писательнице Гертруде Стайн. Будучи ценительницей живописи и коллекционером, она стала одной из первых покупательниц работ Пабло Пикассо. Она же способствовала их успеху. Купленные картины она размещала в своей парижской гостиной, где с ними могли познакомиться представители артистической элиты и торговцы предметами искусства. Вскоре из гостиной госпожи Стайн картина Пабло Пикассо попала к другому ценителю молодых талантов, коллекционеру и писателю Даниэлю Анри Конвейлеру. Картина украшала его собрание до 1913 года, пока он не уступил ее московскому купцу и меценату Ивану Морозову. К тому моменту, то есть за 8 лет, прошедших со времени создания картины, цена на нее выросла в 20 тысяч раз. Сам Пабло Пикассо давно покинул свою комнатушку в общежитии Бато-Лавуар и переселился в собственный дом. Он стал богат, знаменит и увлекся кубизмом. Теперь Пикассо экспериментировал с пространством, разделяя его на фигуры и плоскости. Он все так же продолжал заниматься исследованием законов их взаимодействия, баланса и гармонии. А его девочка на шаре, родившаяся в Париже, оказалась в России, где спустя несколько десятилетий нашла место своей постоянной прописки в Москве на Волхонке в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Если среди твоих родственников есть настоящие свиньи, козлы и олени, это обозначает лишь одно. Ты – кит. О китах и их непростых семейных отношениях наш сегодняшний рассказ.

0: Что буквально несколько десятков миллионов лет назад киты цокали по земле своими копытцами. И как мы дошли до жизни до такой? Чтобы разобраться во всей витиеватой истории существования парнокопытных и китообразных, нам с вами стоит вернуться в начало. Примерно на 60 миллионов лет назад, в палеоцен, время существования последнего общего предка китов и свиней. Итак, палеоцен. Эта эпоха очень мало известна широкой публике. Уже затихли крики последних динозавров, и наконец-то наступила долгожданная эпоха зверей и птиц. Оказавшись в палеоценовой эпохе, вы бы очень удивились, осмотревшись по сторонам. Нет, деревья, которые вы бы увидели, они бы мало чем отличались от современных. Уже вовсю царствовали цветковые, также росли всевозможные хвойные леса, вокруг росла самая обычная трава. Да что тут говорить, даже виноград уже появился. Но вот животные, конечно, кардинально отличались от тех, которых мы видим сейчас. В это время еще не было огромных каких-то невероятных животных. Млекопитающие только делали свои первые неуверенные шаги в мире, освобожденном от гигантских рептилий. И самое крупное млекопитающее было немногим крупнее свиньи. Но внешне они выглядели довольно странно. Ну, взять хотя бы цимолестов. Создания, которые тогда были одними из самых разнообразных. Они и внешне отличались довольно сильно, занимали различные экологические ниши. Среди них были и растительноядные, и хищники, и всеядные животные. Ну, впрочем, что уж тут говорить. Большая часть из них была похожа на опоссумов, на хорьков, ну или на каких-нибудь крыс. Были, правда, и другие создания, ну, скажем, аллотерии. Эти животные уже жили во времена динозавров и все еще продолжали существовать в палеоцене. Но внешне они походили на этакую помесь крысы и таксы. Появились и другие довольно своеобразные создания. Ну, скажем, такие животные, как канделяртры. Вот, кстати, рядом со мной один из них стоит. Между прочим, именно канделяртры были самыми первыми хищниками, хотя они были копытными. Правда, финокодус, который находится рядом со мной, вряд ли был хищником, но многие из них были достаточно опасны. А что же сами хищные? Собственно, отряда хищные еще не появилось, а их предки, корневороморфы, внешне походили на хорьков и жили в основном на деревьях. Ну и так как они еще не спешили становиться особо крупными и специализированными, вот другим животным и приходилось отдуваться. Но были здесь, конечно, создания весьма своеобразные. В том числе появились уже и некоторые современные животные. Скажем, именно в палеоцене появились первые страусоподобные эму. Уже в палеоцене появились первые утконосы. Но также жили еще и гигантские древние рептилии. Отголосками эпохи динозавров были огромные змеи, похожие на удавов, титаноboa, достигавшие длины 15 метров. Множество было разных крокодилоподобных существ. Причем именно в эту эпоху жили крокодилоподобные создания, ходившие на двух ногах.
1: Это я. Ну тогда распишитесь.
0: Но что же наши киты и свиньи? Как же выглядел их предок? Скорее всего, их предками были создания, которые называются мезонихи. Кстати, группа тоже весьма разнообразная. Самый древний из них, живший около 60 миллионов лет назад, Янтангалест, он внешне походил на небольшого волка. Но вообще среди мезонихи были самые разные создания. Но немножечко напоминающие кошачьих, некоторые слегка смахивающие на какую-нибудь гиену. Ну и кроме того, именно в этой группе, уже в следующую эоценовую эпоху, появится один из самых крупных хищников, которые когда-либо ходили по нашей земле – эндрюсархи. Длина их черепа достигала 80 сантиметров. Самое забавное, что никто толком не знает, как они на самом деле выглядели. Потому что за всю историю нашли одну единственную находку, один-единственный череп эндрюсарха и больше ничего. Поэтому, кстати, один из художников, который достаточно долгое время работал в Дарвиновском музее, Константин Константинович Флёров, изображая эндрюсарха, схитрил. Он изобразил его выпрыгивающим из травы, и в результате над травой торчала только морда, то есть самая достоверная часть его тела, а остальное скрывалось в траве. Кстати, именно эоценовой эпохе посвящена и картина Флёрова, которая находится за моей спиной. Ну, если про палеоцен, самую древнюю эпоху, когда появились первые мезонихи, знают немногие, то эоцен уже многим знаком гораздо больше. Хотя бы по фильму «Прогулки с чудовищами». Помните эти печальные, душесчипательные картины, когда огромные птицы в подобные фараракосам, ходили и охотились на маленьких несчастных.

0: красных лошадок. Кстати, на самом деле картины достаточно правдоподобные. Впрочем, та лошадка и тот фараракос, ну, точнее, фараракосоподобная птичка, которая показана в фильме, они вместе не существовали. На самом деле их разделяет это пару-тройка миллионов лет. Но некоторые из гигантских птиц действительно встречались с маленькими древними предками лошадей, и встречи эти, скорее всего, заканчивались довольно печально для последних. Ну ладно, продолжим описывать и оценивать эпоху. Как вы видите, здесь уже жило достаточно много разнообразных созданий. Некоторые походили на носорогов, такие как уинтотерий. Хотя это вовсе не родственник носорога. На самом деле, вон там стоит родственник носорога, и на носорога он еще был пока совсем не похож. А вот диноцераты, ужасно рогие, к которым относятся уинтотерии, они – это древняя группа, которая полностью вымерла. А также появились некоторые хищники. Один из них также находится за моей спиной. Ну, впрочем, не будем о нем, это тоже вымершая группа. Так что же наши киты? В эоценовую эпоху, то есть примерно 56 миллионов лет назад, среди мезонихий появилось первое животное, которое уже, скорее всего, относится именно к будущим китам. Это устанавливает в первую очередь построение их уха. Хотя внешне они на китов были совсем не похожи, скорее это были такие маленькие создания, похожие на оленьков. У них были копытца, длина они были не больше метра, и скорее всего были растительноядными. Называются они индохиусы. Был ли индохиус предком кита или нет, это вопрос достаточно спорный. Но зато другое животное, которое назвали пакицетус, которое обитало примерно 48 миллионов лет назад, где? В Пакистане, совершенно верно, ну, пакицетус же. Это уже был действительно предок кита, с этим согласны большинство ученых. На это указывает и строение уха, и некоторые другие особенности его анатомии, хотя внешне оно было похоже на кого угодно, но только не на кита. Это небольшое волкоподобное животное, ну, довольно-таки, видимо, толстенькое, с короткой шерстью. В общем, это такая помесь маленького бегемотика с лисьей мордой, да? Они на своих маленьких копытцах цокали по берегу, а потом ныряли в воду и там, собственно, и охотились. Сложно себе представить, что такие животные могли дать начало настоящим китам. И этот процесс, конечно же, был совсем непростым. Ну а как это конкретно происходило, надо разобраться в деталях. Итак, если мы хотим хорошенько разобраться в вопросе происхождения китообразных, то нам в первую очередь нужно решить вопрос – что нужно было перестроить наземному животному, чтобы перейти снова к водному образу жизни?
1: Что бы вы стали делать, если бы вы были рыжей коровой?
0: Конечно же, для того, чтобы совершить такой переход и постоянно жить в воде, необходимо было перестроить самые разные системы организма. Но некоторые из них более важны, чем другие. Конечно же, нужно было поменять форму тела. Чем более обтекаемое тело, тем проще будет перемещаться в воде. И, пожалуй, что самая оптимальная форма – это форма рыбообразная. Ну и, как мы знаем, киты с этой задачей отлично справились и вполне внешне походят на обычных рыб. Кроме того, киты пошли по пути уменьшения и в дальнейшем полного исчезновения задних конечностей. Ну а их главным движителем стал их хвост. Но это, пожалуй, что самые очевидные, но, может быть, не самые сложные преобразования, которые пришлось совершить китообразным. Вторая проблема, с которой нужно было разобраться, это дыхание. Дело в том, что, возвращаясь в водную среду, нельзя повторно приобрести жабры. Все равно придется дышать атмосферным воздухом. Но делать это, конечно же, хотелось бы максимально удобно. И оказалось, что удобнее всего делать вдох, не высовывая на поверхность носопырку, а проплывая над поверхностью и делая вдох верхней частью своего туловища. То есть, иными словами, была необходимость ноздрю сместить с передней части морды на лоб. И действительно, киты с этой задачей справились, очень сильно преобразовался череп. Ну, и как это происходило, мы еще поговорим. Но была и третья, очень нетривиальная проблема. Это изменить органы слуха. Дело в том, что звуковые волны распространяются совсем иначе, в воздушной среде и в водной. Наши органы слуха приспособлены только для восприятия звука в воздушной среде. В водной среде наши органы совсем неэффективны. Гораздо лучше воспринимать звук более крупной поверхностью тела, скажем, всей нижней челюстью. Так и сделали киты. У них в нижней челюсти сформировалось так называемое акустическое окно, закрытое мощной жировой прослойкой, жировой подушкой. Эта жировая подушка вся улавливает колебания воды, звуки, и в дальнейшем эти колебания доходят до слуховых косточек. Ну, а слуховые проходы оказались не нужны, и постепенно они практически полностью закрылись и исчезли. Как же происходили все эти преобразования, и сколько бы на это потребовалось времени, мы сейчас с вами и обсудим. Итак, вернемся снова к Пакицету. Как мы уже выяснили, пакицетов обнаружили в Пакистане. Случилось это в 1978 году. Конечно же, палеонтологам было очевидно, что это за животное, что оно ело, как оно примерно выглядело. Вот только, что было непонятно, так это кто это? Какое-то у него было довольно своеобразное, странное строение, и было сложно его отнести к тому или иному отряду. И подсказку дали строение его ушных капсул. Оказалось, что эти ушные капсулы больше всего напоминают уши китов. И таким образом удалось выяснить, что пакицет – это действительно самый древний родственник кита. Но как шла эволюция дальше? Следующая находка, которая позволила пролить свет на продолжающуюся эволюцию китов, была найдена также в Пакистане, примерно в тех же местах, через 16 лет. Животное, которое было там обнаружено, получило название амбулацет, что переводится как «ходящий кит». Внешне он уже выглядел совсем иначе. Он вовсе не был похож на волка, а скорее походил на этакого крокодила, построенного на базе зверя, на базе млекопитающего. У него, по всей видимости, еще была шерсть, но достаточно короткая, но при этом тело было очень массивное, лапы были широко расставлены, они стали заметно короче, была очень крупная массивная голова, хвост стал гораздо сильнее, с помощью этого хвоста он, скорее всего, мог перемещаться в воде. Ну, а судя по его строению, скорее всего, образ жизни его также был похож на крокодилий. То есть это был засадный охотник. Он сидел в воде, поджидал, пока какая-нибудь добыча подойдет, и потом выскакивал, хватал ее и утаскивал под воду. Безусловно, это животное все еще выходило на сушу. Но перемещалось на сушу оно, скорее всего, достаточно неуверенно. Ноздря его было все там же, все на кончике морды. Уши его тоже еще не сильно преобразовались. Но главный вопрос, который мучил ученых, это где это животное обитало? В пресных озерах или же уже в океане? Ведь это один из самых существенных моментов в эволюции китов. Если бы им не удалось перейти в океан, то они бы никогда бы не смогли бы стать истинно водными животными. Но как это можно выяснить? Конечно же, животные, которые пьют пресную воду, и животные, которые пьют морскую воду, очень сильно отличаются по своему строению, и в первую очередь у них совершенно по-разному работают почки. В морской воде необходимо выводить огромное количество солей. Но почку-то мы не можем изучить у ископаемых животных. Какой же выход нашли ученые? Они изучили изотопный состав кислорода в костях. Кислород – довольно хитрый элемент, и он позволяет выяснить, в какой воде животное проводило больше времени. Пило оно пресную воду или морскую. Но оказалось, что амбулацеты все еще в основном пили пресную воду. То есть, скорее всего, жили они все-таки именно в озерах. Но зато следующее животное, а точнее даже группа организмов, которые получили название ремингтоноцеты, уже были действительно морскими. И это было ключевым преимуществом. Внешне ремингтоноцеты все еще достаточно сильно походили на крокодилов. Хотя лапы их стали еще чуть-чуть короче, еще более мощным хвост. Но важно, что они уже жили в воде, в морской воде. И что еще было немаловажно, это то, что у них сильно изменился вестибулярный аппарат. Дело в том, что у наземных животных вестибулярный аппарат достаточно хорошо развит. А полукружные каналы, которые позволяют определить положение тела в пространстве, достаточно крупные, для того, чтобы можно было легко сориентироваться, где вверх, где низ. Для животного, которое много времени проводит в воде и которое может совершать довольно резкие повороты, такое строение абсолютно не нужно. Если бы у дельфинов был бы такой же вестибулярный аппарат, как у нас, то во время каких-нибудь неожиданных резких поворотов у него просто бы закружилась голова. Поэтому было крайне важно уменьшить полукружные каналы и сделать вестибулярный аппарат менее восприимчивым. И такое уменьшение уже произошло у ремингтоноцетов. Следующая стадия в развитии китов – это протоцеты. Эти животные уже абсолютно точно жили в морской среде. Их находки обнаруживают на самых разных континентах. И в Африке, и в Северной Америке, и в Европе. То есть определенно эти животные уже перемещались по океану и расселились на огромные территории. Их задние конечности становились все меньше, и, по всей видимости, в перемещении они уже не играли абсолютно никакой роли. Главным движителем стал хвост, так же, как и у современных китов. Кроме того, наконец-то начинается преобразование ноздри. Она уезжает с передней части морды наверх. Хотя еще она не достигла такого же положения, как у современных, но движение началось. Также начинает перестраиваться ухо. Постепенно появляется и развивается то самое акустическое окно в нижней челюсти. То есть эти животные уже гораздо лучше слышали звуки, которые были под водой. Но в то же время еще неплохо развит слуховой канал. То есть, видимо, они могли слушать и на земле, и под водой. Есть одно доказательство того, что эти создания все-таки все еще были неразрывно связаны с сушей. Дело в том, что один из этих самых протоцетов, протокитов, который даже имеет свое название, майяцет, был найден с остатками детеныша. И оказалось, что детеныш внутри матери был развернут головой назад. Если бы это животное рожало под водой, то детеныш бы задохнулся. Поэтому, значит, как минимум, для того, чтобы выводить потомство, протоцетам все еще приходилось вылезать на сушу. Но, судя по строению его конечностей, по суше перемещался он очень неважно. Ну, скорее всего, так же, как современные ушастые тюлени. И вот, наконец, появляется следующая веха в эволюции китов. Примерно 40 миллионов лет назад возникают базилозавры и дорудоны. И вот эти животные уже определенно никогда не вылезали на сушу. Задние конечности уменьшаются уже до невероятно маленьких крошечных размеров, но все еще остаются. Причем со всеми пальцами, со всеми костями. Зачем они были нужны, уже не совсем ясно, но возможно, что они как-то использовались во время размножения. Внешне это животное ну очень уже походило на кита. У него еще дальше идет развитие уха. Уже практически полностью нефункциональными становятся ушные проходы слуховые. Кроме того, продолжает движение ноздря. Эти животные впервые становятся очень внушительных размеров. Базилозавры достигали длины до 18 метров и были опасными хищниками. Другие из этих китов, которые называются дорудоны, были существенно меньше и достигали длины около 4 метров. Кстати, есть некоторое предположение, что базилозавры могли питаться своими дальними родственниками дорудонами. Почему же все-таки это еще не киты? Почему мы считаем, что они еще отличаются от современных? Ну, во-первых, тем, что у них все еще сохранились маленькие задние конечности. Во-вторых, тем, что у них еще был относительно маленький мозг. И, скорее всего, не было такого сложного социального поведения, как у современных китов. Ну и кроме того, у них еще не было органа, который называется лобная дыня. Жировой складки на лбу, способной создавать ультразвук, необходимый для эхолокации, для того, чтобы просвечивать окружающее пространство и на большом расстоянии выслеживать свою жертву, даже в мутной воде. Это появится несколько позже. Так что все-таки ни базилозавры, ни дорудоны настоящими китами все еще не являются. Их даже так и называют – древние киты. Любопытно все-таки, а кто же из них дал начало самым настоящим современным китам, дельфинам? Были это крупные базилозавры или же их более мелкие собратья дорудоны? Ну, судя по соотношению костей, судя по длине позвонков, на самом деле в конечном итоге выиграли именно дорудоны. А гигантские базилозавры навсегда канули в лету. А некоторые дорудоны, немножечко изменившись, стали зубатыми китами, такими как касатки и дельфины. Ну а некоторые из потомков дорудона приобрели китовый ус и стали такими громадинами, как синий кит. Ну вот, кстати, откуда взялся этот самый необычный китовый ус, стоит разобраться отдельно. Китовый ус – это уникальное приспособление, благодаря которому киты получили невероятные эволюционные преимущества. Ведь с помощью этой естественной сети они могут вылавливать мельчайших животных, обитающих в воде, так называемый зоопланктон. А биомасса его просто невероятно огромная. Сами понимаете, ведь именно благодаря тому количеству калорий, которые киты могут получать из зоопланктона, они могут прокармливать свои невероятно огромные тела. Именно поэтому они достигли такого огромного разнообразия и таких впечатляющих размеров. Но как сформировался сам китовый ус? И куда делись зубы? И появился ли китовый ус сразу, а зубы исчезли, либо какое-то переходное звено? Вот этот вопрос достаточно сложный. Но животные, которые жили примерно 25 миллионов лет назад, эти этиоцетиды, позволили пролить свет на этот непростой вопрос. А оказалось, что они действительно своего рода переходные создания, и у них были и китовые усы, и все еще сохранялись зубы. Хотя зубы стали очень мелкими и достаточно частыми. Но как именно он использовал этот свой комплексный ротовой аппарат? Вот это было большим вопросом. Окончательно разобраться в нем позволила уникальная находка, уникальная по своей сохранности, даже получившая свое имя. Его назвали Кит Альфред. Итак, что же показал Кит Альфред? Кит Альфред показал, что зубы все еще поменялись, что зубы были исцарапаны мелкими частицами пыли, по сути, песка. То есть получается, что кит охотился активно. Он взбаламучивал дно, активно заглатывал воду и таким образом собирал различных мелких животных. Так же, кстати, делают некоторые современные серые киты. Ну а потом постепенно оказалось, что зубы, в принципе, больше не нужны. Они исчезли окончательно, а китовый ус занял все свободное пространство. И появилось все то огромное многообразие усатых китов, которое мы наблюдаем сейчас. Что же до зубатых китов, так называемых дельфинов и косаток, то здесь уже от Дурдона совсем недалеко. Что нужно было сделать? Нужно было убрать задние конечности, нужно было немножечко развить интеллект и получить уникальную эхолокацию. Собственно, сквалодоны, жившие 33 миллиона лет назад, приобрели практически все эти признаки. Они уже были очень похожи на современных дельфинов. Пожалуй, что больше всего их отличали зубы. Они имели еще достаточно сложное строение. Тогда как современных дельфинов все зубы очень простенькие, просто маленькие конусы, идеально приспособленные для ловли рыбы. Но, знаете, изменить зубы – это уже очень простое эволюционное преобразование, с которым, безусловно, дельфины справились. Но, на мой взгляд, конечно же, самое уникальное и самое удивительное, что удалось получить всем китообразным, это невероятно развитый интеллект. Если своей внешней формой, своим внешним видом они схожи с рыбами, имеют конвергентное сходство с этими животными, то своим мозгом они схожи с приматами. Причем, как мы только что выяснили, развитие мозга происходило совершенно независимо. При этом развили они просто невероятное сознание. Вы бы видели, как охотятся дельфины или киты, а насколько хитрые способы охоты придумывают касатки. Вспомнить хотя бы, как они все вместе действуя образуют волну, чтобы смыть со льдины какого-нибудь морского котика. Такие слаженные движения могут совершать только очень разумные создания. Я думаю, что мы еще многое узнаем об интеллекте дельфинов и китов. Но сейчас я предлагаю на время их покинуть и поговорить о их дальних родственников, про которых мы уже забыли, о парнокопытных. Итак, вернемся мы с вами к бегемотам. Судя по молекулярным данным, самыми близкими родственниками китов являются бегемоты. Ну, в общем-то, они и внешне из всех парнокопытных ближе всего стоят именно к каким-то водным животным. Больше того, некоторое время существовала даже гипотеза, что именно из бегемотов и появились в дальнейшем киты, дельфины и прочие китообразные. Но вот незадача. Древнейших китов находили в гораздо более древних отложениях, чем бегемотов. Ископаемые бегемоты же, напротив, постоянно как-то ускользали от палеонтологов. Самые древние находки, которые удавалось найти, имели возраст 5 миллионов лет, 6, ну 10 максимум. Понятное дело, что к этому времени уже сформировался вполне себе конкретный бегемот. И формировался он достаточно длинное время. Но как это происходило и когда? Сейчас считается, что самыми древними предками бегемотов являются так называемые антракотерии, что переводится как угольные звери. Угольные, потому что часто их находили в угольных отложениях. Сами антракотерии уже действительно, судя по строению, были полуводными животными, и чем-то они походили на бегемотов, хотя и с такой довольно длинной вытянутой мордочкой. Но все-таки неоднозначно, предки это бегемотов или нет, есть некоторые сомнения. Жили эти самые антракотерии в Азии. И вот, наконец, буквально несколько лет назад у палеонтологов была большая удача. Им удалось обнаружить настоящего древнего бегемота возрастом 25 миллионов лет. Нашли его в Африке. Назвали это животное Эпиригенис. Оно уже было внешне, ну, абсолютно похоже на бегемота, с той лишь разницей, что было примерно в 20 раз меньше и весило не более 100 килограммов. Ну, а дальше ему оставалось делать лишь одно – увеличиться немножко в размерах и стать самым, что у него есть, конкретным бегемотом. А что же свиньи? Ведь мы с самого начала сказали о том, что ближайшими родственниками кита являются свиньи. По непонятным для меня причинам в популярных источниках можно легко найти информацию об эволюции китов, а вот про свиней практически ничего не известно. В чем же причина? По молекулярным данным, первые предки свиней появились примерно 35-40 миллионов лет назад. И похожи они были на свиней. Дело в том, что уже с самого момента своего появления они достаточно мало изменились. Единственное, что происходило, это подразделение их и появление все новых и новых животных в зависимости от той экологической ниши, которую они занимали. Ну, скажем, 34 миллиона лет назад произошло одно из первых таких разделений. В одну сторону отделились все свиньи и их родственники, а в другую – североамериканские пекари. Второе такое крупное разделение произошло примерно 10 миллионов лет назад. Тогда появилось множество разных родственников свиней, в том числе очень своеобразные индонезийские создания, известные как барберуссы. Вы наверняка видели этих персонажей, очень характерных, очень необычных, с гигантскими загнутыми клыками. Ну, просто очаровашки. И дальше эти животные все больше и больше походили на свиней. И вот 3 миллиона лет назад в Африке появляется животное, которое, ну, очень похоже на современного кабана, ну, только было оно несколько крупнее. Самое крупное свинообразное, которое когда-либо существовало на планете. Так называемый нотохерус. Весом в 450 килограммов. Представляете, сколько из него можно было бы шашлыка сделать. Ну и, наконец, 3 миллиона лет назад появляются, собственно, кабаны. Конечно же, рассказывая о кабанах, о свиньях, я не могу никак не упомянуть о энтеладоне, об адском кабане. Об этом животном знают все, о нем говорят все научно-популярные источники. Ну, действительно, такое весьма впечатляющая животина. В холке где-то 1.5 метра, с огромной мордахой, с очень мощными челюстями. Как некоторые источники говорят, это была самая хищная из всех свиней. Но насколько она была хищная, это довольно спорно. И насколько она свинья, на самом деле тоже. Но начнем с того, что, судя по строению челюстей, все-таки, скорее всего, это было животное всеядное. Действительно, они были достаточно крупными, действительно, они, скорее всего, неплохо охотились. Прожили они достаточно долгое время, с 37 миллионов лет до 16 миллионов лет до нашей эры. Дали начало множеству разных родственников, но потом все вымерли. Среди них были очень впечатляющие персонажи. Скажем, Деодон, который получил также прозвище «Кабан-терминатор». Животное в холке до 2 метров. Ну, уж действительно адская свинья. Но свинья ли? Вот это хороший вопрос. На самом деле, если вначале сомнений никаких не было, то, что это действительно такие древние кабаны. Некоторые даже предполагали, что, может быть, это предок всех современных кабанов. То, чем дальше и детальнее исследуется это животное, тем больше возникает в этом сомнений. И вот последние исследования показывают, что энтеладоны на самом деле это весьма своеобразная группа, и, скорее всего, самыми близкими их родственниками являются вовсе не свиньи, а бегемоты и даже опять те же самые киты. Ну, если вы когда-нибудь увидите кита, вы можете, конечно, поискать у него пятачок, но сегодня мы этим заниматься, пожалуй, что уже не будем. Вот и закончился рассказ о копытных китах, об угольных бегемотах, об адских кабанах. Знаете, нам, думаю, еще стоит обсудить множество разных историй самых разных животных. Ну, скажем, историю слонов, историю древних лошадей, историю рогатых жирафов. Но не в следующий раз. А в следующий раз я предлагаю вернуться к динозаврам и поговорить о самых патриотичных динозаврах, о динозаврах, обитавших на территории России. До встречи в следующей палеонтологической истории.

0: А вот она и зацепочка.
1: Так что вот эта симфония властей, идеальная для ревнителей старины равновесие между властью светской и властью церковной, действительно было уникальным явлением в нашей политической жизни. И когда в семье родился мальчик Федя, наверное, ни его родителям, ни многочисленной родне, ни ему самому и никогда бы не пришло в голову, что станет он патриархом. Доносы, разбирательство церковное, ну как вы думаете? В Испании бы на костре бы горел давно уже, великие инквизиторы бы ковырялись бы в нем все своими страшными железками. Нет. Жадный, вороватый казнократ. Морозов совсем был не дурак. Никита Минов. Это единственный случай в дореволюционной России, когда таких высот максимальных добился государственный деятель, выходец из крестьянства. Став патриархом, Никон попытался развернуть и первую, наверное, в масштабах всей страны антиалкогольную кампанию. Несложно догадаться, как у всех его последователей, мало чего из этого получилось. Так талантливейший человек Никон вызвал вековую системную проблему в русской духовно-общественной жизни.
2: Дорогие друзья, любители русской истории, сейчас стала активно развиваться еще и платформа «Рутьюба». Мы решили на Рутьюбе просто открыть отдельный канал, который так и будет называться «Рассказы из русской истории». На этом канале будут размещены все старые лекции, их уже больше сотни, и новые рассказы из русской истории. На этом канале будет выходить и специальный курс, который называется «Собиратели земли русской». Это наша амбициозная попытка в 15 лекциях рассказать, как из крошечной точки на карте появилась самая большая и самая прекрасная страна на планете. Смотрите Рутюб, ВК, по-прежнему Ютуб и все другие носители. Лектория Достоевского и специальный канал «Рассказы из русской истории».

Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл рассказов о России 17 века. Вы часто в комментариях пишете «опять рассказ о царях». Это ведь не совсем так, мы понимаем, да, что сквозь монархов мы рассказываем о времени, об эпохе. Но просите иногда рассказывать и о других героях. И поэтому мы поговорим о героях 17 века, о людях 17 века. Потому что мы их, в общем-то, не знаем. Спроси школьника хорошего, что он помнит из истории 17 века. Не считая смуты Минина-Пожарского, а что потом? А потом был Алексей Михайлович Тишайший, скажет отличник, и Стенька Разин. Все. Список исчерпан. А людей было много. Люди были интереснейшие. Поэтому поговорим о команде. О тех, кто окружал наших монархов 300 лет назад. Три части будет. Часть первая, я ее назвал «Соправители». Три крупнейших фигуры в истории столетия. Три человека, которых можно по праву назвать соправителями царствующих монархов. Это патриарх Филарет, отец первого Романова Михаила. Это боярин Морозов, не путайте с боярыней Морозовой, дядька Алексея Михайловича Тишайшего. И, конечно, патриарх Никон, символ церковной реформы, фактически глава правительства некоторое время при Алексее Михайловиче. Ну и, конечно, в нашем сознании в первую очередь символ раскола. Три мощнейших фигуры. О чем будет вторая и третья часть, я вам расскажу в конце. Начнем с того, почему мы выбрали эти три фигуры. Потому что в преломлении истории через судьбы власть имущих ты понимаешь, как мало изменилась жизнь. Цари, генсеки, президенты меняются, а в принципе всегда одно и то же. Те же интриги, зависть, толкотня в приемной за доступ к телу первого лица. Просто команды вокруг первых лиц формируются по-разному. Сегодня эти команды единомышленников, эффективных исполнителей, иногда друзей по университету, иногда тех, с кем просто вместе работал, кому доверяешь и понимаешь, от кого что ожидать. Поэтому в истории 20 века у нас была с вами, помним, да, и там Днепропетровская команда Леонида Брежнева, Уральская, Свердловская команда Бориса Ельцина. Много шуток и анекдотов было насчет питерской команды начала 21 века. Помните, какая замечательная шутка? Никто не обижается, все понимают, когда 2001 год и в администрации президента отдел кадров отсматривают кандидатов. Хороший кандидат, подходящий на какую-то там ступеньку подьячего, как бы сказали, в 17 веке. Его спрашивают так: где вы родились? В Москве. Хорошо, Москва, да, Москва. А учились? Московский государственный университет. Да, с Ленинградом никак не связаны, может быть, родственники, мама, папа переехали, нет? Жалко. И работали с той поры в Москве. Проживаете адрес? Ленинградский проспект, дом. А вот она и зацепочка. Так что в разное время команды формируются по разным принципам. Нет в этом ничего странного, такова человеческая природа. Тогда, в 17 веке, команды формировались по принципу родственному. Опора на родственников. Все друг с другом так либо иначе связаны родственными связями. И родственников своих род продвигают. Это ключевое для понимания элитных балансов вокруг монарха 17 века. И хотя каждый из наших трех героев сегодняшних достоин отдельного рассказа, мы постараемся охватить все сразу, не скажу галопом по Европам, но галопом по сонному московскому царству давайте начнем по порядку. Первым нашим героем станет Федор Никитич Романов. 1553 года рождения, еще середина 16 века, время Ивана Грозного. И когда в семье родился мальчик Федя, наверное, ни его родителям, ни многочисленной родне, ни ему самому и никогда бы не пришло в голову, что станет он патриархом, соправителем Московского царства. Кем угодно, воином, крупным чиновником, но не монахом. Он рос очень боевым парнем. Вспоминали, что мог и на саблях побиться, военные, подготовленные, и на кулачках за себя постоять на Москве-реке в потеху. Первый щеголь на Москве. Любимец девушек, как бы сейчас сказали.
завидный жених. Но история сложилась таким образом, что он станет патриархом, монахом. Без Филарета в этой лекции никак нельзя, потому что он прямой предок всех последующих в нашей истории царей и императоров. Напомню базовую связь, привязку к Рюриковичам. Отец Федора Никитича Романова – брат царевны Анастасии. Царевна Анастасия – первая жена Ивана Грозного, любимая его жена. Связь Романовых и Рюриковича не кровная, через брак. Но, тем не менее, Федор Никитич Романов считается племянником царицы, племянником первой жены Грозного. Уже при Федоре Иоанновиче, при сыне Грозного, он имеет чин боярина и, более того, считается одним из трех членов так называемой ближней Боярской думы. Если мы возьмем всю Боярскую думу, численность ее была нефиксированная, там могло быть и 12 членов. К концу 17 века она очень сильно разрастется. Но если мы возьмем с вами всю Боярскую думу за условное ЦК, то ближняя дума – это прямо-таки политбюро. Федор Романов к моменту, когда пресеклась династия Рюриковичей после смерти Федора Ивановича, ему 45, золотой возраст большого политика, особенно в те времена, становится одним из законных претендентов на престол. Но далее, как мы знаем, интриги, выборы, и царем избирают Бориса Годунова. Борис Годунов убирает из Москвы всех своих былых конкурентов, Романова постригли в монашество, равно как и его супругу, Федор стал Филаретом. Лжедмитрий I, поскольку изображал из себя родственников и царя, и, соответственно, родственников Романовых, всех их реабилитировал и позволил Филарету вернуться, назначив его ростовским митрополитом. Затем Лжедмитрий II делает его так называемым ненастоящим патриархом, то есть патриархом без выборной процедуры, этой незавидной славы впоследствии Филарет всячески избегал и говорил, что он не соглашался на пост патриарха, что его заставили, что патриархом он был тогда ненастоящим и вообще тщательно из своего резюме эту строчку вычеркивал. Но был, числился при дворе Тушинского вора как бы почти патриархом. Потом семибоярщина, правительство семи виднейших бояр отправляют ненастоящего патриарха, но авторитетного человека, Филарета Федора Романова в составе посольства к Сигизмунду под Смоленск. Уговаривать Сигизмунда прислать Владислава на московский трон, а не пытаться захватить Москву самому. Чем это закончилось, вы знаете, мы об этом уже рассказывали в предыдущих лекциях. Поляки не церемонились, просто захватили наше посольство, вопреки всем принципам дипломатического иммунитета, в плен. В плен попал и Филарет, и вот в плену он провел почти 9 лет. Уже будучи совсем преклонных по тем временам годов под 60. Возвращается он только после заключения перемирия между Россией и Польшей в 1619 году. На троне его сын Михаил, и тогда-то он и поставлен патриархом уже по процедуре, по-настоящему. Церковный собор, выборы, при этом в выборах, помимо иерархов Русской Православной Церкви, участвует еще и патриарх Иерусалимский, и знатные высокие церковные чины греческие. Ну, надо сказать, что греческие патриархи регулярно приезжали в Москву последние десятилетия, потому что денег нет. А Москва – самая богатая православная держава. Так что порешать вопросы, заодно попросить финансовой помощи, той поры мало что меняется. Итак, с этого момента, 1619 год, наш герой, патриарх Филарет, занимает при государе-сыне совершенно исключительное положение. Более подобного никогда в истории России ни до, ни после не было. Потому что отец и сын официально соправители. В царских указах имя патриарха рядом с именем царя. Патриарх носит титул, кавычки, «Великий государь, святейший патриарх Филарет Никитич». Так, и по-светски, потому что царь Михаил Романов тоже великий государь. И как бы по-церковному святейший патриарх Филарет. Но опять же, не просто Филарет,
А Филарет Никитич, с отчеством. Прошения, челобитные, подавались на имя обоих великих государей, и царя, и патриарха. Вот как сейчас пишут по электронной почте или на официальных документах, в копии кому-то, так патриарх был не в копии. Патриарх был вторым получателем челобитной. Соответственно, указы царские и грамоты также рассылались за двумя подписями от лица обоих. И даже иностранных послов, когда царь принимает в Кремлевском дворце в Москве, рядом патриарх. Послов тоже принимают два великих государя. Как вспоминали современники, тот некогда первый московский щеголь, дамский угодник и драчун Федор Романов, став патриархом, не сильно погрузился в теорию богослужебных вопросов или, как писали тогда, в кавычки, «писанию разумел отчасти». Деликатно сказано, однако, при всем при этом, государственный ум, большой государственный ум, твердая воля, колоссальный опыт и, немаловажно, умение при молодом царе вселять страх в бояр, этим он отличался в полной мере. А также хорошо владел ратным делом, то есть мог дать толковые военные советы стратегические царю, и был не сребролюбив, не жаден, скромен в быту. Ну а зачем патриарху, у которого сын, к тому же царь, быть сребролюбивым? У кого воровать? У сына своего, что ли? У будущих наследников? Это логика Сталина. Мы тоже помним с вами, как шокированы были все, когда описывали личное имущество Сталина на ближней даче после его смерти. Я не помню. Пусть поклонники, либо ненавистники былого вождя народов меня не критикуют, но сапоги стоптанные две пары, шинель одна, френча три, рубахи четыре. Собственно, и все. Логика такая же. Зачем тебе лишние сапоги, когда в твоем распоряжении вся страна? И разница просто в расстановке приоритетов. Конечно, генсек не мог передать свою власть по наследству. А патриарх передавал. Вот он, сын, государь. И вот он растет, внук. Будущий государь Алеша. Так что вот эта симфония властей, идеальная для ревнителей старины равновесие между властью светской и властью церковной, действительно было уникальным явлением в нашей политической жизни. Если до Филарета в Москве просто расцвет демократии, то есть 10 лет практически, с 612 по 622 год, беспрерывно длится сессия собранного земского собора, то патриарх возвращается, присмотрелся, разобрался с делами, и все. И далее делегаты, депутаты распускаются по домам. Потом земский собор будет еще собираться, но для решения определенных вопросов. Примерно как у нас в советские годы съезд народных депутатов. Все в московском государстве делалось, то есть сведомо Филарета или по прямому его наущению. Помните, как в «Охранной грамоте», которую перехватил Атос, кино, помните книжку? Атос у Миледи, да? В этой «Охранной грамоте», которую вредная женщина прятала, было написано, в кавычках, «Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему повелению и на благо государства». Ну, подпись Ришелье. По сути, примерно такие охранные грамоты мог бы выдавать по своему статусу и властным полномочиям и наш патриарх Филарет. Кому захотел бы и как захотел. Кстати, Филарет очень хотел женить своего сына поначалу на заграничной принцессе. Расчет был очень простой. Если наследник будет результатом союза избранного государя Михаила и урожденного багрянородного какого-то иностранного семейства, то тогда наследники будут иметь просто в европейском общественном мнении, да и во внутреннем тоже, больше прав на престол, на сохранение династии. Посылались посольства за границу и в Данию, и в Швецию. Но тогда Россия была слаба, поэтому как-то ничего с этими брачными историями не получилось. Западные контрагенты отказались. Патриарх Филарет был самым настоящим
реваншистом. Ну, видимо, натерпелся он в польском плену. Он был сторонником нанесения Польши ответного удара, отвоевания смоленских земель, военного реванша. Был просвещенным человеком. Он восстановил печатный двор рядом с Кремлем на Никольской улице, который сгорел при поляках. Поляки книг не печатали. И вообще при патриархе, который как бы окормлял книгопечатание, главным образом же книги печатались церковные, светских было немного, при нем объемы книгопечатания значительно выросли. Книги рассылались по всей стране. В Сибирь направлялись бесплатно для распространения христианства и грамоты среди народов Сибири. Вообще считается, что за время вот этого второго патриаршества, настоящего Филарета, было в Московском государстве напечатано больше книг, чем за всю предыдущую историю, начиная с Ивана Федорова. Патриарх был ревностным православным иерархом. Он настоял на том, что католиков впервые приравняли к еретикам, к нехристям, которых надо, если они хотят принять православие, просто крестить заново, как каких-то язычников. Логика понятна, и она была поддержана обществом, потому что русский человек после смуты не понимал, как вот этот вот католик, литвин, поляк вообще может считаться христианином. Как он может считаться человеком во Христе, если он убивает, насилует христиан православных, пытает, если он грабит и оскверняет храмы, глумится над святынями, да еще, как говорят в Кремле, занимается, прости Господи, каннибализмом. Ну разве такой может называться христианином? Католики – это вообще не христиане. Однако, несмотря на такой строгий подход, никаких репрессий против наших русских, сомневающихся или чуть-чуть отходящих от православных канонов при Филарете не было. Приведу историю с князем Хворостининым. Был такой западник во времена смуты и после, приближенный в прошлом Лжедмитрия I. Этот князь заразился не то чтобы католичеством, бог с ним, протестантизмом. Отказался от молитв, от постов, всячески публично надсмехался над святыми. В общем, довел всех так, что Шуйский тот сослал его в какой-то монастырь для исправления. Когда власть сменилась, Михаил Федорович должен проявлять милость. Все-таки князь. Михаил Федорович его реабилитировал и, под честное слово, что будет вести себя прилично, вернул в Москву. Однако ссылка не помогла. Хворостинин по-прежнему в церковь не ходит. Хуже того, дворню слуг своих тоже не пускает. Ему постоянно шлют из-за границы какие-то непонятные книги, как показал потом обыск. Мало того, что и на иностранных языках, но еще и сомнительного содержания. Доносы, разбирательства церковные. Ну, как вы думаете, в Испании бы на костре бы горел давно уже, великие инквизиторы бы ковырялись бы в нем все своими же страшными железками? Нет. У нас все-таки Москва, патриархальность. Михаил Федоровичу опять донесли, что еретик князь демонстративный. На кол он его не посадил, не думайте, он ему лично выговорил. Опять не помогло. Так Хворостинин и хулиганил в церковном смысле до тех пор, пока не вернулся Филарет, который нянчиться с ним не стал, человек был строгий, и сослал его в Кирилло-Белозерский монастырь на Вологодчину. Кирилло-Белозерский монастырь, он и сейчас одна из крупнейших православных святынь, невероятной красоты места. Побывайте там обязательно. Мне как-то повезло там побывать. Белозерские старцы, уж я не знаю, что они там с Хворостининым сделали, но уже через год он в ереси полностью покаялся, выдержал экзамен по благочестию и знанию священного писания обрядов. Ну и что, простили его, вернули в Москву. То он сидел в Москве, в церковь ходил, писал стихи, причем даже с рифмой, такие современные очень для того времени. Писал публицистику, она сохранилась, в основном о смуте, о Лжедмитрии. Публицистика его весьма предвзята. Не так, чтобы он объективен, все своих выгораживает в основном. Жил себе, не тужил. Поэтому нравы были, в общем-то, при Филарете не строгие. Дожил он до преклонных лет. К вопросу о любимом мифе нашем, росте невероятном средней продолжительности жизни, мы об этом не раз уже с вами говорили. Филарет дожил лет до 80. Вообще монахи, хочу вам сказать, живут долго, если
перешагивают определенный рубеж жизни в монастыре, то я уж не знаю, молитва, пост, образ жизни, наверное, образ мыслей, да, и каждодневный физический труд. Долго живут монахи. И вот Филарет тоже, хоть и государевыми заботами, но прожил долгую и счастливую жизнь. И когда мы говорим о Михаиле Федоровиче как о царе-миротворце, про то, как он восстанавливал страну после смуты, мы должны обязательно вспомнить о его соправителе, о его отце, чей вклад в дело умиротворения страны, честно говоря, верно, даже более весом самого государя. За это мы должны его помнить и чтить. Поговорим немного еще об одном соправителе. На этот раз соправителе Алексея Михайловича Тишайшего. Его наши учебники истории не любят. Его вообще историки не любят. Боярин Морозов. Такой он рассекой, жадный, вороватый казнократ. Его порочная политика финансовая вызвала соляной бунт и прочее, прочее, прочее. А если разобраться, если судить об этом не с наших отдаленных 300 с лишним лет, а попытаться понять нравы того времени, то, в общем-то, мы увидим немного другую картину. Не идеальную, конечно, но другую. Боярин Морозов, Борис Морозов, родился в 1590 году. Он был назначен дядькой. Не как пишут в некоторых учебниках, я поправляю. Он не был дядей родным Алексея Михайловича. Он был дядькой, то есть воспитателем юного наследника престола. Так вот, он годился ему в отцы. И всю свою жизнь Алексей Михайлович относился к боярину Морозову как к названному отцу, второму отцу своему. Дядька он был грамотным. Разработал программу воспитания и обучения. Кроме понятного упора на знание священного писания, разных богослужебных текстов и православия в целом, там было еще и чтение, и география, и основы астрономии, и фортификация, и военное дело, и охота, куда же без этого. Как потом писали, Алексей Михайлович, молодые годы военное дело разумел изрядно. Первые годы при молодом царе, 16-летнем, возглавлял правительство, вплоть до соляного бунта. Повторяться не буду, я рассказывал всю эту историю во время лекции про Алексея Михайловича Романова. Отмечу лишь несколько моментов, которые надо просто знать, чтобы честно смотреть на свою историю, когда мы говорим вот об этом отрицательном персонаже, боярине Морозове. Во-первых, Морозов совсем был не дурак. Реформа налогообложения, замена прямых налогов, которые были обременительными, тяжелыми, многочисленными, на косвенный соляной, на налог с потребления соли. В общем-то, это была новация в налоговом деле. По такому принципу собирались налоги, пожалуй, только в Голландии. То есть он опередил, изучил иностранный опыт и опередил европейскую практику на десятилетия. При этом налог этот предполагался как более справедливый, потому что прямые налоги, они фиксированы. Они в значительной степени не зависят от того, сколько налогоплательщик зарабатывает. А соляной налог привязан к потреблению. Поскольку все тогда было построено хозяйство на потреблении соли, то логика царского указа, продиктованного боярином Морозовым, была проста и понятна. Кстати, удивительная вещь, в царском указе объяснялось, даже вот сейчас это толком не делают, объяснялось, почему правительство меняет налоговую систему в интересах налогоплательщиков. Говорили, вот вы, простите, много кушаете, будете больше платить налога. Те, кто много потребляют, таковое большие дворы, слуги, крестьяне, хозяйства, они будут больше платить налогов. Скромная семья, средний класс, которые соль-то потребляют в рамках своего ежедневного рациона, они будут меньше платить налогов. Не очень это все получилось по многим причинам, но идея была неплохой. Второе. Боярин Морозов человек образованный. Он собрал библиотеку, в которой были лучшие, как бы сейчас сказали, мировые авторы, иностранные издания. Не только богослужебная литература, но и Цицерон, Тацит, не говоря уже о книгах по военному делу, медицине, истории. Все это говорит о том, что это действительно был правильный выбор

0: них должны и вполне используют и сейчас, правда, стоят дороже, чем из синтетических материалов, вполне себе настоящих губок. То есть если мы извлечем губку из воды, и останутся только вот те самые скелетные элементы, а повторюсь, а у некоторых губок это такие жесткие, стеклянные или из других, в общем, жестких материалов скелетные элементы, а у некоторых они вполне себе мягкие. Такими губками как раз можно мыться, например. Или из губок, вот из пресноводной губки, которая называется бодяга, делают мазь от синяков. Ну, просто потому, что у нее как раз там очень маленькие такие иголочки, и их, если втирать мазь с такими иголочками в тело, то, в общем, синяки быстрее в этом месте рассасываются. А еще, и это, наверное, самое странное, в 20 веке сейчас уже, правда, не используются, сейчас есть синтетические материалы, из которых можно это делать, губок использовали для пластической хирургии. Ну, например, я думаю, многие слышали про Мерлин Монро. Вот у нее при рождении был не такой идеальный подбородок. Ей вшили туда специальный, как бы, протез, небольшой имплант, вернее, из губки. Но из такой губки, которая, в общем, только из органических веществ состоит ее скелет, соответственно, если его хорошо прокипятить, разумеется, чтобы там ничего не было, то, попав в человеческое тело, наши ткани, ну, не так, как губки, способны к регенерации, но все-таки способны, обрастают его, и со временем он даже там практически рассасывается, но зато остается вот измененный контур лица. Но, повторюсь, сейчас все-таки для этого обычно используют, в общем, синтетические материалы, а раньше действительно в пластической хирургии губок использовали. Следующий вопрос.
1: Слышал, что первые эукариотические останки нашли 2-1,8 миллиарда лет назад. Это так?
0: Значит, про появление эукариотических организмов, то есть организмов с ядром. Здесь все очень непросто. По причине, которую мы уже обозначили. Нам удобно изучать динозавров, да и других позвоночных животных. У нас есть твердый скелет, причем достаточно крупный. Эти скелеты хорошо окаменевают. Удобно изучать моллюсков. У них есть раковины. Удобно изучать кораллов. Удобно изучать вообще существ со скелетом. А если у существа нет какого-то скелета твердого, изучать его не очень удобно. Есть одноклеточные организмы. Ну, например, такие удивительные создания фораминиферы и некоторые другие, которые выделяют раковины, прекрасно сохраняющиеся в геологической летописи в виде окаменелостей. Но понятно, что значительная часть и многоклеточных-то мягкотелых организмов чрезвычайно плохо сохраняют окаменелостей. Что уж говорить про одноклеточных. Поэтому, ну да, ориентировочные даты, которые мы сейчас даем для появления эукариотических организмов, ну, это 1,5 миллиарда лет и несколько старше. Но пока нам уточнить это достаточно сложно. Там есть тоже много интересных вещей, но это, в общем, предмет для совершенно отдельного разговора. Следующий вопрос.
1: Вирусы выпадают, даже не прокариоты?
0: С вирусами... Вот если говорить про вирусы, то здесь мы подходим к вопросу, который, казалось бы, вообще не должен возникать. Кажется, что провести границу между живым и неживым очень просто. Вот дерево, оно живое, а вот оно высохло, оно уже не живое. Или вот курица, она живая, бегает по двору, а вот ей голову отрубили, вот она уже не живая. Или кирпич лежит, но он же явно не живой. А в реальности провести границу между живым и неживым не так-то просто. Если не углубляться сейчас вот в разговор про разграничение живого с неживым, то

0: Одними из основополагающих основных свойств живого является способность воспроизводить себе подобных и способность поддерживать постоянство внутренней среды, гомеостаз. Ну и, соответственно, следствием этого является обмен веществ, что у него внутри протекают какие-то реакции, отличные от того, что протекают снаружи, а из этого следует, что существо должно быть как-то отграничено от окружающей среды. Вирусы могут размножаться, но им нужна для этого клетка. Без попадания в клетку хозяина вирус размножаться не может. У вируса, когда он просто где-то снаружи болтается, нет никакого обмена веществ, нет никакого постоянства внутренней среды, которую бы он активно поддерживал. Поэтому вирусы, знаете, иногда так называют плохие новости для клетки в белковой оболочке. Что это как бы вирус, это ДНК или РНК, нуклеиновая кислота какая-то, либо дезоксирибонуклеиновая, либо рибонуклеиновая кислота, обычно обернутая в оболочку из белков. Попадает в клетку, использует все системы клетки для собственного воспроизводства. Ну, дальше клетка в значительном числе случаев страдает, и это заканчивается ее смертью. Соседние клетки при этом заражаются. Например, такой вариант может быть взаимодействие. Так или иначе, если уточнить формулировку, то можно сказать, что жизнь возможна только в клетке. Как возникли вирусы? Чем они являются? Являются они более древней формой существования ДНК и РНК? Или, наоборот, они произошли от каких-то радикально упростившихся внутриклеточных паразитов? Мы тоже пока не знаем. Это огромное количество, в общем, вопросов здесь существует. Есть ряд гипотез и теорий. Но в таком самом простом определении живого, да, вирусы – это не вполне живые структуры. Следующий вопрос.
1: Что такое знаменитая капля из британского зоопарка? И как она запоминает что-то, если у нее нет нервной системы?
0: Вы говорите сейчас про великолепное существо, которое относится к такой группе организмов, как миксомицеты или слизевики. По большей части, вообще слизевик – это скорее форма жизни, форма даже жизненного цикла, я бы сказал. Но абсолютное большинство слизевиков, оно попадает внутрь амеб. Ну, если мы уж, отвечая на этот вопрос, помните, вот была в начале в самом вот это развесистое дерево, которое сейчас выделяют, там была группа амебозоа. Вот в группу амебозоа попадают как раз амебы, и туда же абсолютное большинство вот этих миксомицетов попадает, слизевиков. Удивительные создания, которые на некоторых стадиях своего жизненного цикла существуют как отдельные амебы, а на некоторых сползаются в единую такую суперамебу, причем у некоторых видов они даже не просто объединяют клетки друг с другом, сцепляют, а теряют границы между клетками, и вот эта вот структура, такая суперамеба, она называется плазмодий, может быть, по площади несколько квадратных метров, правда, не так, как в фильмах ужасов, что ползет какая-то неведомая слизь и съедает все на своем пути. По площади-то она может быть несколько квадратных метров, но толщиной-то обычно все-таки буквально в одну клетку, и вообще скорее выглядит как такая сеть ползущая. Но у слизевиков действительно, да, собираются они в такую вот суперамебу для того, чтобы сформировать плодовое тело, споры и расселиться. Потрясающие организмы, тоже про них, в общем, надо рассказывать, конечно, отдельно, но так или иначе, у слизевиков действительно есть ряд удивительных не то чтобы способностей, но свойств. Нельзя сказать, что они что-то запоминают. Конечно же, они ничего не запоминают. Но они выбирают наиболее оптимальные варианты продвижения вот этого плазмора потихоньку, медленно, но ползет. Но, опять же, для того, чтобы вот совсем полноценно ответить на этот вопрос, надо поговорить про слизевиков. Они удивительные. Следующий вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, к какому царству можно отнести такой организм, как чарния?
0: Хороший вопрос. Он волнует не только вас. Он волнует огромное количество людей на протяжении, ну, уже многих десятилетий. Чарния – это организм, который относит к такой группе существ, как вендобионты, существа, которые жили в венский период, ну, который чаще называется эдиакарский. Действительно, это всю историю геологическую нашей планеты можно разделить на периоды. Периоды объединяются в эры, эры объединяются в эоны. Эоны – это совсем большие. Вот мы сейчас живем в фанерозойском эоне. Он длится, ну, примерно там 541 миллион лет. 540-541 миллион лет. А вот до него, да, и на протяжении фанерозойского эона жизнь более-менее, ну, по крайней мере, животная жизнь, царство животных представлено тем разнообразием, с которым мы в целом, ну, понимаем, кто куда относится. Конечно, 500 миллионов лет назад в океанах жили существа отличные от тех, что живут сейчас, но мы хотя бы можем, посмотрев на них, сказать, ну, это, наверное, вот к такому типу относится, это к такому, это к такому. Ну, это, конечно, непонятно к какому, но, наверное, выделим его в отдельный тип. А вот в самом конце предыдущего эона, протерозойского эона, был период, эдиакарский период, когда существовали очень странные организмы. Их как раз называют вендобионты, там, чарния, дикинсония, трибрахидиум. Странные создания. В целом, по размерам и по формам тела они, скорее, наверное, хочется посчитать их животными, но поскольку они были мягкотелыми, есть несколько мест на планете у нас, например, на Белом море или в Австралии, где в силу, видимо, каких-то уникальных особенностей захоронения, несмотря на то, что они мягкотелые, они сохранились. И мы знаем, что у них есть ряд отличительных особенностей, которые не позволяют их с уверенностью отнести к царству животные. Ну, например, ни для кого из них не показано нормального рта. Тип роста у них немножко другой. Ну, не будем, в общем, углубляться сейчас. Там нужно будет терминологию вводить дополнительную. Тем не менее, мы знаем, что в конце предыдущего эона, крупного геологического отрезка времени, океаны нашей планеты населяли странные создания, причем с размерами до там метра, даже чуть больше. Но мы не знаем, куда их отнести, мы даже не знаем наверняка, точно ли они двигались или не двигались. Более того, относительно недавно обнаружилось, что в этот же период, в эдиакарский, в отложениях этого периода найдены отпечатки следов. Хотелось бы думать, что это следы какого-то многоклеточного организма, а оказалось, что есть крупные амебы, а амебы бывают очень большие. Ну, не как в фильмах ужасов, но достаточно большие, то есть сантиметры. Есть амебы, которые при передвижении оставляют похожие отпечатки. То есть мы даже наверняка не можем сказать об их уровне клеточности, что это было. Поэтому пока на ваш вопрос, увы, ответа нет. Если он вас интересует, можете заняться им. Вот, в общем, наука ждет человека, который все-таки разрешит этот вопрос. Кому же относятся такие существа? Следующий вопрос.
1: Пока не вижу новых вопросов.
0: Ну, тогда, наверное, все по времени, да, уже?
1: Да, так, да, да.
0: долго.
1: А, вот еще один последний вопрос.
0: Ну что ж.
1: Последний вопрос.
0: Давайте, давайте, последний вопрос. Да.
1: Для Диккенсонии, кажется, нашли следы белков изотопов. А, уже не помню статью. Именно животных. Вопрос.
0: Значит, что касается наличия белков в различных окаменелостях. Когда мы, то есть сейчас мы действительно стоим на пороге, она происходит сейчас, революции, потому что оказывается, что, ну, в отличие от там нуклеиновых кислот, ДНК, РНК, белки могут сохраняться очень долго, и хотя бы в некоторых формах. И действительно, видимо, в окаменелостях можно обнаруживать их остатки. Когда мы говорим про возрастные рамки, ну, в общем, это возрастные рамки порядка 600 миллионов лет. Здесь еще очень далеко до того, чтобы конкретно разобраться, поэтому, в общем, новые статьи появляются и будут появляться постоянно. Будем надеяться, биохимические методы и разные молекулярные еще все-таки позволят нам с такими вещами, ну, в течение ближайших 10-20 лет разобраться и понять вообще, что где может сохраняться, что интерпретировать и так далее. Так, все? С вопросами, наверное, да?
1: Ну, тут такой вопрос про амебу. Можно ли ее в банке разводить дома?
0: Амеб можно, но есть как бы вполне себе пресноводные амебы, их можно разводить дома в банке, но им нужен очень специфический состав воды для того, чтобы они успешно развивались. Это все не секрет, можно просто в интернете найти состав такой среды, в которой амебы живут, но сразу могу сказать, что культивирование амеб – это непростая задача. То есть это не то домашнее животное, которое посадил, и оно просто живет. Этим действительно надо заниматься. Хотя если действительно завести дома культуру амеб, то, ну, заводить культуру амеб, правда, надо обязательно с микроскопом вместе, чтобы можно было ими полюбоваться. Это действительно эффектно. Ну что ж, наверное, тогда...
1: Все.
0: Спасибо за внимание.
1: Спасибо вам за терпение.
0: Да, спасибо. До встречи. До встречи.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Доброе понедельничное утро с началом рабочей недели. Сегодня я не буду вам рассказывать истории из прошлого, которые повышают наше кровяное давление, а будет сплошная милота и красота. Но сначала к вашим комментам. Во-первых, здорово, что их много, и они такие конструктивные. Мне очень нравится, что вы задаете вопросы и сами на них отвечаете, и образуете такие мини-дискуссии. Также мне нравится, что вы пишете о том, что вам не понравилось в этом ролике, потому что дизлайк – это максимально неинформативно. Для тех, кого волнует близость кружки и книжки, я хочу сказать, не волнуйтесь, у нас есть один секрет, который мы сохраним с Дмитрием Владимировичем Ольшанским в тайне, но ни одна книжка не пострадала, не пострадает в будущем. Я вообще хочу вам признаться, что я такой в душе несколько библиотекарь из «Имя Розы» Хорхе. Поэтому вы себе не представляете, как трудно для меня вытащить книжки из хранилища и еще что-то вам рассказывать. Но я работаю над собой. Конечно, никого не оставила равнодушным история морской коровы. И вопросы клонирования там, конечно, звучали в комментариях, но, казалось бы, это лежит на поверхности. Для чего нам вообще нужны все эти высокие технологии, как не для того, чтобы исправить все наши ужаснейшие ошибки? Но я очень надеюсь, что в скором времени одна моя коллега, прекрасная девушка, расскажет вам о том, что можно, как можно клонировать, или возможно ли вообще, и какие новости есть в этой области. Поэтому я касаться этой темы не буду. Мне кажется, гораздо более важным сделать другой вывод и вообще как-то переосмыслить свою жизнь в самом широком смысле и относиться к ней более осознанно. Ну и делать какие-то абсолютно банальные вещи, которые делать мы можем все, например, стерилизовать своих домашних животных. Может быть, это сократит поток этих бездомных кошек и собачек. Или же экологи уже охрипли, вообще кричат, что не надо косить газоны и собирать листву, и поэтому можно сделать что-то в этом направлении. Ну или же не принимать такие ужасные законы, как законы о вольерной охоте. Что это за желания-то такие? Что это за депутаты, чьи интересы они лоббируют? Ну, и очень много вопросов, которые вы вообще знаете, как можно изменить наше отношение к окружающей среде, чтобы не впадать в грех переливания из пустого в порожнее, я, пожалуй, прекращу на этих примерах. Многих возмутило то, что мы не знаем содержание книги 1542 года. И даже было высказано предположение, что, может быть, только я это не знаю. И да, конечно, все сотрудники музея абсолютно точно знают, что написано в этой книге, просто мне не говорят. Но я хочу вас расстроить гораздо больше. У нас сейчас в хранилище 9925 изданий, а чуть меньше 6000 на иностранных языках. Так вот, ни одну книгу мы вообще-то не переводили. И кроме тех, которые были изданы на русском языке, например, как «Труды Дарвина». И вообще-то и русские книги очень редко переводили на иностранные языки, далеко не все. Я вообще так вот на памяти своей могу только один пример привести, когда книга была переведена на максимально большое количество языков. Но если вы хотите нам помочь, мы в этом вам отказать не можем. Эта книга у меня отсканирована, мы ее как-нибудь закрепим куда-нибудь, и если вы ее переведете, нам расскажете, мы потом об этом снимем ролик. Но я могу с вами поспорить, что эта книга все-таки медицинского содержания. А сегодня я вам покажу еще одну книгу, которая тоже никогда не была переведена на русский язык, но написана на любимом нашем английском языке, поэтому о содержании мы знаем все. Это ботанический журнал. Тут номера за 2 года переплетены в один том, а журнал этот издается уже сейчас 233 года. Основал этот журнал Уильям Кёртис. Он был по образованию аптекарем, то есть он был учеником аптекаря, и в свои 20 лет переехал из Хэмпшира в Лондон, но карьеру аптекаря не продолжил. А так как он с юности увлекался ботаникой и энтомологией, и решил приступить к такой несколько преподавательской деятельности. У него были несколько ботанических садов в Лондоне в разное время, в разных локациях. И вот за одну гинею можно было получить билет для посещения этого сада годичный и слушание его лекций. А за 2 гинеи можно было бы и приобрести семена из его ботанического сада. Первоначально у него возникла такая идея, что хорошо бы было бы, если бы все жители Лондона знали о местных растениях. Вот был бы наступил бы рай на земле. Но лондонцы не согласились, потому что в это время они были крайне увлечены зарубежными красивыми тропическими растениями, поэтому этот проект потерпел полное фиаско. Эта флора лондинензис выходила примерно несколько лет, и только 6 томов вышло, и он потерпел полный финансовый крах. Но так как спрос рождает предложение, то достаточно быстро он изменился и решил издавать ботанический журнал. То есть он также и назывался Botanical Magazine. Этот журнал состоял из 3 листов, 3 описаний и 3 иллюстрированных картинок. Стоил такой номер 1 шиллинг. Что это такое? Это очень не очень большие деньги. На 1 шиллинг тогда можно было купить целого гуся или 12 кружек пива. Наверное, пинта. Я не знаю точно. Ну, в общем, 12 кружек пива. И это была дневная зарплата лондонского приказчика. Поэтому при такой невысокой цене и таком содержании высокого качества журнал стал популярным, и первые номера издавались тиражом 3000 экземпляров. Описание было действительно небольшим. О, кстати, здесь портрет Лене еще. Небольшим. Оно содержало название растения на латинском языке, положение в системе Линнея, небольшое описание, страна происхождения и как можно было ухаживать за этим растением. Самая главная слава этого журнала – это иллюстрированные картинки. Для иллюстрации были приглашены лучшие вообще художники. И в разные годы там работали, ну, действительно такие звонкие имена. Это и Саурсби, и Килбери, и Маргарет Стоун, и Матильда Смит, и много-много-много, ну, их можно перечислять бесконечно. В предисловии Кёртис написал о том, что все растения нарисованы с натуры и раскрашены максимально приближенно к природе, насколько это позволяет некачественная краска. Раскрашивали иллюстрации примерно 30 таких рисовальщиков. Это была очень монотонная, очень трудоемкая и очень малооплачиваемая работа. И представьте себе, если несложные наши арифметические подсчеты, если 3000 экземпляров и 3 картинки в журнале, то каждому выпуску нужно было раскрасить 9000 картинок. Поэтому неизбежно были какие-то ошибки, неточности, пигменты были не всегда хорошего качества. И нет ни одной похожей картинки. То есть вот еще у каждого художника может быть разная палитра. Поэтому ни одной картинки вот в подобных журналах похожих не было. И это, конечно, вызывало претензии. Но как же без недовольных, они всегда есть. Сам Уильям Кёртис умер в конце 18 века. И вышел только 13-й том этого издания, но журнал продолжал жить. Его друг Джон Смит продолжил выпуск этих изданий. И именно в это время он переименовал журнал. Журнал стал называться Curtis Botanical Magazine, то есть ботанический журнал Кёртиса. И с этих пор он практически не менял название, только в конце 20 века, с 1984 по 1995, он переименовал название, назывался «Ботанический журнал Сада Кью», ну а потом вернулся к своему историческому названию. В 19 веке журнал страдал от всевозможных экономических сложностей. Например, в начале 19 века значительно подорожала бумага. И поэтому пришлось поднять цену на этот журнал. Журнал стал стоить 3 шиллинга и 6 пенсов, то есть 3,5 раза он повысился, что неизбежно привело к потере подписчиков, и он стал издаваться тиражом 1000 экземпляров. Много замечательных не только художников, но и редакторов работало в этом журнале. И в середине 19 века редактором журнала стал Уильям Джексон Гукер. Сейчас мы возьмем другой том тогда. Уильям Джексон Гукер. Из его инноваций было... во-первых, в это время журнал перешел на литографии, до этого он печатался на медных пластинах, гравюры изготавливались с помощью медных пластин, и в это время он ввел такие увеличенные картинки, то есть двоенные картинки. Но по-прежнему сам Гукер, кстати, был прекрасным рисовальщиком, он был художником основным, то есть тоже долгие годы нарисовал очень много таблиц для этого журнала. Но по-прежнему оставались претензии к качеству изображений, что неизбежно приводило к дороговизне. И чтобы как-то все-таки удешевить, то уже было принято решение не раскрашивать полностью растения, а лишь отдельные яркие детали, а какие-то оставались нераскрашенными. Так как Гукер был вообще известным ботаником-систематиком, в это время журнал стал более научным и более образовательным. Описания увеличились, уже текст не один лист, а несколько листов, и еще изображались некоторые конкретные детали, увеличенные там, какие-то части растений, например, их семена, их плоды и так далее. В XIX веке появились растения из Америки. До этого в основном это были европейские растения, а в XIX веке уже появились много американских растений. Наверное, многим показалась фамилия Гукер знакомая, и они правы, потому что это действительно известный человек, но, скорее всего, она вам знакома в связи с Чарльзом Дарвином, потому что его сын, который после смерти своего отца тоже стал редактором, был одним из друзей Чарльза Дарвина. Именно вместе с Лаэлем это был тот человек, который был в курсе работы Дарвина с самого начала. Он с ним консультировался, они его поддерживали всячески. Именно они настояли на том, чтобы он написал свою статью для предоставления в Линнеевском обществе, когда пришло письмо от Олеса, и именно Гукер представлял его работу в Линнеевском обществе в 1858 году. Так что вот такие замечательные люди там работали. Ну, у нас последний номер этого журнала – это 1894 год. Вот такие уже здесь были иллюстрации. Ну, вполне себе тоже очень красивый. Поражает то, что прошло 200 лет, а они сохраняют свои яркие краски, очень красивые, очень четкие. Удивительно, что им удавалось выдерживать этот высокий стандарт по раскрашиванию до 1948 года, когда уже вовсю существовала типографская печать и фотопечать. Но после этого года как раз они ушли от раскрашивания. Ну и сами понимаете, что журнал сейчас издается, в каком виде, вы догадаетесь, уже без меня. В каком виде он может сейчас существовать. Наверное, кто-то подумал, что ну и что такого, невероятно скучная история, сколько таких журналов есть. А, кстати, знаете ли вы хоть один такой журнал, который существовал больше 200 лет? Я это знаю, но вам не скажу. Вот. Но если посмотреть на эту историю через несколько другую призму, вот себе представьте, в 1787 году, как одевались мужчины. Они носили такое французское платье в таких камзолах. Вот представьте себе портрет Бюфона, очень известный. Такие типа камзолы, какое-то платье. У них были парики, какие-то жабо такие, штаны, которые завязывались бантами под коленками, колготки, туфли на каблуках с пряжками. За несколько лет до этого была изобретена прялка Дженни. Ой, только не спрашивайте меня, что это такое, поскольку я сама не знаю, но когда моя дочь была студенткой исторического факультета, она мне рассказала, что это краеугольный камень развития мировой промышленности. И теперь представим наше время сейчас. Ну, как одеваются мужчины, вы сами прекрасно знаете, и какие достижения, ну, какое можно достижение, ну, там, 12-й айфон, хотя нет, это очень понятно, например, андроидный коллайдер. Я вообще не знаю, что это такое, но что-то явно такое существенное. И вот себе представьте, за это время сколько всего произошло, сколько было разрушительных войн, каких-то смен правительства, там, ну, куча событий, куча изобретений, начиная там, ну, от всего на свете, там, электричество, телеграф, телефон, полетели в космос, там, The Beatles, ну, все, что хотите, вообще можно сюда намешать, а тем не менее существует такое сообщество людей, которые интересуются зарубежными растениями, покупают эти журналы, выращивают эти растения. Такое несколько общества маленьких принцев, которые вверенный им кусок земли сохраняют красивыми и выращивают красивые цветы. Ну и при этом эти еще люди никогда не мусорят, потому что все, что у них есть на участке, они перерабатывают в удобрения. В общем, вот такая замечательная история. Как автопати, я бы предложила пойти ко мне в хранилище. Я знаю, если мне удастся уговорить Дмитрия Владимировича Ольшанского, потому что он не любит ко мне ходить, у меня там очень темно. Ну, не то, что он боится темноты, он просто хочет, чтобы была красивая картинка. Но зато мы можем посмотреть, какое количество журналов у нас есть, и я вам могла бы показать еще кое-что интересное. Welcome! Редкая птица заходила ко мне в хранилище редкой книги. Не каждый сотрудник нашего музея здесь был. Ах. Если тебе страшно, я могу фонариком тебе подсветить. Вот отсюда у нас начинаются тома с Уильямом Кёртисом и продолжаются в этом шкафу. Ой, сейчас я их вот так... Так, ну пойдемте быстренько пройдем. У меня на самом деле одно из самых больших хранилищ в музее. Я могу показать вам такие очень большие красивые книжки. Давайте посмотрим.
1: Отлично.
0: Нет? Вот. Про них мы только будем снимать ролик в следующем году. Здесь вообще очень все очень красиво. Ну, у меня не бывает некрасиво вообще-то. Вот, а хранилище у меня очень большое, такое лабиринтообразное, здесь можно пойти и заблудиться, и никогда вообще не вернуться. Оно бесконечно долгое. Даже какие-то шкафы открыты. Ну и там еще куча-куча шкафов. Туда мы с вами не пойдем? Пойдем? Вот, а показать я вам хотела одну картинку. Вот смотрите, здесь у меня есть такая картинка из одного очень важного и очень редкого издания. Это каролинские попугаи. В настоящее время эта птица не существует. Она погибла по вине человека, но мы с вами договорились ничего не рассказывать сегодня такого трагического. Я просто хочу вам сказать, что эта картинка не увеличенная, а уменьшенная. Представляете себе, какого размера это издание? И это книга «Птицы Америки» Джона Джеймса Дюбона, про которую мы вам обязательно расскажем, возможно, даже в следующем году, и, возможно, даже будет не один ролик. Но полюбуйтесь пока хотя бы на это копированное изображение. На этом с вами давайте прощаться. Сегодня вас разбудила пеночка Тиньковка. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Нам очень важен ваш фидбэк. Не забудьте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы тоже не пропустить, например, про клонирование. Ну и всего вам доброго. А тут смотри, кстати, портрет перепечатанный из этой Флоры Лондинензис как раз. То есть предыдущего издания они взяли, перепечатали, видимо, больше не было. Ну и вот этот индекс со всеми названиями. Ко всем томам. Вот, видишь, уже Кёртис Botanical Magazine.
1: Чуть выше.
0: И Уильям Джексон. А я его как-то... Джексон так назвала. Уильям Джексон Гукер. Ой, еще одну важную вещь я забыла сказать. Они раскрашивали это все до 1948 года. Это уму непостижимо. Это все красота. Тут что не открой? Botanical Magazine. Портрет Линнея. Ну, Линней также одевался, смотри, паричок, жабо.
1: Подожди.
0: Если бы сейчас оделся так мужчина, мы бы что подумали?
1: Его бы засменили.
0: Ну, все тогда. Ну, у тебя побольше просто картинок, куда хочешь, их туда впихнуть.

0: вообще-то ты...
1: Это одна деталь, но есть еще у солнечников понятие высота цикла. То есть это насколько много пятен в максимуме, да? Ага. Так вот, в два раза отличаются, в три раза отличаются, да. То есть как бы максимум, да, но при низком цикле не так уж много пятен, а значит не так уж много вспышек.
0: А нет какой-то более длинноволновой такой закономерности?
1: Есть. Который... Есть более низкочастотный цикл, который как бы модулирует вот эти самые высоты 11-летних циклов, да, и, ну, около 100 лет, если грубо говорить. То есть в самом начале 20 века были как бы низкие циклы, потом это все поднималось, вот, потом, и вот сейчас, вот, ну, наши коллеги, например, Виталий Никитич Ишков из Института Троицка, из Миран, он говорит, что мы сейчас вступили в эпоху низких, ну и средних циклов, то есть высокого цикла.
0: Кто сказал, что в марте 24 года был аномальный период?
1: В мае, ну да.
0: В мае.
1: Нет, ну так это же коротковременные вещи, да?
0: То есть прогноза никакого, да, не может.
1: Вот смотри, получается так, что, значит, нынешний цикл ожидалось, и до сих пор люди повторяют, что максимум должен быть в 25-м году.
0: Ага, так.
1: Я смею утверждать,
0: да, прогноз,
1: да, что мы уже на максимуме, во-первых, и уже скорее, так сказать, мы скоро пойдет спад, да, что все наступило гораздо раньше, чем вообще предполагалось. Угу.
0: Но это некое среднее.
1: Это некое среднее.
0: Ты говорил, что вот отдельные мощные выбросы.
1: Да, а вот отдельные эксцессы, вот, значит, мы сейчас вот заканчиваем статью, и там прямо в названии будет фигурировать словосочетание «вспышечный эксцесс» мая 2024 года.
0: Предвидеть его было невозможно?
1: Это... Увы.
0: Увы, да?
1: Вот как бы всегда, когда я вот такие вещи говорю, значит, и чувствуешь себя немножко виноватым, что как же вы, значит, ученые, там не можете это предсказать, но никто не может.
0: Ну, назревает-то это под поверхностью Солнца, да, да, и туда никто заглянуть-то не может.
1: Но дело-то в другом.
0: Или
1: немножко.
0: Может?
1: Может, да, значит, ну, это чуть позже, если мы дойдем до этого, да. Но дело в том, что при примерно одинаковых с виду типах групп солнечных пятен может быть и очень много вспышек, и может быть мало.
0: То есть может быть очень виду, крупные вспышки. По внешнему виду пятна, вот его...
1: Пятен, где-то... они группами.
0: Ну, группами, да.
1: Значит, конечно, есть статистика, и поэтому есть магнитная классификация групп пятен. И вот если группа пятен вот каких-то размеров, и у ней там магнитная класс бета, гамма, дельта, допустим, что бы это ни значило, да, но гелиофизики знают, что это такое, они говорят, что здесь повышенная, так сказать, вероятность того, вспышек, что тут будут, более того, не вспышки, а очень сильные вспышки, которые делятся там на три класса, значит, вот самые мощные вспышки класса X, значит, и вот представьте себе май. Кто бы ожидал? Ну, пятна на максимуме солнечной активности, большие пятна, их много, да, но, значит, вспышки класса X идут одна за другой. Была ситуация, когда в течение полутора суток было 4 вспышки класса X, вот, но я хочу сказать,
0: из одного пятна? Прямо из одной?
1: В одной группе пятен.
0: Ух ты.
1: Да, более того, значит, вот одна из групп пятен, там 13664, она выдала 13 вспышек класса X вот на протяжении нескольких дней, зашла, Солнце проворачивается, значит, мы эту группу
0: и вы ее потеряли,
1: видеть,
0: да?
1: Ну,
0: вы...
1: она на обратной стороне по отношению к Земле. Солнце.
0: Это вообще ужасно. Да. Вы не можете половину Солнца наблюдать. Да.
1: И тут она вылезает с обратной стороны.
0: Она же.
1: И еще 5 вспышек класса X.
0: Вредно.
1: И поскольку, ну, я не могу себе представить, что она специально прекратила стрелять, когда была на обратной стороне.
0: Может, она и там выдавала.
1: Она там, да. То есть, значит, тут 13 плюс 5, 18, и еще, ну, штук 5 на обратной стороне было, да. Это такого за всю историю наблюдений солнечных вспышек в рентгеновском диапазоне такого не было. Я должен оговориться, что, конечно, они не очень долго происходят, да, то есть вот такие регулярные наблюдения на американских спутниках серии GOES, они ведутся с 1976 года. Ну, то есть, ну, 50 лет, грубо говоря, да?
0: Рентгеновские в том смысле, что это очень горячая плазма, и она, да, излучает рентгеновские,
1: да,
0: лучи.

0: И, значит, датчики, сенсоры, которые стоят на спутниках, видят, что оп, в рентгене подскакивает, значит, угу. очень сильно. Так вот, получается, вот просто за 4 года, скажем, от начала цикла солнечной активности, предыдущего цикла, их было примерно 20 вспышек класса Х за 4 года.
1: За 4 года, да. А тут за несколько дней.
0: За несколько дней, значит, и более того, сейчас, вот, ну, сейчас уже близко к 5 годам, вот в январе будет 5 лет, как идет новый солнечный цикл, но больше 70.
1: Ну и годик.
2: Друзья, если вам удобнее смотреть «Неземной подкаст» на российских интернет-площадках, теперь это можно делать на платформе Noom. Там мы выкладываем видео, которые выходят на YouTube. И более того, для нашего канала Noom мы делаем эксклюзивные выпуски подкаста. Уже сейчас можно посмотреть оригинальный выпуск с нашим сегодняшним гостем Сергеем Язевым. Там он подробно рассказывает о том, как наблюдают солнце в Сибири и почему именно там. И о других успехах сибирской астрономии он тоже рассказывает. Подписывайтесь на «Неземной подкаст» на платформе Noom и смотрите.
1: Ну, ты сказал, что да. группа, опасная группа пятен да. ушла за видимый горизонт Солнца, потом да. вернулась. Значит, нам было бы, наверное, очень выгодно наблюдать за Солнцем с той стороны. А есть такая техническая возможность?
0: Была.
1: То есть летал какой-то спутник, который смотрел на Солнце?
0: Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки был реализован вот такой замечательный эксперимент, когда два спутника одинаковых, значит, они назывались стерео A и стерео B. Значит, их поставили, ну, представьте себе, в вершинах равностороннего треугольника. В одной вершине Земля.
1: Земля, да, спутник и да. спутник.
0: То есть на орбите не вокруг Земли, а вокруг Солнца.
1: Вокруг Солнца.
0: Да? И это значит, что гелиофизики имели некоторое время возможность наблюдать с обратной...
1: То есть они фотографировали и передавали нам.
0: Конечно,
1: сюда,
0: да.
1: Вот. Куда они делись?
0: Я так скажу, их снесло.
1: То есть они по орбите ушли просто?
0: Да, они дрейфовали по орбите. Один уже не работает, один работает до сих пор, хотя уже десятилетия прошли фактически. Вот. Но сейчас он находится не так уж далеко от Земли, то есть он наблюдает
1: тоже,
0: ну, почти с той же направления, да, то есть обратную сторону мы не видим.
1: Не, ну другой... Надо повторить, конечно.
0: Да, безусловно.
1: Это...
0: Более того, значит, я уже много раз про это говорил, да, там и писал, и повторяю, что было бы чрезвычайно полезно для повышения оправдываемости прогнозов вот этих самых магнитных бурь, да, значит, запустить, ну, я думаю, что надо два космических аппарата запускать, которые один бы, ну, вот как на орбите Юпитера троянцы и греки, да, то есть впереди Юпитера летит группа астероидов, значит, и позади Юпитера. И вот также на орбите Земли посадить аппараты, которые с двух сторон смотрели бы на то, что летит от Солнца к Земле. Вот сейчас у нас уникальная ситуация, когда Солнце стреляет в нас, да, и все это может наблюдать один, единственный старый, добрый американский космический аппарат SOHO, запущенный в 1995 году.
1: Фантастика, и работает до сих пор, да.
0: Там стояло три коронографа, один умер уже давно, два продолжают работать. И вот представь себе, значит, что вот мы смотрим на Солнце, там произошла вспышка и выброс коронального вещества, вот про то, что мы говорим.
1: Облако, да, летит?
0: Облако, да. Mm-hmm. Выглядит это на коронографах так, что вокруг Солнца возникает кольцо.
1: Ну, на фоне на неба летит, да?
0: Оно летит на нас, и оно расширяется, пока не уходит совсем за пределы поля зрения.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Но, во-первых, по таким данным очень сложно оценить скорость к нам от нас. Да?
1: И направление не очень.
0: И направление, в том-то и дело. Потому что он летит чуть-чуть вбок, там, значит, чуть-чуть к западу, да. чуть-чуть к востоку. И поэтому вот как раз пример 24-го текущего года, он показывает, что когда, значит, гелиофизики пытаются давать прогноз, когда прилетит и когда будет магнитная буря, так вот, оправдываемость этих прогнозов, ну, с моей точки зрения, как бы так, она очень плохая.
1: когда я учу студентов своих в МГУ, я им говорю, нам так повезло, друзья, Солнце – самая спокойная звезда. Это вот с моей точки зрения.
0: Но так оно и есть на самом деле.
1: А остальные еще хуже, что ли?
0: Конечно. Ой, да. Большинство. Ну, то есть,
1: как нам повезло.
0: Конвективные, да, где у которых конвективные свойства.
1: Красные карлики.
0: На поверхности, да. Ведь есть звезды, у которых конвекция, наоборот, внутри, значит, и там пятен нет, и там вот ничего, вот это, этих ужасов там не происходит, что называется.
1: Вот. Значит, нам еще повезло.
0: Нам еще повезло.
1: Сергей, вот сразу конкретный вопрос. Магнитная буря, она наводит электрические токи в длинных каких-то проводниках электричества.
0: Да.
1: Ну, для человека же это. Человек маленький, не проводник. Ну, как это может вообще влиять? Или вообще не влияет? Ну, некоторые говорят, что влияет.
0: Некоторые говорят, что влияет. Некоторые напоминают, что вот у нас гемоглобин, в котором, значит, ионы железа присутствуют, что кровь – это электролит, ну и так далее. Вот это все.
1: Дома столько источников магнитного поля.
0: Конечно. Когда вы забираетесь в томограф,
1: ну, это предел уже.
0: В десятки тысяч раз, значит, магнитную бурю вы испытываете, значит,
1: ты считаешь, что это, в общем, недоказанные вещи, да?
0: Значит, да. Вот я хочу сказать, что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда средства массовой информации, я прошу прощения, ведут очень вредную деятельность.
1: Усиливают слухи, я бы сказал, да?
0: Что любое сообщение там, о том, что на Солнце произошла вспышка, дальше обязательно приписывается, а значит, надо ожидать магнитной бури, в некоторых случаях это правильно. Но то, что третьим обычно обязательно пишется, обязательно добавляется некий страшный абзац, в котором сказано, что следует ожидать, да, что у вас будет плохое самочувствие, у вас заболит голова, у вас будет прыгать давление и так далее, и так далее, и так далее.
1: И мнительные люди начинают думать, ой, правда, ой, заболело.
0: Серьезные же люди их об этом предупреждают.
1: Черт возьми.
0: Значит, вот самая сильная магнитная буря, я снова к ней, 10, 11, 12 мая 2024 года.
1: Статистика скорой помощи что-нибудь на этот счет говорит?
0: Я не знаю, значит, но был выходной. А что я делал? А я поехал на огород.
1: Да.
0: И я копал землю и сажал картошку.
1: И не замечал никакой.
0: И я прекрасно знал, что сейчас идет сильнейшая магнитная буря, потому что я посмотрел на соответствующий сайт, он там, ну, с опозданием в 3 часа, и вижу, что там ужас, что творится. Все хорошо. Через 2 дня я прихожу на занятия и спрашиваю студентов, студенты, чувствовали ли вы что-нибудь, вот, значит, вот нарушение в самочувствии 2 дня назад?
1: Ничего.
0: Ничего, никто.
1: Они не читают новостей, наверное.
0: Ну да. Но с другой стороны, да, я знаю массу случаев, когда люди, они же абсолютно уверены, что они плохо себя чувствовали, потому что была магнитная буря. И когда я им говорю, подождите, но вчера не было магнитной бури, был неправильный прогноз. И все об этом сообщили, что будет магнитная буря, и все с удовлетворением, ну да, магнитная буря, у меня все правильно, все так и должно было.
1: Ну хорошо, это мнительность людей, а такие аккуратные измерения, что говорят? Горят трансформаторы, вырубается электроника, ну бывает такое вообще?
0: Ну это мы уже от людей перешли к электронике,
1: железу, да.
0: Значит, я все-таки хочу пару слов еще сказать про людей, да. Мне неизвестен ни один человек из моих знакомых, на которых бы влияли магнитные бури. Это не статистика, это не доказательство. Я прекрасно понимаю, что, может быть, такие люди и есть, но я не знаю ни одного такого человека.
1: Если говорил, моя карьера астрономическая началась с того, что я долго-долго, полтора года подсчитывал число Вольфа, это количество пятен на Солнце, а потом попросил мою маму, медика, принести мне статистику сердечных приступов, заболеваний. Она ее принесла. Никакой корреляции не было. Это был мой первый научный школьный доклад.
0: В 90-е годы, значит, проверялась как раз статистика, да, то есть это сотрудники Института космических исследований,
1: Бреус,
0: безусловно, да. И была итальянская группа, профессор Белорезе, значит, они обрабатывали огромную статистику по вызовам скорой помощи по поводу инфарктов в Москве и в Петербурге, в Ленинграде еще, по-моему, да. Значит, еще не переименовали тогда. И, в общем, там у них получалась, конечно, ну, полная каша, но, тем не менее, вроде бы, когда они выделяли дни с очень большими магнитными бурями, mm-hmm. как будто бы там достоверно, ну, с какой-то степенью вот, статистической mm-hmm. достоверности, там порядка 10% количество вызовов увеличилось, да. Mm-hmm. Но невозможно разделить все это дело, понимаете? Потому что, значит, ну, человек поругался на работе с начальником, да, инфаркт, да, значит, вот. Ну и так далее, да, то есть еще что-то изменилось. Вот главное, что очень часто люди путают магниточувствительность, которая под сомнением, и метеочувствительность.
1: Перепады да? давления,
0: перепады давления, это, да. да. И мы же знаем, что есть действительно люди, которые реально предсказывают, завтра будет дождь, значит, потому что там
1: суставы
0: ломят там, да, ну тут спорить невозможно.
1: Вообще лучше барометр, конечно, на стенку поедет, но если нет, следи за своими суставами.
0: Но я хочу сказать о том, что есть же огромное количество людей, которые ничего этого не чувствуют, да. И они не умеют по ломоте в коленках, значит, предсказывать, значит, будет ли плохая погода. Я, да, это моя гипотеза, что существует, может быть, да, магниточувствительные люди, которые действительно ощущают какие-то изменения резкие. Может быть, такие, но я такие...
1: Животные есть магниточувствительные. Значит, может быть, часть может людей быть какие-то люди, да. флуктуации есть.
0: Ну, потом
1: а есть техника, да. техника.
0: А вот техника. Ну вот, смотрите, значит...
1: Есть же каноническая история, как в Канаде, там, в Квебеке
0: погорели трансформаторы. Погорел трансформатор, и там несколько часов там люди сидели без света. Но я хочу на что обратить внимание. Это было в 1989 году. На дворе 24-й год. Кто может назвать еще примеры?
1: А учли этот опыт и стали защиту, да, ставить?
0: Как бы да. Ну, то есть я вот расцениваю это так, значит, после опять-таки той же самой майской супермагнитной бури Илон Маск рапортовал, что весь парк его спутников в полном порядке.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, они высоко летают. Вот. А вот должен тебе одну историю рассказать. Замечательный инфракрасный спутник летал, Вайс. И ему он потихонечку приближался к Земле, понятно, тормозило его атмосфера, но ему еще полгода было летать. Он вчера упал. Именно потому что в максимуме солнечной активности ультрафиолетовые и рентгеновские лучи нагревают атмосферу.
0: Она взбивается,
1: да. Она вспухает, да, достигает нижних орбит, где спутники летают, и они срочно тормозятся и падают. Мне так жалко, он полгода бы еще мог поработать.
0: Ну, да.
1: Но с другой стороны, это мусор.
0: Да, и там все вымывается с низких орбит.
1: Это очищает
0: да,
1: мусор.
0: Хорошо, да. Да. Но мы это про другие вещи говорим, про реакцию там, электронных схем. Угу. На самом деле, на ранних этапах космической эры бывали случаи, когда, допустим, вот этот облако плазмы, они наводили слишком большие токи, ну, просто статическое электричество на поверхности спутника, которое не умели тогда вот с этим снимать, бороться, да, снимать.
1: И разряды там были какие-то.
0: Да, и это приводило к выходу из строя очень дорогостоящих тех. Но сейчас научились, да, в том-то и дело.
1: Но человек это не исправишь. А как насчет...
0: А человек-то разве не привык за всю историю эволюции?
1: На Земле.
0: На Земле. Вот надо же вдуматься, что мы же, значит, каждый из нас пережил десятки, а многие сотни магнитных бурь.
1: Приспособились. А полет к Марсу. Чем может закончиться мощная вспышка на Солнце для тех, кто там, в промежутке между Землей и Марсом, и ничем не защищены?
0: Там, значит, проблема будет с космическими лучами, так называемыми, то есть действительно частицами, очень высоких энергий.
1: Они тоже при вспышках рождаются, да?
0: Да. Значит, есть понятие солнечных космических лучей. Другое дело, что, конечно, энергетика вот, галактических лучей, она там на порядке выше.
1: То есть они прошивают ракету?
0: Да.
1: А от солнечных космические... можно как-то защитить?
0: Ну, в общем, они не такие энергичные, поэтому да. То есть, и вот на самом деле, вот как раз еще в 60-е годы, существовала служба Солнца Советского Союза.
1: А ее нет уже?
0: Ее нет. Это особая страшная история, про которую можно сказать. Значит, и тогда все наблюдатели, когда видели там солнечные пятна, да, значит, они должны были работать по так называемой программе Северного. Это что такое? Андрей Борисович, северный академик, директор Крымской астрофизической обсерватории, как раз вот собирал все эти данные, и это работало в интересах безопасности космонавтов, потому что программа Северного несколько раз в день, значит, все станции службы Солнца Советского Союза отправляли там телетайпом, телексом,
1: телеграммами,
0: да, зашифрованные сообщения, да, в которых, значит, говорилось о... Ну, по определенной методике определялась вероятность солнечной вспышки, значит, нарушение радиосвязи там, значит, и так далее.
1: Тогда же готовились к полетам на Луну, а это уже за пределы земной магнитосферы.
0: Да, и там все могло бы быть очень серьезно, на самом деле. Ну вот, увы, я просто хочу сказать, раз уж не могу про это не сказать, что сейчас, скажем, вот за солнечными пятнами, постоянно следит единственная станция на территории Российской Федерации.
1: Чья?
0: Это Кисловодская станция, это филиал Пулково.
1: Пулковская, да. Она?
0: Вот, и они ведут очень высококачественные, многолетние, десятками лет в одной системе наблюдения солнечных пятен, других некоторых параметров солнечной активности.
1: Я там был недавно.
0: Факелов и так далее.
1: Телескопы у них довольно немолодые, скажем так. Но ребята работают очень ответственно.
0: И вот, оказывается, это уже совершенно другая тема, но вот современная система финансирования научных исследований, она же фактически не поддерживает любые мониторинги, да, то есть вы должны выдавать научные статьи, и вам за это баллы и так далее. А если вы просто много лет наблюдаете одно и то же, и чтобы статью опубликовать, надо еще 30 лет понаблюдать, может быть, ну как бы это не годится. И поэтому получается, мы в Иркутске наблюдали, так сказать, была служба Солнца, а она не востребована. Уссурийск наблюдал солнечные пятна, да, ну то есть и так далее. И фактически мы сейчас видим, что солнечники, вот я страшную вещь скажу, они разбаловались. Значит, дело в том, что летает замечательный американский спутник, обсерватория солнечной динамики, СДО.
1: Вот. Хорошие снимки.
0: Великолепные снимки в разных диапазонах спектра, коротковолновые, да, то есть в ультрафиолете.
1: И он днем и ночью видит солнце, да, нашей ночью.
0: Там всегда хорошая погода.
1: Там отличная.
0: Там сразу обработано. Пожалуйста, вы можете скачивать снимки там, допустим, в формате 4096 на 4096 раз в несколько минут. Ого. Они уже сориентированы, у солнечных
1: принято. Это общедоступная информация?
0: Абсолютно. Север сверху, значит, восток слева, это вот как у солнечников принято.
1: Но...
0: И никто не наблюдает, потому что,
1: и пожалуйста... по всему миру уже служба Солнца на Земле стала такой вот сонной?
0: Нет. Значит,
1: где-то еще работают?
0: Значит, вот те же числа Вольфа, которые мы упоминали, да, то есть они определяются вот примерно по 70 станциям, разбросанным по всему миру. Ага. Вот. Понятно, что вклад разных станций разный, телескопы разные, качество изображения разное. Значит, то есть на каких-то станциях видят маленькие пятна, на каких-то погода плохая, не видят. Все это усредняется, и все это в Бельгии, значит, усредняется.
1: А центр есть?
0: Да, вот он в Бельгии как раз и находится. Ага. И, значит, там есть очень хороший сайт, где вообще полная информация про все группы пятен, да, какая площадь, сколько пятен, да, сколько там было вспышек, каких разных, изображения магнитных полей, так сказать, все вот это систематизируется на протяжении там многих лет, ну то есть все уже упаковано, то есть бери и обрабатывай, что называется. Вот, и вот, а в результате, вот, ну, на территории нашей страны, например, прямо вот мониторинг солнечных пятен или хромосферы Солнца там и так далее.
1: Ведь именно для нас это очень простая работа, потому что мы по долготе разбросаны далеко.
0: Да.
1: И можно это солнце прослеживать в течение, наверное, 18 часов
0: почти. А так оно и было. То есть, когда-то, когда солнце вставало, Уссурийск сразу начинал наблюдать.
1: Да, потом передавал эту эстафету,
0: да,
1: через
0: к нам
1: Сибирь,
0: в Иркутск,
1: на Урал.
0: Потом, да, значит, на Урал. И я же помню, да, то есть я когда еще молодым наблюдателем на Байкальской обсерватории, значит, в июне солнце встает рано, в 6 утра, значит, уже оно светит. И если ты спишь, то есть вот, ну, были у нас такие руководители, которые могли сдергивать одеяло, значит, и чуть ли не...
1: Пошел на телескоп.
0: Пошел на телескоп, все, значит, и ты должен наблюдать. Все это ушло в прошлое.
1: Жаль. Но спутники все-таки выручают немножко.
0: Спутники выручают, да.
1: А были же такие...
0: У нас нет такого спутника, у России нет солнечного спутника.
1: Ну, у нас много чего нет. Я помню историю с Кейнгтоновской вспышкой. В двух словах. Можешь ее рассказать? Это 19 век, да? Когда да. шарахнуло по земле. Как-то
0: шарахнуло, не... как мало не покажется, да.
1: А тогда же не было приборов. Как это вообще заметили-то?
0: Это было трудно не заметить.
1: А, я догадываюсь. Полярное сияние. Нет? Полярное сияние. Это же прямой.
0: На экваторе.
1: На экваторе полярное сияние.
0: Значит, вспышку увидел Кэррингтон, значит, это 1 сентября 1859
1: это
0: года.
1: Это англичанин какой-нибудь?
0: Это англичанин, замечательный англичанин. Он очень много чего сделал в солнечной физике, да. И у него, он смотрел, естественно, на солнце, вот как мы говорим, нельзя смотреть телескопом.
1: А он смотрел?
0: Но у него был мощный фильтр.
1: Фильтр был, да.
0: И когда он увидел то, что он увидел, он решил, что у него лопнул фильтр. Потому что яркая точка там была, значит, он никогда такого не видел. Да?
1: Друзья, не смотрите на солнце даже с помощью светофильтра. Объясню почему. Почему он об этом подумал? Если светофильтр стоит после окуляра, то есть перед вашим глазом, окуляр туда направляет весь поток яркого солнечного света, и это черное стеклышко его полностью почти поглощает, и треснет, и все эти осколки полетят вам в глаза. Никогда так не делайте. Я думаю, что он не так делал. Он, наверное, перед объективом
0: телескопа. Апертурный фильтр, скорее всего, стоял.
1: Это безопасно. Да. Это безопасно. И все равно он подумал, что лопнул.
0: Он подумал, что лопнул, да. Ну, опасно действительно. Глаз.
1: И прямо увидел вспышку.
0: Он увидел вспышку. Это так называемые белые вспышки. Они потом наблюдались, да, но гораздо менее мощные по сравнению с тем, что
1: то
0: было.
1: То есть почти два века не повторялось такое, да?
0: Вот прямо такое не повторялось. Тогда еще фотография в солнечной астрономии не применялась, да, то есть он зарисовал группу пятен. Ну, мы видели такие группы пятен, я видел такие группы пятен. Бывает, что называется.
1: Крупные, да? Большие.
0: Да, она крупная, действительно, но это не то, чтобы прямо уж из ряда вон. Но дело в том, что случилось дальше очень странное, да, то есть была, значит, сильнейшая магнитная буря, и когда телеграфы в Соединенных Штатах уже существовал, там просто било током, тогда еще, видимо, не заземляли так, как
1: провода
0: надо.
1: Провода телеграфные, да?
0: Да, там наводились токи, там, видимо, значит, еще несовершенная вся эта была техника. Там просто телеграфистов било током, что называется. Вот это, да. А когда сохранились вот просто и зарисовки, по-моему, уже первые фотографии все-таки, да, то есть полярные сияния на очень низких широтах, на юге Соединенных Штатов Америки, и сохранились, что вообще в экваториальной зоне они были.
1: На Кубе кто-то видел.
0: Да, значит, полярные. Была сильнейшая магнитная буря, потом, ну, компасы уже были, да, какие-то. Вот. И вот оценки, значит, они говорят, что, конечно, это была сильнейшая магнитная буря вообще за всю историю наблюдений. И вот то, что было, опять-таки, я в который раз повторяю, майскую бурю 24-го года.
1: Это не то было.
0: Это совсем не то.
1: Но раз было раз, то может повториться.
0: Конечно.
1: Да?
0: Было объяснение, что вот там было несколько выбросов вот этих облаков коронального вещества, там, скорее всего, было несколько вспышек, они летели, может быть, с разной скоростью, одно догоняет другое.
1: И уплотнились.
0: И уплотнялись, да. И вот несколько выбросов дали суммарный эффект совершенно чудовищный на Земле. Но вот сам факт вот этого Кэррингтоновского события говорит о том, что такие вещи могут быть.
1: А можно энергию такой вспышки хоть с чем-то ощутимым сравнить? Вот мы знаем, что такое атомная бомба. Мы знаем, там 60-мегатонная водородная бомба, от которой земной шар вздрогнул вообще-то. Это как-то сравнимо с энергией солнечной вспышки? Или все наши бомбы?
0: Это такая мелочь, правда? Все эти наши бомбы, да. То есть речь идет о том, вот были оценки такие, что от солнечная вспышка класса X, да, она сопоставима с суммарной выработкой электроэнергии всеми электростанциями земного шара Ну, там были разные там оценки, что-то то ли за сотни тысяч лет, то ли за миллион лет. Ну, то есть, нет, ну, вдумайтесь, если мы же видим, я просто вижу вот эту вспышку на Солнце, да, и я вижу, что габариты вот свечения, которое достигает миллиона градусов и больше, да, они в разы превышают размеры нашей планеты.
1: То больше есть мы, Земли.
0: Конечно, да? Они существенно больше. А иногда бывают очень существенно больше Земли. Это совершенно несопоставимые вещи, это грандиозные какие-то совершенно процессы. Вот. Поэтому очень хорошо, что мы от Солнца далеко.
1: 150 миллионов километров, не так уж мало.
0: Да. У нас есть атмосфера, которая нас защищает. У нас есть магнитное поле, которое нас защищает. Ну вот спасибо вот этим факторам. Может быть, если бы не эти факторы, биосфера могла бы просто погибнуть во время вот таких событий.
1: Очень хочется надеяться, что этот патруль солнечной активности будет, ну, на нормальном уровне. То есть будут спутники летать там, с той стороны, там да. Что-то нарождается через две недели. Солнце же вращается, один оборот в месяц примерно делает.
0: Ну, да.
1: Через две недели все, что там родилось, к нам сюда поворачивается. Да? И мы бы за две недели уже могли...
0: На самом деле, по косвенным некоторым данным, мы можем там почувствовать, что на обратной стороне, да. Значит, методы гелиосейсмологии тут немножко работают, что в глубине рождается. Анализ колебаний на поверхности Солнца, это вот наблюдение в линии.
1: Это звуковые волны прям сквозь да. Солнце туда-сюда гуляют.
0: Ну да. Да, и вроде бы, значит, вот сейчас, ну, это очень тонкие, я тут как раз не специалист, да, но я вижу и я восхищаюсь просто, как удается это делать. И, в общем, действительно, значит, дается прогноз, и группа пятен выползает вместе с поворачивающимся Солнцем на восточном лимбе, она появляется.
1: Надежнее было бы смотреть прямо.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Это два спутника, которые будут смотреть. Да. И поскольку было уже вот эти стерео, да, хотя бы повторить их было бы очень интересно. И, конечно, наша солнечная, вот, как сказать,
0: сеть,
1: по территории России, она была бы уникальной. То вообще не использовать вот эту вот протяженность страны, по долготе, ну, странно. Тем более, что мы космонавтикой занимаемся, что для нас это актуально. А сейчас еще ведь экономика России движется на север.
0: Да.
1: А туда уходя, мы попадаем под не такую уж хорошую защиту от нашей магнитосферы.
0: Это правда, да.
1: И там, конечно, красивые полярные сияния, но еще и магнитные бури там более
0: ощутимые. Того, кольцо полярных сияний, оно же постепенно перемещается, оно перемещается в сторону России.
1: Кольцо? Вот ты сказал кольцо.
0: Да, ну потому что...
1: Не над полюсом полярные сияния?
0: Ну да, там так называемый
1: авроральный
0: овал, да, ну потому что, ну если бы у нас тут были картинки какие-то, вот, мы бы видели, как магнитные линии, они входят в тело Земли, да, и вот они образуют их основание,
1: вокруг
0: своеобразное кольцо, да, охватывающее магнитный полюс Земли.
1: Такие картинки несложно достать.
0: Конечно, да. Они есть в интернете, это наши зрители, я думаю, легко найдут.
1: И что, магнитный полюс
0: нам медленно дрейфует.
1: Так. У нас будут красивые полярные сияния?
0: Боюсь, что да. И более того, вот та статистика, которая есть за последние годы, но мы сами видим, что мы полярные сияния видим все чаще на тех широтах, где их мы редко видели раньше.
1: Верно. Недавно в Подмосковье я фотографировал. Ну, они бледненькие, но видно их, да. Даже городские огни их не портят. Так, значит, мы движемся, точнее, к нам движется красота, но и опасность заодно, да? Вопрос о космонавтах. Сейчас космонавты работают на Международной космической станции, она не очень далеко от экватора уходит. Правда, там есть неприятные области, Бразилия, аномалия бразильская.
0: Наклонение 51 там и 70 градуса примерно. Дальше, чем широта Иркутска, моего родного, она не залетает.
1: Точно.
0: Да.
1: А в перспективе в России собираются построить, видимо, построят РОС, Российскую орбитальную станцию, которая будет иметь практически полярную орбиту, то есть время от времени будет над Северным и Южным полюсами. Пролетать это опаснее, чем на МКС работать.
0: Ну, более того, она будет пролетать дважды за полтора часа.
1: Ну да.
0: Через север, юг, север, юг, север, юг, да. Значит, насколько мне известно, да, тут я не эксперт все-таки, да, то есть я немножко другими вещами занимаюсь, но я слышал, что специалисты из Института медико-биологических проблем, они говорили, что общая доза радиации, которую будут получать космонавты на борту, она примерно на треть будет превышать то, что вот сейчас, например, они получают.
1: И они сейчас уже
0: как
1: почти...
0: с этим бороться?
1: Ну как?
0: Значит, элементарно.
1: Не сидеть там долго.
0: Вместо полугодовой вахты они будут там работать там по 4 месяца. Более того, значит, насколько я понимаю, российская орбитальная станция будет значительную часть времени работать без космонавтов. То есть мы снова перейдем к как бы режиму посещаемой станции. То есть вот непрерывное пребывание людей там, наверное, все-таки не будет.
1: А в общем, для наших лет, вот для нашей эпохи, я думаю, это оправдано. Техника работает надежно, спутники десятилетиями без человека работают. Если нужен ремонт, ну вот телескоп Хаббл 30 с лишним лет работает, да? Были ремонтные экспедиции, меняли оборудование, чинили что-то там, солнечные батареи. И, кстати, они работали в повышенных условиях радиации, потому что высоко, 600 километров повыше, от Земли повыше, летали. Да. Может быть, эта самая РОС, она будет, так сказать, принимать ремонтников или каких-то инженеров, наладили все и быстренько назад, да?
0: Что придумывали в Китае? В Китае буквально вот в ближайшие, так сказать, месяцы должны запустить телескоп класса Хаббла с 2-метровым зеркалом.
1: Оптический?
0: Оптический.
1: Я не слышал.
0: И более того, смотрите, значит, замечательная идея. Ведь для того, чтобы ремонтировать, проводить наладочные работы на Хаббле, запускали шаттл. Да, это безумно дорогая и сложная
1: тяжелейшая
0: операция.
1: Тяжелейшая машина.
0: Так вот, значит, китайский телескоп будет работать на той же орбите, на которой уже сейчас работает пилотируемая орбитальная станция Тяньгун.
1: Это около 400 километров, да. Не очень высоко.
0: И что же будет? Периодически они будут просто подгонять этот телескоп к станции, осуществлять, люди там будут, значит, делать то, что нужно сделать, отпихивать его, значит, он будет независимо летать. И не надо запускать никаких специальных, так сказать, пилотируемых миссий, да, для обслуживания вот этого телескопа.
1: Ну, красивая идея.
0: Красивая идея. Красиво. Если это будет реализовано, надо пожелать, чтобы все получилось. Да, вот так будет.
1: Ну, я вижу недостатки, конечно. Это слишком низко, и еще атмосфера там чувствуется, и торможение будет заметное. И еще свечение атмосферы там,
0: ну,
1: заметно.
0: За все надо платить.
1: Ну, за все надо платить. Да. Но зато, да, ремонт, пожалуйста. Ремонтники. Красиво.
0: Красиво.
1: Спасибо. Эта история уже стыкуется с не солнечной, а с настоящей звездной галактической астрономией.
0: Совершенно верно.
1: А космических телескопов много не бывает. И кто бы их ни запустил, пользоваться мы будем все вместе. Международное сообщество астрономов будет только благодарно. А мы благодарны за рассказ о Солнце. Это, по-моему, было очень поучительно. И, надеюсь, не последний раз. У меня еще столько вопросов осталось. Mm-hmm. Просто Солнце – это наше все. Это и жизнь, это и опасность, и просто интересная физика. Спасибо, Сергей.
0: Спасибо.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Астрономы утверждают, что астероид Апофис столкнется с Землей в пятницу 13 апреля 2029 года. В кинофильмах астероид, подобный Апофису, встречает на дальних подступах и разрушает взрывом. Вот и некоторые ученые считают, что в оставшиеся до визита сроки можно сделать космический аппарат специального назначения. Один из самых экзотических вариантов предполагает, что Апофис следует завернуть в пленку с высокой отражающей способностью. Солнечные лучи, попав на эту пленку, изменят орбиту астероида. Ведь свет давит на предметы весьма существенно, и космический змей смирится. Уйдет с опасной орбиты. И как не вспомнить о такой, пусть и весьма далекой аналогии? Георгий Победоносец почти на всех иконах укрощает змея копьем. И лишь на одной, в главном храме Старой Ладоги, первой столице Древней Руси, покоряет чудовище словом. Как будет укращен Апофис? Ракетным копьем или словом? Или тем, что еще успеет за оставшееся время сказать наука, придумав нечто необычное? Об астероидной опасности и все, что с этим связано, мы поговорим с Борисом Михайловичем Шуствовым, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, директором Института астрономии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Астрономия – замечательная наука, просто потрясающая. Все, что связано с космосом и все загадки, которые несет нам Вселенная, это значит к вам. Правильно понимаю?
1: Ко мне тоже.
0: И к вам тоже.
1: И к моим коллегам, да.
0: Скажите, вот Земля вроде, ну, с одной стороны, маленькая планета, с другой стороны, большая. Вот она непростая. Но опасность, которая ей грозит извне, со стороны, скажем, астероидов, у нас такая сегодня тема. А есть ли какие-то естественные формы защиты у Земли?
1: Конечно, есть. Это наша атмосфера, прежде всего. Так. Уж куда естественнее. Атмосфера защищает нас от частых падений тел размером до 10 метров. Эти тела падают довольно часто на Землю. Если бы не было вот этой защитной атмосферы, то я думаю, что мы гораздо больше бы статистику имели в попадании таких тел в какие-то строения, там, в людей и так далее.
0: Скажите, а вот такая параллель. Вот в Израиле существует некая такая защита купол. Слышали, может быть, об этом, да?
1: Да, конечно.
0: Купол. Вот Землю таким же куполом можно как-то защитить?
1: Купол – это система ПВО. Это очень похоже на наши, только послабее немножко, чем С-300. И что-то такое обсуждали 2 года назад после Челябинского события, что якобы наши секретные военные, вот этот самый челябинский метеороид, вот это тело, разбили ракетой, даже продемонстрировали
0: кусочки.
1: Не кусочки, а фильм. Якобы подлетела ракета, там действительно выглядело именно так. Подлетело вытянутое тело, пробило Челябинское, разрушило его, и потом полетело дальше. Потом говорили, вот какие наши молодцы военные, это все ерунда. Нет таких средств, которые способны догонять или, скажем так, сбивать тела, летящие на скоростях в 20 км в секунду. Пока этого нет. Такого купола у нас точно нет. Если бы это было, то, наверное, это было бы гигантским достижением. То есть, в принципе, мы будем говорить так, средств противодействия, если они нужны, не так уж много. У нас есть возможности, конечно, применения оружейных средств защиты, например, чисто взрывные, в том числе и ядерные воздействия на тела. Есть средства защиты более аккуратные, более интеллигентные, но их можно применять или нужно применять целесообразно задолго до того, как тело подлетит к Земле.

0: деятельности человека.
1: Задача обнаружения.
2: Растут растения какие-то, вода течет. Это все благодаря гравитации. Угу. Кроме того, у нас довольно такой оптимальный тепловой режим на Земле. В космосе у нас, если мы на спутнике, предположим, на поверхность спутника, так условно, представим себе, что сядем, на солнышке у нас плюс 150 градусов, если мы в тень уведем, минус 150 градусов, а на Земле у нас все-таки плюс 20 в среднем. И вот это тоже некоторую Земля нам дает некоторую защиту именно вот от солнечного тепла, от космического тепла и холода. Кроме того, есть космическая радиация, от которой опять защищает магнитное поле Земли и атмосфера Земли. И вот в космосе человек даже в скафандре, он там долго прожить не может. Ну, на космической станции космонавты защищаются магнитным полем Земли, а вот к Марсу, например, лететь, просто доза радиации от космического излучения, она такова, что уже она так опасна для жизни.
3: Но экспедиция все равно собирается.
2: Ну, собираются, но думаю, как защититься. Это непростая отдельная задача, как защититься от космической радиации за время того года, пока мы летим туда и обратно. Поэтому космос вообще штука опасная, опасностей много, и нам повезло, что Земля, она вот в течение там, 4 миллиардов лет, пока жизнь развивалась, она сохранилась именно в неприкосновенности. То есть мы находимся в таком очень дальнем, тихом уголке Вселенной, где никто не мешает вот,
3: существовать. Так, может быть, лучше и никуда не выныривать,
2: сидим себе спокойно. А
3: сейчас к Марсу прилетим, там марсиане злые.
2: Ну, это мелочь. Это мелочь. А ну, так мы нет? Никуда не выныриваем.
3: Ну, как нет? Придут за время, если они скажут, откуда вы, с Земли? Ага, и все, и к нам.
2: Нет, ну, в этом смысле, я думаю, что ничего такого страшного нет, если делать это аккуратно и опираясь на какие-то собственные силы. В конце концов, жизнь человечества зародилась до Африки, да? А сейчас мы живем и в Норильске, и в Антарктиде, и где только не живем. Кто сейчас помнит, что Санкт-Петербург 200 лет назад было болото, на котором вообще ничего не было, а сейчас это мегаполис.
3: Теорий очень много, я с вами абсолютно согласен. Скажите, а вот астероиды, да, они опасны или нет? И вообще, вот такой тоже вопрос, астероиды, есть ли это последствия того большого взрыва? То есть он произошел, может быть, они тоже летают вот так вот по...
2: Нет, нет? Это не точно небольшой взрыв, так. Это остатки от строительства планет. Вот когда Солнце зародилось, вокруг него была так называемая газополевая туманность, которая довольно быстро, ну, по космическим меркам, там, за несколько десятков миллионов лет, сформировалась планеты. И астероиды – это остатки того вещества, которые на планеты как-то не слиплись. Их не так много в массе, в доле массы, это гораздо много меньше массы Земли. Вот астероиды, о которых мы говорим, это, в общем, очень небольшая величина. И на небе-то их видно так с трудом. Это вот только с телескопом их можно увидеть.
3: Ну, а их стоит бояться или нет? Они могут Земле вред принести?
2: Ну, могут, конечно. Но вообще в космосе может много что случиться. И может сверхновая рядом взорваться. Это тоже соседняя звезда. Такое тоже возможно. Здесь более правильно говорить. Кроме того, есть куча причин, которых мы просто не знаем, да? Которых, существование которых, опасности...
3: Но незнание не освобождает от ответственности.
2: Ответственность не освобождает. Но здесь более правильно говорить, наверное, о вероятности. Конечно, есть вероятность того, что какое-то небесное, будем говорить более аккуратно, какое-то небесное тело упадет на Землю. Угу. Астероид все-таки там просто определенный, с точки зрения науки, определенный класс небесных тел. Есть кометы еще.
3: А есть что самое крупное?
2: Ну, планеты.
3: Нет, я имею в виду, что...
2: Да. Ну, астероиды, кометы примерно в одном размере тела, а кометы поменьше. Но тоже достаточно велики, чтобы, так сказать, причинить разрушения несопоставимые.
3: Ну, вот Тунгусский метеорит, помните, да, историю?
2: Да, ну, есть такая история, легенда, ну, гипотеза, да, в том числе, что это комета. Но до конца это так не разобрались, потому что, строго говоря, остатков не нашли.
3: Да, это так. Ну, а есть ли такая возможность, вот тоже от обывателя вопрос, летит комета, знаем, что она летит, траектория известна. Последствия могут быть плачевными, и есть чем нам ее расстрелять?
2: С кометами сложнее, потому что астероиды, чем еще хороши астероиды в этом смысле? Они летают по строго определенным, ну почти строго определенным траекториям, все они с оборотом вокруг Солнца примерно за год. Мы их каждый год видим, и их, если мы, вот сейчас есть такой проект даже, международный, который, задача которого стоит пересчитать все астероиды и проверить, опасны ли они для Земли. Это активно развивается. Один раз мы его фиксируем, потом раз в год наблюдаем, и уже точно знаем, что он не опасен. Угу. В этом смысле астероиды более предсказуемы. С кометами все гораздо хуже, потому что вот известно, комета Галлея, которая появляется раз в 70 лет, они при этом немножко разрушаются, меняют орбиту при прохождении около Солнца. В каком виде, по какой траектории она появится через 50 лет, предсказать сложно. Может появиться комета, которая приходит раз в 300 лет, и ее никто до сих пор не видел. Поэтому с кометами здесь поопаснее.
3: Ну, а есть возможность с ним бороться?
2: Ну, практически с кометами, наверное.

0: нет.
1: А с астероидами?
0: И с астероидом есть такие красивые теории, что можно, если мы заранее знаем, там на много десятков лет, можно пытаться чуть-чуть отклонить траекторию астероида.
1: А за счет чего?
0: Ну, например, есть разные там экстравагантные теории. Тот же самый взрыв, но далеко от астероида, чтобы просто чуть-чуть астероид подвинуть.
1: Ударной волной, да?
0: Ударной волной, да. Но здесь тоже есть опасность.
1: Так это можно подвинуть не только астероид, а что-нибудь еще задеть?
0: Нет, не подвинуть, но астероид подвинуть. Поскольку космос все-таки пустой. Там не так, чтобы там никто не толпится. Вот в поясе астероидов никто не толпится. Потом есть красивые теории. Можно одну сторону астероида покрасить в черный цвет, и давление Солнца немножко изменится.
1: Астероиды покрасить в черный цвет?
0: Да, и тогда...
1: Это что, значит, надо догнать его и...
0: Да, туда прилететь на спутнике. Ну, мы же собирались оттуда бомбу туда везти. Ну, что там, прилететь туда с ведром краски, покрасить астероид, и тогда давление света солнечного изменится немножко на астероид, он немножко орбиту поменяет. И есть еще такие красивые теории, называется бильярд космический. Дело в том, что, хотя астероидов мало, все-таки они где-то пересекаются между собой. Можно подобрать... Такой набор астероидов, как вот в бильярде, там неопытный игрок просто целит шар в лузу, да? Mm-hmm. А опытный игрок может там двух-трех шаров от стенки отбить, так и здесь. Можно так минимизировать свои затраты, астероид все-таки это большой объект, и скорости там десятки километров в секунду, которые надо изменить. Это так просто вот такими средствами, ну, раньше водородную бомбу взорвать. А если сделать заранее, прикинуть, каким астероидом, на какой можно подействовать, чтобы чуть-чуть просто сдвинуть, чтобы он просто мимо Земли пролетел. Вот тогда получается, что иногда такие комбинации можно просчитать из нескольких астероидов. Вот это просто сейчас один из последних таких новостей науки в этой области.
1: А из чего он состоит?
0: Астероиды, ну, в общем, это в большинстве своем такой камень, достаточно рыхлый. По астероидах мы вообще знаем по метеоритам, поскольку метеориты – это, ну, условно говоря, либо остатки от астероидов, либо какие-то мелкие обломки. Есть астероиды углистые, такие с таким аморфным, таким, ну, что-то типа угля, кремнием. Есть астероиды металлические с преобладанием железа, разные есть. В кометах больше воды, там, например, льда. Но лед сам по себе, он в окрестной Земле существовать не может.
1: Ну, да,
0: он тает, поэтому вот астероиды, которые постоянно около нас летают, они уже всю воду испарили.
1: Интересно. А существует такая теория, опять же, ну и такая все-таки более-менее уже доказательная, что жизнь на Земле появилась откуда-то извне. Да? На астероидах могли быть занесены, в частности, какие-то там микроорганизмы. Вы с этим согласны или нет?
0: Ну, на кометах. Потому что самая такая среда хорошая для переноса органики – это вода. Водяной раствор. Это, значит, кометы. Но здесь, на самом деле, эта теория, она нас не спасает, потому что мы тогда вынуждены опять искать причины жизни в другом месте, а то, когда комета пролетела. Это как-то так, с научной точки зрения, неправильный, логический.
1: А давайте копнем глубже, откуда тогда появилась жизнь?
0: Что верно, то верно. В космосе много органики, простейшей органики такой. Не аминокислот, конечно, но уже таких довольно сложных соединений. И в космосе, мы знаем, она сейчас легко образуется достаточно. В тех же оболочках комет, где солнечного света не очень много, а есть углерод, вода. И это просто измерено уже на космических аппаратах, которые к этим кометам подлетали, к спутникам вот Юпитера и Сатурна подлетали недавно, и там тоже четко видна органика. Поэтому органики в космосе много. Вот она, конечно, могла быть занесена на Землю из космоса, но и произвести ее на Земле тоже не вопрос. Вот микроорганизм это все-таки посложнее. Микроорганизм, тем более в том виде, в котором мы видим сейчас, это, в общем, продукт эволюции. Если мы там вспомним, как шла эволюция на Земле, то вот такие сложные, даже сложные одноклеточные, с ядрами, там, со специализацией внутренних таких как-то, блоков, они появились только миллиард лет назад. До этого были простейшие вирусы, там, совсем уж простейшие микроорганизмы, типа вирусов. Поэтому... Все-таки микроорганизм это продукт очень долгой эволюции.
1: Эволюция это мы тогда как и приближаемся к теории Дарвина. Как вы к ней относитесь?
0: Ну, положительно.
1: Для меня трудно было всегда представить, что из обезьянки появился человек.
0: Нет, человек появился не из обезьянки.
1: Скажем, эволюционировал. Так.
0: У обезьяны и человека одинаковый общий предок, скажем так, более аккуратно. Человек появился не от шимпанзе и не от горилл, это боковые ветки. Но это было, вот за это заняло там несколько десятков миллионов лет. Ну, Мы видим по черепам, как это все происходило. То есть в этом смысле эта эволюция... Ну, по сравнению с тем, что у нас из одноклеточных появились многоклеточные, я уж поверьте, так сказать, разделить там приматов на обезьяну и человека для эволюции это так, для природы это так, мелкая шалость.
1: На раз?
0: На раз, да.
1: Хорошо, а как тогда относиться к людям, которые говорят о Немезиде?
0: Немезида – это планета. Да. Ну, пока доказательств нет.
1: А Небуру?
0: Ну, это, я так понимаю, я не очень хорошо знаком в деталях с этими теориями. Насколько я понимаю, что это такие вымышленные, ну, в смысле,
1: планеты. Но они же могут быть, правильно?
0: Ну, нет, знаете, космос, конечно, пустой, но не настолько, чтобы не было никаких следов. Любое небесное тело, оно имеет массу. И мы довольно хорошо знаем массу, например, Плутона. Масса еще там десятков тел, которые за Плутоном находятся. Если бы там что-то было, значит, это бы оставило следы в виде гравитационных, так сказать, полей, и оно бы влияло на другие объекты Солнечной системы, и вы бы это увидели. Еще можно предполагать, да, и предполагают, что есть там какой-то, может быть, объект крупный, так далеко в Солнечной системе, что он появляется только раз в миллионы лет. Но вот это трудно предполагать, но о нем никто и не знает. А все вот соображения, что он по обратную сторону Земли есть, в противоположной точке, которая всегда скрывается за Солнцем, другая планета, но это все полная ерунда. Хотя бы потому, что туда и спутники залетали уже за Солнце.
1: Ну, раньше теория считала, что Земля плоская, и все с этим как-то мирились. Стоит,
0: мирились
1: на трех китах.
0: Пока не добрались до края Земли, убедились, что его нет.
1: И не упали туда вниз.
0: Да. Ну, да, спутники там летали, все видно. Но опять же, здесь гравитационное поле, оно четкое совершенно, следы, как отпечатки пальцев, все тела оставляют, поэтому...
1: Ну, а как вы считаете, жизнь в космосе существует или нет? Скажем... Она по аналогии с Землей, где-нибудь.
0: Ну, космос большой, будем надеяться.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Теория панспермии, согласитесь, весьма экзотична. Но она не предлагает никакого механизма для объяснения феномена возникновения жизни. Она просто переносит проблему в какое-то другое место Вселенной. И тем самым отодвигает прояснение глубинной сути на неопределенное время. Серьезный упрек. Действительно, можно молчаливо подразумевать, что жизнь должна была произойти в неком конкретном месте или нескольких местах Вселенной и далее расселяться по космическому пространству, подобно тому, как вновь возникшие виды животных и растений расселяются по Земле из района своего происхождения. В такой интерпретации гипотеза действительно выглядит просто уходом от решения поставленной задачи, от поиска сакрального, от жажды узнать, кто же мы, откуда, куда идем или летим. Но почему же ей так увлеклись не только Владимир Вернадский и Свант Арелиус? Яркими ее поклонниками были и многие другие выдающиеся ученые. Среди них Герман Гельмгольц, лорд Кельвин. Просто потому, что они полагали, жизнь столь же вечна и повсеместна, как материя. И зародыши ее постоянно путешествуют по космосу. Более того, вещество Земли в период ее образования из газопылевого облака, в судьбоносные моменты рождения планеты, уже было инфицировано зародышами живого. То есть жизнь и место ее обитания появились одновременно и связаны неразрывно. В свете подобных взглядов концепция панспермии заключается вовсе не в романтических межпланетных странствиях прародителей мыслящей субстанции. Она глобальней, и возносит она мыслящую материю до высот подлинно божественных. Это вам не библейский миф о сотворении человека. Мелок он в сравнении с утверждением, что жизнь как таковая является одним из фундаментальнейших свойств материи. А вопрос о происхождении стоит в том же ряду, что и, например, вопрос о происхождении Вселенной. Вечность жизни и повсеместность ее распространения – вот, собственно говоря, что связывает воедино теория панспермии. Ну а метеориты? Нас комбаты уверить хотят, нас великая Родина любит. Говорят, ну и пусть говорят, по своим артиллерия бьет, по своим артиллерия лупит. Недолет, перелет, недолет. Тогда, в Великую войну, человечество выстояло. Так стоит ли сомневаться, что поддастся оно и метеоритам?
3: Метеориты попадают в земную атмосферу более чем часто. Ежесекундно и помногу. Обычно это мельчайшие космические пылинки. Но они, естественно, сгорают в атмосфере. Когда их особенно много в ясную ночь, наблюдают одно из самых красивых природных явлений на Земле – звездопад. Падают, естественно, не звезды. Просто романтизируют пылинки и загадывают желания. Красивая легенда. Падают и более крупные, и весьма крупные тела. Первые тоже сгорают в атмосфере, вторые долетают до Земли. Их находят, изучают, и ученые спорят. От теоретических рассуждений переходят к поиску материальных доказательств. И эти самые доказательства стали находить в метеоритах. Теория переноса жизни весьма экзотична, но она не предлагает никакого механизма для объяснения феномена возникновения жизни. Лишь переносит проблему в какое-то другое пространство Вселенной. Более того, вещество Земли в период ее образования из газопылевого облака в судьбоносные моменты рождения планеты уже было инфицировано. Ну а что метеориты? В космосе это аналог морским фрегатам, бригантинам, каравеллам. Суть их появления не цель, а средство. Средство для великих путешествий, великих открытий. Только вот выдерживают ли они эмоциональное сравнение с красавцами-парусниками? Те спасали в буре, а эти бомбят регулярно заселенную и межпланету. Но ведь даже в самые беспощадные войны человечество выстояло. И спасует оно и перед метеоритом. Ибо жизнь – явление глобальное и повсеместное, как Вселенная, наше мироздание, в которой человек уверенно существует.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Ура! Среда! В прямом эфире мы встречаемся с вами для того, чтобы отличное время провести и послушать прекрасные ответы на замечательные ваши вопросы. Сегодня рубрика, которая называется «Постскриптум», о чем подробнее скажет, естественно, второй ведущий. А сегодня второй ведущий – это, как обычно, Соколов, но сегодня Георгий. Гош, привет.
2: Привет, Виталий. Здравствуйте, зрители. Сегодня у нас «Постскриптум». Это значит, что наш гость будет отвечать на ваши вопросы, а также на вопросы, которые остались после его выступления на форуме «Ученые против мифов». И сегодня наш гость – это Борис Жуков, научный журналист, выпускник биофака МГУ, автор замечательных книг «Введение в поведение и дарвинизм в 21 веке». Здравствуйте, Борис.
3: Здравствуйте, Георгий.
2: Здравствуйте,
3: Виталий.
2: На последнем 15-м форуме «Ученые против мифов» Борис у нас выступал с докладом о великом ученом Дарвине. Доклад назывался «Дарвин придумал эволюцию и другие мифы о великом натуралисте». И Борис развенчал несколько популярных заблуждений, баек, которые ходят о Чарльзе Дарвине. И, естественно, в комментариях к видео много жарких споров, много комментариев и много вопросов. Я надеюсь, что вы, дорогие зрители, тоже будете сегодня задавать вопросы. А о том, как задавать эти вопросы и зачем, наверное, скажет Виталик.
1: С удовольствием. Ну, во-первых, зачем, понятно. Затем, чтобы у вас вопрос был услышан, а наш гость на него, собственно говоря, ответил. Делать это можно несколькими способами. Я надеюсь, что вам не слышно человека дрель, сосед, который только что ее включил. Очень-очень на это рассчитываю. В общем, благодарю вас за то, что вы сейчас находитесь на стриме. Если вы смотрите этот эфир в записи, то также вам огромное спасибо. Помните о том, что любой лайк, любая активность под этим видео всегда улучшает показатели как конкретного видео, так и канала в целом. Ну, а чтобы значительно повысить, так сказать, еще и комментарий оставьте. И подписаться не забудьте, и нажмите на колокольчик, тогда вы не пропустите ни одно наше следующее видео, ни один наш следующий стрим. Об этом Георгий скажет, о том, что вас ждет впереди. Собственно говоря, скажет позже, уже где-то, наверное, в середине сегодняшнего стрима. Ну, а для того, чтобы с такой большой долей вероятности услышать свой вопрос в прямом эфире, вы можете использовать, например, суперчат или ссылка, которая есть в описании данного стрима. Вопросы, которые таким образом задаются, мы всегда зачитываем в самую первую очередь и благодарим тех, кто нас поддерживает материально. Ну, и также и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта Лаборатория ночных видео имеется свой Patreon. Ну и, конечно же, спонсирование на нашем канале тоже помогает развивать наш проект, друзья.
2: Спасибо, Виталий. Ссылку для того, чтобы было удобнее задавать вопросы, и эти вопросы читали в первую очередь, я бросил сейчас в чат.
1: А я сейчас ее закреплю.
2: Да. Спасибо, Виталик. И хочу зрителей призвать, задавайте вопросы. За лучшие вопросы мы, как обычно, дарим призы. После сегодняшнего стрима мы попросим Бориса выбрать два лучших вопроса, а их авторы получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов», вот типа той футболки, которая сейчас на мне, очень красивая, с логотипом. И, кстати говоря, я готов назвать авторов лучших вопросов, которых выбрал Сергей Марков, который у нас проводил предыдущий стрим, который был посвящен превращению, объединению человека с компьютером. Вопросы следующие, и авторы следующие. Анна Горюнова, или Горюнова, которая спрашивала, если мозг человека очень адаптивная система, и у каждого развивается по-своему, не надо ли нам тренировать унификацию для сотрудничества с машинами? Или машинное обучение само с нами справится? И второй вопрос, автор его подписался как Серега. Почему бы не попробовать снять колебания со слухового и зрительного нерва, а потом попробовать также раздражать именно нерв? Зачем сразу в мозг? Вот такие интересные вопросы. И Сергей Марков оценил их по достоинству. Анна и Серега, пожалуйста, напишите мне по контактам, которые сейчас появятся в чате. Медленно появятся в чате. Вот так вот. И я расскажу вам, как получить ваши призовые футболки. К сожалению, не все авторы лучших вопросов почему-то нам пишут, и футболки остаются у нас. Увы.
1: Мы грустим.
2: А теперь, наверное, пришло время, собственно, перейти к вопросам,
3: к
2: делу, к сути. И начнем мы с нескольких вопросов, которые были заданы. Да, вот сейчас еще. Соавтор пришел. Мохнатенький.
3: Надеюсь, соведущий.
2: Соведущий.
3: Юлька, посидишь у меня? Не.
4: Покажи.
3: Да что, все видели уже.
2: Вот, хороший котик. Ой, какой.
3: Это
2: какой.
3: Кошечка.
2: Кошечка какая симпатичная. Ну ладно, я думаю, что сейчас мы в чате увидим радость, и количество зрителей резко увеличится. А мы начнем с вопроса, который задала еще до выступления Бориса Жукова Светлана Михайловна Лищенко. Которая спросила, как вы думаете, почему в некоторых странах запрещают или ограничивают преподавание теории эволюции, не учитывая религиозные причины?
3: Ну, мне неизвестно ни одной страны, где бы это делалось по каким бы то ни было причинам, кроме религиозных. Да и то, в общем, по религиозным это можно найти в некоторых мусульманских странах. В странах, так сказать, христианской традиции такого уже практически нигде не осталось. Там была смешная история с законом штата Флорида, который просто запрещал употреблять слово «эволюция» в школах. Вот детям рассказывали все как надо, там про изменение видов, про естественный отбор, но слово «эволюция» нельзя было употреблять. Ну, в 2000, если не ошибаюсь, в 2007 году этот закон отменили. А так, кроме как по религиозным, не знаю. Просто вот не знаю, где. Чтобы такое было.
2: Спасибо. Уже подключаются наши зрители. И вот Серж Любомудров, наш постоянный зритель, поддерживает наш стрим, как это он всегда любит делать. Спасибо вам, Серж. И спрашивает. Интересно, что Борис Борисович думает о премии Дарвина?
3: Это, во всяком случае, забавно. Не думаю, что она действительно как-то сколько-нибудь заметно поспособствует очищению генофонда человечества от генов дураков, но читать об этом забавно.
2: Спасибо. Если Виталий позволит, я еще следующий вопрос зачитаю, уже прежде чем Виталию передать слово. Два вопроса, точнее, можно их так объединить, тоже присланных еще до выступления Бориса, Ляхова Светлана Александровна и Ананкин Влад Владимирович. Вот вопросы такие. Каковы взаимоотношения Дарвина с религией, как они менялись на протяжении его жизни? И продолжение. Был ли Дарвин верующим? Если да, то как его взгляды мешали или же помогали его исследовательской деятельности?
3: Ну, вообще, я сразу могу сказать, что об этом лучше всего прочитать в автобиографии самого Дарвина. Господи, у нее какое-то такое название. Сейчас вылетела из головы точная формулировка. Вот. Ну, в общем, что-то заметки о развитии моего ума и характера. Ну, можно просто набрать в поисковике «Чарльз Дарвин автобиография», и оно найдется. Оно есть в русском переводе, в общем, там он очень подробно разбирает этот вопрос. А так, если вкратце, то в молодости он, безусловно, был верующим. и даже одно время всерьез собирался стать священником. Вот в Кембридже он учился именно, значит, на священника. Потом, как-то, как он сам пишет, очень постепенно у него эта вера как-то уходила, что буквальное прочтение Библии заслуживает, как он выражается, столько же доверия к священной книге индусов. Он понял довольно рано, еще там чуть ли не до плавания на

0: и из своих как бы профессиональных сочинений он эту идею практически исключил. Значит, ну, при этом, когда от него требовали там как-то высказаться насчет того, что вот его теория опровергает существование Бога, он всегда от этого по возможности уклонялся. Если уклониться не удавалось, то просто отказывался. Насчет того, как ему эти взгляды мешали или помогали в его работе, мешали не очень понятно как. Вроде бы как-то у него никаких на эту тему кризисов не было, во всяком случае он о них не рассказывает. А помогали, может быть, только в том смысле, что вот эту вот идею, что главное, что нужно объяснить в биологии, это приспособленность, целесообразность строения живых организмов. У меня такое впечатление, что он почерпнул ее из сочинения Пейли «Естественное богословие». Хотя мог вообще запросто взять ее просто у Ламарка, с теорией которого был знаком, что называется, с молодых ногтей. Но вот как-то Ламарка он в свое время не оценил, а Пейли зачитывался. Потом как бы получилось все наоборот, так с годами он стал лучше относиться к Ламарку, а Пейли просто, вот, можно сказать, опроверг. Но, тем не менее, возможно, что вот начать мыслить в эту сторону его подтолкнула именно книжка Пейли. Но это исключительно мои догадки. Это я в данном случае ни на чем не настаиваю, и Дарвин этого о себе не пишет.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вопрос задает Иван Сафронов. Сафронов, вернее, какой вопрос? Он говорит просто спасибо. Спасибо вам огромное за то, что вы наши стримы поддерживаете и за то, что смотрите. А Роспечаль, человек с таким аккаунтом, стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео» на YouTube. И благодарим вас огромное за вот переход на уровень лаборант. Спасибо вам также за огромную поддержку. Алеша Инкогнитов спрашивает. Аргумент часовщика. Прикольно, как люди могут аж целые философские трактаты писать, вообще ни о чем не задумываясь. И дальше он пишет, ладно, человек это сложно, непонятно и так далее. Но этот ваш часовщик, он-то откуда взялся? Обнаружив часовщика вместо часов, кого бы вы стали искать, кого бы стали искать эти замечательные люди?
0: Значит, абсолютно с вами согласен. Значит, действительно, меня всегда удивляло, почему люди, которые вот додумались до этого аргумента, а до него независимо додумываются очень многие, отнюдь не все его берут с книжки Пейли, почему они не делают следующий шаг, что если, значит, часовщика должен был создать великий часовщик, то кто же его-то должен создать? И мы получаем такую уходящую в бесконечность вереницу все более могущественных творцов, каждый из которых настолько же сложнее предыдущего, насколько часовщик сложнее часов. Я не знаю, мне не попадалось обсуждение этой проблемы именно вот с апологетических позиций, с позиций тех, кто разделяет этот аргумент. И никогда я не получал никакого внятного ответа, когда задавал сам этот вопрос. Мне отвечали, что, ну, Господь, он вообще, он абсолютен, он непознаваем, он вне, значит, рационального знания, что-нибудь в таком духе. Но при этом люди, которые лучше меня знакомы именно с историей церкви, историей богословия, говорят, что уже с 1830-х примерно годов продвинутые протестантские богословы перестали ссылаться на книжку Пейли. Возможно, ну, по крайней мере, одной из причин этого было то, что они додумались вот до этого простого соображения, что если человек создал высший разум, то кто же создал сам высший разум? Вот, возможно, и по другим причинам тоже. Там еще неприятные этические проблемы возникают. Вот. Во всяком случае, сам Дарвин, вот, когда он говорит о

0: своем увлечении книжкой пыли и о том, что впоследствии он нашел возможность объяснить это другим путем, ничего не говорит вот об этой стороне дела, об этой бесконечной веренице творцов, как-то ему это тоже в голову не приходило.
1: Спасибо.
2: Илья Владимирович задает следующий вопрос. А не было ли преследований Дарвина в обществе за его книгу? Ведь уважаемым человеком в районе был. И какова была реакция церкви и официальных властей на работу?
0: Значит, ну, в районе он как был, так и остался уважаемым человеком. Очень дружил со своим викарием. Заседал в приходском совете. Но это надо еще знать, что такое в викторианской Англии приходской совет. Это люди, которые решают, что вообще будет происходить на данной территории. Там сложилось такое трио. Значит, священник Джон Иннес, Дарвин и сосед Дарвина, тоже очень богатый, очень просвещенный человек. Вот они очень хорошо друг друга понимали. Значит, со стороны церкви реакции были разные, скажем так, но никакого официального осуждения со стороны англиканской церкви не было. Значит, уже в первые годы со статьей в защиту теории Дарвина выступил священник, который был духовником королевы Виктории вообще, королевской семьи, а впоследствии стал архиепископом кентерберийским. Вот. А спустя уже больше, чем 20 лет, когда Дарвин умер, его похоронили в Вестминстерском соборе, как, значит, в национальном пантеоне, где хоронили самых выдающихся граждан Англии. И службу по нему служил сам тогдашний архиепископ кентерберийский Арчибальд Тейт. Так что тут все, значит, как-то было достаточно спокойно. Меня удивляет то, что теорию Дарвина не осудил тогдашний папа римский. Пий IX, который был известен тем, что бескомпромиссно осуждал всех, как он называл их, заблуждение нашего времени, там, от женского образования до политического объединения Италии. Но про теорию Дарвина, которая была у всех на устах, он как воды в рот набрал. Вот после выхода происхождения видов он оставался, он прожил и, соответственно, оставался папой еще 18 лет, и за все это время не сказал об этой теории ни слова. Вот почему это произошло, я не понимаю. Ну, тем не менее, вот таковы факты.
1: Спасибо. И вопрос из комментариев, который задала Вера Арт. Угу. Что за история, что сейчас нельзя говорить про расы? Всегда будут те, кто обидится на научные данные. Но не считать же себя расистом, потому что какой-то человек без образования услышал что-то обидное в твоих словах.
0: Совершенно с вами согласен. Более того, я думаю, мы еще увидим иллюстрацию этого тезиса. Но, тем не менее, к сожалению, приходится в нынешней ситуации, это говорят не только люди без образования, это выносится в редакционные статьи таких журналов, как Science. И вообще, вот, я не знаю, вот, если тут будет с чем-нибудь выступать Станислав Горбышевский, спросите его, как он относится к нынешним заявлениям, что расы – это вообще понятие, которым нельзя пользоваться, что никаких рас не существует и так далее. Я этого тоже не понимаю, и более того, как бы считаю, что с этим под это ни в коем случае нельзя прогибаться, нельзя жертвовать истиной в угоду чему бы то ни было, каким бы то ни было благородным соображением. Но вот сегодня ситуация такая, что уже само упоминание слова «раса» может навлечь обвинение в расизме.
1: Кстати говоря, Станислав Дробышевский на эту тему говорил в своем самом первом выступлении на форуме «Ученые против мифов» в 2016 году, в июне. Вот его доклад был посвящен мифам о расах. И первый вопрос, который ему был задан, это есть расы или нет? А то вот сейчас говорят, что их нет. И он ответил, что есть. А мы движемся дальше. Кирилла Абрамова мы благодарим за то, что он перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Кирилл. А Зелла Таежный спрашивает тоже в комментариях. Извините за, может быть, глупый вопрос, но может быть кто-нибудь объяснит, желательно специалист, разницу между адаптацией и эволюцией, между адаптацией и мутацией. И далее продолжает. Человеческое прямохождение – это результат череды мутаций? Являются ли адаптации частью эволюционного процесса? Монголоидный разрез глаз, широкие негритянские носы, белая кожа – это все адаптации или мутации? Вот такой комплексный вопрос. Да, курс лекций
0: нужно. Фактически, да, тут много вопросов, на каждый из которых надо отвечать. Ну, начнем с того, что по-русски, да и не только по-русски, слово «адаптация» имеет два разных значения. Это процесс приспособления, и это само приспособление, выработанное в результате этого процесса. Вот когда там говорят, что, скажем, я не знаю, что... Там особенности строения такого-то существа – это адаптация, значит, к той среде, в которой он живет. Там, вот, скажем, это замечательная морда звездорыла с 22 щупальцами на носу, вот такими вот. Это вот адаптация к тому, что он... под водой держит в этих щупальцах пузырек воздуха и через них ведет газообмен, позволяет ему дольше находиться под водой. Вот. И в то же время адаптацией называется процесс приспособления, причем как физиологический, так и эволюционный, которые могут быть направлены при этом в разные стороны. Такое тоже бывает. Значит, разница между адаптацией и эволюцией, ну, с точки зрения дарвиновской модели и, собственно, современной теории эволюции, эволюция почти всегда – это процесс адаптации. Вот. Не считая некоторых чисто, значит, как бы случайных процессов, вроде фиксации нейтральных мутаций, это всегда адаптация к чему-нибудь, к тем условиям, в которых, значит, эта эволюция протекает у данного вида. Разница между адаптацией и мутацией принципиальная. Мутация – это любое изменение генетического материала, любое изменение генома, будь это замена одного нуклеотида, или выпадение куска хромосомы, или, наоборот, удвоение куска хромосомы, или удвоение вообще всего генома – это все мутации. Они сами по себе никакого, как бы, отношения к адаптациям не имеют. То есть они происходят независимо от того, что, значит, данному существу нужно. Но дальше, в зависимости от того, оказываются они полезными, вредными или нейтральными, у них бывает разная судьба. То есть полезные мутации используются в процессе адаптации, нейтральные, значит, как бы не используются, но могут тоже распространиться, особенно вот у тех существ, у которых там полового процесса нет, или он крайне редок и нерегулярен. Там, значит, если в одном геноме окажется полезная нейтральная мутация, то они так и распространяются в популяции вместе, и в результате мутации, которая сама по себе не дает ничего, получает 100% частоту. То есть она через несколько поколений она есть у всех. Просто потому, что все они потомки тех, у кого была эта мутация, и плюс полезная. Вот. Ну и, наконец, вредные просто отбором вычищаются. Вот, наверное, такая разница. Что касается того вот, признаков, о которых шла речь, ну, на самом деле, так, в эволюционной антропологии до сих пор, по-моему, спорят расовые признаки, они адаптивные, или это просто случайно так сложилось, что вот возникли такие крупные общности людей, большие популяции с вот такими характерными признаками. Значит, пожалуй, единственный признак, про который можно с уверенностью сказать, что он адаптивен, это темная кожа. Потому что люди всегда темнели, когда они жили на экваторе или возвращались ближе к экватору, и всегда светлели, когда они уходили в высокие широты. И, в общем, можно понять, почему. Про остальные признаки споры продолжаются. Вот, скажем, многократно помянутый уже Станислав Дробышевский доказывал, что специфический разрез глаз у монголоидов – это никакая не адаптация, это просто вот такое зафиксировалось в силу действия принципа основателя.
1: Да-да-да.
0: Вот. Я тут, что называется, судьей выступать не берусь, хотя думаю, что, в общем, скорее всего, так оно и есть. Что большинство расовых признаков, они, в общем, достаточно нейтральны. Собственно, именно потому, что полезные признаки могли бы выработаться независимо, а вот такие только унаследоваться от общего предка. Вот. Ну и что там было про прямохождение? Там пока не очень понятно, вот, какие изменения в каких генах должны были произойти. Прежде всего, потому что мы не очень представляем себе, а каково было исходное состояние. Значит, как ходило то существо, которое непосредственно предшествовало прямоходящим предкам человека. На эту тему там в последние годы довольно много чего интересного нашли, но генетическую цену всему этому мы пока не знаем. Ну вот, наверное, как-то так.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Александр Цветков задает вопрос. Как вы думаете, какому бы научному открытию, научному факту, открытому и доказанному, Чарльз Дарвин бы удивился больше всего, попав в современное время? Например, с помощью машины времени. Спасибо.
0: Вот хороший вопрос. Я не знаю, не берусь судить вообще, решать за Дарвина, но тут есть такой интересный парадокс. Дарвин, как известно, мыслил наследственность слитной. В наших сегодняшних терминах записанной аналоговым способом. И считал, что его теория, вот предложенная им модель эволюции, механизм, может работать только с такой наследственностью, когда возможно сколь угодно мало ее изменения. Он знал о том, что существуют признаки, наследуемые дискретно, но считал, что это вот скорее исключение и вообще почти уродство. Потом выяснилось, что таки наследственность дискретна, по поводу чего поначалу там считал, что это опровергает теорию Дарвина. Потом выяснилось, что да, наследственность дискретна, но это не опровергает теорию Дарвина. А уже вот совсем недавно, несколько лет назад, в нашем веке, два петербургских математика опубликовали теорему, из которой следует, что только при таком устройстве наследственности дарвиновский механизм и может работать. Вот как раз не при том, при котором, как, значит, думал Дарвин, а наоборот, при том, при котором Дарвин считал, что он работать не может. Вот я думаю, что если бы Дарвин узнал что-нибудь о такой судьбе, о таком соотношении его теории и механизма наследственности, он бы очень сильно удивился.
1: Спасибо. Да, на самом деле, он мог много чему удивиться.
0: Не, он, конечно, много чему бы удивился. С чего бы начать, да? Но много про что мог бы сказать, ну, я же говорил. Так что...
1: И в этом, этим он и был, собственно, велик. В определенном смысле. А вопрос задает...
2: Да. Давай я. Злотник Дарен, собственно говоря. Борис Борисович, а скажите, пожалуйста, встречаются ли у Дарвина заметки и мысли по speculative biology? Размышлял ли он о такие темы? Вопрос навеян Дугласом Диксоном.
0: Боюсь, что это я... Мне надо еще сообразить, что это такое
2: speculative biology.
0: Ну, перевести-то можно, но явно под этим имеется в виду, что...
2: Что-то конкретное, да.
1: Злотник Дарен, а если вы сейчас нас смотрите, а вы, по идее, нас смотрите, напишите, пожалуйста, в чате, что такое speculative biology? Это о чем? Может, мы знаем, что это такое, но просто по другим названиям.
0: У меня есть догадки, но я все-таки хотел бы...
2: В общем, Дарен, мы ждем от вас информации.
0: Мы ждем.
1: Андрей Семенов. Вопрос из комментариев. Насчет «не произошел от обезьяны». Что мне попадалось? Обычно это в контексте, что человек не произошел от какой-нибудь современной обезьяны. И далее в продолжение следует вопрос под кавыкой. А почему же сейчас процесс не продолжается, и человек не происходит от, скажем, шимпанзе сегодня? В этом смысле Дарвин, конечно, Дарвин никакой такой или подробной дикости не говорил. И пояснение от общего предка выглядит вполне логичным. Я сейчас просто поясню нашим дорогим зрителям, что они, может быть, не все смотрели, к сожалению, лекцию Бориса Жукова, а надо обязательно всем посмотреть. Я сейчас ссылку еще раз в чат пришлю. А там речь шла о знаменитом вопросе, который часто звучит, что утверждение, что Дарвин не говорил о том, что человек произошел от обезьяны. И это приходится слышать даже от известных людей. И, кстати говоря, я позволю себе маленькую ремарку еще сделать. Борис, когда мы опубликовали ваше видео, мы провели опрос на нашем YouTube-канале, написали, а как вы считаете, говорил ли Дарвин, что человек произошел от обезьяны? И дальше 4 варианта ответов. Нет, не говорил. Да, написал это прямым текстом. Четвертое, сказал, что происходит от общего предка. А, третье происходит от общего предка, еще какой-то. Короче, я не помню. 4 варианта. Угу. Вариант о том, что Дарвин сказал это прямым текстом, занял 4-е последнее место. С гигантским отрывом победил вариант о том, что произошел от общего предка. И когда я написал удивленный комментарий, что типа ничего себе, люди еще и обиделись, что я вот такой вот сноб или что-то такое, что... Вот. Считаю себя умнее их.
2: Не в курсе, что существуют другие книги Дарвина, помимо происхождения вида.
0: Да, я понимаю. К сожалению, в этом еще во многом виновата школа, где от ребят часто требуют именно формулировки от общего предка и даже снижают оценки, если они просто говорят от обезьяны. Хотя, извините, во-первых, Дарвин именно это прямым текстом и говорил, и, во-вторых, так оно и есть на самом деле. Значит, теперь все-таки возвращаемся к вопросу. Ну, во-первых, значит, я не понимаю, почему именно в случае происхождения человека мы должны непременно оглядываться, а вдруг кто-то поймет, что это от какого-то современного вида. Почему мы можем сказать, что там китообразные происходят от парнокопытных, и никому не надо объяснять, что, ну, конечно, не от коровы и не от козла. А вот про человека непременно надо. Вот если мы этого не скажем, то все подумают, что он от какой-то современной обезьяны произошел. Что касается формулировки от общего предка, она, конечно, прекрасна всем, за исключением двух вещей. Во-первых, она абсолютно безразмерная. Подставьте туда вместо обезьяны название любого другого живого существа – справедливость этой формулировки от этого не изменится. Человек произошел от общих предков с ежами, от общих предков с ужами, от общих предков с моржами, от общих предков с цветной капустой, от общих предков с синегнойной палочкой, ну и так далее. Как бы список на 2 миллиона видов к вашим услугам. Это один ее порог, что она просто, вот как та реплика персонажа Джерома, у вас была мать. Ну да, была. Вот. А другой порог, что она содержит заведомо ложную пресуппозицию. Слово страшное, да, но на самом деле я думаю, что все с ним сталкивались в разного рода юмористических высказываниях, там, типа звучит музыка и произведения советских композиторов. Или там у нас принято уступать места женщинам и людям. Когда прямо не говорится нечто, но из самой структуры высказывания оно неизбежно следует. Так вот, из высказывания, что человек произошел не от обезьяны, а от общих с обезьяной предков, следует, что эти самые предки обезьянами не были. В то время как это, конечно, полная чушь, они, несомненно, были обезьянами, причем уже так настоящими и довольно продвинутыми, там, несомненно, относящимися к группе человекообразных, то есть обезьяны обезьянами. Вот, ну вот, поэтому я считаю, что да, более точная и более как бы осмысленная формулировка – это именно человек произошел от обезьяны, а формулировка от общего предка – она пустая.
2: Спасибо большое. Вот Злотник Дарена добивает свой, собственно говоря, вопрос про speculative biology. Он говорит, это про эволюцию животных в будущем, без участия человека. Ну или, например, просто пофантазировать о дальнейшей эволюции ныне живущих животных.
0: Ну, я, честно говоря, не помню у Дарвина никаких рассуждений на эту тему. Зато помню замечательный совершенно пассаж, что вот возьмите любой современный вид и попробуйте придумать, чтобы такое можно было у него улучшить, чтобы он был более приспособлен к своим условиям обитания, чем он сейчас есть. Вот. И как бы пафос всего этого высказывания тот, что не придумаете. Ну, а как через много лет, вообще лет через 100 после Дарвина, сказал известный молекулярный биолог Лесли Оргил, или Орджил, как его правильно произносить, эволюция умнее тебя. Правда, ядовитый Фрэнсис Крик, излагая эту мысль, пересказывая, как эволюция умнее Лесли Оргила, но тем не менее, что вот эволюция находит такие пути, которые человеку в голову не придут. Поэтому прогнозирование эволюции – дело довольно неблагодарное, и, наверное, возможно, только вот когда мы уже видим такое начало типичного процесса и уже знаем несколько случаев, к чему он приводит. Вот, да, вот поскольку там на наших глазах, скажем, бабочка Калиптра переходит к кровососанию, можно предположить, какие изменения с ней произойдут, значит, на этом пути. Но, а так, в общем, не знаю. У Дарвина я таких рассуждений не помню. И, честно говоря, сам достаточно скептически отношусь к подобным фантазиям. То есть они хороши, как игра ума, но не надо относиться к ним как к серьезным прогнозам.
2: Паркерского периода вспоминается, про жизнь всегда найдет путь.
0: Ну да, ну да.
1: Спасибо. Вот.
0: Угу. Спасибо, собственно, за хороший вопрос.
1: Ну вот еще такой частый вопрос или частое некое такое утверждение, которое приходит слышать. Тупи нет, спрашивает. Эволюция – это набор случайных мутаций?
0: Значит, это прежде всего естественный отбор. Вот главное, значит, что движет эволюцию, единственный направленный фактор, фактор, создающий все сколько-нибудь сложные структуры, это естественный отбор. Вот. А мутации, они, естественно, необходимы, но это с таким же успехом сказать, что эволюция – это набор случайных мутаций, это все равно, что сказать, что автомобиль – это бензин. Он, конечно, без бензина не поедет, но все-таки автомобиль – это не бензин.
1: Спасибо. Так вот, Дарья Дунаева, по-моему, честно говоря, на ее вопрос вы уже только что ответили. Угу. Когда говорят про то, что человек произошел от общего с обезьяной предка, пытаются достучаться до людей, которые говорят, ну а почему современные макаки не эволюционируют в человека?
0: А, да, между прочим, мы там обошли эту часть вопроса, почему да. Современные обезьяны, ну, во-первых, что называется, откуда вы знаете, что не превращаются? Путь от последнего общего предка человека и там, самых близких к нему современных обезьян до существа, которое, ну, хоть там, в каком-то смысле можно назвать человеком, занял, ну, так, примерно миллиончиков лет 4. Извините, давайте встретимся через 4 миллиона лет и посмотрим, что породили ныне живущие на планете виды обезьян. Ну, это, конечно, такой казуистический ответ. Ответ по смыслу. А почему эволюционные события должны повторяться? Да, вот однажды обстоятельства сложились так, что одной из разновидностей, значит, крупных человекообразных обезьян, оказавшейся, видимо, вопреки своей воле, в саванне, стало выгодно, вообще, как-то вот она нашла такой путь выживания, увеличивать мозг и, соответственно, там, совершенствовать орудийную деятельность. Ну, замечательно. А почему это должно повториться? И самое главное, что это ж надо найти такую нишу, которая тогда была, а сейчас, извините, в этой нише расположился человек во всеоружии своих замечательных инструментов, приспособлений. Не так-то просто туда пробиться. Так что... Мне, в общем, да, ну и к вопросу о том, как достучаться до людей, которые это говорят, но я думаю, что им все-таки надо больше объяснять, что эволюционные события вообще не так уж часто повторяются, или, во всяком случае, не обязаны повторяться, а не морочить им голову этими пустопорожними общими предками.
2: Вот практически в продолжении этого...
1: Виталик, звук. Этого...
2: Да, практически в продолжении этой же речи упоротый ветеринар, который нас поддерживает, и задает следующий вопрос. А способна ли конвергенция создать два совершенно одинаковых существа по всем характеристикам и совершенно разных существ в разных частях планет?
0: Значит, за всю историю эволюционной биологии такого случая не описано. Находили много чего. Вот, например, когда... свершилась молекулярная революция, когда появился вроде бы объективный критерий, такой измеритель родства, ну, по крайней мере, наиболее обоснованный из всего, что у нас до сих пор было, то зоологи позвоночных с ужасом узнали, что, оказывается, африканские насекомоядные вовсе не родня насекомоядным Евразии и Америки. Вот какой-нибудь золотокрот совсем, значит, не родня евразийским кротам. Никому это просто не приходило в голову, что настолько похожие существа могут относиться к совершенно разным ветвям. Но все-таки вот, чтобы внутри одного вида выявили, то есть то, что считали одним видом, оно бы оказалось происходящим от совершенно непохожих существ. Вот такого до сих пор не было ни разу, и думаю, что все-таки не будет. Настолько детально эволюция не повторяется.
2: Спасибо. Ирина Детынченко спрашивает. Жизнь зародилась в первичном бульоне. А что сейчас с бульоном? Есть возможность нового образования или условия на планете уже не те?
0: Значит, главное препятствие для повторного зарождения жизни на планете – это то, что жизнь на планете уже есть. И это, значит, не парадокс, а просто такой действительно очевидный факт, что для того, чтобы появилась жизнь, ну, по крайней мере, по всем моделям, которые этот процесс описывают, там не только первичный бульон, сейчас там несколько конкурирующих моделей, некоторые из которых по традиции, по аналогии с первичным бульоном, называются первичная пицца и первичный майонез. Вот. Значит, так вот, чтобы жизнь зародилась, нужна довольно длительная, собственно, химическая эволюция, постепенное усложнение химических соединений. То есть эта органика должна быть предоставлена сама себе и эволюционировать под действием абиотических факторов. Извините, сейчас любую такую вот самозародившуюся или принесенную откуда-то органику сожрут бактерии. Просто вот задолго до того, как она достигнет концентраций, достаточных для такой химической эволюции. Вот, поэтому боюсь, что на Земле второй раз жизнь возникнет не раньше, чем полностью, до последней клеточки, исчезнет первая жизнь. А этого, опять же, надеюсь, не произойдет, и в любом случае мы этого не увидим.
2: Ну, мы же уже договорились, что через 2 миллиона лет встретимся на стриме, на следующем посмотрим, как произошли, что случилось с животными, но заодно и про жизнь. Так, давайте скажем спасибо Виталию Чигрину за то, что он стал спонсором канала «Лаборатории научных видео». Спасибо вам, Виталий. Я пришел на «Верный лаборант». Еще раз огромное мерси. Дмитрий Димов, наверное, так. Но ведь одна из претензий к теории звучит примерно так. Почему тогда мартышка или горилла не превращается в человека? Все-таки, наверное, обезьяна имелась в виду не в понимании современной обезьяны, гиббон или орангутана, а как некое обезьяноподобное, которое могло быть предком как гориллы, так и человека. Поэтому, наверное, правильнее хорошо от обезьяны, но не современной. Если важно, а если важна такая дотошность в этом вопросе, спасибо вам, Демеев. Мы только что об этом поговорили.
0: В общем-то, да, я на этот вопрос уже отвечал, могу только повторить, что я не понимаю, почему именно в случае человека нужно непременно указывать, что не от современной. Почему про всех остальных мы можем обходиться без этого?
3: На самом деле, с рядом людей, которые пишут комментарии, такое впечатление, что всегда нужно подчеркивать, потому что если вы встретитесь с таким прям хардкорным креационистом, то он будет выкрикивать что-то типа «покажите мне, как лягушка превратилась в кошку» или там «кошка превратилась в птичку». Вот, ну, то есть представление об эволюции может быть и на таком уровне. Но это
0: к сожалению, это не только у хардкорных эволюционистов.
3: Креационистов,
0: да, это очень часто встречается.
2: Это проблема образования.
0: Я просто дивлюсь, насколько... Да не, ну, опять же, я не могу сказать, что школьный курс эволюционной биологии хорош, но все-таки вот те глупости, которые люди говорят, им в школе точно не рассказывают. Это надо было или где-то вычитать, или самому додуматься.
3: Да можно было просто пропустить все, что говорили в школе, как это происходит очень часто, мимо ушей, и додуматься самому. Вот, вот и все. Так, я думаю, чаще всего и происходит.
0: Ну, вот, не знаю, экзамен-то они как-то сдавали. Вот, впечатление такое, что сдавали без остатка. Вот все, что было, выучили. Да, все это там на экзамене осталось.
3: Ну, знаете, если кому-нибудь из нас сейчас придется сдавать экзамен по какому-нибудь ОБЖ, например, или еще какому-нибудь загадочному предмету, не факт, что, ну вот, может быть, вы, конечно, Борис Борисович, все на 5 сразу, а я не уверен.
0: Нет, я точно не на 5, но, опять же, если я, скажем, знаю, что вот по такому-то предмету я бы сейчас и школьный экзамен не сдал, ну так я по нему и не высказываюсь.
3: Это да. Ну, да, движемся дальше. У нас следующий вопрос как раз такой креационистски ориентированный. Иван Сафронов спрашивает. Теория эволюции, как и все другие научные теории, должна быть фальсифицируемой. То есть должен быть факт, при нахождении которого теория будет признана несостоятельной. А может ли Борис назвать такой факт?
0: Тут опять же, что мы имеем в виду под теорией эволюции? Если речь о том, что вообще эволюция происходит, то это, извините, не теория, а наблюдаемый факт. Вот. С фактами, как-то с фальсифицируемостью, ну, там совсем другая история. Если мы имеем в виду хотя бы то, что вот все наблюдаемое, все наблюдаемые живые существа возникли эволюционным путем, но тут, значит, опровергающим фактом, наверное, было бы обнаружение пресловутой неснижаемой сложности, да, там, reducible complexity, но, значит, тут встает вопрос, а как доказать, что там вот данная структура именно не могла произойти ни из чего более простого или не могла быть полезной на каких-то промежуточных этапах. То есть тут мы уже пускаемся в такие дебри. Если говорить именно о фальсифицируемости дарвиновской модели эволюции. Ну, в общем, как бы парочку вариантов предложил сам Дарвин, но там тоже некоторые проблемы. Что он, например, сказал, что если будет обнаружено какой-нибудь признак, который полезен не самому виду, у которого он есть, а какому-то другому, то это будет опровержением его теории. Ну, с тех пор таких признаков обнаружено довольно много. Более того, я думаю, что некоторые из них знал и сам Дарвин прекрасно и даже изучал. Это там, все приспособления, связанные с выработкой нектара у цветковых растений, все они, в общем, нужны другим видам, а именно опылителям. Но во всех этих случаях это такие приспособления для блага тех видов, которые жизненно необходимы данному виду. Не просто полезны, а именно без них никак. Вот для них, да, вырабатываются специальные приспособления. Там нектарники у цветковых растений, клубеньки у бобовых на корнях, где уютно живут бактерии и азотфиксаторы. Там, ну и много, кто много у кого. Погонофоры, эти самые, которые сидят у черных курильщиков, завели себе два отдельных гемоглобина. Один для кислорода, как у всех, для себя, а другой для сероводорода, чтобы, значит, это бактерии симбионтов им снабжать. Значит, то есть вот вроде бы факт, который предполагал возможность опровержения теории. Вроде бы он даже найден, но почему-то теорию не опроверг. Так что с фальсифицируемостью там тоже не все так просто, и надо смотреть более детально. Ну, наверное, да. Вот, опровержением могло бы случиться, могло бы быть, если бы, скажем, мы обнаружили, что вот есть некий ген, который у своих носителей снижает жизнеспособность или число потомков, или там что-нибудь, вот какой-нибудь измеритель приспособленности, и тем не менее в природной популяции, в естественных условиях, частота этого гена постоянно нарастает. Но на самом деле и такое тоже бывает. И тоже поддается совершенно дарвиновскому объяснению, просто немножко более сложному. Ну, самый известный пример – это серповидно-клеточная анемия. где значит, в гомозиготе некая мутация летальна, а в гетерозиготе она защищает человека от малярии. И вот в тех местностях, где малярия очень сильно, как бы вот, невозможно дожить до взрослого состояния, ею не переболев, вот там концентрация этого гена вышла на некий стабильный уровень. При этом понятно, что значительная часть детей просто умирает в раннем возрасте, но зато гетерозиготы выживают. Значит, есть более сложные случаи, то есть тут все не так просто с попперовской фальсифицируемостью, но подход осмысленный, что действительно вот можно задать такие вопросы, которые предполагают и отрицательный ответ.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое. Алексей Завьялов спрашивает. Google не помог найти описание или иллюстрации лестницы видов Банне. Где ее можно найти?
0: Да, найти ее можно в книгах самого Банне. Значит, вот я там подобрал несколько ссылочек. Значит, эти книги есть в РГБ. Там, значит, ссылки на их каталожные карточки и на скан оригинального французского издания 1760, не помню какого года. Вот. Есть русский перевод там же в РГБ, и тоже 18 века, правда, самых последних, уже 1790-х лет. Рисунка там практически, в смысле, в самой книге рисунок, и даже не в этой, не в «Созерцании природы», а в более ранней его книге, значит, рисунок просто представляет собой буквально такую, как лестницу-стремянку, то есть две длинных полосы, множество поперечных, и на поперечных написано, кто это. Все. Значит, его версию там тоже по одной из ссылок можно найти, оригинальную. Но это довольно тяжело, потому что это, во-первых, естественно, по-французски, во-вторых, еще характерным шрифтом 18 века, где там S от F отличить не так просто. Ну и плюс некоторые слова просто уже сейчас не употребляются, какие-нибудь там это самое метафиты или как там биших. Есть адаптированная версия, такая несколько упрощенная, с надписями по-русски. Я тоже там на нее ссылку дал. Вот. Ну, в общем, картинка забавная. Там, в частности, змеи расположены ниже рыб, и между ними переходы. Значит, змеи, водяные змеи, угорь, рыбы. Вот буквально так. И много чего еще такого.
2: Георгий уже скинул ссылку, если что, в чате данной трансляции. Угу. Перейдите по ней, и, собственно, весь список литературы, о чем вы сейчас услышали, вы сможете найти. А мы говорим спасибо Наталье, которая тоже, в общем-то, хочет просто сказать спасибо. Она сказала спасибо нам, а мы вам, Наталья, большое, огромное вам спасибо. Павел К. Задает следующий вопрос. Есть ли аналогии теории Дарвина в других научных сферах? В общем, обществоведении, филологии, искусствоведении и так далее и тому подобное. Можно ли его идеи применить к эволюции языков, стилей, жанров, стран и так далее?
0: Ну, скажем так, что, наверное, этот вопрос все-таки надо задавать не мне, а людям прежде всего более сведущим именно в этих областях. Я могу сказать насчет языка, что вообще говоря, сразу при появлении теории Дарвина, уже существовавшее тогда так называемое сравнительное языкознание, компаративистика, увидела в этой теории просто руководящую звезду, путеводную звезду, там вообще руководство к действию, И буквально через 5 лет после происхождения видов вышла основополагающая работа Августа Шлейхера по реконструкции индоевропейского языка. Ну, там Шлейхер и в этой работе, и в других просто прямо ссылается на Дарвина, что вот, вот. И за прошедшие с тех пор значит, больше уже 150 лет о параллели, о том, что вот эволюция языка удивительно похожа на эволюцию, описанную Дарвином, писало несчетное количество людей, и при этом за все это время никто чему-то не задался, или задался, но как-то ответил, отмахнувшись простым вопросом. Дарвиновскую эволюцию движет естественный отбор. Где его аналоги в эволюции языка? Ну, и на самом деле, присмотревшись, там можно заметить, что там столько различий, на самом деле, вот в механизмах именно биологической и лингвистической эволюции, что остается только удивляться, почему эволюция языков так хорошо ложится в дарвиновскую вот эту дивергентную схему. Потому что ну, совершенно по механизмам ничего общего, а по картинке получается довольно похоже. Значит, что касается таких более осмысленных работ о том, что же движет эволюцию языка. Вот на эту тему у лингвистов есть, может быть, не столь глубоко и, так сказать, комплексно проработанные теории, но все-таки не первый день они этим задаются, именно серьезные лингвисты. И там есть довольно интересные теории, там вот Якобсона, Мартине, о том, что это баланс усилий говорящего и усилий воспринимающего. Примерно так. Ну, на эту тему лучше, опять же, послушать людей, которые лучше меня знакомы и с этими теориями, и вообще с исторической лингвистикой. Значит, я думаю, что такой доклад можно было бы организовать, или лекцию.
2: Более, что у нас есть Светлана Бурлак.
0: Ну вот, я думаю, что Светлана Бурлак, которая, кстати, помимо того, что она прекрасный лингвист, она еще очень глубоко знакома с наиболее фундаментальными биологическими теориями. Вот она могла бы на эту тему много интересного рассказать. То есть теории есть, но они не копируют дарвиновскую теорию. Там свои механизмы, для которых нужны свои теоретические модели. В некоторых случаях, вот как в исторической лингвистике, они есть. В других, ну, вы знаете, что на теоретическую модель описания эволюции обществ претендовала теория Маркса, но вот с ней впоследствии возникли большие проблемы. В третьих случаях просто никто никакой теоретической модели не предлагал, хотя, несомненно, там такая вещь, как эволюция художественных стилей, существует. Вот эволюция существует, а теория эволюции художественных стилей, ну, не знаю, я как-то вот не слыхал. Это не значит, что ее нет, но вот как-то не попадалось. Вот, наверное, все, что я могу ответить на этот вопрос.
3: Ну, мне вспомнилась как раз лекция Михаила Никитина у нас на 7-м форуме, когда он говорил о... Он говорил о происхождении жизни. Сегодня, кстати, уже в чате близкие вопросы звучали. Он там, кстати говоря, с подачи, по-моему, Александра Соколова такой привел забавный пример. Он проиллюстрировал возникновение клетки. Ну, то есть, грубо говоря, есть известная метафора о том, что Примерно возникновение клетки случайным образом столь же маловероятно, как если бы смерч пронесся по свалке и собрал Боинг 747. Вот Михаил Никитин там забавно проиллюстрировал, что Боинг 747 – это тоже результат длительной эволюции самолетов, начиная там от первого какого-то там с такого стрёмного самолета
0: братьев
3: Райт, там самолет Можайского, и далее там через тоже сложные тупиковые ветви, вымершие самолеты, какие-то причудливые формы, там во время войны там всплеск видообразования и так далее. Вот он провел такую аналогию с эволюцией технических систем, и действительно получилось забавно.
0: Вот такая тонкость, что все-таки при всем том, что там эволюционируют фактически не самолеты, а эволюционирует значит, конструкторская мысль. То есть самолет не рождается от самолета. Вот. А самое главное, что вот когда конструктор создает новую конструкцию, то ну, Бог его знает, откуда у него берутся решения, но уж во всяком случае никто не показал, что это результат случайных изменений. Все-таки конструктор целенаправленно хочет улучшить существующую конструкцию, а уж, так сказать, получится или нет,
3: это ну, метод пробы и ошибок, так, во всяком случае, метод пробы и ошибок там до фактически там где-то середины 20 века был одним из практически главным способом.
0: Ну, тем не менее, там все-таки пробовали не случайные изменения, там абсолютно рандомные, а что-то, что, по их мнению, хотя бы могло улучшить. И в этом смысле эволюция технических систем больше напоминает как раз не дарвиновскую, не то, что писал сам Ламарк, а вот то, что писали неоламаркисты второй половины XIX века. Там Коб, Спенсер и вот вся эта компания. Вот просто по ним это один к одному. Угу. Что, в общем, изменчивость сама по себе адаптивна, а отбор только, значит, оценивает конечный результат, отбирает наиболее адаптивные из заведомо адаптивных изменений. Вот, вот примерно так.
2: Понятно. Настало время мне поговорить. Спасибо всем, кто сейчас смотрит нас. Больше часа работаем в прямом эфире. Короткие объявления. И всем, кто поставил лайк, также, в общем-то, большой жирный лайк. Ну, а если вы этого еще не сделали, сделайте, пожалуйста. Любая активность продвигает данный конкретный видеоканал в целом. Ну, а если вы подпишетесь на канал Лаборатории научных видео и канал anthropogenes.ru, будет вообще счастье. Кстати, если вдруг вы не подписаны, напишите, почему. Потому что мы видим по статистике очень большое количество одних и тех же людей смотрит, но по какой-то причине не подписывается. Напишите, почему, если вы вот в числе этих товарищей. Если вы нажали на колокольчик и выбрали пункт меню «Все», тогда вы знаете, когда наши следующие стримы проходят. Вернее, вы вот в самые первые секунды на стрим залетаете и самыми первыми просматриваете эти видео, не считая наших патронов, которые, в общем-то, имеют возможность смотреть значительно раньше все наши видео. Ну, собственно говоря, о том, что вас ждет впереди, прямо сейчас расскажет, кто бы вы думали, Георгий Соколов, Гоша.
3: Да, это я. Четверг, уже совсем скоро, завтра, на канале «Лаборатория научных видео» у нашего замечательного Виталика состоится онлайн-лекция «Мышь белая» об опытах над лабораторными животными. И проведет ее великолепный Алексей Водовозов, который заедет как раз к нам в гости в Петербург. И вот в 19:00 подключайтесь и смотрите замечательную лекцию. Алексей Водовозов вернулся из отпуска. Мы видели замечательные его фоторепортажи из окрестностей Калининграда, а теперь вот он прямо завтра у нас в Петербурге прочитает лекцию, а в 19:00 всем смотреть. И в связи с тем, что завтра выходит эта онлайн-лекция, следующее видео из цикла «Ученые против мифов» выйдет в пятницу в 19:00. Мы решили не крестить вместе два замечательных видео. И в пятницу в 19:00 на канале Anthropogenes.ru выйдет лекция Александра Панчина «Конспирология эпидемии ВИЧ и SARS-CoV-2. Как отличить искусственный вирус?», где он разбирает различные конспирологические, околоконспирологические, даже не совсем конспирологические теории об искусственном происхождении различных вирусов, в том числе коронавируса. И в конце к нему подключается роль вредного оппонента из США, генетик Константин Лесков, и я скажу вам, что это был довольно непростой поединок. Серьезная дискуссия, которая по результатам форума «Ученые против мифов» Константин Лесков набрал больше всего голосов как самый вредный оппонент. То есть это вот стоит того, чтобы посмотреть. Там был такой жесткий батл. В пятницу в 19.00 на канале «Антропогенез.ру» вне очереди выходит лекция Александра Панчина. А в субботу на канале «Антропогенез.ру» онлайн-лекция про социальную жизнь

0: в рамках рубрики «Постскриптум» или в рамках наших замечательных путешествий в виде эффекта присутствия. Собственно говоря, за вопросы, которые будут заданы сегодня, отданы нашему гостю, гость выберет их самыми интересными, признает, и они тоже появятся в Инстаграме лабораторных видео. Подписывайтесь.
1: Ну, теперь, я думаю, пора перейти к следующему вопросу, который задает Имри Ач. Этот вопрос часто приходится слышать. В какую сторону имеет смысл эволюционировать человеку, его симбионтам и домашним животным? Я имею в виду целенаправленно и специально. Спасибо.
2: Ну, у меня по этому поводу... Собственно, это, во-первых, я замечу, что этот вопрос не имеет отношения к теме доклада. Вот. Но у меня по этому поводу мнение радикальное и сводится к такой народной мудрости инженеров и техников. Не сломалось, не чини. То есть за исключением исправления явных патологий не надо лезть в человеческий геном. С учетом того, что да, мы уже практически можем его редактировать, но пока еще довольно плохо знаем, а как он работает и чем мы заплатим за то или иное улучшение. То есть то, что мы считаем улучшением. А с другой стороны, ну вот когда, скажем, действительно мы создаем новый сорт культурных растений или новую породу скота, мы их улучшаем в том смысле, что они лучше соответствуют нашим потребностям. Будут лучше соответствовать, если у нас все получится. Извините, в чьих интересах, ради удовлетворения чьих потребностей имеет смысл менять человеческий геном? Кто такие эти людоводы, значит, которые возьмут на себя смелость сказать, что а вот это будет лучше? Что это за такие прокрусты? Я, в общем, думаю, что человеку полезнее как раз сохранить то, что есть, причем именно все наличное разнообразие того, что есть. Значит, ну, а что касается домашних животных, да, что касается симбионтов, то ну, пусть они к этому приспосабливаются, это уже их трудности. Или наоборот, в целом, перспективы. А что касается домашних животных, ну, господи, будет, вероятно, в том же направлении, что и до сих пор, что если брать таких домашних животных, от которых мы получаем что-то конкретное, то это в сторону большей продуктивности, там, возможно, дополнительной устойчивости к болезням или там чему-то еще, хотя в основном, я думаю, к абиотическим факторам уже устойчивость вырабатывать не будут. Они все равно человеку легче это обеспечить, построив соответствующие там коровники и свинарники. Что касается животных таких компаньонов, вероятно, просто в сторону наибольшего разнообразия и причудливости пород. Хотя, ну вот, кто мог подумать, что человек сделает из кошки социальное животное. Типичный одиночный хищник, там, в природе все ее ближайшие родственники живут именно так. Значит, домашние кошки, даже вторично одичавшие, это, в общем, уже они образуют некоторые сообщества. Человек вроде бы к этому не стремился, но сделал. Так он повлиял на эволюцию этого вида. Возникновение такого феномена, как, значит, городские бродячие собаки, которые именно бродячие, там, бог весть в каком поколении, фактически мы создали новый вид диких псовых. Совершенно уникальной экологией. Там про морфологию их я вообще молчу, а не знаю, поищите еще другой такой же полиморфный вид. Тем не менее, это вот хорошие виды, они друг друга считают существами.

0: одного вида. Вот такие эффекты, на мой взгляд, малопредсказуемы. Когда что-то получается, да, под влиянием человека, но не в результате его целенаправленных усилий, а вот как бы в качестве побочного эффекта его взаимоотношений с некоторыми другими видами.
1: Как же вот это быть создали... умнее, сильнее, быть менее восприимчивым к каким-либо болезням и так далее?
0: Мне а вот быть... что значит быть умнее? Мы не знаем словно. Генетических основ интеллекта. Мы не знаем вообще, можно ли интеллект как-то объективно померить, сравнить. Ну и, наконец, есть замечательный пример болезни Гетта. Когда, да, действительно, вот там в определенной популяции людей на протяжении там чуть ли не 10 веков шел направленный отбор на способность выполнять некоторые рутинные интеллектуальные операции. Действительно, там благополучие семей зависело от этого, и поэтому у тех, кто с этим справлялся лучше, потомков выживало больше. В результате мы там имеем на порядок большую частоту распространения крайне неприятных неврологических заболеваний наследственных. Вот. Но это вот знаменитое исследование, если не ошибаюсь, университета штата Юта о связи отбора на IQ в популяции евреев Ашкенази с вот такими вот специфическими заболеваниями. Вот. Извините, получить то же самое, просто вот влезшее с топором в геном, как-то очень не хочется. Давайте сначала мы все-таки попробуем разобраться, как эта штука работает. А уж потом начнем что-то в ней улучшать.
1: Хорошо.
2: Спасибо. Спасибо. София Ларина. Говорит, я убежденная атеистка, учитель. Образовательные программы по всем предметам построены на научном атеистическом мировоззрении. Как можно, изучив биологию, химию, физику, историю, верить в богов?
0: Ну, боюсь, что вопрос несколько не по адресу, в смысле не ко мне, поскольку я тоже убежденный атеист, и, соответственно, не могу сказать, как это можно. Но вроде как нам, атеистам, положено считаться с фактами, а факты таковы, что среди не только тех, кто знаком с современным естествознанием, но и среди тех, кто его успешно развивает, не так уж мало людей верующих и даже там, приверженцев традиционных религий. Ну вот просто мой любимый пример – что оба наши классика эволюционной генетики, Феодосий Григорьевич Добжанский и Николай Владимирович Тимофеев Лисовский, всю жизнь были воцерковленными православными. Причем я беру именно их, там, я не знаю, сколько верующих было там среди английских и американских их коллег. Но там это можно списать на то, что это просто традиция, конформизм и так далее. А Добжанский и Тимофеев Лисовский прожили жизнь в условиях, мягко говоря, неблагоприятствующих их вероисповеданию. Тем не менее, и кто скажет, что они недостаточно хорошо были знакомы с современной им биологией? Они ее делали. Значит... Среди моих знакомых, в общем, в том числе и действующих биологов, и людей, занимающихся активно популяризаторской деятельностью, и спорящих с креационистами, в общем, не так уж мало верующих, в том числе и таких конфессиональных верующих, воцерковленных. Факт.
2: А вот, часто приходится слышать, обычно это пишут в комментариях, про то, что есть, где-то есть биологи-креационисты. Вот. Они где-то вообще встречаются, биологи-креационисты?
0: Есть, да, вот самое, там, скажем, совсем недавно умер Илья Рухленко.
2: Вот это один пример, а еще. Вообще в жизни они встречаются где-то?
0: Встречаются. Другое дело, что обычно это люди, не занимающиеся теми проблемами, которыми занимается именно эволюционная биология. То есть, ну вот, скажем, такой известный такой столб креационизма, на которого всегда ссылаются, когда хотят сказать, что вот же серьезные биологи имеют такие взгляды, Майкл Бихи. Ну, чем он занимается? Системой свертывания крови. То есть это физиология такая, на грани физиологии и биохимии, скажем так. Ну, все замечательно, но только этим можно заниматься вообще, как бы ничего не зная о теории эволюции. И об эволюции вообще. Тут, да, ну или там в свое время нашумевший товарищ Михаил Шерман, да, с его УГЭ, который в данном случае означает не то, что обычно обозначают этим словосочетанием, а универсальный геном. Вообще-то специалист по биохимии раковых клеток. Ну вот бывает, что люди, условно говоря, в университете во время лекций по теории эволюции диплом делали, ну, на пятом курсе времени всегда в обрез, всегда хочется это самое. А потом, когда они уже стали состоявшимися специалистами в своей области, им вдруг пришел в голову потеоретизировать. Кто-то додумался до аргумента Часовщика на своем материале, кто-то просто, значит, решил, что а что это вообще, а почему это, значит, какой-то там паршивый нематостелл, который вообще полип, без мозга, без глаз, без ничего, мешок, значит, с пищеварительными ферментами и щупальца возле рта. Вот у нее почти столько же генов, сколько у человека. А зачем ей столько? Вот. Ну и вот из таких соображений начинается такое доморощенное теоретизирование, которое там разные значит, области их заносит. Некоторых приводит к креационизму.
1: Спасибо.
2: Значит, ну... Спасибо. Виталий.
1: Угу. Лонгин Дангл или Денджел.
2: Задаю следующий вопрос. Или Лонжин.
1: Или Лонжин и Денджел, да. В общем, кто бы вы ни были, спасибо вам, что прислали вопрос. 3/4 этих мифов активно эксплуатируют запрещенные ныне в Российской Федерации общество Башня. У них хорошая, по слухам, библиотека. Вот у них бы спросить об истоках на некоторых мифов. Не попадали ли некоторые непрофильные ученые под такую пропаганду? Обманывать научились не вчера и не позавчера.
0: Ну, общество башни, я так понимаю, что имеется в виду общество сторожевой башни, то есть одна из организаций свидетелей Иеговы. Не знаю, как, честно говоря, какая у них библиотека, но... Право слово, мне очень трудно себе представить ученого, который вот о какой-то области судит по литературе, исходящей из вот таких источников. То есть, если он это делает, значит, как бы уже все, спасать... С ним уже что-то такое произошло. Он уже уверовал. Значит, опять же, я не знаю, что там такое печатают у себя эти ребята. И, честно говоря, в России я бы поискал более доступные источники этих мифов. Как бы вот от свидетелей Иеговы, но я не могу сказать, что я с ними много общался, но вот как-то от них я никогда не слышал, что теория Дарвина давно опровергнута, там, или что все доказательства эволюции человека можно собрать в один небольшой гроб. А вот от весьма уважаемых деятелей Русской Православной Церкви мы такое слышим. Слышим публично, вообще большим тиражом. Но в любом случае не это. Если, скажем, имеются в виду вот те замечательные ученые, которые подписали это письмо, и где, в частности, утверждалось, что Дарвин не говорил, что человек произошел от обезьяны, ну, вот на них уж точно не повлияли ни свидетели Иеговы, ни клирики Русской Православной Церкви, потому что это вообще люди, озабоченные чрезмерным усилением роли церкви в обществе и, главное, в школе. Люди, выступающие против клерикализации. Вот что они с некритичным доверием относятся к тому, что исходит от религиозных организаций, мне как-то представить очень трудно. Вот. Ну и вообще давайте все-таки немножко не демонизировать людей, которые что-то такое распространяют. В наше время, значит, когда действительно доступны любые источники, человек сам выбирает, кому ему верить, кому нет. Если кто-то выбирает вот такие источники, ну, значит, сам выбрал, что ж с этим поделаешь. По каким мотивам, это уже можно разбираться и интереснее разбираться. Но не потому, что они вот как-то владеют какими-то особыми приемами пропаганды, которые добрым людям неизвестны. Это уже, извините, считать колдунами.
1: Да, на всякий случай, свидетельство Иеговы, по-моему, запрещено в Российской Федерации организации. Надо об этом сказать, если это так, поэтому я об этом говорю.
0: А мы продолжим. Понятно. А я не знаю, я впервые услышу, что она в России запрещена.
2: Запрещена. Была
0: история, да. Запрещена, господи, а их-то за что?
2: Ой, не знаю, за что, кстати говоря, да.
1: Слишком разные много говорят.
2: Были на этот счет. Но вот про шурки, их я прекрасно помню. Особенно, ну, в частности, допустим, у меня мать преподаватель вуза, и студентки приносили там. Там такие тоненькие брошюрки, в них на уровне в виде комиксов, то есть там абсолютно таком примитивном, и там, да, действительно было что-то вот про на тему, что эволюции нет. В виде картинок какие-то доводы представлялись. Но я не думаю, что это действительно для ученых могло являться доводами это вот эти брошюрки. Да.
1: А ну, то, что касается... Комиксы в виде Библии, да, примерно так.
2: А вот, например, вот утверждение, что Дарвин никогда не говорил, что человек произошел от обезьяны, как я уже говорил, там 60 с чем-то процентов набрало или там голосов, а то, что он сказал про общего предка в нашем опросе, а вот то, что он сказал, это прямым текстом, там буквально несколько процентов. Я смотрел ролик американского популяризатора науки, такой серьезный, там все по-научному. И он, у него был ролик «Мифы о Дарвине», и там он вот про это говорит. Я написал ему письмо, привел цитаты из Дарвина. Говорю, а как, вот здесь, я, конечно, не носитель английского языка, но, по-моему, да, здесь вот прямым, прямым текстом написано, что происходит от обезьян Старого Света. Вот. Ну, да. И там дальше началась какая-то демагогия, и вот, к сожалению, этот человек с миллионами подписчиков мне, значит, пытался объяснять, что Дарвин имел в виду что-то другое, вот и началась игра слов. Вот такая. Я спрашивал людей, знающих английский лучше меня, ну, вроде бы все однозначно довольно-таки.
0: Ну, да нет, там совершенно однозначно, конечно, и другого прочтения быть не может, но вот называется «Что мы хотим?» от деятелей церкви, если у нас просветители и популяризаторы науки так себя ведут.
2: Увы.
1: Да. Увы. Двинемся дальше. С вопросами, да. А то остается уже не так много времени, так-то.
2: И вот вопрос, о котором Борис упоминал в начале сегодняшнего стрима. Игорь Минченко говорит, интересно, что господин Жуков имел в виду, говоря, задолго до проекта «Израиль». Жаль, что он не ответит. Такое ощущение, что антисемитизм у некоторых стал условным рефлексом или уже перешел в безусловный. А что по этому поводу думает господин Соколов? Ну, господина Александра Соколова сегодня здесь нет, но вот Борис.
1: Отдувайся за брата.
2: Я не буду. Борисова просим.
0: Да, я разочарую господина Минченко, и я отвечу на этот вопрос. Значит, под словами «проект Израиль» я имею в виду тот общеизвестный, никем не скрываемый, не отрицаемый факт, что государство Израиль было создано целенаправленными усилиями людей, которые захотели его создать, и что, более того, прежде чем вообще были сделаны какие бы то ни было практические шаги к созданию этого государства, это было изложено в качестве идеи. Небезызвестная книга Теодора Герцля «Еврейское государство», вот с чего началась история современного Израиля. Значит, какой здесь антисемитизм человек ухитрился усмотреть вообще, в чем он, я понять не в состоянии. Вот чего умом не понять, того не понять. Но это, видимо, вот из той же серии, как любое упоминание о расах дает повод для обвинения в расизме. Если я что-то такое сказал об Израиле, даже не критическое, абсолютно нейтральное, то вот, значит, уже делается вывод там об условном, а может и безусловном рефлексе антисемитизма. Вот. Могу добавить, что я вообще с глубокой симпатией отношусь к государству Израиль. А, собственно, упомянуто оно было по поводу того, что Дарвину там один раввин написал, то есть он, вернее, он написал книгу и прислал ее Дарвину с сопроводительным письмом, и книга и письмо были написаны на иврите. Так вот, я, собственно, упомянул это потому, что если сейчас в мире существуют миллионы людей, для которых иврит – это родной язык, то во времена Дарвина это был абсолютно, значит, такой вот классический мертвый язык, там, на том же уровне, что латынь. Ни для кого не родной, но, тем не менее, вот этот раввин написал все на иврите. Вообще, на каком же уровне он им владел, черт возьми. Видимо, полагаю, что такой мудрый человек, как Дарвин, конечно же, знает божественный язык. Значит, что до меня, то я вообще восхищаюсь вот этим вот, вот этой вещью, что сделали создатели Израиля, что они воскресили мертвый язык. Насколько мне известно, значит, этот случай был первым, и так до сих пор остается единственным, когда язык, употреблявшийся только в ритуальных целях, стал живым разговорным языком, в общем, вполне такого хорошего государства. Вот. Ну, а тот, кто желает обидеться, вот найдет. Да, ну и чтобы хоть как-то привязать этот вопрос к эволюционной тематике, я так вообще на всякий случай сообщу, что условные рефлексы никогда не переходят в безусловные, как, в общем, любые другие приобретенные признаки.
2: Спасибо. Ну, надеюсь, что Игорь Минченко, может быть, посмотрит это видео и... Не знаю, что ему осталось. Да. Либо объяснит все-таки, что он имел в виду, почему ему это показалось каким-то антисемитизмом, либо, если он разумный, вежливый человек, наверное, извинится. Но такие случаи, к сожалению, довольно редки. Увы.
1: Это все потому, что люди на канал на наш не подписываются. Так, Имре Ач следующий вопрос задает. Вернее, не задает, а уточняет. Я не имел в виду геноинженерию, а в первую очередь спрашивал именно про селекцию. Но в любом случае, спасибо за ответ. Спасибо вам за еще один донат, поддержку стримов и вообще участие в нашем проекте. Евгений Михайлов.
0: Я также скажу, что селекцию человек как-то уж совсем не хочется применять. Собственно, кто бы имел право?
2: Может, симбионтов? Так скажем.
0: Ну, симбионт вообще это хорошая идея. Попробовать вот посмотреть, а может, у нас не оптимальный состав наши микробиоты, может, заменить кого? Или если имеются симбионты внешние, то есть которые там при людях живут, ну, тут самые интересные варианты встречаются. Вот, например, в прошлом году ездила экспедиция на Мадагаскар, искать там одного хамелеона, которого один раз описал один немец в конце 19 века. Потом он еще туда вернулся и сфотографировал его. И вот с 13 года больше никто этого хамелеона не видел. Вот они шарили по самым глухим углам, где этот немец работал, шарили-шарили, ничего не нашли, разочарованные вернулись в отель, и в саду при отеле обнаружили целую популяцию этого вида. Штук 15. Вот такие истории бывают. Что, оказывается, он стал синантропом.
2: Ну, насколько я знаю, вот помню примеры попыток заменить симбионтов, типа микробиоты, там, не знаю, в кишечнике, они были не очень удачны. Ну, то есть, грубо говоря, тех новых, как Алексей Водовозов это приводил в своей
1: лекции. Это был лекции, один как... случай, если что,
2: ну, насколько я знаю. Ну да, он говорил про то, что когда пытались вот эти все бифидобактерии, вот это вот все по таблетке с бифидобактериями, там даже йогурты с бифидобактериями, что вот эта вся, которую пытаются заселить человеку микробиот, она там никому не нужна, ее там встречают в штыки и быстро выгоняют вообще.
1: Вот. Я другой случай имел в виду.
0: Вот поэтому да, что прежде чем что-то пытаться изменить, переустроить там и так далее, неплохо понять, как оно работает само, вот в том виде, в каком есть. Вот когда на достаточно хорошем уровне будем понимать, можно попытаться что-то перестроить, хотя лучше все-таки начинать с белых мышей из себя.
1: Да, про белые мыши мы завтра поговорим с Алексеем Водовозовым в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео». Так, Евгений Михайлов следующий вопрос задает. Допустим, все человечество произошло от единственной пары человек. Допустим.
0: Сразу говорю, не допустим.
1: Мы-то этого не допустим уже, да, никак. Сколько времени должно пройти, чтобы эволюция привела к тому генетическому разнообразию, которое мы видим сегодня в человеческом обществе?
0: Не могу ответить, потому что ситуация абсолютно невозможная. Никогда вид крупных млекопитающих не может быть представлен единственной парой. То есть, если он представлен единственной парой, это значит все. То мы присутствуем при его вымирании, при его последнем вздохе. Спасибо. Других вариантов не может быть.
2: Глухарев Михаил Александрович спрашивает, противоречит ли социальное поведение и появление социальных институтов теории эволюции, религия, государство и общество, преимущество или недостаток на пути прогресса?
0: Ну, я не очень понимаю, что такое путь прогресса. Социальное поведение, смотря что понимать под социальным поведением, судя по тому, что какое-то социальное поведение есть у очень многих животных, то, наверное, в общем случае не противоречит. То есть это одна из эволюционных стратегий. Или, вернее, там один из букетов эволюционных стратегий. Потому что социумы у животных бывают очень разные. Что касается того, как религии, государства и прочее влияют на человеческую эволюцию, ну, не очень понятно как. Поскольку у нас нет контрольного человечества, у которого было бы все то же самое, но не было бы, скажем, религии. Так, я прошу прощения, буквально двухминутный перерыв.
1: Да, без проблем. Сейчас. О чем поговорить. Давай тогда начну.
2: Да.
1: Я коротко скажу еще о том, что все вопросы, которые вы сегодня задаете, обязательно попадут к нашему гостю. Он, соответственно, выберет из них самое интересное, и мы выдадим симпатичные футболки тем людям, которые в данный момент посчитаются лучшими. И, соответственно, вот такая футболка, которая сейчас есть на Георгии, примерно может достаться вам. Она очень красивая и, в общем-то, достаточно комфортная. Ну и также, естественно, ваши самые лучшие вопросы, два из них попадут в обязательном порядке в Инстаграм лаборатории научных видео. И, друзья, сейчас, наверное, я предоставлю слово Георгию, чтобы он рассказал о том, кто получил предыдущие футболки. Георгий.
2: Если Анна Горюнова и Серега не слышали начала сегодняшнего стрима и вдруг подключились к нам, возрадуйтесь. Сергей Марков выбрал ваши вопросы, которые вы задали на предыдущем стриме. Анна Горюнова спрашивала про мозг человека и адаптивную систему, а Серега говорил про то, что можно снимать колебания, то есть не пробовать снять колебания слухового зрительного нерва, а попробовать раздражать именно нерв. Неважно, коллеги, о чем была суть. Я надеюсь, что Анна и Серега нас сейчас смотрят и напишут мне, а я расскажу, когда удалю спам сначала из чата, расскажу им о том, как получить замечательные футболки. Да, вот сейчас мои контакты появятся в чате. А что нас ждет в ближайшее время? В ближайшее время, а именно завтра, на канале «Лаборатория научных видео» состоится онлайн-лекция в 19:00. Онлайн-лекция Алексея Водовозова «Мышь белая. Об опытах над лабораторными животными». Как раз перекликается с темами недавно заданных Борису вопросов. В пятницу, 20 августа, в 19:00, время московское, на канале «Антропогенез.ру» выйдет следующий доклад форума «Ученые против мифов 15». Это лекция Александра Панчина «Конспирология эпидемий ВИЧ и SARS-CoV-2. Как отличить искусственный вирус?». А в конце этой лекции нешуточные дебаты с генетиком из США Константином Лисковым. В субботу, 21 августа, в 19:00, на канале «Антропогенез.ру» Дмитрий Соболев, автор и ведущий канала «Упоротый палеонтолог», расскажет про социальную жизнь динозавров. Все, кто любит Дмитрия Соболева, не забудьте в субботу в 19:00 подключиться на каналу «Антропогенез.ру». На этом все. Я не знаю, вернулся ли Борис. Виталий, скажи, пожалуйста.
1: Дадим еще, да, буквально минутку, Борис Борисович, чтобы он вернулся к нам. Ну и при этом давайте я напомню о том, каким нас еще можно образом поддержать. Во-первых, естественно, лайк, вот это вот все, подписка и так далее. Ну и, конечно же, у нас есть Patreon, как у проекта «Лаборатория научных видео», так и у проекта «Антропогенез.ру». Поддерживая нас таким образом, вы, собственно, помогаете нам делать вот подобные стримы, потому что, ну, кто кроме вас, что называется. Ну и, конечно же, спонсирование канала в YouTube также имеет достаточно такой большую степень поддержки для нас. И за это мы вас тоже благодарим. Так, Борис Борисович вернулся, и теперь я попрошу включить микрофон, потому что мы на время вам его отключали. Вот.
2: Там нужно, да, внизу в скайпе такой вот значок микрофона, на него нажать.
0: Это я даже с нами. О,
2: вот, все.
1: Теперь вы с нами, и мы можем продолжить.
0: Да, с вами снова я.
2: Угу. Продолжим мы с вопроса «Динозавры». Точнее, не с вопроса, а с утверждения, которое говорит «Спасибо за прекрасный стрим». Спасибо вам, динозавры. Сейчас я поправлю имя динозавра, чтобы оно корректно отобразилось. Вот сейчас должно нормально отобразиться. И Виталик не будет меня ругать.
1: Я буду доволен, да, тем, что наконец-то логично и локально выглядит. Спасибо.
2: Да.
1: Дальше.
2: И Далтыч задает вопрос, поддерживает стрим и спрашивает. Эволюционные изменения признаков всегда происходят в режиме основателя, передавая успешную мутацию потомкам? Или все-таки чаще одновременно в популяции у многих представителей сразу?
0: А как оно у многих представителей сразу возникнет, если мутация – дело случайное? Ну, да, наверное, если популяция там многомиллиардная, а мутация какая-нибудь действительно, как бы уже первая же мутация вполне полезна, то теоретически она может возникнуть у нескольких особей. Но боюсь, что это такой чисто теоретический вариант. В общем...
1: Угу. Ну, хорошо, спасибо. Так. И снова Илья Владимирович, наш постоянный подписчик, зритель всего, что только у нас есть. Берите пример с него, между прочим. И пишет он, а когда теория Дарвина была включена в систему образования и в каких странах? Ведь все мы помним так называемый обезьяний процесс. И добивочка теории Дарвина имела хождение в России до революции. На официальном уровне или на уровне кружка дворян-интеллектуалов? Кружка дворян-интеллектуалов.
0: Ну, там, кстати, не столько дворян, сколько в основном разночинцев, хотя и дворяне там тоже были. В России теория Дарвина никогда не была запрещена, но такое систематическое ее преподавание началось только после революции 5-го года. То есть ее излагали университетские профессора, те, кто считал нужным В гимназиях, конечно, она не преподавалась, насколько я понимаю, до самого конца Российской империи. Значит, так вообще в разных странах было сильно по-разному. Сейчас что-то хотел сказать именно в связи с вопросом. А, да, насчет обезьяньих процессов. Тут дело вот какое, что это была кампания, начатая вполне конкретным человеком. Сейчас мне надо не спутать реального человека с киногероем, созданным, так сказать, по его мотивам. Значит, киногероя у Кубрика звали Мэтью Брейди, а реального человека звали Уильям Брайан. Человек очень странный, так сочетавший вещи, которые нам кажутся вроде бы несочетаемыми. Там, скажем, он боролся за гарантии рабочим, права женщин, обязательную молитву в школах и запрет преподавания теории эволюции в тех же школах. Вот американский политик, довольно популярный, дважды баллотировался в президенты. Вот он в 20-е годы начал кампанию, значит, за запрет любых преподавания любых теорий, противоречащих Священному Писанию. Значит, в нескольких штатах законодательные собрания приняли декларации, но декларация – это как бы выражение позиции, это не закон. Он никого ни к чему не обязывает. Значит, в штате, вот тогда же, собственно, во Флориде запретили слово «эволюция» употреблять. В штате Теннесси приняли закон, значит, предусматривающий ответственность за преподавание теории эволюции в школах. После чего, в результате, в общем, сознательного, целенаправленного действия, значит, мистер Скоупс прекрасно понимал, на что он идет и как бы зачем это делается, был создан прецедент. То есть человек нарушил этот закон, сам на себя донес, прокурор возбудил дело, судья принял дело к рассмотрению. Дело рассматривалось при большом стечении прессы. Городок, уж не помню, как он назывался, стал просто центром всей Америки на несколько дней. Значит, защищал Скоупс один из самых известных американских адвокатов, а общественным, так сказать, обвинителем выступал вот этот самый Уильям Брайан. Значит, чего хотели, ну, по крайней мере, некоторые из тех, кто это затеял, что да, Скоупс будет осужден, они подадут апелляцию, апелляцию, значит, отклонят, они дойдут, в конце концов, до Верховного суда, и Верховный суд признает закон штата Теннесси неконституционным. Значит, из этого вышел только первый пункт. Скоупса действительно признали виновным, значит, приговорили к штрафу. $100 за него заплатили, но выяснилось, что судья не имел права выносить единоличного решения о таком большом штрафе, и приговор был отменен следующей инстанцией, апелляционным судом штата. То есть больше никогда этот закон не применялся, хотя отменен был только в 1967 году. Так что, в общем, это насчет обезьяньих процессов все было не так страшно, как в фильме Кубрика. Вот. Единственное, для кого это оказалось страшно, это для самого Брайана, потому что он понял, что он стал посмешищем для всей Америки. И через несколько дней после окончания процесса он умер от сердечного приступа. В фильме он умирает прямо в зале суда, но вот это почти правда. Вот. Так вообще надо смотреть, где чего было. Были очень интересные вещи в Германии, когда там сначала ввели теорию эволюции в школьную программу, а потом, значит, небезызвестный Рудольф Вирхов, вообще звезда первой величины, соавтор клеточной теории, стал добиваться исключения этой теории из школьной программы. Вот. Была замечательная Австрия, где во времена Австро-Венгерской империи преподаватель гимназии, монах, знакомил, значит, своих подопечных с теорией Дарвина, и ни его школьное, ни его монастырское начальство не видели в этом ничего такого, а спустя, там, не знаю, лет 20-25 в свободной Австрийской республике Лоренц не мог найти никакое учреждение, которое приняло бы его на работу с его программой исследований, потому что в этом что-то такое эволюционное чувствуется. Вот такие вот зигзаги выписывали разные страны по отношению к теории эволюции.
1: Спасибо.
2: И Владимир Пелявский тоже говорит нам спасибо, и вам. Вам, конечно, не нам. Вам говорит спасибо.
1: Поддерживает наш стрим. Мы работаем, мы стараемся.
2: Ну, мы только оформляем то, что называется, говорит здесь Борис. А вот Кукурузка, наш старый знакомый, точнее, знакомая, не старая, наверное, молодая все-таки, спрашивает вопрос, а что бы уважаемый Борис спросил у Дарвина, если бы была такая возможность?
1: Оказавшись перед Дарвином.
0: Мистер Дарвин, как вам удается находить правильные решения на основании данных, в лучшем случае сугубо недостаточных, а в худшем просто лажовых? Ведь вы же это делали много раз по разным поводам, там, в проблемах разного масштаба, скажем так. Правда, спасибо. Я думаю, что на этот вопрос он бы сам не ответил, сказал бы, ну, не знаю, вот так мой мозг устроен.
2: А может быть, бы и ответил.
0: Ну, уже. В автобиографии может быть, он...
2: Может быть, он это и рассказал Леди Хоуп на самом деле, а не то, что она писала в своих брошюрах.
0: Ну, рассказал он это каким-то, видимо, внетелесным путем, потому что... Значит, вот Фрэнсис Дарвин и Хенриетта Личфилд Дарвин говорят, что не появлялась эта дама у них дома никогда. И уж точно этого не было вот в последний период жизни отца, когда там вообще Фрэнсис сидел вот так вот на входе и фильтровал всех, кто хочет посетить мистера Дарвина. Mm-hmm. Значит, кого отшить, кого, если там кто-то с деловым вопросом принять, но поговорить с ним самому, а до отца не допускать, там и так далее. А Дарвин стоял, там вот если являлся такой посетитель, не совсем бессмысленный, значит, Дарвин стоял за дверью, слушал, как они с Фрэнсисом разговаривают, и решал, значит, входить ему в комнату или нет. Вот, собственно, Тиберязев описывает именно такую историю, что там... Он приехал, ему Фрэнсис сразу сказал, что все разговоры только со мной. Ну, речь шла о русском переводе, происхождении видов, об условиях его издания там, и так далее. Значит, ну, с деловыми вопросами они быстро покончили. Дальше два физиолога растений начинают разговаривать уже на профессиональные темы. И тут входит Дарвин. И дальше уже разговор идет на троих. Вот, значит, так это было. Так что леди Хоуп мимо бдительного ока Фрэнсиса или в случае его отлучки Хенриетты проскочить явно не могла.
1: Спасибо.
2: Ну, разве что это был спиритический сеанс какой-нибудь.
0: Вот ну, вот это скорее всего. Но спиритические сеансы, опять же, мы все видели. Вон там сколько, пару, что ли, лет назад небезызвестный священник Артемий Владимиров пообщался с Дарвином прямо на его могиле. Я по этому поводу спрашивал у знающих людей, вообще вот такое хорошее психическое расстройство является поводом, вообще основанием для того, чтобы отстранить священника от исполнения обязанностей. Самый лучший ответ был, если священник видит зеленых чертей, это не страшно. Главное, чтобы он с ними не сотрудничал.
2: Спасибо. И вопрос от Владимира Белявского, который поддерживает наш стрим и спрашивает. Да, недавно, да, уже вопросы пошли уже так совсем в сторону от темы. Недавно была большая лекция Маркова, в которой, очень убедительно подтверждалась импактная гипотеза Триасова-Юрского умирания. Что можете сказать по поводу аргумента?
0: Что самая лекция, вернее, лекция была несколько раньше, а вот статья в Троицком варианте вышла 29 июня. А 30 июня в одном из дочерних журналов системы Nature вышла статья четырех палеонтологов, в том числе Майкла Бентона, так, одного из крупнейших современных палеонтологов, специалиста именно по количественным методам, где убедительно показывалось, что вымирание динозавров началось, по крайней мере, за 10 миллионов лет до этого самого Чиксулуба. И шло во всех семействах, правда, с разной скоростью, на протяжении всего этого времени. Ну, как бы примерно то, что и говорили наши палеонтологи, только не имея такого богатого количественного материала и самое, таких методов его обработки. Вот. Прошу прощения, но вот это так. Спасибо. Значит, если надо, ссылку на статью я дам. Причем самое всегда в таких случаях меня впечатляет, что под этим подписался Майкл Бентон, который до сих пор был правоверным катастрофистом. Причем, спасибо, видимо, не только подписался, а он там был действительно одним из основных авторов.
1: Так, спасибо. Павел К. следующий вопрос задает. А бессмертие возможна эволюция? Есть бессмертно живущие приспосабливающиеся организмы?
0: Ну, если они размножаются, то почему бы нет? Другое дело, что если эта эволюция зайдет достаточно далеко, то они могут перестать быть бессмертными, потому что бессмертные, ну, я так понимаю, что это тот, у которого смерть не предусмотрена, то есть он в принципе, может жить вечно. Но это не значит, что он не может погибнуть. Вот. Так что вот, я думаю, что такое в принципе возможно. Да, собственно, тут трудно, конечно, сказать, когда мы имеем дело, допустим, с одноклеточными организмами, да еще такими, у которых нет регулярного полового процесса, они как вообще, смертны, бессмертны? Бактерия поделилась надвое, тем самым исходная бактерия умерла или нет? Или они обе представляют собой ее продолжение, она в них живет?
1: Да, вопрос. Друзья, перед тем, как следующий вопрос задать, одно короткое объявление. Если вам нравится общаться в чате нашей трансляции прямо сейчас, в YouTube здесь, то вы можете продолжить это общение уже после окончания трансляции. Собственно говоря, для этого нужно перейти по ссылке, которая сейчас появится в чате данной трансляции. У нас там уютный телеграм-чатик. Заходите, мы периодически туда заходим. Гости наши тоже иногда появляются. Так что там интересно, там весело и там много научных тем, регулярно появляющихся.
2: Спасибо. А следующий вопрос у нас задает Илья Владимирович. Теория Дарвина имела хождение в России до революции? Да, на официальном, уровне это, или на уровне кружка?
1: Кружка уже была. Давай следующий лучше.
0: Была? Нет, как бы с самого начала появились там переводы фрагментов и пересказы. Значит, в 1871 что ли, году появилось даже стихотворение Алексея Константиновича Толстого в защиту теории Дарвина, потому что ходили слухи, что цензура собирается ее запретить. Но слухи были официально опровергнуты главой цензурного ведомства, так что никакого запрета не было. Значит, в университетах ее преподавали те, кто считал нужным. Полный перевод происхождение видов вышел в 1880, если не ошибаюсь, пятом году. Была бурная дискуссия между Тимирязевым и, значит, ну, Данилевский к этому времени уже умер, но как бы за него выступал Страхов. Там, на страницах ведущих журналов. Ну и вот после пятого года как-то она стала излагаться более широко. В частности, в 1907 году был организован Дарвиновский музей, вот тот самый, который сейчас и по сейчас работает в Москве. Вот, вот примерно так.
2: Спасибо.
0: В школах ее не преподавали до самого конца, насколько я знаю. То есть, опять же, какие-то преподаватели естествознания могли знакомить гимназистов, но это в частном порядке. Это, так сказать, по крайней мере, повсеместно не запрещалось, но и не поощрялось.
2: Солнце задает каверзный вопрос. Какие современные исследования иллюстрируют процесс эволюции? Вот чтоб на примере краткоживущих особей ученые прям бы видели процессы, видели эволюцию. Вирусы не в счет.
0: Ну, опять же, современных исследований, извините, там просто вот существуют целые журналы, на этом специализирующиеся. То есть перечислять это невозможно. Но вот я могу порекомендовать, во-первых, длительный эксперимент Ричарда Ленски, у которого там кишечная палочка эволюционирует с 1988 года. Сейчас там что-то уже под 80 тысяч поколений, и там очень интересные вещи вылезают. Ну, они периодически публикуют результаты. Понятное дело, что любой результат не окончательный, но уже очень много чего нашли. Вот. А кроме того, вот тут недавно вышла книжка, к сожалению, совершенно убитая чудовищным переводом, но сама по себе очень интересная и посвященная именно этому. Значит, такой есть человек Джонатан Лосос, американский эволюционный биолог, который сам занимался полевыми экспериментами. И не с вирусами, и даже не с бактериями, как Ленски, а с ящерицами, с анолисами. Вот. Ну, и он там пишет и о своих, и о чужих экспериментах, в том числе и об эксперименте Ленски. И оказывается, я вот этого не знал, что самый старый полевой эволюционный эксперимент был начат еще в XIX веке, по-моему, даже при жизни Дарвина. Но, правда, там люди совершенно не думали, что они ставят эволюционный эксперимент, они думали, что они выясняют, как влияют там, на полевые растения удобрения и некоторые агротехнические мероприятия. Вот. Тем не менее, вот он непрерывно продолжается с тех пор. Ну и, в общем, а так, в общем, этих экспериментов, господи, эти тринидадские гуппи, которых изучают там с, ну, первые работы 50-х годов, а с 70-х непрерывно. И тоже там столько всего интересного нашли. Там просто такая речки или ручьи, представляющие собой цепочку водоемов, и между ними перекаты и водопадики. И вот в этих водоемах живут гуппи, и там в разных местах одной и той же речушки разное количество хищников. То есть если в низовьях полный набор, то в верховьях хищников нет вообще, в смысле таких, которые могли бы жрать гуппи. И вот в зависимости от этого, как, значит, там эти гуппи эволюционируют, и что с ними происходит, если, допустим, к ним туда этого хищника подселить? Или наоборот, там, взять гуппи из популяции, которая находилась под контролем хищников, и поселить туда, где хищников нет. Вот там совершенно замечательный эволюционный сдвиг наблюдают. Вот, это очень долгая работа многих исследователей, кто в этом многие участвовали. Вот сейчас там такой Дэвид Резник очень интересно работает по этим гуппи. Вот. Ну вот, да много, господи.
1: Много. Спасибо.
0: Да и не за что.
1: Вам за ответы спасибо, нашим зрителям за вопросы спасибо. Мы на это будем заканчивать. Естественно, Георгий, тебе за прекрасную помощь в введении. Ксюше, Марише и Саше, который тоже внезапно появился у нас в нашем закрытом чатике, тоже большой привет и спасибо за помощь в организации трансляции. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Если так, нажмите лайк и не забудьте подписаться.
2: Спасибо.
0: Прошу прощения у всех, на чьи вопросы я не успел ответить.
1: Это нереально. На самом деле... Никогда не было еще такого стрима, где мы бы ответили на все вопросы.
0: Просто я понимаю, но тем не менее, вот вину перед людьми чувствую.
2: Тут получилось, на самом деле, где-то, наверное, под 40 вопросов, но как минимум 30 вот точно. Угу. Точно успели. Вот, поэтому...
1: Я вижу больше 50, на самом деле.
2: Виталик, я тебе потом объясню, что на самом деле их меньше 50. Спасибо. Но в любом случае их больше 30.
1: Да. Друзья, спасибо огромное спасибо. Еще раз за то, что были вместе с нами все это время. Всего хорошего и до скорых встреч.
0: Спасибо
1: завтра
0: вам большое.
1: Водовозы в 19 часов.
2: Да. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания.
0: До свидания.

Привет, дорогие ребята! Ну и здравствуйте, взрослые, раз уж вы тоже с нами. И мальчик Толик, 42 годика, и девушка Света, 36 лет. Все здравствуйте, особенно здрасте, ребята, те самые дети, ради которых, собственно говоря, и существует наша просветительская площадка в центре Архе. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. В ближайшее время мы с вами проведем вместе в полезных беседах, познавательных. И сегодня наша тема звучит как собачья работа. Дежавю такое, да? Кто-то видел, наверное, этот фильм голливудский «К9. Собачья работа». Ну, на самом деле, профессий у собак очень-очень много, и обо всех мы даже с вами, конечно, не успеем поговорить. Ну, хотя бы переберем основные профессии, и, может быть, я вам расскажу что-то такое, чего вы не знаете.

Это уже не моя немножко территория, это вот уже послушайте лекции Дробышевского на эту тему. Когда отступили ледники, то произошла великая неолитическая революция. То есть именно тогда человек стал человеком. Нет, он еще не научился бриться, он ходил в шкурах и с бородой, как я. Вот. Но он уже начал обрабатывать металлы, он уже стал строить себе жилище. И самое главное, он приручил животных. И, конечно, первое животное, которое было приручено, доместикация, это называется научным языком, была собака. На самых-самых древних изображениях, вот таких вот, видно, вот мы уже пошли. Да, поприветствуем Александра Трунтаева. Мы сегодня опять вместе, Александр. Вот, простите, что я вас сразу не представил, как-то вот сразу с места карьер и заговорился. Итак, вот первая наша картинка презентации. Ну, таких изображений множество, в разных местах находили. И, скорее всего, это вот то, что в биологии называется конвергенция такая, да? Видимо, это симбиотическая связь различных псовых животных и людей произошла не в одном месте, а в разных местах. Ну, мы были словно созданы друг для друга, люди и собаки, потому что собаки охотно пошли на этот контакт. И, конечно, первая, самая первая профессия собак – это была сторож и помощник на охоте. Наверняка свора диких собак жила рядом с жилищем человека, а может быть, даже рядом еще с пещерой. Наверняка собаки лаяли, если приближался какой-то опасный зверь или другие люди. Наверняка они получали за это подачки, когда разделывали добычу. А потом эти собаки стали, может быть, и помогать в охоте. И вот так вот люди и собаки подружились и дружат до сих пор. Ну вот давайте с вами посмотрим следующую картиночку. Так, где моя шпаргалка? Где у меня по номерам картинки? Вот. Ну, вот здесь даже мы видим уже собак на поводке, это древний Египет, и ученые долго спорили, какие это могли быть собаки, и есть даже такая порода фараонова собака, она действительно очень похожа на то, что изображали древние египтяне, по фенотипу похожа. Но генетики в свое время сказали, что нет, это борзая на самом деле фараонова собака. Она, кстати, признана в ЦИИ, Всемирной кинологической ассоциации, как порода. Но сказали генетики, что предок не та самая древнеегипетская собака, но очень похожа. Есть и сейчас самые-самые такие древние породы, это и ханаанская собака, да. Кстати, по-моему, одна из немногих аборигенных пород Израиля, которая признана тоже Всемирной кинологической ассоциацией. Итак, собаки подружились с людьми. Но кто такие были эти собаки, откуда они произошли? И вот здесь как раз ученые очень долго спорили. Одно время считали, что собаки произошли от волков, а другие ученые считали, что от собак. И вот даже я застал это время. 60-е, 70-е годы ученые говорили, что от волков произошли собаки. Canis lupus familiaris. Да? Вот латинское название собаки – Canis lupus. То есть это волк – Canis lupus, собака – волк. А Canis lupus familiaris – собака – волк одомашненный. Это было название домашней нашей собаки. Но не так все просто, потому что в 1862 году в Швейцарии нашли ископаемые останки торфяной собаки, как ее назвали, да? И ученые, подумав, решили, что, видимо, вот от этой торфяной собаки, это был дикий вид, который уже вот стал таким синантропным, жил рядом с человеком, видимо, от нее произошли вот шпицеобразные породы. А от этих шпицеобразных уже потом пошли и шнауцеры, и пинчеры, и некоторые терьеры. Ну, потом, спустя какое-то время, нашли еще одну собаку. В 1872 году нашли бронзовую собаку, а в 1882 году, еще в 19 веке, позапрошлом, русский геолог иностранцев на Ладоге нашел еще одну собаку. Она уже была помощнее и, наверное, больше вот напоминала таких рослых, да, молоссов. Вот, потом собака путятина еще была, и ученые еще раз подумали, пришли все-таки к выводу, что, видимо, прасобак таких было как минимум несколько видов,

Некоторые просто не дошли до нас, их палеонтологическая летопись не сохранила. Вот, какие-то вот останки мы с вами нашли, но тем не менее, вот мы имеем такое вот разнообразное поголовье современных собак, вот от малютки чихуахуа до 100-килограммового английского мастифа, до ирландского волкодава, на котором, как на пони, можно ездить верхом. И, конечно же, у каждой породы собак было какое-то свое предназначение. Ну, за исключением декоративных, которые просто по приколу разводили. Ну, вот такие вот они смешные. Вот. Теперь давайте вот мы посмотрим следующую у нас картиночка. Какая была? Первая, вот. Это, ой, я ее сделал слишком крупно, эту картинку, да. Это был такой художник Ян Брейгель-старший. Это 17 век, он очень любил рисовать собак. Ой, как я ее плохо отформатировал, эту картинку. А я ее взял, знаете, для чего? Для того, чтобы вы увидели, что даже в 17 веке, когда писал Ян Брейгель-старший, были породы, которые очень похожи, как две капли воды, на современные. Ну, вот следующую нам покажите картинку, это тоже его будет, Александр. Вот. Но, с другой стороны, очень многие породы изменились до неузнаваемости. Ну, вот, например, если вы посмотрите на бульдогов хотя бы начала 19 века или конца 18 века, покажите нам следующую картиночку, Александр, то эти бульдоги ничего не имеют общего. Вот здесь она побольше, эта картиночка. Видите, здесь однозначно совершенно грейхаунды, вот какие-то пинчеры, и совершенно они не изменились, да? Вот. Но некоторые породы изменились тоже очень здорово изменились сенбернары, мы об этом поговорим, очень здорово изменились ньюфаундленды, очень здорово изменились те же таксы. На старых фотографиях таксы не очень похожи на современных. И вот дальше вот тут несколько картин. Собак очень любили изображать, особенно если речь шла об изображениях знати. И вот хорошо, что остались эти картинки, потому что эти картинки нам дают такую вот объективную картину по, как выглядели породы собак, ну вот в 18 веке или даже в 19, в те времена, когда еще не было фотографий. Ну, давайте мы с вами все-таки начнем, конечно же, с охотничьих пород. Вот следующую нам покажите картиночку. Вот. Потому что охота, конечно, это наипервейшая по древности профессия собак. И начнем мы, сам Бог велел нам с вами начать, конечно же, с гончих. Почему с гончих? Ну, потому что гончие – это самая многочисленная группа охотничьих собак. И, конечно, гончие были во все времена у всех народов. Но, правда, гончие стали уже такой привилегией высшего сословия. Простолюдины с гончими не охотились. Какая была задача у гончих? Гнать, следовать за добычей, причем гнать ее с лаем. Поэтому гончие, они очень брехливые. Есть такой термин, как звонкие, да? Вот звонкая гончая должна быть, она не замолкает, она преследует добычу с воры, и по вот этим голосам доезжачие охотники, они могли ориентироваться, где сейчас с воры, и где она там зверя гонит для того, чтобы подоспеть и оказаться вовремя. Как все это происходило, да? Ну, вот вы знаете, первое изображение однозначно гончих встречается в том же Древнем Египте, это как минимум 2500 лет тому назад, а может быть и все три. Очень много было в Средневековье пород гончих во Франции, где знать очень увлекалась охотой. Очень многие из этих пород гончих утрачены навсегда. Конечно же, в Англии тоже были бигли. А, ребят, не забывайте, что в Средние века вся английская знать британская, она на самом деле была не английская, а французская. Да? Там король Ричард Львиное Сердце, он по-английски, наверное, и говорить-то мог с трудом. Это все были франки, французы, из-за чего там и были различные войны и конкуренция, да, у знати. Вот у англичан, да, у них были гончие, которые работали по зайцу, это вот те же бигли, которые мы знаем сегодня, это харьеры, были фоксхаунды, ну, ясно, что фокс – это те, которые работали по лисе, были стэгхаунды,
Эти уже гончие работали по копытным, по тем же по оленям, по косулям. Были даже такие отерхаунды, которые работали по выдрам, водяные собаки. Ну, у нас гончие даже поминаются в былинах. Вот былина Илья Муромец, там Добрынь Никитич, там нет-нет, да, гончие тоже поминались, потому что князья в то время, конечно же, с гончими тоже охотились. Ну и свора гончих, вот давайте мы сейчас остановимся на такой классической охоте русских помещиков там 19 века, да, это вот такой расцвет, когда, вот видите, тоже замечательная картина. Здесь мы с вами уже узнаем абсолютно породы. Вот мы здесь видим слева фокстерьер, это уже однозначно совершенно что-то похожее на сенбернара, сзади колли, такса, мальчик на пони. То есть все эти породы можно узнать. А это 18 век, на минуточку, да, 300 лет тому назад. Ну вот давайте следующее посмотрим. Здесь у нас пошли картинки с гончими. Вот, а дальше следующее посмотрим. Итак, вот то, что вы сейчас перед этим видели, это так называемый смычок. Смычок к скрипке никакого отношения не имеет. Смычок – это смычка. Это две собаки, которые работают в паре. Конечно, они друг друга знают, они уже сработанные. Это вот свора гончих. Вот типичная свора гончих. Вот видите, там волк висит, значит, идет такой рабочий момент обучения. Ребят, дело в том, что свору гончих охотились 20 и более смычков. 20 смычков – это как минимум 40 собак. Да? И иногда даже охотились совместно со сворами борзых. То есть у гончих была одна задача – поднять зверя, преследовать его со звонким лаем. А вот борзые, они уже могли работать только тогда, когда они видели зверя. Вот когда зверь в прямой видимости, вот тут уже включались борзые, они шли уже работать по этому зверю, догоняли его, фиксировали. А задача гончих в это время была по рожку, по егерскому рожку, отойти от охоты, отойти в сторону, не мешать борзым. То есть от собак требовалась потрясающая совершенно слаженность в работе и послушание. Самое главное – послушание. Потому что в своре там есть своя иерархия, есть доминирующие собаки, доминантные, есть субдоминанты. Каждый, есть молодежь, которая обучается, есть матерые собаки. И, конечно, свора – это коллектив. Коллектив, которым управляли люди. Значит, как все это происходило, да? Вот выжлятники были, выжлая – это гончие. Я вам, может быть, рассказывал лет 20 назад, мне предложили должность главного редактора журнала «Охота», и когда я сказал, Татьяна Катасонова тогда была директором издательского дома «Друг», и я ей сказал, ничего, что я не охотник, я ни разу на охоте не был вообще-то. Сказал, ну вы же в животных разбираетесь. Я говорю, да, но вы понимаете, что охотники – это своя культура, это свой язык. Ну, в каком смысле? Я говорю, ну вот пегая выжила и ударила по прибылому. Непонятно, да, что за пегая выжила и почему она ударила по прибылому. А пегая – это масть, вышла и гончи, ударила, побежала, прибыло – это заяц там определенного возраста. Вот я вам всем очень советую найти книжку, почитать. Замечательная книжка. Был такой писатель Дриянский Егор Эдуардович. А книжка называется «Записки мелкотравчатого». И писатель талантливый. Это такой вот украинско-русский писатель 19 века. К сожалению, он умер в нищете, у него потрясающие совершенно были книжки, но вот как-то он не попал в струю, хотя модными становились гораздо менее талантливые писатели. Вот он умер в нищете, Островский ему пытался в свое время помочь, работал в журнале «Московитянин». И вот эта книжка «Записки мелкотравчатого», если вы ее откроете, это потрясающий такой сочный язык. Вот вы окунетесь в эту культуру, вы поймете, вот насколько, какой же страстью к охоте жили эти люди. То есть охота, она была возведена уже на уровень искусства, какого-то группового искусства. Были великие мастера, были знатоки. Почитайте эту книгу, это действительно очень интересная, стоящая книга. Ну, итак, значит, как это все происходило, да?
Выжлятники, которые верхом сопровождали собак, они следили за тем, чтобы гончие не выскакивали из своры, чтобы все шло своим чередом. Сначала их отпускали в палас. Палас – это поиск. То есть вот свора, она разбегалась, она искала зверя, ну, предполагалось, где он может быть. Потом этого зверя находили, поднимали, и начинался сам гон. Вот когда начинался гон, то остальные собаки, вот если первые нашли зверя, подняли его, остальные должны были моментально дружно подвалить, то есть присоединиться к этому гону. И вот как только собаки находили зверя, тут-то как раз выходили борзые, и рог играл отзыв. Вот отзыв – это все собаки должны. Представляете, вот собака в азарте, она преследует. Она должна встать как вкопанная и организованно уйти, уступить свое место тем же борзым. От гонщиков поэтому, конечно же, требовалась огромная выносливость. И, кстати, еще вежливость. Знаете, что такое вежливость? Вежливость – это гончие собаки должны были очень деликатно и толерантно относиться к скоту и к птице. То есть, не дай бог, гончая бы обидела какую-нибудь курицу, гуся или овечку, я думаю, что она бы прожила бы очень недолго, несколько минут, и потомство бы не оставила. Поэтому отбор шел очень жесткий по рабочим качествам. Русские помещики Барри с сентиментальностью не отличались. Поэтому отбор вели очень-очень-очень. Ну, кстати, я лет 40 назад, поменьше, лет 35 назад, как-то со своей собакой, с овчаркой оказался в далекой заброшенной деревушке в Валдае. И что меня поразило, это лежат охотничьи собаки, лайки, по которым гуляют куры, а ни одна собака даже ухом не повела. То есть, эта курица, она может ей по голове пройти, и вот эти охотничьи собаки так совершенно индифферентно на это смотрели. А вот женщина, которая приехала в гости, сразу предупредила. Говорит: «Саш, не дай бог, Арчик ваш хоть одну курицу не тронет, ну, пристрелит сразу же, моментально. Ничего личного. Здесь свои правила, здесь так заведено». Поэтому, конечно же, собаки знали свое дело, никого никогда не трогали лишнего. Вот так оно обстояло с гончими. Вот, кстати, я даже выписал специально для вас сейчас требования, да, вот, чтобы показать, какой это был язык. Какие требования предъявлялись гончим? Вязкость. Что такое вязкость? Да? Вязкость – это настойчивость, преследование. Бороться, искать, найти, не сдаваться. Верность. Что такое верность? Верность – это на самом деле не то, о чем вы подумали. Это не преданность своему хозяину. А верность – это лаять только по дичи, не отвлекаясь на что-то еще. Вот если залаял, значит, ты увидел дичь. Это называлось верность. Полазистость. Полазистость – это умение найти. Паратость – это быстрота гона, скорость. Нестомивчивость – это неутомимость. Звонкость – это понятно, да? Свальчивость – это по команде, по рожку, это быстрый такой сбор в стаю. Да? Когда становись, да, вот вольно разойдись. Вот эти рожки, они же ведь не зря использовались на охоте, потому что как в армии горн, да, точно так же на охоте рожок подавал сигнал, и этот сигнал был командой для тех же собак, которые должны были беспрекословно слушаться. Ну, позывистость – это мы уже знаем, что такое, и вежливость – мы уже тоже знаем, что это такое. Вот все эти качества, весь этот набор качеств должен был быть у гончих. Ну, и, конечно, вот давайте посмотрим на гончих, дальше они будут. Вот. Это тоже гончие, ребят. Вот с такими короткими ножками. Как называется эта собака? Вы знаете, да? Это бассет. Бассет-хаунд. Это тоже гончие. Почему? Потому что где-то уже в веке 18-м, даже, может быть, чуть пораньше, появляются гончие по кровавому следу. А вот от этих гончих по кровавому следу уже
требовались несколько иные качества. Они уже были более молчаливые, они были выносливые, неутомимые. Они, кстати, работали, тоже подразделялись. Одни работали по горячей крови, другие по сухой крови. Да, то есть по старому следу кровавому или по...

по свежему кровавому следу. В общем, они были достаточно такие спокойные собаки. И вот Бассет Хаунд – это самое настоящее гончие. Только гончие по кровавому следу. Кстати, ребят, вот пустобрех. Слышали наверняка такое презрительное, да? Пустобрех. Вот пустобрех – это тоже это охотничий термин. Так называли гончих собак, которые лают не по делу. А ведь мы уже с вами знаем, что лаять нужно было, звенеть нужно было только тогда, когда ты действительно видишь, поднял зверя. Ну, там много всего было. Там были обозначения частей тела. Ну, я же говорю, это был свой язык, и чуть дальше я вам продемонстрирую вот этот вот язык. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, это гончие святого Губерта. Или Бладхаунд, они так и называются, да, кровавая собака. Была такая легенда. Жил да был очень давно такой Франциск Губерт, его звали рыцарь. Франциск Губерт, был он повеса, страшно любил шумные компании, пиры, застолья и обожал охоту. У него была огромная свора собак, гончих, гончие по кровавому следу были. И однажды на охоте они травили оленя. Потрясающий был олень. Таких оленей никто никогда раньше в этих краях не видел. Это был фантастической красоты белоснежный олень. Они его травили, травили. И вдруг Франциск Губерт увидел, олень остановился, посмотрел на него, и он увидел, что у этого оленя, оказывается, над головой, между рогов, распятие, светящееся распятие. И вдруг голос небес ему сказал: что ты делаешь, Франциск Губерт, рыцарь, чем ты занимаешься? Ты губишь свою жизнь, душу, ты прожигаешь свою жизнь, вместо того, чтобы спасти свою бессмертную душу. И тут в его в душе случился переворот, он сразу понял, что жил он неправильно, он принял постриг, постригся в монахи, вел очень благочестивую жизнь, основал монастырь, и, видимо, в этом монастыре разводили собак, потому что собаки с тех пор стали называться собаки святого Губерта или гончие святого Губерта. И вот, смотрите, до сих пор эти гончие сохранились. Я помню первый раз, когда увидел Бладхаунда, это 91-й год, наверное, был первый Бладхаунды. Я просто стоял, смотрел, как зачарованный. Это огромная собака. И на Арбате во дворике, видимо, ее привезли из-за границы. Эти были, вот только-только рухнул железный занавес. И я очень хохотал. Она, когда бежала, смотрела вниз, внюхивая внимательно землю, то у нее вот эти складки на голове, они опустились, как капюшон. Они закрыли ей обзор. И она даже бум, головой в дерево ударилась, потом почесалась, побежала дальше. Конечно, очень причудливый был вид у нее, вся вот в этих складках, но тем не менее собака очень интересная и очень серьезная. Это большая, сильная и очень выносливая собака. Ну, давайте дальше посмотрим, какая у нас следующая собака будет. Вот. Вот это уже собака Людвига Святого. Это собака вымершая. Это вот одна из тех... Видите, она похожа. Она по фенотипу похожа на гончую Святого Губерта, но эта порода не сохранилась. Вот следующую покажите картиночку, Александра. Это белый терьер английский. Тоже порода, которая не дошла, не сохранилась до наших дней. Но зато от этой породы, от белых терьеров, происходят некоторые породы собак, которые мы с вами знаем. Да? Вот покажите нам следующую картиночку. Бультерьеры, кстати, от нее тоже пошли. Вот, это пейли-терьер, тоже не сохранившийся. Ну, если мы с вами заговорили о терьерах, мы с вами плавно перешли к терьерам, то здесь история такая. Терьеры – это, как правило, не очень большие были собаки. Вообще этимология, да, слова терьера – terra incognita, да, террологи, так называются ученые, зоологи, которые наземных позвоночных изучают. Да, terra – это земля. И как в свое время, я помню очень хорошо, в общем, сказал Иван Игоревич Затевахин, большой знаток собак, который много лет...

лет возглавлял журнал «Друг для любителей собак», мы с ним вместе работали в этом журнале. Он хорошо сказал, говорит, все, что бегало по земле, называлось терьеры, а все, что притравливалось, все называлось бульдогами. Поэтому бульдогов было очень много, они были все очень разные, и терьеров тоже было очень много, они тоже были все очень разные, не в каждом графстве, в каждом городе. В каждом регионе Британии были свои терьеры. Иногда их называли по графству, да, как Девонширский терьер, там Стаффордширский терьер, да. Но, конечно, терьеров еще подразделяли на ирландские терьеры, да, на шотландские терьеры, ну и всякие-всякие прочие другие терьеры. У терьеров была задача не только бегать по земле, они работали по норному зверю, терьеры. И вот следующее, покажите нам картиночку, да? Вот, вот это, например, бедлингтон терьеры, да? Работали они по лисам, по барсукам, но, ребят, вот понимаете, какая история, барсук. Вот кто-нибудь из вас был когда-нибудь на притравочной станции? Они сохранились, да, у охотников до сих пор. И на этих притравочных станциях собак, ну, в основном ягд-терьеров, такс, собак по норному зверю, учат, как нужно взять лису, как нужно взять барсука. То есть она должна в норе взять ее по месту, ту же лису, совершить размен, поменяться местами и уже задом самой выйти из норы и выволочь оттуда лису. Задача, между прочим, не такая простая, не такая простая. И вот я видел, как работают ягд-терьеры. Это очень серьезная собака, дальше она будет у нас. Мне кажется, что если бы ягд-терьер был бы размером с овчарку, то, наверное, ничего живого на планете бы уже не осталось бы. А включая львов и тигров, всех бы ягд-терьеры бы уже давно бы порвали. Это бедлингтон-терьеры, похожие на овечек. Давайте следующих посмотрим, какие у нас тут еще будут терьеры. Вот он, ягд-терьер, да? Барсука называют король норы, потому что, конечно, барсук – это животное, которое намного сильнее, мощнее, чем лиса. И у барсука у него и когти здоровенные, и очень мощная хватка с такой сильным сжатием на челюсть. Поэтому, конечно, надо быть очень отважным и ловким псом для того, чтобы работать по барсуку в норе. И ягд-терьеры с этой задачей, конечно, справлялись блестяще. Это собака, которая абсолютно не знает страха. Вот у меня были знакомые ягд-терьеры. Я всегда вот думал о том, как-то вот в этой собаке просто генетически нет чувства страха. Ягд может попереть на кого угодно. На медведя, на слона, на льва. Вот такое впечатление, что просто чувства страха у него нет генетически. Но это было раньше, не знаю, как сейчас, потому что, к сожалению, сейчас наметилась такая тенденция декоративного разведения собак, и уже рабочие качества тестируются гораздо меньше. Об этом мы с вами чуть позже тоже с вами поговорим. Ну, давайте следующее посмотрим собаку. У нас там будет вот вестхайчики, тоже совершенно замечательные терьеры, удивительные, милые создания. Сейчас они стали собакой-компаньоном. С ними, наверное, уже никто никогда не охотится. Но собака настолько мила, симпатична, игрива, что держит ее, конечно, не ради охоты, хотя когда-то это была тоже серьезная охотничья собака. Дальше, следующий давайте посмотрим. Вот. Ну, эту собаку вы наверняка знаете, да? Это скотч-терьер, шотландский терьер. Вот все мои знакомые скотч-терьеры, они были очень непростыми товарищами, с очень сложным характером, но их всех, конечно, обожали их хозяева. Но в нашей стране эта собака стала безумно популярной благодаря... Следующую картиночку покажите, пожалуйста. Вот. Ну, кто-нибудь из вас знает, кто это? Это знаменитый клоун Румянцев. Его сценический псевдоним был Карандаш. Карандаш и Клякса. Кстати, вот цирковое училище до сих пор в Москве носит имя Румянцева. Был выдающийся клоун, безумно популярный. Он сам был очень небольшого роста, и он очень долго искал вот этот свой сценический имидж.
И совершенно случайно в коммунальной квартире увидел вот эту черную собаку скотч-терьера и сразу понял, да, это она. И они настолько гармонично подошли друг к другу, что стали работать первые номера, номера стали безумно популярными, и всю жизнь Карандаш выступал с кляксой, хотя клякс таких было, насколько я помню, по-моему, то ли 12, то ли 13 штук. Потому что собаки долго не живут. Ну, хотя, нет, чему? Вот эти как раз они живут долго. Они по 16, по 17, по 18 лет живут. Ну, вот как-то так получилось, что у Карандаша было много клякс. Может быть, это было связано с какими-то другими проблемами. Кто-то болел, были резервные кляксы. Но всего их было много. Но самое главное, что благодаря Карандашу эта порода стала безумно популярна в России, ее стали заводить жители СССР, и с ними уже практически никто не охотился. Точно так же, как и с фокстерьерами. Это была одна из самых распространенных пород в Советском Союзе, но я знаю очень мало людей вот по своему детству, по юности, у кого бы родители там охотились с фокстерьерами. Нет, они жили во дворах, их выгуливали. А сейчас, кстати, почти не стало фокстерьеров. Ни гладкошерстных, ни длинношерстных. Очень большая редкость, если где-то встретите. Если мы с вами заговорили о собаках цирка, давайте следующую картиночку посмотрим. Это уже отдельная история. Собаки в цирках выступали всегда. И когда цирки были бродячие, да, вот на кибитках они колесили по свету, давали концерты в разных городах, в разных странах, собаки, конечно, выполняли сразу несколько функций. Они были артистами, они зарабатывали на кусочек хлеба своим хозяевам, и, конечно же, они были сторожами, потому что жизнь бродячего артиста, она полна опасностей и приключений. Лихие люди, опять-таки, которые не спали по ночам, а подстерегали одиноких путников и проезжие экипажи. Ну и последние десятилетия, конечно, самая распространенная порода собак, цирковых собак, были пудели. Ну, видимо, частично за счет того, что у пуделя у него артистическая внешность, если его правильно подстричь. Если пудель не стричь, дворняжка, дворняжка. Так посмотрите и не скажете, что это пудель. Но если вот его правильно подстричь, то он сразу приобретает, видите, такой аристократический вид. Хотя не только с пуделями работают. Огромный, конечно, вклад в дрессировку собак внесли знаменитые русские дрессировщики, это отец и сын Ермаковы были такие, ну и, конечно, Владимир Леонидович Дуров. Вот в одном из комментариев кто-то очень нелестно Владимир Леонидович отозвался, ну, видимо, человек был, ну, я читаю просто комментарии к нашим с вами встречам, потому что там много очень дельных всяких замечаний бывает. Но иногда бывают глупости, и я на них обращаю внимание просто для того, чтобы их никто не повторял. Дуров был великий дрессировщик. Дуров, в общем-то, создал революцию в дрессировке, потому что он первый стал использовать геймнос, вот это вот чувство захватывающей игры, которые у собак и у некоторых других животных просыпается. Он первый, кто стал работать с положительным подкреплением. До этого работали с отрицательным подкреплением. Это кнут и пряник. Кнут – это отрицательное подкрепление, пряник – это положительное. И ласковое слово тоже. Вот оперантный метод такой научения, который был немецкая школа дрессировки. Да? Лошадь начинали бить до тех пор, пока она не поднимала ногу. Подняла ногу, ее перестали бить. Это отрицательное подкрепление. Дуров работал совершенно по-другому. Во-первых, он был дрессировщик от Бога. О таких людях мы позже тоже поговорим. Он понимал животных, он изучал их поведение. И он, конечно же, поэтому он добивался совершенно потрясающих результатов. В свое время Вениамин Игумнов, это дрессировщик из московского цирка, который родился из цирковых людей, он родился в опилках, его родители были цирковые, бабушка, дедушка и прадедушка все были цирковые. И как-то я его спросил, говорю, Вень, мы заговорили о Дурове, и он сказал, Саш, я видел старые кинопленки, они сохранились с номерами Дурова. То, что он делал, сейчас не сможет повторить никто до сих пор. То есть это был действительно удивительно талантливый человек.
Ну, сейчас, кстати, выступает Юрий Якубовский с собаками. Тоже у него очень прекрасные номера. Они обычно с Еленой Павлович выступают. Елена Павлович больше с лошадьми, а Якубовский с собаками. Ну, покажите нам следующую картиночку. Вот как раз видите, как работают собаки. И, конечно же, собаки работают на сцене не из-под кнута, а делают это совершенно осознанно. Это артисты, это настоящие артисты. Поговорите с любым дрессировщиком, и он вам скажет, что собаки-артисты точно так же, как и люди. Бывают талантливые, бывают гениальные, бывают бездарные. С бездарными, конечно, никто не работает. Вот такая вот профессия у собак тоже есть, артистическая профессия. Ну, следующая у нас какая картиночка? А вот это еще один персонаж. Если уж мы с вами заговорили об известных скотч-терьерах, дяденька этого знаете в очках, да? Дяденька, между прочим, примечательный. Это единственный президент США, который был президентом больше, чем 2 срока. Ну, вы знаете, по Конституции Соединенных Штатов можно выбираться только 2 раза президента. Вот как Барак Обама недавно избирался. А что касается Франклина Делано Рузвельта, он просидел в своем кресле президента больше, потому что началась война, Вторая мировая, и Рузвельту настолько доверяли американцы, что ради него решили сделать исключение, и он исполнял должности президента более длительное время. Но у Рузвельта была любимая собака. Эту собаку знала вся Америка. Ну, не было такого человека в Америке, который бы ее не знал. С ней он появлялся везде, он с ней летал на самолетах, он с ней совершал официальные визиты. И, конечно же, этот скотч жил в Белом доме. Поэтому, наверное, среди самых известных терьеров он в топе 5, топе 10 наверняка, обязательно. Так, дальше, какие у нас будут породы, давайте посмотрим. Вот, такса, да, ну, с таксами. Такса – это собака, которая работает по норному зверю. Ребят, вот сейчас таксы, каких только их нету, да? Ну, таксы, есть просто таксы, есть карликовые таксы, есть таксы, еще мельче их называют кроликовые таксы. Они самых разных мастей, есть жесткошерстные, есть короткошерстные, есть мраморные таксы. Их удивительное разнообразие. А вот следующий, кстати, покажите картиночку, там, по-моему, будут самые-самые-самые разные таксы. Но, тем не менее, таксы выводились как рабочая порода по норному зверю. Если вы когда-нибудь приедете на притравочную станцию, и вы увидите, как эти таксы, которых держат так вот сзади, за уши, они в нетерпении рут, они рвутся, они вырываются, рут, дайте, дайте, где эта лиса, дайте мне туда слазить, в эту нору. Она живет ради этого момента, для того, чтобы залезть в нору и схватиться с лисой. Да, сейчас с таксами уже практически не охотятся. Наверное, это правильно. Лис мне всегда было жалко на этих притравочных станциях. Им подпиливали зубы, чтобы они не могли покалечить собак. И я как-то часто спрашивал, говорю, ребят, на притравочной станции, а вот вам лису не жалко? Ну вот представляете, вас посадят куда-нибудь в клетку, да, и будут каждые 15-20 минут к вам запускать нового свеженького боксера, который будет бить вам морду. На что мне люди говорят, да ну что вы, лисе даже нравится, она ждет, когда наступит этот день. Конечно, это бред. Это бред, это очень жестокое развлечение, ну что поделаешь. Раньше люди были жестокие. Но, с другой стороны, ребят, не все так просто. Собака такса выводилась столетиями ради того, чтобы работать по норному зверю. Из столетия в столетие люди терпеливо, кропотливо отбирали собак, улучшали эти рабочие качества. И что сейчас? А сейчас просто вот поставить крест на этой породе и превратить всех собак в такие вот в диванные собачки-компаньоны. Я не знаю, ребят, правильно это или нет. Ну, наверное, каждый ответит на этот вопрос сам для себя, как
считает нужным. Покажите следующую нам картиночку, Александр. Вот они, видите, какие самые-самые. Это все таксы. Вот, вы знаете, я что заметил? Я по своим знакомым сужу. Если у человека такса, то, скорее всего, у него скоро заведется почему-то вторая такса. Это какая-то мистика. А иногда третья. И я знал людей, у которых этих такс было много. Но вот почему-то таксы, они чаще живут вдвоем или втроем, чем поодиночке в домах. Ну, может быть, компактная собака места много не занимает. Ну, такса – зверь все-таки удивительный, отважный и очень преданный человеку. Это хорошая собака, у которой была своя профессия, которая с этой профессией блестяще справлялась не одну сотню лет. Ну, кто следующий у нас? Вот. Ну, теперь давайте мы с вами поговорим о легавых, да? Если мы с вами поговорили об одной очень большой группе собак-огончих, то теперь поговорим о легавых. Вот, кстати, мне написал, помните, я вам когда рассказывал в прошлый раз о собаках, то я вам рассказывал о том, почему легавые, да? И легавая надо писать через «е», а не через «я». Потому что она не лягается, а она ложится. Это вообще такая калька с польского языка, а поляки с французского это срисовали. Потому что задача легавой – это поднять зверя. Сейчас я расскажу, как это делается. Поднять дичь – это подружейная собака, это так называемая подружейная охота. А потом ей нужно лечь, чтобы случайно ее хозяин не пристрелил. Особенно это было важно, когда еще ружей не было, но уже были легавые. И на птиц очень часто в разнотравье охотились с такой большой квадратной сеткой. А к концам этой квадратной сетки были привязаны грузила. Такие тяжелые-тяжелые грузила. Легавая собака верхним чутьем находила дичь, делала стойку, указывала, где эта дичь хозяина, и замирала. И вот тут подкрадывался хозяин и, раскрутив, закидывал вот эту вот сетку с грузилами, которая накрывала дичь. Поэтому собака должна была сразу лечь, чтобы просто по голове не получить тяжелым грузилом. И кто-то мне написал, я, по-моему, даже где-то выписал это, а вот где не могу найти, может быть, найду. Вот. Сергей Богданов мне написал в комментариях, что, говорит, на его взгляд, этимология у этого слова может быть другая, потому что после половодья река входит в русло и остаются такие вот озерца, которые называются луга. А потом, когда луга высыхает, ее называют ляга. Да? И вот в этой ляге, где сочная трава, там вот вся дичь и прячется. Поэтому вот он считает, что ляга, легавая происходит отсюда, потому что она охотилась в лягах. Ну, может быть, Сергей, хорошая такая версия, почему нет, но мне кажется, тогда бы все-таки была бы лягавая, а пишется ле. Так что, видимо, этимологические словари правы, и действительно от слова лечь, а не от слова ляга. Итак, значит, у нас легавые. Группа подружейных охотничьих собак. Для нее требуется очень хорошее верхнее чутье. Ребята, чутье бывает верхнее и нижнее. Да? Верхнее чутье – это когда вы чувствуете, как бабушка на кухне пирожки жарит. Да? А нижнее чутье – это когда собака идет по следу, когда она начинает принюхиваться. Так вот, легавая верхним чутьем, она должна почувствовать дичь, и дальше она делает потяжку. Потяжка, это она начинает идти по этому запаху, и вот когда она чувствует, что вот-вот-вот она уже приближается к источнику этого запаха, вот она, куропатка там сидит, я уже чувствую, вот она, и собака понимает, дальше идти нельзя, потому что еще один шаг, я спугну эту куропатку. И тут она застывает монументально и делает стойку, свою знаменитую стойку. Вот сейчас поинтер, курцхар в стойке. Стойка делается для того, чтобы показать охотнику, где находится дичь. Да? И вот тут уже подходит охотник тихонечко, и собака ждет команду «пиль» или «вперед». И когда охотник уже готов, он зарядил ружье, и он говорит «пиль, вперед!» И собака поднимает дичь под ружье,
охотник стреляет, но попадает или нет, зависит от того, насколько он меткий. Вот так работают гончие. Гончие традиционно делились породно на островных и на континентальных. Островные – это, конечно, гончие, имелось в виду британские острова. Это английский сеттер, ирландский сеттер, там шотландский сеттер, пойнтер. А континентальные – это курцхар, дратхар, да, немецкие породы, венгерская выжла. Итальянский брак, веймарская была легавая, ну я сейчас всех уже, к сожалению, не упомню. В свое время, кстати, сеттеры были тоже одной из самых распространенных в Москве собак, и дратхаров было много, и пойнтеров было много. Сейчас охотничьих собак осталось очень мало. Ну, может быть, это и правильно, потому что очень мало стало охотников, которые с охотниками, с охотничьими собаками охотятся. Мало кто умеет их готовить, мало кто умеет их дрессировать. И, ну, может быть, да, может быть. Хотя очень многие охотничьи собаки переходят в класс питомцев, pets, они становятся питомцами. И, конечно же, теряют свои рабочие навыки. То есть на наших глазах с вами, братцы мои дорогие, очень-очень многие собаки. Вот я просто в свое время, лет 10, поработал в журнале в издательском доме «Друг». И был членом, я был главным редактором журнала «Миллион рублей», «Миллион друзей». Это был журнал о животных и растениях. И в редколлегии журнала «Друг для любителей собак» я тоже лет 10 поработал. Поэтому, ну, это было давно. Я оттуда ушел почти 20 лет тому назад. Вот все это время, наверное, с 90 по 2000 год, даже попозже, наверное, 2000, наверное, 5. Вот как-то я был в самой гуще кинологических событий России. Сейчас я уже отошел от этого. И вот то, что я сейчас вам буду рассказывать, и то, что я вам рассказываю, это не то, что я прочитал в книжках, это вот то, что я как бы знал, работая в журнале «Друг». Из первых рук мне приходилось очень много общаться с руководством РКФ, Российской кинологической федерации. На моих глазах мы вступили в ФЦИ, Всемирная кинологическая федерация, судьями, олл-раундерами, это судьи, которые по всем породам, с дрессировщиками, с охотниками. Рядом с нами, вот соседняя дверь, был журнал «Друг охота». Валерий Владимирович Бедаль его возглавлял много лет, с которым мы тоже очень много часами разговаривали. Поэтому вот вся та информация, которую я вам сегодня постараюсь довести до вашего сведения, это такая вот информация от первых уст, от людей, которые писали эти книги, писали эти статьи, которые, конечно, знали немножко, даже не немножко, а намного больше того, что попадало в печать, да, что они писали в своих статьях и книгах. Вот так работали легавые. Дальше следующее, давайте посмотрим легавые. Вот он, пойнтер, тоже видите в стойке. Давайте следующее посмотрим. А это вот русская легавая. Это русская легавая. Кстати, по-моему, тоже уже такой собаки не существует. По-моему, эту собаку мы тоже фактически уже утратили. Ну, давайте дальше перейдем к следующим. А вот это вот уже собаки, которые подают нам дичь, да? Замечательные спаниели, их очень много всяких спаниелей, да. Спаниели там штук 15 или 20, там и кавалер Кинг Чарльз спаниели, конечно, русский спаниель, это замечательная наша русская порода. В свое время Гриша Манев, Григорий Манев, который вел передачу «Планета собак», меня познакомил с чудесным совершенно таким пожилым человеком. Он работал с русским спаниелем и был неоднократный чемпион мира. Проводятся соревнования охотничьих собак. И вот он рассказывал так. Мы, говорит, с моим малышом, с собакой, на охоту ездим без всякого ружья. И едем мы обычно в понедельник. Я говорю, а почему в понедельник? А потому что суббота-воскресенье обычно охота, пальба, стрельба, бах-бах, бабах, бубух. А потом все разъезжаются, а в понедельник мы идем и собираем подранков. Вот такой у него был чудесный и замечательный спаниель. То есть эти собаки, которых выводили, ну,
Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, замечательный спаниель с дупелями. Этих собак, которые выдавали для того, чтобы, выводили для того, чтобы они подавали дичь, они должны были обладать, во-первых, водоотталкивающей шерстью, потому что очень часто им приходилось лезть в ледяную воду и подолго в этой воде находиться, плыть за подранками. Они умели нежно, осторожно, чтобы не попортить тушку, приносить эту дичь своему хозяину. Была тоже замечательная порода, над которой бились столетиями для того, чтобы эти собаки были совершенными помощниками на охоте. Но сейчас тоже очень мало, по-моему, охотится. Во всяком случае, вот из моих многочисленных знакомых, охотников, которые охотятся с собаками, с ретриверами, ну, может быть, 3-4 человека наберется, не более того. Следующее покажите нам собаку. Вот, это вот... уже лабрадор. Лабрадор, есть еще очень похожая на него собака ретривер, да, золотистый. Вот часто спрашивают, ретривер, да, ретриев, это подавальщик дичи. И очень часто спрашивают, а лабрадор это ретривер или ретривер это лабрадор? Ребят, вот на этот вопрос можно ответить так. Все лабрадоры ретриверы, если их этому научить подавать дичь, но далеко не все ретриверы лабрадоры, потому что среди ретриверов, конечно же, есть и другие породы. Что касается лабрадора, лабрадор после известных событий, когда у президента страны появилась собака Кони, стал тоже очень востребованной собакой, лабрадоров стало очень-очень много. Но эту породу сопровождает очень много мифов. Вот здесь, ребят, я сейчас вам скажу самое главное. Я немножко откручу ленту времени назад. До 91 года Советский Союз существовал, и мы жили за железным занавесом. И очень мало кто выезжал за границу, и очень мало у кого была возможность за границу привезти собаку. Ну, по самым разным причинам. Поэтому собак, которые жили на территории СССР, участвовали в выставках, было не так уж много. Продавались открытки, «Союз печать» с изображением пород собак, их было там десятка два от силы. Да, там «Боксер», «Московская сторожевая», там «Доберман Пинчер», там «Московский дог», «Московский длинношерстный торит-терьер», сейчас уже никто не знает, что такие собаки были, «Водолаз», «Колли». И в 91 году открылся железный занавес, и к нам хлынуло все, что можно, и все, что нельзя тоже. И вот среди того, что к нам хлынуло, было колоссальное разнообразие пород собак. Мы открыли тогда рты от удивления, потому что к нам попадали собаки, о которых мы вообще ничего не знали. Интернета тогда не было, да? К нам стали попадать всякие там аргентинские, бордоские доги, филу бразильеру, там кадебо, майорский бульдог и... собаки удивительной внешности, мы о таких тоже даже никогда не подозревали. Но это были, ребята, времена романтического бандитизма, да? Это были бандитские времена, когда в каждом городе по вечерам гремели выстрелы, когда очень часто погибали люди, и нравы были такие, что всем очень хотелось, чтобы их собаки были самыми крутыми, самыми вот такими вот. Время было бандитское, чего уж там. Поэтому заводчики начинали придумывать самые разные истории про те породы, которые к нам попадали. Особенно если эти породы выглядели страшно. Да? Там какой-нибудь там, не знаю, мастина наполитана или бульмастиф. Ну вот здесь я, наверное, покаюсь. Со стыдом даже покаюсь. Придумали какие-то всевозможные байки, вот. Но мне тогда хотелось, чтобы люди все-таки покупали вот этих щенков новых пород собак, чтобы их было больше. Я работал на телевидении, и мне очень часто приходилось снимать рекламные ролики разным заводчикам, которые продавали щенков. И иногда даже я им помогал. Я говорю, какая собака там, бурбуля, а что собака, африканская, да? Говорю, ну скажите, что эти собаки охраняли копии царя Соломона. О, да, точно. Говорю, да, еще, между прочим, вот эти собаки охраняли копии царя Соломона.
если копии были на самом деле, если их Хакрат не выдумал писатель. Но самое интересное, прошло там 5 или 7 лет, я встречаю хозяина этого собаки, и вдруг я с ужасом понимаю, что он поверил в эту байку, он забыл, что это я при нем придумал, и потом я встречаю в печати, он дал кому-то интервью об этом, и это пошло гулять. И люди начинали верить, что вот это, что Фила Бразильера там охотилась на рабов, что там эта собака охраняла копии царя Соломона, а это... То есть придумали какие-то страшные небылицы и забывали две вещи. Что вот то, о чем я уже говорил, что те собаки, вот современное поголовье, и те собаки, которые назывались, вот эта порода, которая существовала 200 или там 300 лет назад, это были совершенно разные собаки. А вот эти вот байки, и вот эти ужасы, они укрепились в народе. И вот кто такие заводчики собак? Да? Это истина в последней инстанции. Вот если я заводчик лабрадоров, я знаю все про... Что вы мне будете рассказывать? Идите отсюда, я... Кто вы такой? У меня 15 сасов, 25 сасыбов. Я best in show. Вы кто такой? Я знаю все про лабрадоров. И будут иногда говорить такую чушь, и сами себе верить. И другие люди потом будут эту чушь тиражировать. Это собачий бизнес, это собачья среда. Я просто в этой среде очень долго варился. Хотя в этой собачьей среде, безусловно, были люди выдающиеся, были люди очень знающие. У нас были и есть замечательные историки пород, которые писали хорошие умные книги, такие как Женя Цигельницкий, Евгений Цигельницкий, такие как Ольга Мещиха. Это люди, которые знают по несколько иностранных языков. Да. Оля Мещиха, по-моему, три. Вот точно совершенно у нее прекрасный французский, прекрасный английский, по-моему, немецкий тоже. В те времена, когда еще не было никаких интернетов, эти люди закапывались в первоисточники, в архивы, в библиотеки, переводили, по крупицам по каждой породе собирали сведения и, конечно, проделали огромную породу, огромную работу. У нас были замечательные дрессировщики, которые создали, кстати, Иван Игоревич Затевахин, небезызвестный телевизионный ведущий, начинал как дрессировщик и очень много сделал именно как дрессировщик собак. И потом вот стараниями Ивана Игоревича в том числе, да, были, проводились большой ринг, это соревнования по дрессировке собак. Сейчас, к сожалению, дрессировщиков осталось очень мало. Хотя были прекрасные дрессировщики. Игорь Гай, Ворлаков, и даже Носов, человек одиозный, но дрессировщик от Бога. Нынешнюю школу я не знаю. Я еще раз говорю, что последние лет 15-20 я не слежу за миром кинологии, но я с разрывом в 20 лет побывал на выставке, на нашей самой крупной выставке «Евразия». И вы знаете, я испытал очень-очень горестные чувства. То есть, если бы я крутился бы вот в этом кинологическом мире все это время, я этого не заметил. Знаете, как чужие дети. Когда ты 20 лет не видел ребенка, через 20 лет его встречаешь, какой ты вырос, ты и голову задираешь. А здесь было с точностью ровно наоборот. Когда ты не задираешь голову, а когда ты опускаешь и ищешь, где же он там. Я был удручен качеством собак, которые были представлены в рингах. Я просто со всей очевидностью увидел, какой пошел крен в декоративное разведение. Как, видимо, навсегда у многих пород ушли рабочие качества, которые никто уже не тестирует. И если раньше были стандарты у каждой породы, да, ну, там, скажем, у овчарки устойчиво, там, я не знаю, недоверчиво к посторонним, устойчиво там, к звукам выстрелов и так далее, и так далее. Сейчас эти стандарты наверняка уже переписали, потому что собак, которые отвечали всем этим жестким стандартам, практически не осталось. Когда я увидел, как Бурбулю прощупывает судья самые интимные места на предмет криптоархизма, мне стало как-то даже неловко за Бурбули. То есть, это собака, которая просто должна была этому человеку откусить руки.
Это уже другие бурбули. Так, ну ладно, поехали дальше, ребята. То, что я сейчас говорю, вот я уверен, будет очень много комментариев, кто-то на меня обрушится сейчас с критикой. Я говорю то, что я знаю, то, что я думаю, хотя во многом я могу быть неправ, как вы понимаете. Но моя задача сейчас, ребята, вам прежде всего рассказать о породах, о работах, потому что наша тема – это собачья работа. И мы с вами продолжаем охотничьих собак. Следующий, пожалуйста.

то, что этот финский парень горячий мечтал увидеть в России. Это, ну, какой барин без борзой, да, взятки борзыми щенками, помните, судья Ляпкин, Тяпкин. И так проходило до Великой Октябрьской социалистической революции, когда борзая сразу попала в разряд таких вот атрибутики помещиков и буржуев и стала классовым врагом. Многих помещиков самосудом казнили или расстреливали, иногда расстреливали вместе с их собаками, с борзыми, и вешали иногда с их собаками борзыми, и сжигали заживо иногда в их поместьях вместе с собаками, с борзыми. Не дай бог было борзой собаке появиться на улицу вот в эти первые горячие годы революции, когда ненависть у рабочего класса и крестьянства к попам и буржуям была настолько сильная, что эту собаку, как олицетворение буржуйства и помещества, наверняка могли и пришибить с горячей руки. Но, тем не менее, нашлись люди, отважные люди, которые сумели сохранить эту породу. Вот в 20-е годы, я где-то недавно читал, их было не больше десятка. То есть это люди, которые рисковали всем. А представляете, потом началась война, Великая Отечественная война. И эти люди, которые жили на пайках, на карточках, вынуждены были прокормить не только себя, но и своих борзых. А представляешь, какая борзая собака? Это огромный пес. Вот он кажется таким худеньким и миниатюрным, но он ест достаточно много. И вот эти вот люди героически сумели сохранить поголовье борзых, которые потом развели, уже домешали кровь тех собак, которые оказались за границей, и эта порода, она не ушла в небытие, она сохранилась. Вот было бы очень здорово, если бы кто-то, их было немного, их буквально собак 10 оставалось в России, если бы кто-то разыскал фамилии этих людей, которые смогли их сохранить, рискуя жизнью, между прочим, и где-нибудь какой-нибудь художник бы поставил бы памятник русской борзой, а рядом хотя бы вот увековечить имена этих людей. Это было бы здорово, это было бы, ребята, очень-очень справедливо. Итак, борзые. Борзые собаки – это ловчие для безоружейной охоты. Потому что борзых на самом деле очень много разных пород. Они охотятся, как в старину говорили, на взряч. То есть борзая, ей даже нюх не нужен был. Она должна увидеть дичь и должна увидеть зверя, и вот тогда она начинала вот это свое преследование. Причем иногда, очень часто охотник брал по команде самые опытные борзая из свора, запрыгивала ему на луку седла, и он на лошади, мчался на лошади во весь опор, на луке седла вот здесь вот сидела борзая, потому что здесь она лучше могла увидеть волка или лису, и когда она ее видела, да, она спрыгивала с лошади, шла, и за ней кидались все остальные. Братцы мои дорогие, кто-нибудь на лошади когда-нибудь скакал? Кто-нибудь галопом когда-нибудь на лошади скакал? Усидев в седле галопом. А вы представляете, вот кто ездил галопом, тот понимает, о чем идет речь, да? Чтобы собака на полном ходу запрыгнула на галопе всаднику на седло, удержалась там хотя бы какое-то время, чтобы увидеть убегающего зверя, соскочить. Это, ребят, это цирковой номер, который мало кто может повторить. А вот собаки такое проделывали. Борзых, как я уже говорил, очень много. Азаваки, бахмули, хорте, тальга, грейхаунд, кстати, самая быстрая собака в мире, мы о ней сейчас еще поговорим, дирхаунд, там, даже выпиты левретки, это тоже борзые. И самая высокая собака в мире, ирландский волкодав, это вот эта вот собачища серая, да, или черная, они еще реже бывают. На самом деле, тоже борзая, он уже лет 300, даже больше волка в глаза не видел, потому что последних волков на Британских островах, по-моему, в 17 веке уже истребили, если не раньше. Вот это все борзые. Кстати, если вы проходили в школе уже Дубровского Александра Сергеевича Пушкина, то помните, сколько было борзых у Дубровского старика? По-моему, 12 штук, если мне память не изменяет. А сколько было у Троекурова? 500. Вот такая была свора. 500. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите,

Я помню в детстве, вот когда я был маленький, молодой, я видел борзую всего лишь несколько раз. Но когда человек с борзой шел по улице, вся улица останавливалась и смотрела вслед. Это, конечно, завораживающая собака. Недаром все-таки на борзых иногда меняли целую деревню крепостных на хорошую собаку. И вот если мы с вами, кстати, королеве Виктории, вот викторианская эпоха в Англии, да, королеве Виктории и Александр II, и Александр III в свое время тоже дарили наших русских борзых. В арабском мире борзая, хорошая борзая, ну, я не знаю, шейх эту борзую любит больше, чем свой гарем. И окружает ее страшной заботой. Это самая главная драгоценность. Но если мы с вами заговорили о борзых, покажите нам следующую картиночку, мы с вами не можем не рассказать об этом человеке. Вот это вот как раз сценка охоты. Следующую покажите нам, пожалуйста, картинку. Я вам хочу рассказать про одного человека. Вот. Этот Габидзашвили, Тарик, как его все звали, года 4 подряд я работал с каскадерами в Крылатском. Мы делали гонки на выживание. Ну, я делал телевизионную версию гонок. И это было давно, это было 23 года назад. 24 даже уже года назад. И каждые гонки приходил человек, к которому все относились с очень большим почтением. У него была патриархальная такая внешность. Он был огромный великан с огромными, очень крепкими руками, библейская внешность, белые волосы до плеч, белая борода. И я как-то спросил Сережа Воробьева, это президент ассоциации каскадеров. Говорю: «Сереж, это кто?» Говорит: «Это Тарик». И когда он сказал «Тарик», я сразу понял, о ком идет речь. Ну, потом вот он нас как раз познакомил, Сережа. Триел был человек фантастический. Его родители были актерами Большого театра. Сам он закончил, по-моему, Суриковское художественное училище. Но всю жизнь он работал в кино. Он работал как дрессировщик собак. Он был единственный, кто мог ставить потрясающие, фантастические трюки с животными. В «Петушках» зообаза Мосфильма была. Он работал с любыми животными. Он работал с волками, с медведями. Вот, кстати, он поставил знаменитый трюк, если вы видели фильм «Автомобиль Скрипка и собака Клякса», где 200 кошек бегут в одном направлении. Это мог только Тарик сделать, больше никто. Это был человек, который, конечно, он работал с собаками, который смог поставить сцену охоты в фильме «Война и мир» Бондарчука. То есть тогда это не мог сделать никто, кроме него. По жизни он работал сторожем в ботаническом саду. Он жил в вагончике, у него была свора борзых, он спал в повалку со своими собаками. У него был какой-то удивительный дар, он их чувствовал. Он мог говорить с ними на одном языке, потому что у него была очень харизма, и Триел никогда не продавал собак. Он мог подать щенка, но предупредить, что это очень хороший щенок, он мне понадобится для вязки, я позвоню, и ты мне его привезешь. Он возглавлял секцию борзых, и это не просто человек-легенда, это человек, который сделал очень много. Он вел потрясающую совершенно племенную работу с собаками. В общем, если вы любому борзятнику назовете это имя, то вы сразу увидите, каким уважением преисполнятся глаза вашего собеседника. Он ушел из жизни не так давно, по-моему, в 2012 году, если мне память не изменяет. И, конечно, очень обидно, что эти люди уходят. Это замечательные жизни, прожитые недаром, прожитые не зря. Это человек, который был абсолютно вне вот этих материальных ценностей, который очень хорошо знал, для чего он живет, и он сделал свое великое дело. Очень бы не хотелось, чтобы потомки забыли имя Триела Габидзашвили.
Так, ну, кстати, он мне рассказывал как-то, что, говорит, понимаешь, что такое свора? На охоте в каждой своре есть такой доминант, самая опытная собака. И ведь если борзые, например, работают по волку, вот в тот момент, когда гончие, все, они ушли, дальше остались только борзые, они догоняют этого волка, они его берут по месту и держат. То есть, представляете, какую ловкость и какую сноровку должны иметь собаки для того, чтобы этого волка как на прищепках вот так вот распять и держать его несколько собак на земле, пока не подъедут охотники. И вот он говорит, самый вот этот, самый опытный пес, он в это время на жутких скоростях, на этом бегу, он очень четко смотрит, что происходит. И вот он видит, что, например, что-то не получается, там одного зверя не могут зафиксировать, там два молодых кобеля. Он тут же к ним подскакивает, показывает, как это надо сделать, положил, взял, оставил, он побежал дальше, включился к следующим. То есть он все время как играющий тренер в команде. То есть настолько все слажено и четко должно происходить в своре собак. То есть понимаете, что это не просто так. То есть с этой сворой надо работать. То есть каждый псарь, он должен был быть потрясающим совершенно знатоком и дрессировщиком, который чувствует собак, который умеет с ними говорить на одном языке. Я боюсь, что эта школа вот с Триелом, она ушла навсегда, и вряд ли кто-то сможет теперь это возразить. Ну, может быть, оно и к лучшему. В наш гуманный век такие кровавые забавы очень многим и не нравятся. Дальше смотрим. Дальше у нас пойдут другие. Это афганская борзая, которая была безумно популярна в Советском Союзе. Я не знаю, как первое поголовье афганцев попало в СССР, но они завоевали сердца людей. Афганская борзая – это был символ респектабельности, да? Символ роскоши. А потом, вот сейчас я их уже давно не встречаю, афганских борзых. Потрясающая собака. Кстати, собаки, которые, я помню, прекрасно бегали за искусственным зайцем, и в собачьих бегах тоже использовались. Следующее покажите собаку. У нас дальше пошли борзые. Вот это уже пошли у нас, это уже салюки, это уже покажите следующие тазы. Вот мне одна женщина, у которой бахмуль был, рассказывала, что мы, говорит, с мужем ездим за зайцами, без ружья, без всего, нам собаки очень быстро приносят. То есть две собаки, смычок, который очень быстро находит зайца в поле, приносит своим хозяинам, и с хозяевам и не надо никакого ружья. Это Whippet. Ой, это грейхаунд, извините. Это грейхаунд, это самая быстрая борзая в мире, считается. Ну, разные источники по-разному приводят цифры. Считается, что до 80 км в час эта собака развивает. Хотя обычно средняя скорость на собачьих бегах где-то около 60 км в час. До бегов мы сейчас дойдем. Вот самая маленькая борзая – это ливретка. Я уже не стал ее брать, но вы все прекрасно видели, знаете, как выглядит эта собака. Это трясущееся существо с тоненькими ножоночками, как карандаши, тем не менее, это тоже борзая, хотя самая маленькая. Вот покажите нам следующую картинку. Дальше у нас, по-моему, пойдут собачьи бега. Мне довелось наблюдать. Александра, покажите нам следующую, пожалуйста, картинку. Вот. Вот это как раз грейхаунды. Собачьи бега происходят на кинодромах, да? Сейчас это происходит в Англии, в Германии, во Франции, в Бельгии. Кстати, очень популярный вид спорта в США и в Австралии. У нас в свое время на стадионе автомобилисты, я помню, первые бега проводились. Там собаки бегают за тряпичным зайчиком, то есть это вот по периметру, там, где беговая дорожка натягивается леска, и на этой леске, значит, бежит такой вот тряпичный зайчик, и за ним уже бегут собаки. Естественно, они делились на классы, отдельно бегали русские борзые, отдельно бегали грейхаунды, отдельно бегали уипеты, отдельно бегали афганские борзые. Почему-то все
были уверены, что это будет очень популярно, что у нас даже будет в России целый телеканал, который будет с утра до вечера показывать собачьи бега и делать ставки. Да, действительно, в Англии это было в свое время очень популярно. Детям даже давали деньги на пирожки, на школьные завтраки и на то, чтобы сделать ставку на собачьих бегах. Да, действительно, за рубежом, в той же Британии, в Австралии, в США есть телеканалы, где транслируют эти, работает тотализатор, там есть свои правила. Значит, ребят, что я хочу сказать. Собачий спорт, любой собачий спорт, это то же самое, что человеческий спорт. То есть, есть уровень любительский, есть уровень профессиональный. Любительский уровень, это, знаете, как дворовый футбол. А вот профессиональный уровень, это с собаками надо работать долго, постоянно, вкладывать в них огромные деньги. Считается, что для того, чтобы на профессиональном уровне собаку подготовить к бегам, потребуется не один десяток тысяч фунтов стерлингов, своя диета, особая диета, свои гаммы high-energy там, кормов, с определенным балансом жиров, белков, углеводов и прочих добавок, свои допинг-пробы, все как у взрослых, все как у людей, свои ветеринарные врачи. То есть большой спорт – это большой спорт. Будь то собачьи бега, будь то agility, будь то это какой-нибудь там скиджоринг или вейтпулинг, о чем мы с вами поговорим еще позже. Покажите вот следующую картиночку. Значит, начинается все со старта. Такая вот мышеловка. Видите, у мышеловочки открываются дверцы. И вот, ребят, у нас, как там, каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Да? Вот вы без труда мне сейчас перечислите все цвета радуги. А есть так называемая собачья радуга. Собачья радуга, и любой там британский школьник легко перечислит все цвета собачьей радуги. Да? Это там красный, голубой, белый, черный, оранжевый и черно-белый. Это цвета, в которых выступают беговые собаки. Покажите нам следующую картиночку. У нас, кстати, в Битце есть кинодром, но я там, ребят, еще ни разу не был. Если вам интересно, сходите. По-моему, он до сих пор работает. Но в Москве, вот я знаю, в 30-х годах были такие пробные собачьи бега. Это с теми немногими русскими борзыми, которые были, это на ипподроме на Московском. А вот уже постоянный первый чемпионат, по-моему, в 1990 году проводился. И я помню, даже на бегах иногда появлялся такой забавный дядечка бородатый. Он приезжал на мотороллере с коляской. Такой разукрашенный был мотороллер. И там сидели таксы. Потом таксам надевали жилеточки с номерами. И в перерывах бегали таксы. Вот точно так же за тряпичным зверем, это вот как коверные клоуны выступают, он обязательно выступал в перерыве, и вот всегда его номера с этими стаксами, с беговыми, они пользовались огромным успехом. Так, следующую картиночку нам покажите. Вот это как раз Whippet, малая борзая, и я специально взял эту фотографию с ногой, чтобы был виден масштаб. То есть это очень небольшая, компактная, но стремительная, быстрая, как ветер собака. Дальше смотрим. Смотрим дальше. Следующую картиночку. Вот. И теперь мы с вами подошли к пастушьим собакам. Это еще одна очень древняя работа собак. Пастушьи собаки. Их можно разделить на две категории. Первая – это сторожевые пастушьи собаки, да, такого азиатского происхождения. И второе – это такие средние мелкие собаки, которые управляли стадами. Они нужны для того, чтобы управлять стада. И гуртовые собаки, там вот есть у них такие свои уже подразделения. Что касается сторожевых, как правило, ну, по сути дела, это один и тот же тип. Вот если посмотрите, как они похожи, давайте покрутим их немножко. Я вам сейчас просто покажу. Вот следующее, Александр, покажите нам картиночку. Они все крупные. Вот, это у нас, по-моему, Мария Мальбрукская, да, овчарка.
Ну вот следующее покажите. Да, это Мария Мальбрукская, потом будет вот следующий Кувач или Кувас, там венгерский. Вот, найдете 10 отличий. Но специалист найдет, а вы вряд ли. Вот очень похоже на них, и там горная пиренейская овчарка. Следующее покажите, там будет южно-русская овчарка, тоже очень. Кстати, кавказская овчарка, кстати, вот это южак, да, наш, южно-русская овчарка. Следующее покажите, нам картиночку, по-моему, там командор будет, вот, это командор. Видите, такие вот у него вся в колтунах шерсть. Он сам похож на такую нестриженную овцу, на барашка, но эти колтуны, это его броня. У этого рыцаря, командор, это очень серьезная собака. Значит, ребят, задача этих собак. Они очень похожи, и в каждой местности выводили стихи на свою породу. Это собаки, которые очень часто сливались со своим стадом. Они приблизительно такого же размера, как овечки. Очень на них похожи, особенно с наветренной стороны. Волк их и не заметит. И задача была охранять стадо от волков и от воришек. Потому что воровство скота, что в степи, что в горах, дело всегда было обычное. Что касается волка, ну, конечно же, ни одна собака не устоит перед матерым волком. Это однозначно. Но волки бывали не только матерые, но молодые, там, переярки. И задача Кика, ты опять начинаешь нам мешать, кошка орет. И задача собаки была сцепиться с волком. Дальше подъезжал пастух, и пастух уже волка добивал. Либо сцепиться с теми самыми людьми, которые хотят скот увести. И с этой задачей, конечно же, они справлялись блестяще. Дальше покажите нам следующую картиночку. Вот вам, пожалуйста, типичная такая картинка. А следующую нам покажите. Дальше уже будут собаки, которые вот либо гуртовые собаки, либо которые уже формируют стадо. Это уже маленькие собаки, очень подвижные. И здесь дело вот в чем. Дело в том, что собаки, пастушьи собаки во время своей работы, они реализуют свои охотничьи инстинкты, которые у них заложены природой. И задача людей при выведении пород была на определенном этапе эти инстинкты отрубить, да? То есть охранять свою территорию, да, может быть, даже покусывать за ноги и согнать сходу. Кика, сейчас накажу. Согнать их, сбить их в одну кучку, но при этом кусать не очень сильно, так чтобы крови не было, и все-таки какую-то деликатность проявлять. Вот покажите следующие картинки, там будут у нас соревнования пастуших собак. Они сейчас очень много где проходят. Еще следующее. Соревнования пастуших собак проводятся и вот они, видите, да, в Новой Зеландии, проводятся в США, причем самые первые соревнования еще в 19 веке в США проводились. В 1880 году уже какие-то ассоциации даже были созданы. Задача там такая. Были, есть, проводятся монопородные, потому что, конечно, самое блистательная пастушья собака – это бордер-колли. Поэтому часто проводят такие монопородные соревнования, где участвуют только бордер-колли, а иногда допускаются другие собаки. За отведенное время собака должна выполнить ряд каких-то упражнений. То есть можно покусывать, но не до крови. И очень четко отслеживается работа каждой собаки, там есть свои правила. И вот сейчас они стали, кстати, проводиться у нас, потому что вот рядом со мной здесь в Серпухове, я знаю, есть база на Фане, да, где тренируются пастушьи собаки. Есть во Владимирской области, в Махре, по-моему, Горыныч там называется. Но, конечно, нам далеко до традиционных таких пастушьих стран, до Новой Зеландии, до Австралии, где этот спорт уже имеет такие устойчивые традиции и где на высоте такое поголовье пастуших рабочих собак. Давайте следующее посмотрим картинку. Вот дальше будет очень интересная у нас история. Дальше следующее. Вот, кстати, следующий покажите нам еще. Дальше мы с вами поговорим. А, вот это фландерское бивье. Это тоже пастушья собака. Но это очень мощная собака. И в Бельгии, на родине этой собаки, мне заводчики рассказывали, что фландерский бувье
Эта собака серьезная, он пас уже не овечек, а коров, и фландерский бувье мог легко запрыгнуть быку на холку, взять его за холку зубами и развернуть его в ту сторону, в какую надо идти. То есть собака тоже когда-то была очень популярная, когда только попала в нашу страну, но сейчас я их почему-то почти не вижу. То есть сначала был такой ажиотаж, когда первые бувье появились, он похож был на черного терьера, на нашего. А сейчас я их почти не вижу. Ну, как ушли многие породы. Вот они как-то вспыхнули, появились все, а потом как-то исчезли. И сейчас осталось опять не так много пород. Только на выставках можно увидеть. Давайте следующее посмотрим. А вот дальше будет у нас, ребята, очень грустная история. Мы с вами начинаем. Вот как раз те самые собаки, которые якобы охраняли рабов, хотя, наверное, охраняли, и наверняка действительно их использовали для того, чтобы найти беглых рабов. Покажите нам следующее. Но вот что обидно. Это такие собаки, как вот Фила Бразильера, да, или следующую собаку покажите. Аргентинский дог, которого заводчики часто называют «белая смерть». Ребят, здесь есть одна такая деталь. Дело в том, что любую собаку можно довести до такого состояния, притравить ее на все живое, что она на все живое будет кидаться. И любую собаку можно воспитать так, что это будет хорошая, умная собака. Это все зависит от владельцев. К сожалению, среди владельцев есть очень часто, к сожалению, встречаются такие люди, которым Бог не додал немножко харизмы, силы духа, и вот они все хотят самоутверждаться за счет какой-нибудь крутой собаки. И именно поэтому очень часто происходят вот такие вот случаи покусов и агрессии. Мы в свое время очень долго бились за то, чтобы ушел из жизни вот этот штамп бойцовские или бойцовые породы собак. Это глупость. Сейчас, ребята, подождите, у меня, по-моему, какая-то заминочка. Это глупость, потому что бойцовая порода есть только одна, американский питбультерьер. Были бои собак, которые устраивали с кавказскими овчарками, то есть лабаями в Средней Азии, да, в Афганистане. Потом эту традицию пытались перенести на Кавказ с кавказскими овчарками, но это не бойцовые собаки. О боях мы с вами поговорим чуть позже. Главное, чтобы вы поняли одно, что любая собака, будь то это какая-то крошечная декоративная порода или большая, сильная, мощная, должна проходить курс на послушание. Любая собака должна дрессироваться, и у любой собаки обязательно надо купировать агрессию. Потому что проявления агрессии появляются, всегда они будут проявляться. Есть эти механизмы агрессии, достаточно хорошо изучены. Конрад Лоренц за это получил Нобелевскую премию, написал чудесную книжку «Агрессия», которую всем советую прочитать. Но не надо вот из собак делать какие-то пугало, пугать ими детей, рассказывать про них небылицы, потому что все породы хорошие. Все породы выводились для какой-то определенной собачьей профессии. И если этой профессии нет нужды, ну, значит, просто порода исчезнет сама по себе, как исчезли уже очень многие породы. Давайте посмотрим следующую картинку. Вот, это пошли боевые собаки, мы о них говорили, когда у нас была передача «Животные на войне», помните? Дальше давайте прокрутим. Очень много легенд и небылиц про боевых собак. Ну, были вот в Древнем Риме однозначно были вот это молоссы, да, собаки молосской группы, вот эти догообразные с брылями. Давайте следующую посмотрим картиночку. Я сейчас не буду на этом останавливаться подробно, потому что мы об этом всем говорили. Но мы с боевых собак сейчас перейдем в наше время. Следующее покажите нам, Александр, картиночку. Вот, это собаки в армии.
Ни одна армия не обходится без собак, потому что есть собаки минно-розыскные службы, есть саперы, есть следующее, покажите собаку, вот, видите, какие симпатяшки. Есть военные кинологи. Вроде бы сейчас опять можно, я вот не успел уточнить. Раньше, в мое время, были клубы ДСАФ, где можно было дрессировать свою собаку служебную, а потом с этой собакой идти служить в армию, ну, например, на границу. 2 года отслужить со своей собакой и с ней вернуться домой. Это было очень здорово. И, кстати, многие так и делали, ребята. Вот сейчас, по-моему, опять это разрешили. Покажите следующий. Я просто, говоря о собаках на войне, хочу еще раз вам напомнить слова моего старого товарища Андрея Попова. Андрей Попов руководил кинологической службой в группе «Альфа», это ФСБ. Это легендарное подразделение антитеррористическое. И когда я Андрея как-то спросил, говорю: «Андрей, ну хорошо, что, неужели нет таких приборов, которые могут заменить собачий нос?» Он на полном серьезе сказал: «Саш, во-первых, нет таких приборов. Собачий нос не сможет заменить ничто. А во-вторых, собака на войне, она незаменима. Потому что на войне самое главное – оставаться человеком. Если на войне ты озверел, ты начинаешь психовать, ты теряешь берега, вот ты теряешь порог опасности, потому что ты озверел. А если рядом собака, она подойдет, она лизнет тебя в лицо, и ты снова становишься человеком. И значит, у тебя больше шансов выжить, потому что ты человек. Ты отвечаешь за себя, за своих товарищей, за свою собаку. Поэтому собаки, наверное, будут в армии всегда». Ну, покажите следующую картиночку, там будет антитеррор. Я вам не буду рассказывать эту историю про патриарха военной кинологии, про Александра Мазовера. Это все было в прошлый раз. Следующую покажите нам картиночку. Еще следующую. Угу. Это антитеррор. Это вот бельгийские, группы бельгийских овчарок, которые сейчас вытеснила. Ну, у нас раньше работали в основном немецкие овчарки, восточноевропейские, да? Сейчас их стали вытеснять бельгийцы. Малинуа, вот следующая картиночка, тевьюрины. Это собаки с удивительным геймнесом. Они легче, они проворнее. И сейчас их становится все больше и больше. Во всяком случае, вот я знаю, в группе «Альфа» там точно совершенно сейчас малинуа. И гораздо чаще я их сейчас стал видеть с военными кинологами. Дальше покажите следующую картиночку. Вот смотрите, маленькая Бельгия, казалось бы, вот видите, на войне даже им нашли такое применение, как вот у нас «Катюши» были, да, с пулеметами. Вот видите, собаки тоже таскали. Следующую покажите картиночку. Опять же, вот. Давайте провернем их немножко. Бельгийская армия. Видите, 1917 год. Две овчарки, по-моему, бельгийские, да? Да, скорее всего, это пинцеллеры. Следующее покажите картиночку. Почему я поставил? Вот даже у нас красноармейцы тоже были. Видите, зенитная установка в положении для стрельбы по воздушным целям. И собачья упряжка. Следующее покажите нам картинку, потому что вот такая очень известная байка про ротвейлеров, как они появились, собачья работа, многофункциональная. Их называли собаки мясников, потому что вот видите, ротвейлер, его запрягли в тележечку, там мясо, всякие айсбаны и прочие деликатесы, которые везут на рынок, потом мясник все это продаст, а когда он продаст, он первым делом пойдет в трактир и отпразднует свою удачную торговлю, и напразднуется так, а у него же еще полный карман денег, и вот тут его собака дотащит домой и будет охранять его деньги, чтобы не отобрали какие-нибудь разбойники или злоумышленники. Вот такие они были, ротвейлеры. Но, опять же, ротвейлер очень хорошая собака, если это собака из хорошего питомника, где тщательно отбирают по рабочим качествам, если у нее в порядке нервная система. И самое главное, если она правильно воспитана, дрессирована. Следующее покажите нам картиночку. Ну, теперь, наверное, и поговорим. Вот, видите, ротвейлер уже в тележке. Мы подходим с вами к ездовым собакам. Следующее покажите нам картиночку. Вот, это Амундсен. С Амундсеном произошла очень страшная история, на самом деле.
Дело в том, что Амундсен, когда Северный полюс уже покорили, и Пири, и Кук выясняли отношения, кому из них принадлежат лавры покорителя Северного полюса, в это время остальные полярники двинулись штурмовать Южный полюс, Антарктиду. Ну, прежде всего, это был Скотт, легендарный путешественник, но пока Скотт давал интервью под вспышки фотоаппаратов тихой сапой, Рауль Амундсен стал тихо, незаметно готовиться и тоже двинулся к Северному полюсу. И Амундсен двинулся на собачьих упряжках. Он очень долго и тщательно отбирал собак, эскимосских собак. Кстати, у нас на северах тоже он смотрел, отбирал. На Аляске было отобрано 97 собак, и дальше перед ним стала очень сложная задача. Ребят, 97 собак. Что такое упряжка? У упряжки тоже свои взаимоотношения между собаками, да? Поэтому это была огромная работа, которую проводили каюры, профессионалы. А дальше надо было этих собак доставить до Антарктиды. Представляете, их надо было везти через все тропики, а там жарко. А собаки эскимосские, северные. Поэтому Амундсен специально даже устраивал им такие прохладные условия, натягивал тенты, которые защищали их от солнца. Их там обмахивали опахалами. И даже Амундсен специально для них вез клетки с канарейками, которые услаждали их слух. Не знаю, насколько были счастливы и благодарны ему за это собаки. Но 97 собак поплыли в Антарктиду. Плыли они много недель. Поэтому приплыло туда не 97 собак. Нет, ребята, не меньше, а больше. Потому что по дороге несколько сук ощенились. Вот. Но, тем не менее, были сформированы упряжки, и в это же время приблизительно к Антарктиде причалил Скотт. Скотт решил идти на пони. У него были механические сани и пони. Вот он был такой продвинутый товарищ. А Амундсен пошел на собаках. И что получилось? У собак, конечно же, было преимущество. Пони, им же нужно зерно, фураж, да? Пони, они не выдержали вот эти антарктические морозы, ветра, а собаки выдержали с честью. Правда, собаки по дороге погибали. Их приходилось отстреливать. Их же и ели. Амундсен писал, что собачье мясо вполне сносное, почти такое же, как говядина. Убитыми собаками кормили своих же товарищей, собак из своих же упряжек. Собаки, которые попадали в расщелины, вот в трещины ледовые, они не бились насмерть, потому что они были в упряжке, их можно было всегда оттуда достать, в отличие от пони. Пони погибли все. А Амундсен пришел первым. Пришел первым, водрузил флаг. Вот вы видите сейчас эту картинку. Конечно, дошли единицы. По-моему, если мне память не изменяет, то назад вернулось только 11 собак из всего этого поголовья. Амундсен оставил письмо для Скотта и двинулся в обратный путь. Скотт еле добрался до Северного полюса, обмороженный, усталый, они потеряли товарищей, эти самоходные сани сломались сразу же. И представляете, каково ему было обнаружить там письмо своего конкурента Амундсена. Назад Скотт не дошел. Они погибли, не дошли, по-моему, там всего лишь. А? Южный полюс. Я сказал северный, да? Извините, оговорился. Южный, конечно. Да, извините, ребят, конечно, это речь идет об Антарктиде. Северный полюс к тому времени уже Пири, Кук открыли. Вот, извините, я просто сейчас расстроился за Скотта, потому что Скотт был героическим человеком, он был отменный спортсмен. И многие потом Амундсена как раз упрекали в том, что он спровоцировал Скотта вот на такое единоборство. Но Амундсен сказал, что ничего личного, просто я показал преимущество собачьих упряжек, которые оказались намного надежнее. Собаки действительно очень надежные. Недаром все-таки наши северные народы перемещались на собачьих упряжках, и собаки всегда показывали фантастическую живучесть, фантастическую выносливость и фантастическую надежность. Вот покажите нам следующую картиночку. Вот мы сейчас, кстати, очень много информации о собачьих упряжках мы черпаем из книг Джека Лондона.
Я бы не советовал относиться как к достоверному источнику. Вот почему. Потому что сам Джек Лондон несколько раз наездами приезжал на Аляску. Он там не жил, он не имел большого жизненного опыта в этих суровых условиях. И после своих поверхностных наблюдений писал свои... Нет, он был прекрасный, талантливый писатель. Но просто писал о том, что он не очень хорошо знал. Если вы читали его произведения, да, вот «Белый клык», там очень много недостоверной информации. Замечательный мультик «Балто» тоже, кстати, недостоверен. Я объясню, почему. Потому что метисов с волками в собачьих упряжках не использовали. Да, действительно, вот эти породы, давайте мы их дальше посмотрим, они там будут, и аляскинские маламуты, и хаски, и самоеды, это лайкоиды, они немножко напоминают волков, мало того, они редко лают, очень часто воют, как волки, это присуще ездовым собакам. Но все дело в том, что ездовая собака, она будет тянуть, пока сердце ее не разорвется в клочки от непосильной нагрузки. Если это гибрид с волком, если это полукровка, он не будет тянуть до упора, но в определенный момент он ляжет, и никакие побои его не заставят подняться. Каюры это прекрасно знали, поэтому они не допускали гибридов с волками. Зов предков Джека Лондона, помните, «Белый клык», там очень много вот этой недостоверной информации. Что касается Балта. Вот, кстати, следующее. Здесь вы тоже видите. Видите, маламут. Он у нас дальше будет. Покажите нам следующие картиночки. Ага. Вот это нарты. Это сани. Дальше покажите нам следующую картиночку. Сейчас это очень популярный вид спорта. Гонки на подсобачьих упряжках. Вот такая собовозка. Собаковозка, в которых приезжают на соревнования. Совокупность собак называется конюшня, кстати, такой вот термин. Очень интересные гонки альпийские, альпирод проводились раньше. Они проходили по территории Франции, Швейцарии, Австрии. Сейчас их уже, по-моему, давно нет. А у нас на Камчатке в марте месяце традиционно проводится Берингия. У нас был Сергей Пантюхин, по-моему, такой замечательный каюр. Это был единственный наш каюр, который выступал, я помню, на Альпероде. И, по-моему, даже что-то там завоевывал. Самые популярные ездовые породы, это, конечно же, прокрутите следующие хаски, которые, кстати, не только как ездовые используют, голубоглазые они очень часто бывают. А очень часто бывает у них один глаз голубой, другой карий, например. Да? И следующую картиночку покажите маламуты. Аляскинский маламут, вот он, это порода удивительная. Он появился на Аляске во времена золотой лихорадки. Дело в том, что эту собаку вывели золотоискатели. Им нужен был грузовик, скоростной грузовик. Хаски – маленькая собака, маламут в полтора раза больше. И золотоискателям нужны были мощные собаки, которые как грузовики тащат вот это их огромное количество скарба. Там же много всяких тяжелых вещей, запасы еды. А во-вторых, эта собака должна быть быстрой. Почему быстрой? Потому что по их понятиям, по их правилам, очень часто спорные участки, где можно мыть золото, решались так. Кто первым туда прибыл, поставил меточки, это мой участок, и моет золото, да? То есть для этого устраивались гонки. И вот эти гонки стали настолько популярными, что потом, ну, просто их стали проводить ради забавы, а потом это все переросло вот в такой вот большой спорт. То есть уже были специальные нарты облегченные, да, появились правила проведения. И дальше вот покажите нам следующую картиночку. Следующая собака будет, вот, это у нас самоед. Самоеда тоже очень часто называют ездовой породой. И даже заводчики мне рассказывали, что Амундсен шел к Южному полюсу на самоедах. Но это не так. Да, тоже как упряжные породы использовался, но очень мало, в основном они пасли оленей. Замечательная собака, и вообще вернее, из тех собак, которые пасли олени, из них самоедов как декоративную породу вывели европейцы. Наверное, вот так. Да простят меня заводчики самоедов, убьют, наверное, найдут, уйдут, убьют.
Следующее, покажите нам картинку. Вот они, детишки самоедов. Замечательная, хорошая собака. У меня много знакомых было самоедов. Мы со всеми дружили. Собака прекрасная. Следующее нам покажите картиночку. Вот. А здесь уже, вот видите, Пулка и скиджоринг. То есть, когда, помимо вот такой большой упряжки, еще используют такие вот одиночные виды. Ну, кстати, вот я тогда еще, когда стали проводиться первые гонки Альпирот, я стал замечать, что там уже были такие пойнтерообразные собаки. То есть появились всевозможные гибриды, всевозможные помеси, и это очень скоростные, очень быстрые собаки, которые, по-моему, до сих пор вот в упряжном

в спорте участвуют. Следующее, покажите картинку. А что делать, когда снег стает? Когда снег стает, появляется dry land. То есть, это такие же гонки, тоже на собачьих упряжках. Вот следующую картинку покажите, но только на колесиках. Вот они. Тут уже велосипедный руль, там очень похожие правила. Вот здесь уже мы маламутов видим, видите впереди. И, конечно же, каждая упряжка тоже требует от каюра большого знания собак, знания их повадок, умения организовать взаимоотношения правильные, потому что это все-таки командный спорт. И, ну, сейчас, слава богу, у нас еще есть собачьи упряжки, есть каюры, это все право, но это все требует, конечно, очень большого времени и изрядных трат, поэтому мало кто может себе позволить. Ну, давайте дальше посмотрим, какие у нас дальше пойдут породы и какие у нас дальше. Вот он. Дальше давайте прокрутим. Вот я хотел вам рассказать о собачьих боях, потому что я о них знаю очень много. И мне в свое время... Вейтпулинг. Вейтпулинг – это тоже, кстати, вид спорта, который появился у золотоискателей. От нечего делать, они утрамбовывали снег. Вот, и соревновались, какая собака сдвинет нагруженные нарты с места и сколько она их провезет. И так появился этот вид спорта – вейтпулинг. Сейчас по вейтпулингу уже проводятся соревнования, причем такие большие соревнования. И вместо натоптанного снега сейчас используют такие тележки на колесиках. Туда уже пришли другие породы. Прекрасно работают и стаффордширские терьеры, прекрасно работают бульмастифы, американские доги, бульдоги прекрасно работают. У вейтпулинга свои четкие правила, свои категории, весовые категории. Все как в большом спорте. Собак тренируют. Это диета, это физические нагрузки, есть специальные упражнения, комплексы, какие мышцы должны быть развиты. Но знаете, что интересно, ребят? Если собака не может сдвинуть вес, если это видит, то ее никогда не делают лузером, никогда не улюлюкают, ей помогают люди. То есть собака не должна отчаиваться, ей помогают сдвинуть. То есть собака, когда она тащит этот вес, это геймнес, это то, что называется геймнес, это воля к победе, это интерес, это азарт, как у человека. Вот если есть этот геймнес, то собака работает. Если этого геймнеса нету, то это вот профессиональная непригодность. То есть собака, она это делает осознанно, и она это делает по двум причинам. Во-первых, это у нее в генах. Вот если вы посмотрите, как ведут себя хаски накануне старта, они прыгают, они сходят с ума, они визжат, они орут. То есть они выпрыгивают из собственной шкуры. И вот когда ты на них смотришь, ты сразу понимаешь, что эта собака, она живет только ради одного, чтобы встать в упряжку и тянуть. Вот ради этого она живет. Это смысл ее существования. Поэтому, если вы завели хаски, ребят, ну, хотя бы на лыжах, скейтжоринг, пулку, и хотя бы на лыжах, чтобы она вас буксировала в ближайшем парке, иначе это издевательство над породой. Давайте дальше посмотрим. Так, вот, видите, это как раз вейтпулинг. Ну, кому интересно, вы можете посмотреть, там есть федерации, международные федерации по вейтпулингу, куда входят там разные страны, США, Британия, Франция, Бельгия, по-моему, проводятся всемирные чемпионаты, у них свои бюллетени, в общем, ребят, все как в любом большом спорте. Покажите следующую картинку. Ох, мы уже с вами... Ну, наверное, давайте вот сейчас, я опять не рассчитал время, потому что я рассказал ровно половину того, что хотел я вам рассказать. Этот вид спорта называется конкур, как вы знаете, да? Конкур – это когда лошади преодолевают препятствия, там лужицу с водой, барьер и так далее, и так далее. Но он был безумно популярен, например, в той же Британии, но когда переставляют трассу, препятствия, то публика скучает на трибунах, и как-то давным-давно публику решили позабавить в перерывах, и собаки, которые жили на конюшне, их немножко поддрессировали, чтобы они преодолевали эти же препятствия, только более маленькие. Успех был настолько ошеломительный,

утомительный, что появилась вид спорта agility. Покажите нам следующую картиночку. Agility что-то взяли из конкура, что-то придумали, например, вот, видите, это Border Collie летит, преодолевает препятствия. Следующую покажите картиночку. Вот. Обычно вешалась покрышка автомобильная, следующая там, по-моему, дорожка будет, где собака должна такой слалом сделать рукав. Вот она, видите? Посреди трассы помост, собака должна сесть на этот помост, зафиксировать, это самое сложное, кстати. Представляете, собака, она вся вот на взводе, и вдруг надо сидеть, не двигаться, вот проявить свою выдержку. Разрешается рядом бегать тренеру собаки или хендлеру, но нельзя до собаки дотрагиваться. Там есть четко регламентировано, есть мини-аджилити, но так продолжалось до тех пор, пока не появились хиллеры, не появились бордер-колли. Вот когда они появились в аджилити, то все остальные собаки стали нервно курить за углом, что называется. Потому что такого безумного геймнесса не было больше ни у кого. Наши ребята, я в свое время был знаком с Игнатовым Алексеем, который был тренером нашей команды, они ездили за рубеж, привозили призы, награды. Считалось, что этот вид спорта станет очень скоро, вот все собачьи виды спорта говорили, он обязательно войдет в программу Олимпийских игр, не вошел. До сих пор, насколько я знаю, ни один вид собачьего спорта в программу Олимпийских игр не вошел. Так, ребят, вот вы знаете что, давайте-ка вот что сделаем. Мы с вами уже 2 часа встречаемся. У меня осталось, я рассказал вам ровно половину того, что сегодня хотел вам рассказать. У нас там будут и рудорозыскные собаки, и собаки сыска, и много-много чего интересного. Поэтому я предлагаю сделать нам предложение, а на этом мы с вами сегодня остановимся. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте свои вопросы. И вот я еще раз хочу вам сказать самое главное, ребят, что каждая порода собак выводилась для определенных целей. Охотничьи собаки выводились для того, чтобы с ними охотились. Борзые выводились для того, чтобы они бегали, летали. И если вы заводите собаку определенной породы, то хотя бы какие-то полевые испытания, хотя бы вот минимум вот этих вот моментов должны были соблюдены. Иначе это просто преступление перед породой. Люди сотнями лет выводили эти породы, а вовсе не для того, чтобы потом эту собаку посадили на диван и раз в день выводили ее на свежий воздух на полчаса. Вот это самое главное. Вот, собственно говоря, Александр, покажите нам, пожалуйста, самую последнюю фотографию. Самую-самую последнюю. На этом мы сегодня закончим. Вот, это грустная собака, которая сидит в будке на цепи. Вот, ребята, сколько всего сделали, я не знаю, выжили бы мы люди, если бы не собаки, которые всегда были рядом с нами. И вот это вот наша огромная благодарность собакам, мы сажаем их на цепь, для того, чтобы всю ночь они вздрагивали и лаяли при каждом шорохе. Если в вашем доме сидит такая собака на цепи, или у кого-то из ваших близких, подойдите и скажите, ребят, ну сделайте хотя бы блок, для того, чтобы эта собака могла спокойно бегать. И снимайте ее хотя бы на 2-3 часа с цепи, чтобы она могла погулять и с кем-то поиграть, социализироваться. Вот это наша огромная человеческая благодарность собакам, без которых бы мы наверняка бы не выжили. Как представители вида Homo sapiens. Все. У кого есть вопросы? Есть? Давайте.

Да, еще я хотел сказать, ну, я не успел этого сказать. В одном из комментариев было, помните, когда мы говорили про одомашнивание собак и рассказывали про сенбернаров, кто-то в комментариях написал: «Да ладно, собаки с бочонками – это городская легенда, я фильм на эту тему видел». Это не городская легенда. Здесь дело вот в чем. Был святой Бернар, действительно, это был, по-моему, 11 век, который основал этот монастырь. Монастырь был на месте римского капища, там в Альпах. Там был храм Юпитера Громовержца. Но собаки появились в этом монастыре спустя несколько столетий. Они действительно искали. Я потом расскажу эту историю в подробностях. Это не городская легенда. Я не знаю, какой вы фильм смотрели и где, но это не городская легенда. Что касается бочонков, не знаю. Вот здесь еще такую вещь. Поймите, если вы сейчас приедете в монастырь Сен-Бернар, то те собаки с бочонками, с которыми фотографируются все, они никакого отношения к тем Сен-Бернарам не имеют. Внешне даже они не очень-то на них похожи. Это просто совершенно разные собаки. Только и всего. Так. Да? Про кошек, да. Да, придумывали, да. Значит, лет 25 назад в России появился великий американский фелинолог, великий, я ставлю кавычки, Дэвид Боем. Он проводил здесь выставки. У него был кот. Здоровый такой кот, у которого на каждой лапе было там по 6, по-моему, пальцев. И вот он всем рассказывал, что этот кот из Шамбалы, что там какому-то генерал-полковнику советскому там подарил этого кота или того там выкрали, что это вообще... Я слышал кучу подобных легенд про кошек. Ну, давайте так, про кошек мы сделаем отдельный разговор, и я вам эти байки про кошек тоже расскажу. Да, ну в меньшей степени. В меньшей степени почему? Потому что все-таки кошек сейчас больше, чем собак. Любителей кошек больше, чем собак. Индустрия в массе, наверное, она больше, чем собачья индустрия. И по кормам, по средствам ухода и так далее, и так далее. Но собачий бизнес... Я думаю, что все-таки щенки определенных пород из определенных брендовых питомников стоят гораздо больше, чем котята из-под самых прославленных кошек. Вот так. Да, ну там было все проще. Они концентраты с собой везли. Там были специальные такие концентраты, которые потом разводили снегом. То есть там было все продумано вот с такой норвежской педантичностью. Я вот еще раз говорю, почему безумно жалко скота, как сам Амундсен написал, говорит, в очередной раз британцев подвела их, как-то он очень неделикатно сказал, самоуверенность, да, по-моему. Скотт действительно был безумно отважным человеком, был прекрасным спортсменом, и, конечно, по-человечески его очень жалко в этой истории. Да, но это не было соревнованием, потому что Амундсен его не вызывал на дуэль. Он как раз пока... Да, соперничество было. Это не соревнование, это было соперничество. Амундсен тихо, спокойно пошел вперед. Вот так. Пока Скотт притягивал к себе внимание прессы, всего там земного шара, Амундсен тихо, спокойно все просчитал и пошел вперед. Он поставил на собак и не ошибся. Я, честно говоря, даже не знаю, как такой опытный полярник, как Скотт, мог пойти на пони. Ну ладно бы там из Якутии привез бы наших якутских лошадок. С пони это было, да. Что еще?

Я понял, речь идет об имбриддинге, так называемом, близкородственном скрещивании, да? Да, такие вещи были, наблюдались в свое время. Понимаете, породы очень здорово испортились, когда вот в 91 году хлынули вот эти все породы к нам, то появилось очень много людей, которые сделали это таким диким бизнесом. То есть они вязали своих сук каждую течку. То есть как только собака, вот годовалую собаку они уже начинали вязать. И они гнали, гнали, гнали щенков направо.

0: Земной породы, кстати.
1: Это, где находится Плутон, это верхний слой солнечной атмосферы. Угу. По сути, это пузырь газа, очень разреженного газа, плазмы, который надувается Солнцем, просто оно и является, извергает его, разбрасывает во все стороны. И вот он надувается, надувается, надувается, и на определенном расстоянии, вот куда как раз добрались Voyager'ы, этот солнечный газ встречается с газом других солнц,
0: других звезд,
1: которые начинают взаимодействовать. То есть воздействие извне сталкивается с воздействием солнечного газа, и вот в том месте, где это давление уравновешивается, возникает четкая граница.
0: Угу.
1: То есть, с одной стороны, Солнце дует, с другой стороны, другая среда межзвездная и все объекты, которые там достаточно далеко находятся.
0: Ну, то есть, и вот это дело чувствует и как
1: вот это
0: раз Voyager.
1: Этот пузырь называется гелиосфера, и когда его Voyager'ы преодолевают, это чувствуется.
0: А Voyager его как-то прокалывает?
1: Да нет, там же настолько все разрежено, что
0: то никаких
1: мы бы, конечно, не увидели,
0: ни,
1: угу. если бы там в звездолете летели, никакой бы ни там ни воздушной ямы не возникло, ничего
0: подобного. Межзвездная среда – это просто другой набор химический от другой звезды.
1: Тот же химический набор, в основном это водород, атомы водорода или ядра атомов водорода.
0: Да, потому что звезды состоят
1: гелия,
0: да,
1: и там все остальное вообще угу. совсем по мелочи.
0: Так как он понимает, что он начал чувствовать другую?
1: Температура наша теплая, там холодная. И разница в магнитных полях.
0: Принято. Ну что, друзья, если говорить о том, что нам с вами осталось, не так уж и много. Из главных событий понятно, что по каждому дню календарному я идти не собиралась. Я хотела бы еще упомянуть, что в декабре астрономы опубликовали первое свидетельство гигантской планеты, которая вращается вокруг белого карлика. В чем прикол? Да в том, что, возможно, это дает нам доказательство, что в Солнечной системе можно пережить смерть Солнца. Сейчас на меня смотрит.
1: Вы только что мне говорили про то, что 40 тысяч лет – это совсем немного,
0: это
1: и
0: мы
1: давайте
0: не
1: жить.
0: У нас же с вами будут потомки, мы оставим какой-то генетический след на планете.
1: Я надеюсь, что к тому времени, когда наступит смерть Солнца, наши потомки приведут к тому, что по всей галактике и соседним
0: будут
1: галактикам
0: сады.
1: Будет немало смертей.
0: Хорошо. И что касается ближайших каких-то декабрьских событий, 26-го ждите частичное солнечное затмение. И в этот же день Китай...
1: Частное. Астрономы говорят частное.
0: Почему
1: слово?
0: Частное?
1: Потому что часть.
0: А, потому что часть, я думала, кто-то, знаете,
1: прикупил.
0: И Китай, наверное, запустит.
1: Я бы выделил все-таки, не знаю, 20-го или чуть позже будет полет вот этого корабля Boeing Starliner. Интересный проект, интересный корабль. И важная, ну, прежде всего, и для американской, и для мировой пилотируемой космонавтики важная новость – появление нового космического корабля. На сегодня их два, которые летают и могут летать с людьми. Это Российский Союз, МС, Шэньчжоу китайский, и вот сейчас, возможно, появится новый корабль, третий, ну, там, четвертый с Маском. Это важно, действительно, в части расширения возможностей человека в космосе.
0: Класс! Мне кажется, это отличная точка с запятой, которую мы ставим и переходим с надеждами в 2020. В студии «Комсомолки» делал обзор главных космических событий уходящего 2019-го популяризатор космонавтики, блогер Виталий Егоров. Спасибо большое.
1: До новых встреч.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.